0: сербской. Мы представители этой республики отмечу, что традиционно участвуют в торжественных мероприятиях по случаю годовщины победы Великой войны, Великой Отечественной войне. Во всяком случае, Додик всегда приезжает в Москву по этому поводу. И затем уже переговоры с президентом Абхазии и с президентом Южной Осетии.
1: Москва надеется, что России не придется прибегать к ответным мерам в случае атаки киевского режима в День Победы, о которых предупреждала Минобороны, подчеркнул Ушаков. Подразделения группировки «Центр» до наступления режима тишины заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, мотопехотной, воздушно-десантной двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад Национальной гвардии в районах Белицкого, Новоподгородного, Золотого Колодезя и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих. Три боевые бронированные машины, 7 автомобилей, уничтожены 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 3 управляемые авиабомбы, 4 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 570 беспилотников, сообщили в Минобороны. ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. США нанесли удары по иранским военным объектам, якобы ответственным за нападение на американские силы, заявили в Центральном командовании вооруженных сил страны. Там же ранее заявили, что перехватили иранские ракеты, БПЛА и катера, якобы атаковавшие американские корабли в Ормузском проливе. Центральное командование ликвидировало приближающиеся угрозы и нанесло удары по иранским военным объектам, ответственным за нападение на американские силы, включая места запуска ракет и беспилотников, пункты управления и объекты разведки, наблюдения и рекогносцировки, говорится в заявлении командования. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп после новых ударов США по Ирану заявил каналу ABS, что режим прекращения огня остается в силе. Краснодар стал вторым участником суперфинала Кубка России по футболу. В серии пенальти Краснодар обыграл московское «Динамо» 6-5. В суперфинале 24 мая в Лужниках Краснодар сыграет с московским «Спартаком». О других новостях спорта расскажет Дмитрий Калугин. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина в четырех номинациях. Лучшим вратарем признан Никита Серебряков из «Авангарда», лучшим защитником Митчелл Миллер из «Акбарса», лучшим нападающим Максим Шолунов из «Локомотива», лучшим новичком Степан Терехов из «Акбарса». Напомню, в финале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Акбарсом». Тем временем «Металлург» объявил об уходе из клуба вратаря Ильи Набокова. Действие соглашения между магнитогорским клубом и «Колорадо Эвеланш» из Национальной хоккейной лиги, в рамках которого вратарь и выступал в Континентальной хоккейной лиге, в текущем сезоне официально прекращено. Теннис. Мира Андреева вышла в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Риме. Восьмая сеянная россиянка за 65 минут разгромила Антонио Ружич 6-1, 6-0. Далее Андреева сыграет с Викторией Голубич. Анастасия Захарова уступила 13-й сеянной Линде Носковой 4-6, 1-6. Анна Калинская за 3 часа 29 минут победила Катаржину Синякову 4-6, 7-6, 7-5. Международный олимпийский комитет не определял сроки, которым расследование Всемирного антидопингового агентства в отношении руководства Российского антидопингового агентства должно привести к результату, заявила глава МОК Кирсти Ковентри. «У нас нет какого-то графика, мы не знаем, сколько времени это займет. Нужно сделать все, чтобы убедиться, что спортсмены, которые вернутся, являются чистыми», отметила Ковентри. Трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов продлил контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев. Для Курбанова предстоящий сезон станет 19-м в составе ЦСКА, что является рекордом клуба. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
1: Сегодня, в пятницу, 8 мая, в Магадане +1, +3, облачно, небольшой снег. В Новосибирске +22, +26, переменная облачность, без осадков. В Мурманске +4, +6, облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. В Оренбурге +22, +24, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Нижнем Новгороде +23, +25, облачно с прояснениями, временами дождь. В Ростове-на-Дону +24, +26, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе +17, +19, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве +15, +17. В Москве облачно с прояснениями, местами умеренные дожди. Днем в столице +16, +18.

0: Начало мая каждый год почти в каждой семье нашей страны отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Поминают дедов, прадедов, достают фотографии, медали и ордена тех лет, ставят стопку водки с краюхой ржаного хлеба и несутся семейные рассказы о воинах, павших, раненых, пропавших без вести. Однако редко кто вспомнит о тех, без которых путь от Москвы до Берлина и Курильских островов был бы невозможен. О тех, кто наполнял солдатские вещмешки продовольствием каждый день, 4 года подряд. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Добрый день, Евгений Эдуардович.
1: Добрый день.
0: Евгений Эдуардович, что входило в суточный паёк солдат и офицеров? Что было в каждом вещмешке?
1: Учитывая состояние экономики страны, сложившееся в результате оккупации противником важных сельскохозяйственных районов, Управление продовольственного снабжения совместно с Государственным институтом питания разработало новые нормы на военное время, которые утвердил Государственный комитет обороны. Нормы довольствия личного состава, согласно этого приказа, подразделялись на категории. 4 летно-технического состава военно-воздушных сил и 4 для остальных войск. Отдельно выделялись курсанты военных училищ, рядовой и младший начальствующий состав авиадесантных соединений, сухой паёк и 2 вегетарианские нормы. Первая категория, норма 1, основной красноармейский паёк. Им обеспечивались красноармейцы и начальствующий состав боевых воинских частей действующей армии. Продовольственный паёк обеспечивал покрытие энергозатрат военнослужащих, а набор продуктов позволял готовить горячую пищу 2-3 раза в день, в зависимости от боевой обстановки. Хлеб, картофель 500 грамм, овощи 320 грамм, вместе взятые превышали 69% общего рациона. А скоропортящиеся продукты – мясо 150 грамм, рыба 100, жиры 30 грамм, масло растительное 20, 16%. Летняя норма хлеба 800 грамм на период апреля-сентября и зимняя 900 грамм. А также выдавался сахар 35 грамм, чай 1 грамм в сутки на одного человека. По калорийности ведущее место в данном пайке занимал хлеб, а затем крупы и макароны.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: В России впервые за последние 40 лет обновили государственные стандарты на белый хлеб. Новый государственный стандарт допускает изготовление подового хлеба овальной конфигурации. Согласно новому документу, батон может быть маленьким, не более 350 граммов. Ранее изготовление хлеба весом менее чем полкило не предусматривалось. Ну, а в-третьих, из ГОСТа убрали рекомендацию по сроку реализации в торговле. Ранее она составляла 24 часа с момента выпечки. При этом максимальное время нахождения хлеба на предприятии после выемки из печи осталось тем же, не более 10 часов. Рекомендуемый срок годности

0: Хлеб, он вообще как и человек болеет. У нас есть раздел в учебнике по технологии хлеба «Болезни хлеба». А к болезням хлеба относятся плесневение и картофельная болезнь хлеба, так называемая. Этой болезни подвержен пшеничный хлеб в основном. И вот для предупреждения плесневения картофельной болезни использовалась, как я уже сказала, длительная технология на закваске. Кроме этого, были разработаны специальные требования к микробиологическому составу муки,
1: Чтобы минимизировать количество болезней.
0: минимизировать, ну, как бы источники возникновения болезней хлеба. Но вот за 60 лет ни разу, к счастью, ни разу не было случаев порчи хлеба и никаких нареканий в отношении хлеба от космонавтов не было.
2: У нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Евгений Эдуардович, какова была численность армии во время Великой Отечественной войны?
3: Численность Красной армии составляла на 22 июня 1941 года 5 081 тысячу, на 1 декабря 1941 года 8 608 тысяч человек, к лету 42 года около 11 миллионов, и к началу 1945 года около 11 365 тысяч человек.
2: Это сколько же нужно было продовольствия в день?
3: Возьмем основной красноармейский паёк. Вес этого пайка по норме 3,5 килограмма. Умножим на количество личного состава. Так вот, применительно к отделению это составляет 39 килограмм, во взводе 175 килограмм, в роте 623, в линейном батальоне уже 2 тонны 723 килограмма, в полку 8 тонн 400 килограмм, в бригаде 17,5 тонн, в дивизии 42 тонны, в корпусе уже 210 тонн, в общевойсковой армии 350 тонн, во фронте 3000 тонн. Вот сколько нужно продовольствия для каждой воинской части в сутки. Суточная дача Красной армии в конце 1942 года, когда в составе Красной армии входило 12 фронтов, составляла 36 тысяч тонн.
4: Наука. Война, короткая или продолжительная, для человека это всегда и психологическое, и физическое напряжение. Но экстремальными могут быть и ситуации в мирной жизни. И это не только полярные морские экспедиции, глубоководные погружения или полеты в космос. О том, как ведет себя организм в краткосрочные моменты экстрима, мне рассказала Екатерина Бурляева. Она руководит консультативно-диагностическим центром фитнес-питания и биотехнологии, а также заведует лабораторией экстремального питания и прикладных пищевых технологий Института медико-биологических проблем Академии наук.
5: В этот момент организм питается своими резервами. Ему вполне может этого хватить в зависимости от того, насколько долго будет воздействовать на этого человека этот фактор. Ну, к примеру, человек заблудился в лесу. Еды у него нет. Воды у него совсем немного. Что происходит в этот момент с организмом? Организм переходит в такой энергосберегающий режим, когда человек уже не тратит столько энергии даже на ту же активность, которую он совершал до этого. Тем самым и энерготраты человека уменьшаются. Давайте мы даже возьмем обычную ситуацию обычного офисного сотрудника, который не заблудился в лесу. Когда человек долго не принимает пищу или не употребляет жидкости, какие-то напитки, он начинает медленнее соображать. Я думаю, каждый из нас это на себе испытывал. То есть вот в этот момент уже организм, он понимает, что у него нет притока новой энергии, и он начинает совершать все свои процессы в более замедленном режиме. Рассеивание внимания, снижение активности. Как только человек принимает пищу или выпивает напиток, ситуация может несколько улучшиться, хотя здесь немножко по-разному может пойти. То есть человек начинает клонить сон после еды, либо же лучше все равно он в некоторой степени начинает соображать, потому что приток тех или иных пищевых веществ есть. Но опять же будет зависеть от того, что он поел.
4: Рассмотрим ситуацию в двух ракурсах. Если экстрим продолжается, нам нужно продолжать как-то, желательно поактивнее функционировать.
5: Допустим, быстрые углеводы, они дадут быструю энергию. Сахар, шоколад, то есть все, что будет содержать простой обычный белый сахар. и на их переработку организму не нужно тратить много энергии. Такие пищевые продукты быстро включаются.

0: включится в метаболизм и быстро дадут энергию. Если мы с вами поедим гречневой кашки еще и с мясным стейком, то, скорее всего, мы захотим спать. Потому что организму нужна еще энергия для того, чтобы это переработать и уже потом только запустить во все метаболические процессы.
1: Вторая ситуация – знакомая студентам, не получившим стипендию, или людям, не рассчитавшим свой бюджет и теперь дотягивающим до зарплаты. Если нам предстоит переходить на вынужденную диету, то от чего можно или нельзя отказываться?
0: У каждого из нас есть две большие составляющие нашей суточной нормы энергетической ценности рациона. Первое – это уровень базального метаболизма, то есть то, сколько наш организм потратит калорий без любой физической нагрузки, только для поддержания жизнедеятельности, чтобы мозг думал, сердечная мышца сокращалась. Это количество калорий, как правило, для среднестатистического человека, не спортсмена профессионального, составляет около 70-80% от всей суточной потребности в энергии. А вот остальные 20-30% – это как раз физическая активность. Это то, сколько мы потратим энергии на нашу ежедневную совершаемую физическую активность. Кто-то ходит пешком на работу, кто-то ездит на машине, кто-то бегает в метро по эскалатору. Понятно, что это будет разная физическая активность, и при этом у каждого из нас свое количество мышечной массы. Для этого проводится исследование состава тела методом биоимпедансометрии. Например, мы проводим у себя в консультативно-диагностическом центре, чтобы понять, сколько у человека мышечной массы, и от этого высчитать его суточную потребность в энергии. Это нам позволяет максимально точно понять, а сколько же конкретно каждому индивидууму нужно калорий в день.
2: У нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а были ли особые пайки, например, для фронтовых разведчиков или бойцов Заполярья, иными словами, для особых условий службы?
3: Фронтовые разведчики и бойцы Заполярья обеспечивались пайком основного довольствия. Но личному составу подразделений фронтовой разведки вне выполнения боевых заданий была предусмотрена выдача пайков дополнительного довольствия. Дополнительно выдавалось хлеба 100 грамм, сала шпик 25 грамм, сахара 15 и водки 100 грамм на одного человека. Личному составу несущих службу в отдельных районах Заполярья и Дальнего Востока норма хлеба была установлена зимняя 1000 грамм, летняя 900 грамм. Также к основному пайку выдавалось 25 грамм сала свиного в сутки на одного человека.
2: Все, о чем мы сейчас говорили, производили в глубоком тылу наших войск, а порой и в глубоком тылу оккупантов, как это было в белорусских или брянских лесах, миллионами тружеников тыла, в основном женщинами. Без них, безвестных героинь, не засевались бы поля, не доились бы коровы, не паслись бы овцы. То есть и валенки, и полушубки, и шинели, и нижнее белье, и портянки, и гимнастерки солдат и генералов делались трудом десятков тысяч деревень по всей России. В эти майские дни вспомните о них тоже и поставьте отдельную рюмку.
4: Из первых рук.
1: Все для фронта, все для победы. Для мирных граждан, оставшихся в тылу, эта максима порой оборачивалась голодом и холодом, особенно в районах оккупации. Москвичка Любовь Ивановна Полупанова еще помнит те далекие времена, когда она с семьей жила в Армавире.
5: Семья наша была такая. У нас была бабушка, дедушка, папа, мама и трое детей. Младшему было 2,5 года, старше на 4 года старше, а мне в апреле 41-го года исполнилось 10 лет, а в июне началась война. С 4 лет я научилась читать, и я очень хорошо читала все газеты. Вот объявили в июне, папа пришел и говорит, война, и все. Ну, думаю, господи, война все время. То Хасан, то там Маньчжурия, то еще какие-то места без конца все время передали. Все в газетах было, это все мы воюем где-то, воюем, чего-то кого-то освобождаем, кого-то, значит, возвращаем куда-то там. Ну, в общем, все время мы пограничник Карацупа такой был. был, там случаи на границе всякие печатались, как враги вступают. Ну, в общем, я вот в этой военной тематике очень так ориентировалась.
1: Однако те войны велись далеко от дома Полупановых. На повседневную жизнь они влияли мало. К началу 40-х система колхозов на Кубани более или менее заработала. Голод отступил, в семье появились и коровы, и поросенок, и куры. За городом солидный огород, который, забегая вперед, и спас Любу от голодной смерти.
5: Война началась, карточная система, колхозникам не выдавали карточек никаких, ни на что. Но вот до немцев мы все сами выращивали, все было. Немцы приходят, матка, дай свои яйка, курка, и все. Сначала давали какие-то марки, но наши женщины не разбирались. Народ жил без денег вообще, вот колхозники. Деньги им не платили, им давали зерно. Это народ, который не умел торговать совершенно. Выращивать – да, а торговать – нет.
1: Но настоящая беда пришла вместе с зимой 42-го. Отец по заданию компартии еще до перехода немцев перегнал колхозное стадо за горы в Чечню. Об этом узнали, и мать, опасаясь расправы, была вынуждена скрыться из города. Бабушка скончалась. Трое малолеток остались под присмотром деда, который по возрасту сам нуждался в присмотре.
5: Пришел декабрь. Загрянули морозы жуткие, 20 градусов, а у нас дома не приспособлены, глиняные, длительным морозом. Вот стена промерзла, вот, ну, в палец толщины точно иней был. Вот я спала, у меня примерзало это, одеяло к стене. Главное не то, что есть нечего, у нас топить нечем было. Да у нас дров-то сроду не было. Степь, только перекати поле. Степь была заминирована, поэтому и лезешь в этот самый окоп какой-то, где есть перекати-поле, вот это вот курай у нас назывался, и можно эту охапку собить. Он, правда, пыхнет, через 10 минут ничего не останется, такой, так его и поджечь нечем. Нас дровами колхоз снабжал, закупал где-то в России лес, вагонами привозил, значит, распиливали на чурки и выдавали по ордерам колхозников. Но колхоза уже не было. Поэтому вот что можно было сырое есть, вот то и ели. Свеклу сырую можно было грызть, эту тыкву сырую. А тыква еще вот этот мороз ударил, и тыква замерзла. Вот мы ее несколько месяцев мы ели эту мороженую самое. Немцы абсолютно не собирались обустраивать эту территорию в смысле населения. Никакой помощи, кроме запретов, ничего. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Вот полгода мы были в этом аду.
2: Скажите, пожалуйста, много говорят о том, что продовольствие, достаточное количество необходимого шло по ленд-лизу через Иран, через Дальний Восток, через северные наши порты, Мурманск, Архангельск, вот эти конвои, которые топили немцы.
3: Да, действительно, с 1943 года увеличились поставки продовольствия из Соединенных Штатов Америки. За годы войны Советскому Союзу по ленд-лизу было экспортировано 4,5 миллиона тонн продуктов питания. Но это составило всего лишь 3,4% от отечественных объемов продовольствия.
2: Последний вопрос, связанный с водкой. Водка – особый продукт на фронте, об этом даже художественный фильм снят. Сколько ее производилось и какие были нормы потребления? И обязательно ли было пить перед боем, как нам это показывают в кино?
3: 22 августа 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление номер 562-С. Я делаю внимание, что это постановление секретное. О выдаче с 1 сентября 1941 года красноармейцам и начальствующему составу передовой линии действующей армии 40-градусной водки в количестве 100 грамм в день на человека. Водка выдавалась всему личному составу передовой линии действующей армии. Постановлением Государственного комитета от 11 мая 1942 года массовая ежедневная выдача водки личному составу была прекращена. Сохранялась ее ежедневная выдача только военнослужащим воинских частей передовой линии, имевшим успех в боевой деятельности против немецких захватчиков.
2: То есть это как награда была?
3: Да. Причем норма выдачи увеличилась до 200 грамм на человека в день. приказе конкретно сказано, что экипажам боевых самолетов водку выдавать по выполнению ими боевой задачи. Я думаю, это было также и в пехотных подразделениях и частях, а также в танковых.
2: В гостях на крестьянской заставе был Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в любую погоду.
4: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для науки нет ничего важнее, чем школьное образование. Ну, потому что именно в школе формируется интерес к тому или иному предмету. Именно в школе ученик выбирает свою будущую профессию. И было бы здорово, если бы профессию ученого, математика, физика, химика или биолога, или профессию инженера, выбирало достаточное количество ребят. Иначе никакой технологический суверенитет России не светит. Наш гость – Павел Александрович Аржиковский, член-корреспондент Академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Павел Александрович.
7: Здравствуйте.
6: А у вас последователи, единомышленники вашу методику берут, применяют в школах?
7: Только последователи и единомышленники.
6: Узок круг этих людей?
7: Ну да, я скажу, потому что объективные условия таковы, что если мы сами не проводим, оно не идет. Потому что объективно пока не востребовано.
6: Ну как не востребовано? Вот я вам говорю, все будут заниматься творчеством, сейчас освободиться. А что это такое? С какой стороны к этому подойти? Школа должна к этому готовить, несомненно.
7: Да, и сейчас, я думаю, общественное мнение начинает смещаться в сторону понимания, что вот это основной приоритет. Потому что мир меняется очень быстро.
6: Значит, и образование должно меняться, да?
7: Значит, и я надеюсь, это будет, в конце концов, востребовано. Мы почему этим занимаемся? Потому что мы отработаем методику, и уже отработанную методику представим учителю, который дает задания. Дети выдают идеи, критикуют их, например. Компьютер все это обрабатывает, выстраивает графики от задания до задания креативного развития и обращает внимание, сигнализирует, что вот с такими детьми проблемно, нужно поработать. Это же помощь.
6: А кто будет работать? Вот, кстати, роль семьи в этом вопросе. Она ведь может тут как-то свое слово сказать в развитии креативности у своих детенышей?
7: Ну, роль семьи трудно преувеличить. Значит, я приведу пример из тоже своего педагогического опыта, когда я первый год работал в школе, и вдруг пришел ко мне один папа посоветоваться. Причем у него дети есть, а у меня еще нет.
6: Но он педагог... Тогда еще не было, да?
7: Да, у меня он к педагогу пришел как к профессионалу. Что делать? Говорит, у нас проблема. Я говорю, какая проблема у вас? Девочка отлично учится. Да, но она ничем не увлекается. Она ничем не увлекается. Она получает беспристрастно эти пятерки и ничем не интересуется. Я подумал, кто кого проконсультировал.
6: Да-да-да.
7: Да, но я сразу смекнул, все-таки у меня педобразование было. Ну и стали с этим папой думать, как его привлечь к внеурочным занятиям, эту девочку. Ну так вот, девочка сначала просто беспристрастно выполняла задания, а потом ее опыт заинтересовали.
6: Ну, химия-то с чего,
7: да? Ну да, это же море неизведанного для ребенка. И я смотрю, через полгода отец пришел, говорит, девочка изменилась.
6: Какой папа хороший, а?
7: Да, он забеспокоился.
6: Да.
7: А другой бы радовался, отличницы.
6: И что с девочкой стало? Вот прям меня интересует этот прерывок.
7: У нас в Москве очень много новостроек. Отец, видно, был очень хороший в производстве, им дали тогда, бесплатно давали квартиру, и они переехали. Но сам факт...
8: Ой, жалко, интересно, что с ней стало, в кого она выросла, превратилась.
7: Ну, у нас работа такая, педагогическая, трудишься много, и конечный результат от тебя улетает, и только предполагаешь, что из этих детей вышло.
8: Ну так посоветуйте родителям. Какой совет им
7: дадите? Совет самый, на мой взгляд, важный. Не давить детей, не выдавливать из них четверки-пятерки. Увлечь их чем-то. Вот этот опыт увлеченного познания, это самый бесценен. Вот на фоне этого опыта ребенок в состоянии многое понять. И причем, вот вы говорили, с легкостью. И для него это будет с легкостью, потому да, что он привык к этому.
8: Ну, в общем, это кружки, дом пионеров, да, всякие вот такие походы.
7: И внеурочные занятия в школах же. Это очень много сейчас проектной деятельности организуют для детей, исследовательской деятельности. Просто если детей не направлять, учитель в одиночестве ничего не сделает. У него целый класс. А если родители не будут требовать с учителя, а будут ему помогать, а так мне рассказывали вообще из рук вон выходящие, вообще трудно описать случай, когда мамочка одна молодая пришла в школу у учителя требовать, почему ребенку поставили не 5, а 4. Она проконсультировалась там с кем-то, сказали, что отличная работа, и она полезла в драку.
8: Боже!
7: В драку побить учителя пришла.
8: Ну, сейчас...
7: И ничего, клиент всегда прав.
8: Ну, что-то не в порядке. Хочу сказать, что сегодня родители из детей не выбивают пятерки-четверки. Они их из учителей выбивают. Вот ваш классический, да, характерный пример. Приходит учительница, родитель, не отец, и говорит: мой мальчик будет архитектором, химия ему не нужна, не портите ему жизнь, ставьте ему там четверку-пятерку, чтобы у него был там хороший какой-то этот самый. Ну вот, завершая наш разговор о творчестве, я вот хочу сказать, что на самом деле профессия учитель — это сугубо творческая профессия, самая массовая из творческих профессий. Ну, потому что каждый подготовленный, проведенный урок – это уникальный продукт творчества. И вот вы в своем педагогическом государственном университете, вот вы будущих учителей учите творить вот эти уроки?
7: В кругу преподавателей долгое время считалось, сначала нужно научить ремеслу, а потом творчеству. Я с самого начала своей преподавательской деятельности с этим был в корне не согласен. Приводил пример, что сначала нужно научиться плавать, а потом нальем воду в бассейн. Угу. Как учим мы, так и они будут детей учить. От этого не уйдешь. Я смотрю вот на коллег, он постепенно пересматривается. И здесь классическая лекция, профессор выходит, начитывает материал, студенты пишут. А у современного студента возникает вопрос: а что я сижу, пишу, я в интернет залезу, то же самое найду. Угу. Ну, почти то же самое. И здесь современная лекция, она диалоговая.
8: Нет, современное преподавание – это диалог, безусловно.
7: Да, согласна. Выходит преподаватель, читает лекции, постоянно беседует, задает вопросы, различные точки зрения высказывает, это мнение студентов спрашивает. Вот эта работа, после такого они заинтересованы, они могут войти в интернет и поработать.
8: У вас такие лекции?
7: Ну, я стараюсь. И я должен сказать, что мои студенты на лекциях не скучают. А в этом году мне поручили практические занятия вести. Я долго только одни лекции читал. Сначала я испугался, а теперь понравилось. Знаете, я группу делю на маленькие группки, выдаю точку зрения, они между собой общаются, принимают какую-то точку зрения, и начинается дискуссия. И в процессе этой дискуссии возникает понимание сути педагогической проблемы и пути их разрешения. Вот. А потом я подвожу итоги различных точек зрения и к чему это приводит.
8: Павел Александрович, ну повезло тем студентам, которые у вас учатся. Дай бог, чтобы результат был на десятку по пятибалльной шкале.
7: Здесь, получается, сам себя не похвалишь. Жизнь заставляет.
8: Да.
7: Просто, понимаете, самому неинтересно, если не видишь зажженные глаза интересом. А когда вот ты видишь эти глазки заинтересованные, ты чувствуешь себя моложе, ты хочешь горы свернуть. И вот в этом, собственно, и педагогическое счастье, если на то пошло.
8: Ну, дай бог вам здоровья и сил. У нас в гостях был Павел Александрович Аржуковский, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. И мы с Павлом Александровичем начали разговор о современном образовании, о его проблемах, о том, что такое творчество, надо ли ему учить и как это делать. Спасибо, Павел Александрович.
4: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Ко дню Великой Победы.
9: Я боюсь, что, читая газеты, ты сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев.
4: Театр у микрофона представляет «Женина планета». Радиоспектакль по письмам и дневникам героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгении Рудневой и документальным военным записям.
10: В одном из полетов Никулина и Рудневой у них зависла бомба. Заел бомбодержатель. Бомба может оторваться при посадке и взорваться на аэродроме. Однако сели они благополучно, отрулили с посадочной полосы и увидели, что бомбы нет.
4: «Женина планета». Слушайте 9 мая в 18:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
13: Открывайте географическую карту. Мы начинаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию Древней Руси и Большой исторической России поверх границ. В прошлой программе мы говорили о том, что русское пространство четвертично, и эти четверти – суть промежуточные страны света – северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад, что нет в географической модели русского пространства условных севера, востока, юга или запада. Мы говорили и о том, что эта географическая модель подтверждается направлением и самим количеством дорог, бегущих от Москвы. Их 12, и они направлены на получасы, а не на полные часы. Нет строго меридиональных, строго широтных дорог. Есть 3 дороги северо-восточные, 3 юго-восточные, 3 юго-западные и 3 северо-западные дороги, а также их поздние железные аналоги. Это неформальная модель. Сама система этих дорог или направлений связана с существованием древних русских земель и их центров княжеских столов. Эти дороги связывали Москву с такими центрами или разные центры между собой, минуя Москву, в том числе ее будущее место. Например, в Москве скрестились дороги из городов, которые старше нее. На Боровицкой площади сошлись дороги из Новгорода в Рязань и из Смоленска с Киевом в Ростов и Суздаль. Собственно, такое скрещение, такое средокрестие и задает место Москве на Боровицкой площади и у подножия Кремлевского холма. Если говорить только географически, северо-запад – это словно бы Балтийское пространство, предваряемое, разумеется, Верхним Тверским Поволжьем. Северо-запад в русской географии еще зовется «Озерным краем». Именно так называется целый том полного географического описания нашего Отечества под редакцией Семенова Тяньшанского. В северо-запад входят Ладога, Онега и, конечно, не самое большое, но самое главное для древней северо-западной коммуникации – Новгородское озеро Ильмень. Северо-восток – это предваряемый средним, таким Ярославско-Нижегородским, Поволжьем, таежный и тундровый северо-восток, достигающий обоих океанов – Ледовитого и Тихого. Важно и интересно, что за тайгой стоит здесь тундра. То есть само существование и предчувствие тундры за тайгой является определяющим для географии Северо-Востока. У Северо-Запада тоже есть тундра, но она норвежская, чужая, или финская, лапландская. После выхода Финляндии из состава России мы не чувствуем северо-западную тундру. А вот северо-восточную, конечно, ощущаем. И она подспудно служит одним из маркеров этого северо-востока. Мы понимаем, что эта ледяная пустыня стоит над тайгой и образует еще один природный пояс. А юго-восток – это, конечно, лесостепные и степные земли, лежащие по Нижнему и Среднему Дону, по Нижней Волге и в Южной Сибири. Это степь и горная сибирская степь. Эта степь, конечно, достигает Черного моря, но само Черное море, его бассейн, служит, пожалуй, во всяком случае, в первом приближении для определения русского юго-запада. Днепр, Днестр и их притоки – это реки, организующие древние русские земли юго-запада. Смоленск стоит на Днепре, и Смоленская земля или Смоленское княжество – это Днепровская земля, во всяком случае, Смоленская губерния, то есть уменьшенная территория Смоленского княжества – это Днепровская земля. Черниговщина, которая разделена сегодня примерно на десяток великорусских, малорусских и белорусских губерний, это земля Днепровского бассейна с главными реками Десной и Сеймом, ну а также с предваряющей ее Верхней Окой в пределах Калужской, частично Орловской губернии. Вот такова природная подложка этих четвертей, совмещенная пока очень предварительно с территорией русских земель княжений. Мы бы могли сказать, что северо-запад – это Балтика, юго-запад – Черноморье, а северо-восток – бассейн двух океанов, юго-восток – некая внутренняя континентальная земля, но имеющая также выходы к Каспийскому и Азовскому морям, по Дону и Волге. Но это, повторю, именно физико-географическое представление. Это природная подложка нашей географической модели. Возникает вопрос, что важнее в таком моделировании, природные или исторические факторы? И я уверен, что важнее исторические. Например, Витебская губерния, нынешний север Белоруссии, с городом Витебском в качестве главного и с Полоцком в качестве главного в Средневековье, северная часть Полоцкой земли или Полоцкого княжества. Это бассейн Западной Двины, текущий в Балтику, называющийся в Латвии Даугавой. А в устье Двины Даугавы стоит Рига. Среднее течение Западной Двины несколько приспущено к югу и организует, собственно, Витебскую губернию или северную часть Белоруссии, примерно 1/6 Белоруссии. А по морскому бассейну это Балтика, то есть северо-запад. Пейзаж западнодвинский тоже совершенно балтийский. Между тем, конечно, Полоцкое княжество принадлежит русскому юго-западу. Оно стоит за юго-западным Смоленским княжеством. Смоленск и Полоцк вместе – это земли 9 часа от Москвы. Земли, которые пронизывает и в которые приводит Можайская, Смоленская дорога. Относительно московской параллели почти вся Полоцкая земля лежит к югу. И вот когда мы где-нибудь на Западной Двине, где-нибудь в Полоцком или же в Витебском районе, в этом балтийском пейзаже, на этих светлых песках, среди этих плоских озер, в этих сосняках без подлеска, вдруг слышим «г» или «хата» вместо «изба», или «пан» вместо «барин», воды Балтики поворачивают в Черное море. А мы действительно даже сегодня можем услышать «пана», скажем, приехав с краеведческой экспедиции на поиски какой-нибудь усадьбы. Можем спросить, где здесь барская усадьба, и нас поймут. А можем спросить, где здесь панская усадьба, и нас тоже поймут. А чуть севернее, где-нибудь в Псковской губернии, например, в районе Пушкинских гор, мы не можем спросить, где здесь панская усадьба. Нас не поймут. А это значит, что Псковская губерния принадлежит северо-западу, а Витебская – юго-западу. Между тем, как та и эта – балтийские по стоку вод. Сказанное значит, что историческая география преобладает над физической при моделировании русского пространства. Что Полоцкое княжество, которое было подвергнуто литовскому нашествию, которое было подчинено литовской экспансии, которое приняло династию Гедиминовичей как легитимную, а еще до Гедимина в XIII веке приняло власть самых ранних литовских князей, таких как Миндовг, что эта Полоцкая земля, конечно, принадлежит русскому юго-западу. Здесь маркер и, быть может, внешний, к сожалению, это имперское завоевание Литвою. Это для некоторых территорий полувековое литовское владение. Полоцкая земля была захвачена Литвой в 13 столетии и освобождена Екатериной Великой, в так называемых разделах Польши. Это 5, даже более веков. Вот этот юго-запад, которому, конечно же, принадлежит Смоленщина, подвергшаяся нападению Литвы и находившаяся под Литвой, по крайней мере, век 15 и под влиянием Литвы в продолжении 14 века, и все те земли, которые лежат южнее Смоленска и Полоцка, это и есть классический русский юго-запад. Что его делает таким? Не только, собственно, литовское завоевание, которое впоследствии окажется литовско-польским, но некая особая система власти. Власти вокруг Киева. Система, обособившая эту территорию еще в домонгольское время. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
4: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. С днем Великой Победы! Празднуя День Победы, вспомним сегодня о наших ветеранах, о героях, спасших нас от чудовищной участи. Когда сейчас, вопреки любой исторической логике, совести и здравому смыслу, пытаются поставить знак равенства между Гитлером и Сталином, давайте вспомним о том, что Гитлер готовил для народов Советского Союза и Восточной Европы. О плане Ост. Документ состоит из 4 разделов. В первом разделе рассматривается вопрос о переселении немцев на восточные территории. Переселение планировалось проводить в течение 30 лет после окончания войны. На пространстве бывшего СССР, завоеванного Германией, в немецком районе расселения должны были остаться 14 миллионов славян. Их предполагалось поставить под контроль 4,5 миллионам немцев. Нежелательных в расовом отношении местных жителей собирались отправить в Западную Сибирь. 31 миллион предполагаемых депортированных – это заниженная цифра. То есть убить и депортировать нужно было гораздо большее число людей. Вспомним же сегодня о тех, кто спас наши народы, народы Советского Союза, народы Восточной Европы, от полного уничтожения. Вечная память нашим ветеранам, нашим героям. С днем Великой Победы! Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкалья.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих.
15: Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Сегодня в полночь официально вступило в силу перемирие в зоне проведения СВО. В России принимаются дополнительные меры безопасности на фоне террористической угрозы со стороны киевского режима. Израильская боевая авиация в четверг атаковала 28 населенных пунктов на юге Ливана. Далее подробно. Сегодня в полночь официально вступило в силу перемирие в зоне проведения СВО. Напомню, Минобороны сообщило, что в соответствии с решением президента Владимира Путина, в дни празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне с 0 часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие. В этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК в глубине территории Украины. Ведомство призывает украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, вооруженные силы России дадут адекватный ответ, подчеркнули в Минобороны. Там также напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в Москве, вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны России еще раз предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Также помощник президента проинформировал о планах главы государства на 9 мая.
2: Примерно в 9:45 произойдет церемония официальной встречи президентом России иностранных гостей. Затем все они перейдут на Красную площадь, будут на параде. Затем наш президент совместно с иностранными представителями и ветеранами возложит цветы в могиле неизвестного солдата в Александровском саду. А после этого состоится торжественный прием в Кремле от имени президента России для глав иностранных государств и почетных гостей, которые приглашены на эти торжества.
1: Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву 9 мая. Отмечается, что в список вошли президент Абхазии Бадра Гумба с супругой, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран, председатель Народной Скупщины Республики Сербской Ненад Стивандич с супругой, председатель партии Союз независимых социал-демократов Республики Сербской Милорад Додик с супругой. В России принимаются дополнительные меры безопасности на фоне террористической угрозы со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Вы знаете, что накануне больших праздников и, конечно же, наверное, главным образом к большим праздникам в нашей стране относится День Победы. Всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Также происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима.
1: Также Дмитрий Песков заявил, что в Кремле высоко ценят усилия США в переговорном процессе по Украине и надеются, что американские посредники продолжат работу по урегулированию конфликта. Госкорпорация «Ростех» разработала новый баражирующий боеприпас, способный атаковать уязвимые места с любого ракурса, а также начала поставки в войска новой реактивной системы залпового огня. Глава госкорпорации Сергей Чемизов доложил президенту России Владимиру Путину о разработке нового маневренного беспилотника «Скальпель». Аппарат оснащен X-образным крылом и предназначен для точного поражения целей.
4: Ну и, конечно, мы работаем и по беспилотию. В прошлом году создали новый беспилотник.
5: Баражирующие
4: боеприпасы. И вот новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель». Очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место. Баражирующие боеприпасы новые сделали КУБ-2 и КУБ-10. Это наш концерн «Калашников». Они с большей дальностью полета и более мощной боевой частью.
1: Основная задача Ростеха – выполнение гособоронзаказа для приближения победы, также заявил Чемизов. Израильская боевая авиация в четверг атаковала 28 населенных пунктов на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. Также 20 населенных пунктов подверглись ударам израильской артиллерии. А в пограничных городах Бинджбейль и Хиям израильские военные путем минирования взорвали несколько жилых домов. Согласно отчету Министерства здравоохранения республики, в результате израильских атак в четверг погибли 12 человек. А всего количество жертв от израильских ударов со 2 марта возросло до 2727. Ранения получили 8438 граждан. Краснодар стал вторым участником суперфинала Кубка России по футболу. В серии пенальти Краснодар обыграл московское «Динамо» 6-5. В суперфинале 24 мая в Лужниках Краснодар сыграет с московским «Спартаком». О других новостях спорта расскажет Дмитрий Калугин. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет оставил усилия при остановке членства в организации Олимпийского комитета России. Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев так прокомментировал ситуацию. Мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России и в очередной раз отложила его. Напомню, что Олимпийский комитет России уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР. Решение о дальнейших шагах мы примем в зависимости от комментария Международного олимпийского комитета. Увязывание решения по восстановлению Олимпийского комитета России с любыми, не относящимися к делу вопросами, неприемлемо, подчеркнул Дегтярев. Новости футбола. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в российской премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги. На счету Тюкавина 4 забитых мяча в 5 играх чемпионата. Отмечу, что 23-летний форвард стал победителем голосования болельщиков, а в голосовании экспертов победу разделили Джон Кордоба и Роман Зобнин. А эксперты матч премьер выбрали Ивана Олейникова из «Крыльев Советов». Атакующий полузащитник «Спартака» Маркинис прокомментировал слухи о возможном переходе в «Црвену Звезду». «Видел, что об этом пишут в прессе, но это просто слухи, я совершенно об этом не думаю. Сейчас сосредоточен только на «Спартаке», очень хочу выиграть трофей с командой, я здесь счастлив, у меня все хорошо», — отметил Маркинис. В завершении теннис Мира Андреева пробилась в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Риме, победив Антонио Ружич 6-1, 6-0. Анна Калинская была сильнее Катаржины Синяковой 4-6, 7-6, 7-5. А вот Анастасия Захарова уступила Линде Носковой 4-6, 1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в пятницу, 8 мая, в Хабаровске плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 16, плюс 18, облачно, пройдут дожди. В Архангельске плюс 8, плюс 10, облачно, с прояснениями, небольшой дождь. В Самаре плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Воронеже плюс 27, плюс 29, преимущественно ясно, без осадков. В Краснодаре плюс 21, плюс 23, преимущественно ясно. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно, с прояснениями, местами умеренные дожди. Днем в столице плюс 16, плюс 18.

0: исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Восьмое мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика, главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
3: Информационное сотрудничество 8 495 700.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
2: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, поддерживайте беседу, отправляйте ваши мнения и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся, там в последнем сообщении есть прямая трансляция, ее также можно комментировать. Кроме того, есть приложение, в котором доступны все функции вплоть до отправки сообщений, в том числе в Рустор и Google Play оно доступно совершенно бесплатно, ну а самые свежие, актуальные и интересные новости всегда читайте на вести.ру.
2: Переходим к темам обсуждения. Одна тема из Прибалтики к нам поступила.
3: Прилетела.
2: Украинские беспилотники вошли в воздушное пространство Латвии и поразили несколько объектов, в частности, как сообщается, нефтехранилище.
3: Да, несколько было беспилотников, судя по сообщениям военных с разных сторон, обобщили информацию, вроде как 6 беспилотников летели в направлении России, российских гражданских объектов, и 5 из них где-то на территории Латвии упали. Известно о нескольких, которые упали, ну, 5 где-то пропали на территории Латвии, а подтверждены вот попадания пока одного точно по нефтебазе, про которую Людмила сказала, а другой вроде как по неподтвержденным сообщениям, хотя в интернете есть фотографии, но, может быть, это еще не установлено точно, поразил поезд пассажирский тоже на территории Латвии. Ну, где еще 3, непонятно, местные спецслужбы занимаются их поиском. Что сказал министр.
2: Да, да. Там это очень интересно. Ага.
3: Да, значит, есть заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам вооруженных сил страны, ну, в Латвии имеется в виду, и он сказал, что беспилотники не были сбиты, потому что не были соблюдены все критерии безопасности этого шага. Радар обнаружил дроны, но сбить их возможности не было из-за отсутствия уверенности, что это не причинит вреда гражданскому населению или инфраструктуре, пояснил он. Подчеркнул, для того, чтобы сбить беспилотники в населенном районе, должно быть соблюдено несколько условий. Какие-то условия он, впрочем, не раскрыл.
2: Да, но это не первый, на самом деле, инцидент на территории прибалтийских стран. Ну, в частности, в марте в Литве беспилотник упал и взорвался на льду озера Лависас, недалеко от границы с Белоруссией. Тогда сообщили, что он вот летел в сторону Ленинградской области, но отклонился от курса. В тот же период в Латвии рухнул дрон около Краславы на юго-востоке страны. Местные жители проснулись ночью от громкого звука, похожего на взрыв газового баллона. Это был не газовый баллон. И в Эстонии тоже были инциденты. Врезался в трубу действующей электростанции беспилотник в тот же период. Достаточно активное, в общем, небо, надо сказать, над Прибалтикой. Но тут вот тоже было недавно одно прекрасное сообщение, как жители Латвии наблюдали вот просто вереницы летящие беспилотники, они летели над Нарвой, над рекой, и, в общем...
3: Тогда очень многие возмущались.
2: Возмущались этим.
3: Почему воздушное пространство страны было открыто для члена, даже не для члена НАТО, понимаете? Угу. Вот. И в данном случае тоже очень много недовольства было. Почему, собственно, вот министр, которого я цитирую, отвечал на эти неудобные вопросы, почему дроны не сбили? Ну, что очень много недовольных было. А там же социальные сети очень активно ведут политики. И вот премьер страны там сообщение выпустил на этот счет. И в комментариях очень много, значит, как-то сказать грамотно, поругали, в общем, власти страны. Ну вот что, например, пишут, одно сообщение зачитаю. Если неприкасаемые беспилотники Украины залетают на чужую территорию и взрываются, то, наверное, надо начинать думать, что с белопушистой позицией Украины что-то не так. Наконец-то придите в себя. Вот такие сообщения в адрес собственных властей направляют Латвию.
2: Ну, вряд ли они там придут в себя, потому что вот среди заявлений, да, официальных латвийских лиц были такие, что да, Украина имеет право на самооборону. То есть в данном случае беспилотники летят атаковать на гражданские объекты. Это у них такая самооборона. Вот, значит, Украина имеет право на эту самую самооборону. Вот, а нам нужно просто внимательнее ко всему относиться вовремя после сообщения, смс-сообщения, забегать в дома и закрывать дверь.
3: К нам присоединяется военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс Александр Степанов. Александр Юрьевич, рады вас слышать.
0: Да, добрый вечер, приветствую уважаемую аудиторию.
3: Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, ну вот смотрите, инцидент повторяется, но последствия его для Прибалтики усиливаются. Какие-то выводы, как вы считаете, будут сделаны?
0: Ну, а какие они могут сделать выводы, если они делегировали свой суверенитет на внешний контур? Их рабское мышление не позволяет осознать всю пагубность этой политики, и де-факто предоставляя воздушное пространство для ударных дронов, они же ставят под риск свое население, своих граждан, которым надо уже смириться с новой реальностью. На самом деле, мне кажется, нам надо подумать и предложить помощь нашим прибалтийским соседям сбивать такие объекты над их территорией. Наши комплексы позволяют ГУД работать на дистанцию до 400 километров. Вполне себе, ну, такая дружеская позиция, можем им помогать в этом. И, в принципе, им нужно осознать, что все эти заигрывания с милитаризацией, с предоставлением своих территорий в качестве плацдармов для удара по ядерной державе, могут рано или поздно привести к крайне негативным последствиям не только для их государственности, но и, в принципе, для существования этих территорий
2: физического. Александр Юрьевич, а если вот, ну, представить, что мы проснулись в мире, в котором действует международное право, вот в этой ситуации дозволение летать через свое суверенное воздушное пространство беспилотником третьего государства для атаки наших объектов для атаки России, не является ли это, собственно, участием в вооруженном конфликте?
0: Да, ну, конечно, сложно представить, что нормы международного права еще будут существовать, но

0: Вообще.
1: Что намерен совершить визит в Китай на следующей неделе. И считает, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет замечательно. «Он мой друг, мы хорошо ладим на протяжении многих лет», — сказал он журналистам. Слова американского лидера распространил пресс-пул Белого дома. Визит американского лидера в Пекин намечен на 14-15 мая. Футбольный клуб «Краснодар» стал вторым участником суперфинала Кубка России по футболу. В серии пенальти «Краснодар» обыграл московское «Динамо» 6-5. В суперфинале 24 мая в Лужниках «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком». О других новостях спорта расскажет Дмитрий Калугин. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина в четырех номинациях. Лучшим вратарем признан Никита Серебряков из «Авангарда», лучшим защитником Митчелл Миллер из «Акбарса», лучшим нападающим Максим Шолунов из «Локомотива», лучшим новичком Степан Терехов из «Акбарса». Напомню, в финале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Акбарсом». Тем временем «Металлург» объявил об уходе из клуба вратаря Ильи Набокова. Действие соглашения между магнитогорским клубом и «Колорадо Эвеланш» из Национальной хоккейной лиги, в рамках которого вратарь и выступал в Континентальной хоккейной лиге в текущем сезоне, официально прекращено. Теннис. Мира Андреева вышла в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Риме. Восьмая сеянная россиянка за 65 минут разгромила Антонию Ружич 6-1, 6-0. Далее Андреева сыграет с Викторией Голубич. Анастасия Захарова уступила 13-й сеянной Линде Носковой 4-6, 1-6. Анна Калинская за 3 часа 29 минут победила Катаржину Синякову 4-6, 7-6, 7-5. Международный олимпийский комитет не определял сроки, которым расследование Всемирного антидопингового агентства в отношении руководства Российского антидопингового агентства должно привести к результату, заявила глава МОК Кирсти Ковентри. «У нас нет какого-то графика, мы не знаем, сколько времени это займет. Нужно сделать все, чтобы убедиться, что спортсмены, которые вернутся, являются чистыми», отметила Ковентри. Трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов продлил контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев. Для Курбанова предстоящий сезон станет 19-м в составе ЦСКА, что является рекордом клуба. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 8 мая, в Южно-Сахалинске плюс 14, плюс 16, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Омске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь. В Иркутске плюс 16, плюс 18, облачно, пройдет дождь. В Красноярске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, небольшой дождь. В Архангельске плюс 8, плюс 10, облачно, с прояснениями, небольшой дождь. В Калининграде плюс 12, плюс 14, облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь. В Самаре плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Туле плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно, с прояснениями, местами умеренные дожди. Днем в столице плюс 16, плюс 18.

День в истории. 1 Капитуляция нацистской Германии. 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Третий Рейх, самое деструктивное и бесчеловечное государство в истории, прекратило свое существование. Цитируя обращение Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, зачитанное по радио 9 мая, «Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины,

0: Несчастливые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданные на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.
1: Этой победы ждали долго, но радость, разразившаяся по всей стране, не была сравнима ни с одним празднеством, ни с одним благовестием, которое прежде переживало наше Отечество. С днем Великой Победы! День в истории. Капитуляция нацистской Германии.
2: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
3: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Видим все ваши сообщения, которые вы присылаете. Поздравляйте нас с Днем Радио. Очень теплые поздравления. Спасибо большое, нам очень приятно.
4: И продолжайте присылать. А знаете, по какому номеру телефона? 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пользуйтесь им не только для того, чтобы поздравить сегодня нас, но и написать ваше мнение и комментарии относительно новостей, которые мы обсуждаем. Благодарим всех, кто уже присоединился к беседе. Продолжайте в том же духе. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. И там мы называемся «Радио России». Ну а все свежие актуальные вести, новости, читайте на вести.ру.
3: До 1 июня этого года в России должна появиться стратегия долгосрочного развития биоэкономики в России. Эта стратегия должна охватить период до 36 года. Соответствующее поручение сделал президент Владимир Путин. Что же значится в этой стратегии?
4: Что там, же такое, да, биоэкономика?
3: Ну, давай, да, наверное, с этого начнем. Биоэкономика – это экономика возобновления природных ресурсов в производстве продуктов питания, энергии, товаров и услуг. А что же должно развиваться в соответствии с этой стратегией? Значит, ну, понятно, должны быть документы стратегического планирования, сферы пространственного развития, продовольственной и биологической безопасности страны, здравоохранения, фармацевтики, промышленности, энергетики и сельского хозяйства.
4: Кроме того, должны быть предусмотрены различные экономические механизмы стимулирования, налоговые и неналоговые развития этой самой биоэкономики. Должна быть создана научно-практическая база по развитию этого направления и подготовлены кадры, без которых, собственно говоря, развитие невозможно в принципе. Сейчас мы попытаемся разобраться с нашим экспертом, что это такое биоэкономика и чем она нам интересна. С нами на связи заместитель директора Департамента химической промышленности Минпромторга Дарья Шевякина. Дарья Михайловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дарья Михайловна.
5: Здравствуйте, Данил, Людмила, уважаемые слушатели.
3: Ну вот мы как-то своими словами попытались объяснить, что такое биоэкономика, но все-таки вы как специалист наверняка сделаете это лучше. Что же это такое, что же это за новая такая отрасль?
5: Ну, если говорить совсем просто, то биоэкономика – это такой способ развивать биоэкономику, при котором человек живет, работает не в ущерб природе, а вместе с ней и активно внедряет в свою жизнь, работу, деятельность, производственную, промышленность и другие отрасли, биотехнология. Обычная модель устроена таким образом, что мы добываем ресурсы, производим продукты, используем их, отходы выбрасываем. Биоэкономика предполагает такой подход, когда мы используем возобновляемые природные ресурсы, применяем биотехнологии, внимательно смотрим, изучаем, используем природные процессы, например, работу микроорганизмов, чтобы создавать нужные нам продукты и при этом минимизировать те отходы, которые получаются в этом процессе. По факту это экономика замкнутого цикла, тут отходы становятся сырьем, производство становится более бережным, эффективным. В России, конечно, биоэкономика – это не только вопрос экологии, это еще вопрос технологической независимости и развития. Собственно говоря, поэтому был запущен национальный проект технологически обеспеченной биоэкономики, где мы эти вопросы будем решать. Конечно, нужно сказать, что у нашей страны серьезная научная база, большие природные ресурсы. Все это нам дает большую возможность развивать собственные биотехнологии, снижать зависимость от импортных компонентов. Мы можем создавать современные производства с высокодобавленной стоимостью. Ну и в перспективе, конечно, это позволяет нам выходить на новые рынки, экспортировать продукцию глубокой переработки, создавать даже новую форму организации жизни от биоэкопоселений до экологичных городов. Если сказать совсем коротко, то биоэкономика – это экономика будущего, где технологии помогают улучшать качество жизни людей, при этом не разрушая окружающую среду.
4: Дарья Михайловна, а получается, что мы уже несколько шагов в этом направлении сделали, даже в общем и целом некоторые из нас, мне кажется, не знали, что это есть часть биоэкономики. Ну, например, ответственное потребление, да, переработка вторсырья – это же часть, получается, биоэкономики, исходя из того, что вы рассказали?
5: Ну, фактически, да. Тут можно затронуть тему переработки пластиковых отходов, в том числе.
4: Да.
5: У биоэкономики, вообще, надо сказать, есть серьезные шансы сокращать количество вредных отходов в нашей жизни. Вот, например, есть молодые исследователи, которые разработали проект «Гемполимер». Они изучают специальных насекомых, специальные микроорганизмы, которые способны перерабатывать пластик. Конечно, это все звучит как фантастика, но такие решения уже тестируются в лабораториях, и я думаю, мы все вместе в ближайшие лет 10 сможем быть свидетелями того, как они активно внедряются в нашу жизнь. И все можем этими благами пользоваться психологически.
3: Вот президент в своем поручении, в том числе, поручил, да, попросил оценить кадровое обеспечение отрасли и при необходимости увеличить число бюджетных мест в вузах и колледжах по специальностям, связанным с биоэкономикой. А какие профессии уже существуют или, возможно, могут появиться благодаря развитию биоэкономики?
5: Но нужно сказать, что биотехнологи, они уже есть, они активно работают и в лабораториях, и на предприятиях. Это люди, которые с помощью науки будут развивать лекарства, экологичные материалы, биотопливо и другие направления биоэкономики. Это та профессия, которая уже существует и которая должна развиваться, жить, и новые кадры должны появляться. Но если мы говорим о новых специалистах, то, конечно, биоэкономика, она такая экономика будущего, как я уже говорила, да, поэтому тут мы прогнозируем, что будут появляться новые профессии, такие как специалисты по выращиванию умной еды, например. Это эксперты, которые могут создавать, с одной стороны, новые
4: стартапы. Простите, пожалуйста, чего? Умной еды? Правильно мы услышали?
5: Да, умной еды. Выращивание умной еды.
3: Мы одновременно с Данилом потянулись к микрофонам, чтобы уточнить, да, умная еда.
5: Именно так. То есть, с одной стороны, такие эксперты могут заниматься выращиванием новых сортов растений. С другой стороны, здесь разговор идет об альтернативных белках, которые можно получать путем переработки растительного сырья. Есть уже примеры сладких белков, так называемых, которые уже добавляются в мороженое и которые скоро можно будет купить, я думаю, в магазинах. Есть продукты по переработке микроводорослей, многие другие истории, которые связаны вот с этим направлением умной еды. Еще одна такая новая профессия, которая может появиться, это экологи-аналитики. Мы уже много говорили о снижении негативного влияния на природу, поэтому такие эксперты должны будут рассчитывать, как то или иное производство и действие влияет на природу, помогать компаниям работать без вреда для окружающей среды, эффективно оценивать, как влияются биотехнологии и биоэкономика в промышленности, какой она эффект дает. Также, безусловно, будут востребованы разработчики биоматериалов. Это, конечно, создатели упаковки, тканей, строительных материалов из возобновляемого сырья и из продуктов биоэкономики. Конечно же, IT-специалисты в биосфере – крайне важные специалисты. Это и программисты, которые будут управлять умными фермами. Это и так называемые специалисты по работе с биореакторами, системами контроля качества на производстве. Очень важно внедрение и искусственного интеллекта в биоэкономику, в производство, которое с ним связано. Поэтому специалисты по IT будут востребованы однозначно. Сегодняшние школьники, которые в школе, уже смогут выбирать себе профессии не просто врачей и инженеров в привычном их понимании, но и становиться архитекторами живых экосистем, создателями экологичных городов, исследователями новых видов пищи, экспертами по устойчивому развитию. Поэтому, вообще говоря, сейчас для молодежи открыты все двери, и нужно внимательно присматриваться к направлениям биоэкономики и искать там новые профессии, которые вот, совершенно невероятно связаны с традиционными направлениями медицины, промышленности, энергетики и других отраслей. С одной стороны, с другой стороны, основаны на принципах биоэкономики.
3: И, Дарья Михайловна, что-то мне подсказывает, что, в общем, это неплохие бизнесы все, да? Это, ну, пока, может быть, на уровне стартапов, а в дальнейшем это может приносить серьезные деньги, если, ну, человек с умом возьмется за подобное направление, верно?
5: Безусловно, но нужно отметить, что это и перспективное направление, с одной стороны, но, с другой стороны, биоэкономика уже в нашу жизнь достаточно плотно вошла. Надо сказать, что практически вся кисломолочная продукция, вина, сыры, все это уже делается с использованием продуктов биоэкономики, с использованием микроорганизмов, дрожжей, заквасок и так далее. Поэтому все это уже, в принципе, то, с чем мы живем, и является биоэкономикой.
4: Спасибо вам большое за безумно, я бы сказал, интересный рассказ, потому что, ну, блин, умная еда. Ладно, простите, что он про еду, может быть, это то, что меня сейчас интересует. Дарья Михайловна Шевякина была с нами на связи, заместитель директора департамента химической промышленности Минпромторга. Говорим ей спасибо и переходим к следующей теме.
2: Наше время.
3: Ну и в продолжении темы, хотя, может быть, это не совсем биоэкономика, ну вот с другой стороны, хотя, как наверное, на это посмотреть? Наверное, да, в любом случае, так или иначе, об экологии речь. Японцы тут нас удивили, отчитались они, что создали топливо из воды и воздуха. Синтетическое жидкое топливо, в создании которого используется углекислый газ. И добавляется еще водород, который добывают из воды. И вроде бы как японские специалисты говорят, что вполне себе это топливо может по своим характеристикам заменить бензин и дизель. Представляете, используя специальные фотокатализаторы и возобновляемую энергию, новые технологии фактически воспроизводят процесс фотосинтеза в промышленных масштабах. Вот так вот.
4: Ну, это фактически топливо из воздуха. У нас как-то вот выражение «что-то из воздуха» — это что-то с налетом какого-то несправедливости, мошенничества такого.
3: Да, да, да.
4: Мне кажется, что, может быть, переломят этот тренд, да, топливо из воздуха. Сейчас попробуем разобраться вообще, что это такое и как это работает, и сможем ли мы сделать точно так же, а может и лучше, кстати. С нами на связи руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Александр Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр Михайлович.
6: Здравствуйте, я тут подключился, в двух словах, о чем речь. Я понял, что там какие-то инновационные методы.
3: Да, ну японцы изобрели фактически бензин, только не бензин, а некую субстанцию, которую они производят из углекислого газа и водорода, то есть из воздуха и воды. И говорят, что вполне себе это топливо может заменить им и бензин, и дизельное топливо, особенно если мы посмотрим, что у страны сейчас 90% ее энергетических потребностей покрывается за счет поставок с Ближнего Востока, где все очень неспокойно. Насколько вероятно действительно создание подобного топлива из углекислого газа и воды?
6: Смотрите, ну это экспериментальная история, абсолютно, она не пиражная. И как мы видим, топливный кризис мировой, да, в связи с ситуацией в Армузе, на Ближнем Востоке, да, в связи с тем, что сейчас топливо дорожает. Ну и, естественно, все авангардные проекты, так или иначе, начинают выпячивать и им придают большое значение. Все альтернативы, включая там осмос тот же самый, да, то есть тоже в Японии, в провинции Фукуока, там тоже стремятся перейти там к разделению, скажем так, вернее, выработки электроэнергии за счет вот как раз опреснительных систем, вот эта технология осмос, это тоже одна из альтернатив. Здесь мы слышим про водород смешивается с углекислым газом, как вы говорите, тоже получают какое-то топливо экспериментальное. Все это, скажем так, практики, которые в коммерческом смысле реализовать очень затруднительно, ну, и тем более о каком-то прорыве или там, скажем так, энергетическом прорыве говорить, наверное, не стоит. Это все некие все-таки больше спекуляции. вот, которые, как я сказал, природа их как раз в том, что энергетический кризис провоцирует на, как говорят, боль на выдумку хитра. Да?
3: Но с другой стороны, знаете, когда о водородной бомбе там или о ядерной бомбе рассуждали теоретики, практики тоже, наверное, в это не очень верили.
6: Нет, про бомбу это другая история. Там была наработка параллельная, то есть и Германия, и СССР, и США здесь работали годами, да, то есть здесь были цели создать такое вот сверхмощное оружие, ну и оно в итоге было создано, то есть изотопы были, не было только вот технологии, как создать, что называется, оснастить, сделать боеголовку. Вот. А здесь водородная энергетика, она вообще звучала очень модным был направлением там в 2000-е годы, и в России это тоже организовывалось, был такой холдинг новой программы и концепции, он тоже занимался водородными проектами, водородная энергетика, на нее большие ставки. И сейчас, в общем-то, новый виток обсуждений был там в 2000-х годах, в начале. Потом в 2020-м это тоже звучало, то есть водород типа заменит природный газ и так далее. И по северным потокам, в принципе, подорванным западными спецслужбами, да, вот, по которым наш газ шел в Германию и прочие европейские страны, вот, все это уже как бы опять в теории, все это уже забыто, так что уверен, что и эта история, она будет от такого прикладного характера, ну, вот, поэтому здесь о технологическом каком-то прорыве, наверное, говорить очень преждевременно.
4: А вы сказали...
6: Плюс технологии, вы понимаете, в эпоху вот искусственного интеллекта и цифровизации любая технология может оказаться уже в руках прочих стран, да, то есть у Японии, по сути, не будет монополии на эту технологию, то есть это все, то есть промышленный шпионаж, он уникален, вот, и быстро, что называется, реплики будут создаваться. Так что не думаю, что здесь на самом деле какая-то есть история, о которой можно реально говорить, о том, что прощай углеводороды.
4: Угу. Александр Михайлович, а вы сказали, что это коммерчески несостоятельно. Это в смысле, это очень дорогая технология, хоть и...
6: Ну, естественно, когда какой-то эксперимент, то есть там мы за ценой не постоим, как говорится. То есть получается, что то топливо, которое создали, чтобы его, допустим, заправить в машину, ну, будет километр пробега стоить, например, в 100 или в 200 раз дороже, нежели это будет там биодизель даже тот же так.
3: Но с другой стороны, ведь давно уже пророчат, что еще 50 лет, и в недрах нашей планеты не останется других, ну, не останется углеводородов. Смотрите,
6: наверное, вы тоже учились в школе и тоже говорили, что нефть в 2025-м, наверное, там ее уже практически не будет.
3: Нет, когда я училась в школе, вообще об этом не говорили, считалось,
6: что... Идет каждый день вот... доразведка, каждый год новые запасы ставятся на баланс, улучшают технологии.
3: Хорошо, предположим, допустим, через 200 лет.
6: Теория такова, что есть, извините, что есть глубинная нефть, которая, скажем так, на несколько порядков, то есть в 100 раз и более крат больше, чем, по сути, разведанных запасов, то есть и... Добывать ее, в общем-то, тоже можно, и сейчас уже...
4: Александр Михайлович, вынужден вас прервать. Время, к сожалению, у нас в эфире заканчивается. Ваша мысль ясна. Спасибо вам большое. Александр Пасечник был с нами.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет, и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Война и мир и холст.
8: Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи. Все последователи, все художники грековцы, они всегда с нашей армией. У нас муза у художников приходит по команде.
2: Студия военных художников имени Митрофана Грекова в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Радио России. Главное радио страны. Наше время.
4: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет тебе.
9: Привет.
10: Здрасте. Да, у нас сегодня две темы, которые надо обсудить, о которых мне хотелось бы рассказать. Но начну немножко с другого, с последних новостей, потому что сегодня состоялся исполком Международного олимпийского комитета. И так вот МОК не восстановил допуск российских спортсменов на соревнования, несмотря на постепенное возвращение наших спортсменов в отдельных федерациях и отсутствие эксцессов на стартах. В отличие от России, белорусы получили от МОК полный допуск, то есть их вообще допустили до всего после отмены ограничений. Но вот Олимпийский комитет России остается под санкциями, и причина, официальная причина, это расследование ВАДА по подозрениям в допинге, в первую очередь против босса российского антидопингового агентства в Веронике Логиновой. То есть эта история продолжает тянуться, и я так понимаю, что нам надо будет ждать заседания в КАС. Это вот такие последние новости. Надо сказать, что наши спортсмены, например, в водных видах спорта продолжают выступать с флагом, с гимном, в дзюдо, в художественной гимнастике, так что там, в принципе, никаких проблем таких особых нет. Но вот глобально, да, спортивное главное начальство пока отмашки не дало, и мы снова стоим на паузе. Ну, бог с ними. Два слова о том, что вчера творилось на стадионе «Спартак». Вчера состоялся финал Кубка России «Пути регионов». Встречались «Спартак» и «ЦСКА». «Спартак» победил 1-0 и вышел в финал Кубка России. Почему мы об этом на матче говорим? Потому что такого крутого футбола, ну, с точки зрения атмосферы, эмоций, не было в России очень давно, потому что пришло 40 тысяч, был аншлаг на трибунах «Спартака». Пришли активные болельщики и устроили какой-то фантастический перформанс там с флагами, с красками.
3: Ну, без хулиганства?
10: Без, конечно, хулиганства. Это было... Нет, и сами болельщики потом говорили, что это вот было давно такого, не было единения и удовольствия о том, что ты пришел на футбол, и футбол, в принципе, хороший был, и приближение Дня Победы тоже накануне чувствовалось. Команды вышли на поле под День Победы, ее пели вообще все трибуны, 40 тысяч человек, и символический удар перед матчем нанес ветеран Великой Отечественной войны Рэм Балакирев, ему хлопали, кстати, не меньше, чем автору единственного гола во вчерашнем матче. Ну и, в принципе, перед стартовым свистком прошла масштабная мемориальная акция, в том числе и бессмертный полк был, футболисты обеих команд, тренеры и арбитры вышли на поле с портретами своих родных, ветеранов Великой Отечественной войны. Эта акция была проведена в рамках программы РФС «Одна на всех», команда «Родина Победа». Ну и, собственно говоря, болельщики тоже присоединились своим перформансом. Фанаты «Спартака» вывели себе баннер с цитатой «Нам нужна одна победа, одна на всех», а болельщики ЦСКА ответили текстом «Одна на всех, мы за ценой не постоим». И очень много георгиевских лент вчера было, около 30 тысяч их раздали. Да, волонтеры. И перед стартовым свистком Александр Домогаров, народный артист России, исполнил песню «Вечный огонь» из легендарного советского фильма «Офицеры». Вот такая классная история вчера случилась. Ну и вообще противостояние «Спартака» и «ЦСКА», что в футболе, что в хоккее, это классика вообще советского и российского спорта. Это просто противостояние абсолютно двух разных систем. «Спартак» это у нас считается народной командой, которая была основана братьями Старостинами. Я проговорил про футбол. Это символ свободолюбия и яркого атакующего футбола. Ну, а ЦСКА это, соответственно, команда лейтенантов, клуб с армейской дисциплиной, характером и крутой историей побед, потому что ЦСКА, напомню, выиграл Кубок УЕФА впервые в России. В общем, настоящий живой футбол мы вчера все увидели, как кто-то пошутил с болельщиков, игроки вчера рубились не за премиальные, а за то, чтобы ходить в Москве с высоко поднятым лицом и с высоко поднятой головой, потому что мы вчера видели, и действительно, все болельщики «Спартака», там было огромное количество именитых людей, актеры пришли, там, и потом они все в соцсетях постили всякие картиночки, «Москва сегодня красно-белая». Ну, знаете, это вот такое, давным-давно, это правда, вот, и все говорят, что давным-давно такого футбола не было. Вот, ну, у нас еще есть вторая тема, о которой надо, безусловно, поговорить, потому что 16 мая на столичном стадионе «Москвич» пройдет масштабный городской весенний фестиваль «Готов к труду и обороне». Это событие объединит три крупных мероприятия, которые посвящены Дню Победы, сам фестиваль, спартакиаду молодежи до призывного возраста и спартакиаду пенсионеров. Мы пообщались с судьей московского оператора комплекса ГТО Виктором Денисенко, и он рассказал, собственно говоря, что это за фестиваль и как он будет проходить.
9: Осенний фестиваль ГТО, он проходит ежегодно, уже, не знаю, 3-4 года подряд он проходит. В него участвуют все жители Москвы, такой большой праздник ГТО. Он-то есть осенний, есть весенний фестиваль. Там же и организовываются, помимо посещения на выполнение нормативов, и также эстафета ГТО, которая включает в себя силовые упражнения на гибкость, но в рамках определенной, ну, временного промежутка. Участники, три команды собираются, бегут, выполняют мужчины сначала, потом бегут женщины, и потом смешанные команды из участников. Это отдельная регистрация проходит. Могут принять участие жители всей Москвы от 18 до 49 лет. Они должны иметь допуск медицинский, либо коллективную заявку, если это организация. Проходит в 10 этапов эта эстафета. Ну, если смешанная, то идут сначала мальчик бежит, выполняет подтягивание, там, наклон, прыжок, метание мяча и челночный бег. Потом он добегает обратно, выполняет девушка отжимания, наклон, прыжок, приседание с мячом и метание мяча. И вот как бы по кругу 4 человека делают. И за определенное время они должны выиграть. Чем минимальное время, тот побеждает в этой эстафете. Ну, из всех команд, которые будут участвовать. А свободное посещение – это все жители Москвы могут вообще, не только Москвы, но и регионов, могут приехать, поучаствовать, в один день выполнить все нормативы. Это беговые дисциплины, ОФП, это подтягивание, отжимание, прыжок, пресс, плюс плавание и стрельба. Которые как бы, ну, есть много центров тестирования по Москве, где это можно выполнить, ну, по чуть-чуть в каждом. Тут один крупный фестиваль. Плюс еще к этому фестивалю, как правило, награждение знаков ГТО отличников за предыдущий год.
10: Ну, если мы говорим о стрельбе, имейте в виду, что это пневматическая винтовка или электронное лазерное оружие.
3: А если мы говорим о плавании, то где мы плаваем?
10: В бассейне.
3: Где-то там плаваем.
4: В Москве-реке.
10: Нет, в Москве-реке. Вряд ли. На самом деле, очень интересно было узнать, какой сейчас вообще уровень ГТО в Москве. Можно ли сразу, да, вписаться вот в этот фестиваль, записаться, и что от себя и вообще от этого фестиваля ожидать? Слушаем Виктора Денисенко.
9: Сейчас уровень ГТО как бы стал больше, но и в то же время он каждый год, ну, как бы он растет. И желающих полно становится участвовать. Тем более Бельский показал, что ГТО могут реально равняться. И сейчас народ прирост стал как бы больше. После шоу «Титанов», конечно, у людей возник больше желания, что как бы можно соревноваться. Уровень разный, все готовится. Самое главное — готовиться, потому что некоторые не готовятся, думают, что это так, прийти и выполнить. Так не получится, честно. Ну, люди готовятся. Месяц в среднем надо подготовиться, прям позаниматься, чтобы прийти хотя бы на бронзовый знак. Если человек вообще никогда спортом не занимался, для него это реально сложно, даже с месяца подготовки. Если месяц подготовиться, можно. Ну, все зависит от физической формы человека до выполнения. Вот, как бы тут такая как бы история.
10: Ну, то есть просто так, как вы понимаете, да, на, прийти и там сто раз потянуться, конечно, ну, не получится.
11: Надо не пугай этому... людей, там да, не сто раз нужно потянуться.
10: Нет, нет, я шучу, на самом деле, надо готовиться. Виктор Денисенко упомянул «Титанов», фестиваль ГТО с участием «Титанов», это мероприятие, на котором популяризируется комплекс «Готов труда и обороне», его участниками могут взаимодействовать с известными спортсменами, которые участвовали в шоу «Титаны». Вот, например, 3 мая на Крестовском острове прошел семейный фестиваль «Фитнес» и ГТО с комсомолкой. 2000 человек участвовали. А «Титанами» на фестивале выступили пожарные, двое человек, и тренер по нейрофитнесу и победитель шоу «Титаны. Битвы сезонов» Олег Виллард. Они, собственно говоря, провели разминку для участников и чествовали лучших участников ГТО за прошлый год. И у нас еще есть кусочек нашего интервью с Виктором Денисенко. Собственно, это самый главный вопрос. Что можно получить?
3: Да.
10: Потому что просто так люди, конечно, никуда не встанут, не пойдут. Что мне за это будет? Давайте послушаем.
9: Социальные баллы активного гражданина. Активный гражданин 15 тысяч баллов дает. На это можно поменять там на парковке, на оплату тройки. Различных там есть в активном гражданине, есть вот это как бы функции. Плюс это 16-летним, это вузы, они делают, ну, как бы баллы, помогают им. И есть еще, каждый работодатель может предоставить день к отпуску, либо выходной. Приглашаем всех на весенний фестиваль ГТО 16 мая на стадион «Москвич». Всех ждем, рады видеть, всем удачи и хорошего настроения.
11: То есть для взрослых только 15 тысяч баллов на активного гражданина.
10: На парковку.
3: На парковку оплатить, вот так вот.
11: Там можно целый год стоять в центре Москвы?
10: Сомнительно.
3: Но это все-таки про Москву мы говорили. А наверняка же подобные мероприятия проводятся в других городах. Вот про Петербург мы уже тоже упомянули, да?
10: Ну, безусловно, да. Потому что это не только Москва и Петербург, и другие города, безусловно, принимают фестиваль ГТО. Это как бы не... Это по всей стране проходит. И на самом деле, я думаю, условия участия, условия вот таких призов, они на самом деле плюс-минус одинаковые. Да, и как мы уже слышали, ну, 15 тысяч баллов это вот в Москве, да, на активный гражданин на что-то будет тратить. Но для молодых людей это, безусловно, некоторые баллы, да, которые начисляются за знак отличия ГТО при поступлении в ВУЗ. Но это по правилам зависит от каждого заведения отдельно. Вот, например, там в МГИМО это 2 балла добавляются, если у вас золотой значок. В спортивный ВУЗ это сразу 10 баллов, да, ну, потому что вы по профилю проходите в Бауманке, это 5 баллов за золотой значок, 4 серебряные, 3 бронзовые. Но если абитуриент Бауманки приходит с золотым значком ГТО, мне кажется, его просто берут сразу. Что такие. Если он еще, собственно говоря, экзамены сдал, да, и ЕГЭ, и приходит такой подготовленный, то, безусловно, я думаю, там, конечно, с руками оторвут. В МГУ это 2 балла. Ну и напомню, что знак ГТО должен быть получен за выполнение нормативов, которые соответствуют каждой возрастной категории. Важно, чтобы ваши нормативы, если мы говорим о учениках, о школьниках, да, которые сейчас будут поступать, абитуриентах, были сданы в текущем или в прошлом году. Это вот золотое правило. И баллы начисляются однократно. То есть, если вам 17 лет, 2 балла получили и вперед.
11: Каждый год по 15 тысяч баллов получать не получится.
10: Нет, ну 15 тысяч баллов это для взрослых. Это активно москвича. Это на парковку тебе.
11: А если вся семья
10: идет сдавать ГТО, понимаешь? И на тройку, да. Мама, папа, я. Ну там же надо выиграть
11: 45 тысяч баллов.
10: А это я боюсь, что нет, так не работает.
3: Так не работает.
10: Так эта история не работает. Это как налоговый вычет, да, я хочу все, да, но получается в итоге потом в 3 раза меньше, да, ты нет, это еще 18 тысяч надо получить, на самом деле, это ГТО. В общем, вот такая история, приходите 16 мая, если не хотите участвовать, хотя просто посмотреть, как это все происходит, и, может быть, вам понравится, и вы втянетесь, и будете заниматься физкультурой.
11: Спортивный комплекс «Москвич» в Текстильщиках 16 мая с 10 утра. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, спасибо тебе большое. Говорим.
3: Спасибо.
11: Сделаем небольшой перерывчик и продолжим нашу беседу.
2: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. В эфире программа «Люди и песни».
12: Он сам называл себя гением и восьмым чудом света и имел для этого все основания. Актер, режиссер, сценарист, продюсер и композитор Чарльз Спенсер Чаплин подарил миру не только великие фильмы, но и множество блистательных мелодий. Музыкальную одаренность Чаплин унаследовал от родителей, артистов мюзик-холла. Уже в 14 освоил скрипку, виолончель и фортепиано. Даже после того, как в кино пришел звук, Чаплин продолжил снимать немые фильмы. Однако сам стал писать к ним музыку. «Малыш», «Парижанка», «Золотая лихорадка», «Огни большого города», «Великий диктатор», «Огни рампы» – в этих лентах звучат его мелодии, но лишь одной из них довелось стать песней. В феврале 1936 года Чаплин выпустил фильм «Новые времена» о злоключениях маленького бродяги, который пытается найти работу в годы Великой депрессии. По традиции музыку Чаплин сочинил сам и при этом не скрывал, что часть мелодии позаимствовал из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Ну а в 1954 году поэты Джон Тернер и Джеффри Парсонс с разрешения Чаплина, который уже давно покинул Штаты и жил в Швейцарии, сочинили текст под названием «Смайл». «Если ты улыбаешься, когда тебе страшно и грустно, может быть, завтра ты поймешь, что все еще стоит жить».

песни. Первым исполнителем песни «Смайл» стал черный Синатра Нэт Кинг Коул. Затем ее пели Дин Мартин, Дайан Росс, Далида, дочь Неда Натали. Ну а в 1995 году для своего альбома «History» ее записал Майкл Джексон. Он часто называл «Смайл» своей любимой песней. Хотел выпустить ее в виде рождественского сингла и снять клип, в котором благодаря чудесам современных видеотехнологий мог пообщаться с Чаплином. Но осуществить это не удалось. Мало того, музыкальные критики назвали неудачным исполнением Майклом чаплиновского шедевра. И, как это часто бывает, ошиблись. Лишь со временем выяснилось, что именно Майкл Джексон записал, наверное, лучшую версию песни «Смайл».

0: пятницу в столице в начале дня столбики термометров еще смогут дотянуться до плюс 15, но затем уже начнется похолодание. И температурный максимум не превысит плюс 12-14. Шансы на возвращение майской погоды появятся только ко вторнику. По предварительным прогнозам, этот период умеренно теплой погоды затянется по меньшей мере на всю последующую неделю.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет оставил усилия при остановке членства в организации Олимпийского комитета России. Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев так прокомментировал ситуацию. Мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России и в очередной раз отложила его. Напомню, что Олимпийский комитет России уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР. Решение о дальнейших шагах мы примем в зависимости от комментария Международного олимпийского комитета. Увязывание решения по восстановлению Олимпийского комитета России с любыми, не относящимися к делу вопросами, неприемлемо, подчеркнул Дегтярев. Новости футбола. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в российской премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги. На счету Тюкавина 4 забитых мяча в 5 играх чемпионата. Отмечу, что 23-летний форвард стал победителем голосования болельщиков, а в голосовании экспертов победу разделили Джон Кордоба и Роман Зобнин. А эксперты матч премьер выбрали Ивана Олейникова из «Крыльев Советов». Атакующий полузащитник «Спартака» Маркинис прокомментировал слухи о возможном переходе в «Цервену Звезду». «Видел, что об этом пишут в прессе, но это просто слухи. Я совершенно об этом не думаю. Сейчас сосредоточен только на «Спартаке». Очень хочу выиграть трофей с командой. Я здесь счастлив. У меня все хорошо», — отметил Маркинис. В завершении теннис Мира Андреева пробилась в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Риме, победив Антонио Ружич 6-1-6-0. Анна Калинская была сильнее Катаржины Синяковой 4-6-7-6-7-5. А вот Анастасия Захарова уступила Линде Носковой 4-6-1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 4-6 градусов и, возможно, небольшие осадки. В Архангельске плюс 8-10, небольшой дождь. В Петрозаводске без осадков плюс 11-13 градусов. В Вологде плюс 10-12, временами дождь. В Великом Новгороде плюс 14-16 градусов, малооблачная погода. В Калининграде плюс 12-14, небольшой дождь. В Перми без осадков плюс 20-22, в Кирове плюс 16-18, дождь. В Уфе плюс 25-27 градусов, малооблачная погода. В Казани плюс 25-27 градусов, переменная облачность. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17, в Москве местами дожди плюс 16-18 днем. Сейчас столица плюс 13, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Чорнита Сыктывкар, Бурасов, талун ода коротылыш как ямы садлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро, сегодня 8 мая, пятница, в эфире государственная радиостанция Комигор.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. Местами небольшие, на крайнем юге умеренные осадки. Дождь, мокрый снег. Ветер в северных районах северо-западный, западный 4,9. На крайнем северо-востоке 8,13 метров в секунду. В южных районах северо-восточный 3,8, на крайнем юге порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, 11 градусов тепла. На крайнем северо-востоке минус 1, плюс 4 градуса выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 6,11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, 8 градусов выше нуля, а атмосферное давление будет слабо падать.
0: Вести Комигор.
2: Студия Максим Канов. Коромка в Зене Вельтарьяс. Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн щелымщанис чоламала аймудоришес, тылын ужалышес, комин став олышес матысчиш верман лунан. Ми помтак атялам дона ветеранесес налан подвигыш. Улыч копырчам тышкашишес да тылын ужалымаес, концлагерес вечкавлымаес воджен. Атте мир кожналыш чужанинлыш ашырлун вичишеслы. Гижама регион са вечкадлышлын шыатчымын. Юралыш пасье, мы ветеранес мунисны мывпыштлыны почтымщик лунесты. Вылыны повтымы. Великая Отечественная война петкадлис, мы страна са войтерлыш отувьялон, он вермовенны. Тачи кола кучишны и миянлы, он и якады олышеслы. Кола воджи виджны память. Быть вужадны тая сбыдмыш войтерлы, дорьяны сбыль история. Пыть депуктыны радетны чужанму. Юралыш шия ветеран яслы йончонжелон куш олам медбурсы. Таво май окмасад луна Сыктывкарын вунадлытым полкын медводжайш нуасны вермым флаглыш копия. Вычны сиес шуисны республика советеран яслан котыр яс. Ашныз же и пыртисны олымым мывпыштым торсы. Вишталы Ольга Макарова.
3: Каким из десяти сантиметров пачтас, еще каким из десяти сантиметров кучтас, сбылю садыра паслен, куда снилям инвите двоща юнчань виджене, вооруженной вин яслен шармужейн. Нюль метра да джин пачтас, да с метра кучтас, Сыктывкарса копиялан. И турьялам сымын ыждан, сащаставыс сбылю сайнмос, и эзыч коджу вичарла и мылат и нюль виджен гижет. Маяк мседлуна флаглыч стыч копия чыч нуасны вунадлытым полкан, ная куд я стал он водже пыртыны, ыджет тышса салон. Солдат, если смог, ясса.
4: Это честь нести с нами победу. Вы знаете, это большая честь. Предоставляется нашим ветеранам вооруженных сил, бойцам СВО, ветеранам афганской войны, ветеранам воздушно-десантных войск, всем тем, кто неравнодушен к судьбе нашей Родины, к безопасности ее.
3: С бульмадны кысимсы улыма ветеран яслуцалыс на Виктор Савин, нема драматеатрыш, щерпасалыш Наталья Перелетова, давурщищ Марина Жмака. И вурны щерпасавны дырапас, став курами ощерти абу кокне, но уджит кужом мне союзлен артмис. Дыра из кокни, крепыд и удья кочмы, катыда сказерулын, улаз дыр. И виджны, вермам дыра паслыштыч копия, ветеран яскутасны кыч меддона эмбур.
2: Мука турилыш, той вачан да джонталан кулам динца умысын бошчесны ужадны асфальт вачанын. Гуран ястырты могыш таво урчидесны лэджны шурс шо тонна сорас. Жуглашамин ясын юкан яс савежам была нёльса пыв унжик асфальт. Ковмастая материалыс и кырнышан той кост вульмадама. Кулам дин шикца шеверны юканын таво эштадасны чоры дверкаса машина ветланын. Гожам нас района слоны и мукад уджяс. Медвоч бурмадасны ношим кужамунан той юкан. Заводы дач. Колем воша арын вужвыйен джонталисны өткімін ужаланем бур. Таво джон нас вылмадыма чын весалан шиштема. Мышуры вежыма, гагырсы йона пелькадыма. Асфальт вычанен дорын талын ыжыт чукар яс, поснедлым из. Худшым шуры материал яс вайны Карелия ж да перымыш. Туйлыш вылы пывцы вычам вылы пыр боштыны таршым из яс. Заводас унатор автоматизируйтыма. Йыс кулана материал яс тырманы. Койгорт районца поч пошелакын кутасны вылмадны школа. Пондас ужавны Сыктывкары шэти овмас. Донас кыш квайт да джин миллион сэшайт. Вельмадасны кыкнан суттасы, кильчаяс, подаматысчанинъяс, лышадасны пычкасса коммуникацияяс, кола заводитны локтан тылыща медводжа луна, эштадны август кыжедыч. Комиин тая кык воон, урчитама вужвые джонтавны комын кык велачанин. Налдын нёлен воркутаын да луздар районын, спаспоруб, летка, вуктым да гурьевчи са школаяс. Куим школа вельмадасны сыктывкарын да ущинца щелебажын и денисовын карас. Куламдин районын тымшар озяк да жимстанын. Сыктыдынын кык воон капремонт ло вычама желенеч да выльгарца школаясын. Кырткерас районын юрчиктас ыжытвиджин да одыбын. Сосногорскын йонат джонталасны кык велачанин. Нышта койгыртында поджин, ухтаын, вуктылын, микунин. Урджасын одасны и ембаса торья школа-интернатын, косланца школаын. Янбе томьяслын академиян таво медводжа ыш вощес наукаан мена медводжа воштым яс смена. Сия ытуфтис кыжвит школьника Сыктывкар, Ухта, Сыктывдин, Чилимдин да Емдин район ясыш. Вещик медводжа лун озыр бытчама лоум турясын. Сымын ыти вежон ставса колы удитны. Дас арыса Демид Меребашвили воис Чилимдиныш. Уна час чаш ковмес мунны машинаан да пыжан. И ставы сымугыш медым вычны наука медводжа вошков яс. Тая дисциплина яссы ичит класс ясын озна веладны. Но тыдмовны найлыш унжи кокотанин.
5: Я приехал сюда, чтобы учиться и не быть как некоторые лентяи. Я хочу стать программистом, делать приложения и полезные программы.
2: Технология урок дырье 3D-модель ясвычем да лазер ясен вундашем, а информатика зон посне гижаны уштас яс да вечкадланы робот ясен. А нышта туеланы искусственный вежер да вещик ачны смыв пыштыны проект яс, корчаны гыгыртасын да искусствован симметрия. Тая же смена нывзонка медводжа и штыдмышасны астрономия, физика, химия.
6: Пока это далекие предметы, они только через 2-3 года с ними соприкоснутся в школе, здесь у них есть возможность понять, что физика и химия есть в обычной жизни. На кухне у мамы, у папы в гараже, возможно. И наша задача на занятиях показать, как наука переплетается с жизнью, чтобы они вот эти крючки для себя уже заметили и увидели. Это не формулы, не вычисления, это скорее вот открытый эксперимент, какие-то опыты.
2: Вечкавны кысыщы свылы вель уна, ковмес кодыртны торья конкурс. Тая кыжвитнывка с дадетинка с бырьемсы вужисны бура. Емден районыш Полина Юсупова, академия воис медводжаыш. Нёлет классын велычишнывка кысы тыдны ставса физика елыш.
7: Я думаю, все будет очень интересно. И я не замечу, как время пролетит.
2: Академия торья смена тая абусамын велычем, но и бычама мастер-класс яс, петкачем яс да экскурсия яс. Школьники сосвичище и астаспылыс экзамен, проект яс дорьем. Юрпесам завдечеснин. Тыкывзаны твильтер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, местами небольшие, на крайнем юге умеренные осадки, дождь, мокрый снег. Ветер в северных районах северо-западный, западный 4-9, на крайнем северо-востоке 8-13 метров в секунду. В южных районах северо-восточный 3-8, на крайнем юге порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, 11 градусов тепла. На крайнем северо-востоке минус 1, плюс 4 градуса выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6-8 градусов выше нуля, а атмосферное давление будет слабо падать.
8: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
9: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Эфирин Миянкат. Видя Оланед, студиан Елена Быстрова. Того победа лунчань кутам пасины, как я маздас эти вон. Аймо весна, уже тышан кутасны каштыны маты сасы да рэдвушсы. Код ясну исны войналыш ставща код лунца да курыцы. Война воясы победа савитчищисны окоп ясын да землянка ясын, кар ясын да щикт ясын. Витчищисны тыш ясыч да куч ту ясыч мудем солдат яс. Тылын ще кодуч бердычных баба яс, олыма ес да челядь. Ода коротыл еще к мусадлун нима диснаес. Кодяс асланы с подвикан, да повтам лунан шеды дисны вир киштана войнан вермамсы. Да кожна лисны ставнамлы сестам енажа олым. Коми республикаш фронт вылы мунис, що щижим да щурс гыгар морт. На тышка щисны Ленинград дорсан мюр ясын, да Брянск гыгар савыр ясын. Мурман самыль кяс вылын, да вой сариджин. Дорисны Москва, Сталинград, бочтисны Берлин. Он якада эчанин колемач уже тышин вырыка тышка щущас. Миян мог тождышны ветеран яс весна. Веладны бытмыш войты распыдди пуктына история листая лисбоксы. Сич шойна тыса асмутуялыч Ольга Николаевна Каракчеева чукарта юр ас рэдвуш ювщис. А заводит из чернисы пленан вэвлан врачлы кывбурщань. Гижлысия Александра Мишарина. Щиема Иван Никифорович Осиповлы. Йозадыма югыт той газетын, шурс ыкмышы кык ямыз да скык ямысы двоын.
12: Пленын вывлым врачлы, Иван Никифорович Осиповлы. Мы колы теляй дырье, мем эз шур. Дадни лыжи чужан кыршань эз менам тюр. Аулым чуж явнысы кутыс мені водж. Детсад еш эндысны менім первойш пос водж. Сен олымыш эз мүнтыш мамы, эз вывшым. И пукалыме гортынут нам пащ никым. А сыша школа пыдде, виши куим тыв. Но челядь дыртыг олым менам эз живыв. Ю вощем первый пароход яс, и батчань дырвик чащан щым. И мамлын кокши кильче содыйын, и улыс видчеш ваем лым. И куим преник пузан шырын, и бутса тупай шобды нянь. Бурдлыг ясын, олым кырыс, и морта книга, вачка кань. Ащеты совнысы мэнз эскэм, фашисткэй пленыч локтэм врач. Да ассэ виджнысы ясэшкэ, но олым вылы мыдно гнач. И пыльлэн вокыс вылым сыкэд, но горта эзва тима ващ. Буршим яэслэн зумыт пыкэд, и ловиен войш аддистащ. Мысэ сэмэн сиэн мыжа. Мы смерть лыгыж ясен из щур, и тая виркишта на тыша сэс пукты мукад ясмоз юр. Морт щулым кэджовтым щит поте, и дурсы сэща эз нинов, а с чужан муэсы ес сотыс, а мортыс эзэ мэйныков. Да зарник еса бурдоктор, и вылыс стиян уджит щам, адмены ловжаднысы локтыг, лов петэм витчэші скормам. И кумэнлы нащэтыд олэм. Ты тудыд, ащэд мэд шармог. Гувыла джорэч нуны колы. Век нюжэча.
13: Словок ёг.
14: Ольга Николаевна, кащтыш там?
12: Мамы линия кузя. Иван Никифорович Осипов. Вылы полковый врачэн. Сэ срочная служба была с вылы полковый врачэн. Сыща первый ялун яса же вечкалы столыч мышти война курзаводит чес, вечкалы с плена, и только апрель нелямен вита двоен наес освободитесны англичана яс. Гортас колока изнен витчишны, а колока и витчишисны. Октябрь толыщен нелямен вита двоенас вова гортас пищме. Мамбатислы на лов яеш. Шурсавок из погибнитыс сразу нелямену тика двоен Москва улын. Медчаджулявок из сия коли лов я и олысна война бырас. А Иван Никифорович мен 66-й кулы вишемеш и став засеплена с чекудлун я савенемеш. Став же с кулы нуналы отсавлыма и пленас даже военнопленные со следчатыма. Вот та же мен щемяин ола герой.
14: Ольга Николаевна, а кыджит ян коты рад пастилысны вермам лунсы?
12: Корнаме вылычетик, мам бать олын на ловья еш, уджин мам вылы ловья. Ми вылы ветлы лам школаен вылычеш яскэд параден. Сие парадки жлас ми волдашти шам вижон водж, а той воджик се веснами пукталам вели кудж росияс медем сетиш петесни корияс. Один же кведкоджит вели, он тешон джикнен. И сие рос корияс вели пукталам корья роскаснен вели пукталам шарияс. И четик плагияс вели ашнем вучалам. И вели парад вели адмунам целый школаен. Уна у нас челядит, а сальт я сегжей звёвны, а ми анзон я седзе вышмишеш, и най вэлы подкадлены шарсы, а учительница шова, мы ляны ты подкадлен, а мы не таевет салют. Вот, сейчас парад был рад, ми вэлы котыр там уджин мам дорре обязательно, Осипова Екатерина Иосифовна, мать героиня семян, да сути челядит сбытты свой на дрые, сейчас обязательно вэлы поздравит на ветлам. Сейчас миян став тютка, я с дядей ясна, вэлы мамы лен линия, якуже азбытте, вэлы станц на ловьяеш. И мы вэлы котыр там завыдье горте. Гортен уже мамы пыжаще, мы уже нам тоже вэлы завина пыжаще, кор вэлы вермече. А сэча вэлы тетя Лиза кэцеолы, и сэя вэлы уже тетя Лиза птётца, ще заеву на нянь пыжалась, на рача нянь ясы, пачин, окчаску нянь ясы. Вот, и вэлы чукарчам миянен, сывэс нам миян бативорса баянен, Макаров Николай Моисеевич. Мама была тоже турист пыжа сейчас Макарова Елена Михайловна. И вот с этим чукарчасный дядя яс, когда я пройдет из войната, когда я свелен и тулен, ужалостный. И вот на война я сейчас вела ощернитне, но зови она вела щуленне, военная песня яс. Вела щулен военная песня яс, а батя вела ворса баянен. Код лен щин воспите, коды ваш яле мисен, зев радеш, гажа миян, мисе ворсен, щулене. Вот, и вели чукарам на унан-унан, вели, но морт да святкам на вели чукарам на сын и тютка яс, на я тоже туладвет тут лысны, шо кудлун яс, да батя миян уджалы сплавен, мама уджалы с колхозен, да скукары сандывка, силен двойняшки чо яс, вежань миян, все тоже уджалы сплавен, коды вырын, коды совхозен, коды, в общем, ставнися, шо кудлун яс венесный, налан шем радлун, и шин вапета, мика может вспомнить, ас на шо кудлун яс, сейчас бара чукаран, но на нужд мамиасе, сене бара отланеш, а зев водяса нас вели ставни светлена обязательно нужд мамис поздравить не. Вот, а нужд мам вели себе бутека вели више штала кодина да вели парад вела вела озверми ветледлене. А у не ми тоже старая чампасине, формам бать не злоне, ми вели от нам не родительская карканула, ми вели тоже пожалащим традиционный чайный пирогес. Сейчас были асы в нас, мимо нам обязательно парад вела. Сейчас шойнатын миян первой бессмертной полки свели, как шур да сняли двоен. Вот мы будет бессмертной полки вылен ветледла. Оти вылен только гвыв, сейчас вещтала мыла. И будет бессмертной полки вылен ветледла. Вели портрет яс. А джик первой бессмертной полксы, мы помни там, нам даже портреты снай звыл, еще там бедила с медым. Мы больше уже бачили портреты, прямо уже портрет в рамках инставис. И когда были сцена вела, скульптура кирка дора сцена, сцена когда были вещтащины, коды стенуван. И мы таки вещтали, мы имена уже бачили таяс, и нелямен койме двоен погибнете свой на вылен, и силен коли тая портреты, и как фотография, когда я сес вычес фотографы, нелямен отика двоен, октябрь тылышен корсем, он из фронта вылен. Сы бурен только коли тая куем и кейс. И ведь да, да, тоже бурден, не корме вещтащи. Челядь вещтащи с нысе, ну, ман сулалы с нысе, на вылаз вещтащи с нысе, ся секи удит из налокнами нам нук яс. Все портретные смены, даже фото. Вот, на дичете, конечно, портрет сейчас, ну, может, чуть-чуть уже джикаешь. Вот, все первые бессмертные полки. Сейчас бы два выветлила, и того тоже собрать. Бессмертный полк у нас мяным нёль готовый портрет. Мы когда смекуем портрет на коркуке на. Но в основном мы новые для уджит батяс, праздник у нас. И солдатский рок, ставным утлан, что я меня суфта, да. Клуб дорын. Были кадмы, именно Коля Чожлен, родной дядилен, бытие мамелен вокус. Силен внук ясы, что чветледлесны, и наивелен, овледлен, все портреты. Мене были пыр поддерживать, корму нам, тетя Оля, корму нам, мунам. А он уже джекаешь, на разы чалесен, коды карен, коды конозой. Бессмертный полк у ладмиян. Карен ветледлен, именам чой, обязательно буду вожатава тоже собирайте. Именам чой Зоя, силен нулы Станя. Сейчас Елен Таня Елен нынули с Настя, и Настя Елен Поли научден тоже ныв, а Диана Ветлена Ная тоже, наверное, ветласен того. Ща и Жвайн поддерживает Левламян, племянница Вера Чойлен нынулась, а Слас Челядискет того, кто ветласен нос. Учуджен Елен Вералан Нучка есть тоже учуджен школан велетче, да, колок ветласне. Сейчас мы зовем на соцсетиад, вычалам презентация есть. Даже мы имеем книга памяти комитекс, сен мы анучала племянник, а бати с вычема, именно сие предприятие с вычема сен мы анучут бать, и мам бать мена. Вот на тулса ветеран, я знаю вычема. Мы учили Гозмет презентация. Мы ламе его в учит бессмертный полк вела, с его с нами сивали кукшурс, да, свете дво, корме ветлим, жит бетлен шойна вулас. Шойна вулас вели мероприятие с 8 мая. А 9 мая мы Невский проспект кучам, он уже на фотографии ясен, бессмертный полк с Питеры. Меня вылены або портрет яса, меня вылены фотография ламинируйтем. И шон доводя скор липтан, таджи модар бокшани студали, кодли, код нимис, бытеке, кодус я фотовила. И боршани с мужичей кула, горзе, слава. Меня мужит батьки. Меня мщилым боржис. Думайте, господи, юрсе пуктис. Ты сиян месеки, як вам бессмертный полк лашойна, тин век старайча ветледлене. 22 июня над жемьяным акция «Свеча памяти». Да, с нюля двощань мы пур ветли, да нюль часы. Пур. Отче дек ветли, но эг верми сэки, сэн мы нам причинавали.
14: Нюль часа сэлэн.
12: Нюль часа сэлэн, шой на тын, кор куджит, кор ном еш. Вэлэ пандемия, мы вэлэ маска еш. Кор мэ джикут нам, кор кэн ветли внук яскэт, кор кэ мия нас поддержит и сны одно сельчане. Нюль часна чокэ дуа чечэнэта, но мы пур ноль часа сын ветлила. Устащиш, он меня вылил обелиск. Тача ми плита я сбитья конеч. А в один цел ваш обелиск, и кор вылил 9 мая дурит ветлилам, сече вылил позже шар я скуртавлене. Ми вылил шар я скурталам сече. А он вот таджи тие нувы дам се памилек уже из шиште устан. И колян во, меня присоединичи сельский совет вылил, и попросите с меня выступить. Нельча сасы, всулалам, шиш ясен. Да, и же у на Йозесова, но вылыны. И мы вот ставны силы свищали, эти мужики, что да, на целый полк. Пе. Все же по колу Юра откутны, мы ставны свищали, коды, куди, коны. И куч пэта та и вермин корш нам ща вот, кати, кати, дай корши, и он ставны са тут, ног на ставны садир тут. Вот, сыща. Уна но не интересуючен зайтесь, не сборник отпитись, мы устали, куда ясли. Мы нам быть якая подруга, лен, мы думаем, там всем нам подруга, а оказывается, мы нам родня были, мы нам силы нули сонны гижа. Корче, мы память народа ищ, а ще с детства. Сыны сие быть я 42-й ловьяна были, а мы я лишь это с информацией, а мы 41-й все погибнуты мы Германия. Бараже колокать не та есть, раз я нули сзади, давай мы ща отвылишь, так что ужас. Трусна. Сейчас я свеча памяти, это был двум из Микекера. Сейчас мы стараемся фотовыставка, я сын участвует. Мы так и помним, там морце. На ЛНПМ, сейчас мы читаем японской легендой, сейчас мы читаем Ошень. Ошень у нас Джорич будем. Если к Буркове, я сын Микекера, сын пеем на ЛНПМ, гора Джуль, на колокольчик, все позвонить не таз. А если к Бурдыштан, вот кучтал он, Джорджица пекиштыштан, и на лан пе пурсе Джорджиц будме. Кумен пе качтылан, симен пе найловияеш. И мы стараемся се кута не мой, кута шме аджа, отувес, щит кучанка акция, выставка. Гогер Бог старается участвовать. На Челяй Дора тоже, вот он 9 мая, кажется, мия лове мейке. Наверное, мы аудитан нас отче. Мия насланным детской центр. Сыны выступает на колокудайча. Сыща вылы неважно, не чудо, который длента и жваса. Семейный фестиваль, пачкам тулы дан лун. И мы сие гижи сиджи, бы и коды кузяйка из. Сие, например, Сара Панеслен, уже нам и лишь гижи бара коды сие сечем из. Бара вспомнит им. Мама и лишь гижи плюш пальто и все. Василий Чожлен, готрыс. Все тоже воюют лыс. А война была с вельмиан ловиквая кипись, комерна ментен. Се кипись семи коркаджи, и бара силыш гижи, и бара ная силыш помните. Вот, поезд победы в Ладме 25-й годен ветле. И се не вылышам экспозиция. Концлагер, бутя пукалась это не визя пашке мадяде. И сразу вспомните Александр Моисеевич, скоды Германия спогибнете. Лагерь военно-пленных се не вылыны, се не и кувлы. Ветлим, кстати, племянника, це мене сразу поддержите. Сваткучка таді, от ніж я нік станця, кускала, кускала. Вони за буракція мене, тоже не ніжі, та все утвердне получити. Дона пішме єс, комі фольклор театр, вече акція. За чим одедиме Іван Нікіфорович, ось повідлиш, первоя пішме се, після освобождення. І на ніжі мась мене, ніше гозмен вопрос, коли тут мав не дай ніжі нали, а чим даже заінтересуючи. Куджоли мась, пока відчіше мась родня єсе, лов'яєш велені лєзе, і оце стався, вони ми нули скатку та одмавлене, бара дзвоніча, і от соттуш та сече. Їм сече мероприятие, вони юнажам, яке керене, гіжасям, оті коре, млит коре, а дев'ятий має одяд, іше навіть он же корене. Лев Ніколаївич Толстой, лензе буркув, я семеш. Смерті нет, а є любов і пам'ять серця. Помніте, люди, помніте, сила в пам'яті. Светлая и добрая память. Действительно, вот, коли помнит на язык, именно она помнит, а именно я ловя и смеян, что ли, мы от поколения скутас на тот дни. Еше ме кася виста на тишулан квилиш. Кык шур да сняли двоен. Квиясе уже важен бошли се веснами. Квиясе коме десмиян директор Сергей Лукич Куликов. Война вся ветеран. Все у нас учебники я переводилась, математика, по-моему, и переводчикалась. И у нас на слуху сия. А Сидора мивали ветли в ламсе, вали пенчия в линнен. Девочка, откуда я с фольклорной группой админом занимаюсь, честно. И корка мыслишь, рукопись я с семен щиты шоу, а мы поверман чулейпе. И мы все война ту и остаджи, их дороги, рученка. Все вуджа дыма, все квиясты. А как шурс да света дво нас, мы нам питера светлитеч, ну, выданы творческий отчет. Уджулин. І вели посвященний сізім дас победесли. Менем шіланку відбере у тум вела ушіс. Мій значить чукарчим уджували баян на сворси з Сергій Попов, м'янсен уджавлес, і звукооператор з Іван Алексєєвич Канєв. Міша, менем коло гіжн та шіланку. Все коть куджі. Горша і віше. Міся коло вони же гіжна. І ми рішити вочна презентація куджі ми корші уджуд батіс. От сіє нам лови з творчеської отчотан. А коли же фон це вочне, і мережте сей шіланки в те шівне. І от м'ян сей чужа шіланки визначить, кук шурс дас віте дво нас апрель тилиш нас. Тилишен воджмі гіжим сей шіланки все. А піті раз вели зе інтересний ця історія. Мі корпоїз дас муним, нюлен. Ме, чой ми нам галяджуляджик. Зоя Чойлен Нулис і Настя. Все вже таняли Нивлова витікались. Мінюлен муним поїздом. Остальний самолітен локтисний, вітен локтисний машина ян Москваща, ані вже чоїз. І ловим да се тікен. І місячима ся пісня с репетіруйтим. І хостела с гостиніця с репетіруйтим. І бурмуй ми сіє гіжим пішняти. Мірішитим, що в нас є шойна вла. Тувтим се не заюджит пліта гіжима. Перва отдільна горно-стрілкова бригада, коли м'ян уджит бать служитись. Сувтим се пліта до рад ставим, да сотікан, ми зайтим нюлян, що в не. Йога вірми, що в не те. Шін ванним, пєта, відідам ставим, скутись не бордне. М'ян, аслане. Да сотікнан мортим, бордам. Ща Таня лишаємся. Таня, включай запись. Я не можу петь. Сія включити, ладно. Щулисечка м'ян, сі запись. Косім лов'ян, що вони йосвят суфтусне і кузене. Сичам я думаєте, на куджі не тає. Репетіруйте, репетіруйте. Коли мене чоровна щувне, тане і мене. Мону Мінівський проспект. Цулала. Ми юлані збергачі, і давай, коти шувн, тоже щінва пєте. Йозис совтис не віче, да, ми гораніка шула.
14: Комікові.
12: Да, і Сергій Лукич Длен переводис. І шула, репетіруй ту наш, квіяси запомніти, нікучам шпаргалка так. Йозис совтис не вивален, кучам квилин ти шулан. Мемся комі вилин шула, я шула, мемся, ми уджит батлес, я тата нуші, мой надрит. Ная прям колопает, накутасна. Минам сенс, конечно, шинва шорат. Чою деда бурде, си я уже шивно озверме. Мы вот нам сен вопшем шули и получите первые овации. И вот та дитя шуланкови, свешкала мауту везе, сеша меня в очистне еши на эти презентации, а тут сая смевали се когна кужна. Вот Иван Алексеевич, наверное, и вочил с меня, а те пасибе мортле. Сиджи ловжи смеян се вишуланкови. Отчет гиржем, отчет используйте, мы думаете, сывалин сов там, все. Но уже батьле еще шула.

0: Ольга Николаевна, а кучам конкурсиасын, фотовыставкаясын петкачылынат, вермам лун тема кузяс?
1: Были кык щурда сижимы двоин. Первой межрегиональной фотовыставка «Дом дружбы». Сетчеме пырачилы уджин мамлен материал нас и мам батлен материал нас. Знаю, как тулса ветеран яс. Уджин мам ян мать героиня, тоже тулса ветеран. Дова Кодлен мужик из погибнитес, вересес. Все были выставить мощные залаз. Даже ветли специально, что и на тщань волы виджедлены. И знаю, наважен, тоже из васа, которые двели, ну, вот здесь не вы на войтер. Це не и гаджетин печатайте с не. Вот у веза двели на семенам постоясен вели делить чемать. Вот, гаджет я сами, естественно, стався чукартим, сия вели, комиму гаджетин вели, я задимась. Або ставнися, но кот чурес. Вот, вы на Войтер, что сейчас есть онлайн-выставка, были, они новые для не по району, сия выставка се. И, кстати, гожем нас, косьяны, в очень мян, шой на ты библиотека, он меня уже корыстнен, презентация, сборник, так косьяны, в очень. А вы на Войтера, мы ставнися лишь гижи, код я сейчас уже гижли вле, еще месяца сот, я слам, баба юлись. Папелен семья и все, все вы знаем, и папелен семья и все, сотик, значит, Германия от погибнете с Александром Моисеевичем, а бабы будто с 37-й год шань, вот нас, куем пьес, и вещи шнылась. Что я знала, было вещи. Мен кажется, мы с Юлич тоже колокайштевны, мы с ее герой тоже, миян семья, и вот мы первые с Юлич гижи. Корная локтасны вылюбленная оламась, а локтасны шойнатые, мы нам папли вылема квайтарес. Вот здесь же еще куда уджалема, вылем пелькать школаин, лом тепач, а папа миян песку скалы квайтареса. Тоже мена я сильш первой же гижи, дик первой же утая в на Войтерас. И в на Войтерас он ветлили по району, бытье выставка есть. И мы завдовольны, мы имя участвуйте. А сейчас мы он старается людины военной книга есть. Он насинула шурлы книга «Галина мама» Сусанна Георгиевская. Тоже, когда мамы свою тема ранить, чем осенне, ну, все уже, наверное, быть только попутно. Это вы задумали, календарь победы, как я тоже сен участвует. И сейчас мы отделили фотографии 41 год, кучемка деревня, куш пач я сулалене. Пач он дурас, лон тема пыч кучемка, пач, куи мараса девочка, витчеще корпачи се пита спущвайс, и мы кеса че пуктуштасне. Вот он тоже отделе няньте велем пожалуй на опилки, утруб эмке. Вот сие няньце велем що є не, печерте велем пуктене. Сие тоже ми отове защадзе. Конечно, коли сие помнит не сие воясе, коли тілядь левіштавне став, ставнце коли качтивне. А у какута ми качтивне, кот кута с качтивне, тілядь дозн помнит не. Мой пес є сечемис, да? Сие кумен вон то колі. І слава Богу, мой месіє кадзе Олым мирын. Медемез во всие мыёны вотче. Кумен том юз тоже погибайтаны. Мян шиктыш тоже вид морта своисны. Тоже погибнитаны. Мед сие сычам сез вов медем. Но юрвы медис мед вовыз. Мы сие оспой вотчены. Миколы виджены. Мыем. Мед олам эсвэлы лыз югу дьенэж улын. Медезе лыжшей, медезе не нам взрывайте, мед ставны свой спокойно, радли с нолами слы. Мед маме асе сколь однашен с пьянце, мед похоронка асе свой. И ставны слы, чё не взял вон.
2: Аски странан, кутасны пасины, победа лун. Юргасны щелан кывяз, чукарчем войтер пуасны рок, луас кыпыт гаш. А рытнас, квай час ветымын вит минутын, стамным сулыштам, кайштыштам быдэнэс, код яс дорьясны чужанну, фронтовик ясэс, датылын ужалыш ясэс, концлагере вещь калыма ясэс, кытша бочтам Ленинграда нолыш ясэс, война дырща челядэс. Ужыт вермам лыщем праздникан, победа лунын!

0: Я призываю каждого лицо, которое...
1: Его пробились третий круг теннисного турнира в Риме в одиночном разряде. Калинская обыграла Катерину Синякову из Чехии со счетом 4-6, 7-6, 7-5. Андреева была сильнее хорватки Антонии Ружич 6-1, 6-0. В следующем круге Калинская сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Андреева встретится с другой представительницей Швейцарии Викторией Голубич. А вот Анастасия Захарова потерпела поражение от Линды Носковой из Чехии 4-6, 1-6. Российский нападающий Андрей Свечников признан первой звездой третьей встречи из четвертьфинала Национальной хоккейной лиги, в которой его Каролина Харрикейнс была сильнее Филадельфии Флайерс со счетом 4-1, и Каролина ведет в серии 3-0. Свечников забросил шайбу и отдал результативный пас. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Реклама на Радио России.
4: Погода.
5: Сегодня во Владимире дождь и плюс 21-23 градуса, в Туле плюс 25-27, кратковременный дождь, в Ростове-на-Дону без осадков плюс 24-26 градусов, в Волгограде плюс 26-28, в Краснодаре плюс 21-23, ясная погода, в Сочи плюс 17-19 градусов, в Ставрополе плюс 19-21, во Владикавказе кратковременный дождь плюс 17-19, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 градусов, в Москве местами дожди плюс 16-18. Сейчас в столице 16 тепла, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Я боюсь, что, читая газеты, ты сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев.
1: Театр у микрофона представляет «Женина планета». Радиоспектакль по письмам и дневникам героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгении Рудневой и документальным военным записям.
2: В одном из полетов Никулина и Рудневой у них зависла бомба. Заел бомбодержатель. Бомба может оторваться при посадке и взорваться на аэродроме. Однако сели они благополучно, отрулили с посадочной полосы и увидели, что бомбы нет.
1: «Женина планета». Слушайте 9 мая в 18.10 по московскому времени. Театр сатиры «Фронту».
3: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям: посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
1: Программа «Презенс Историкум». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
4: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
5: Передаем сигналы точного времени.
6: На календаре пятница, 8 мая, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. История, которая вызывает слишком много вопросов, и не только юридических, но и человеческих. Мы продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается в Новокузнецке. Напомним, там Куйбышевский районный суд обязал семьи ветеранов пожарной охраны освободить служебные квартиры.

0: квартиры, в которых многие из них прожили десятки лет. По словам самих жильцов, людей фактически выселяли, не предлагали никакой альтернативы и одновременно лишали регистрации по месту жительства. И здесь возникает очень непростая тема, потому что речь идет не просто о квадратных метрах и судебных решениях, речь идет о людях, которые годами работали в системе, спасали жизни, служили городу, государству. И, по сути, эти семьи попали в зону риска, оказались без жилья. Формально служебная квартира – это имущество ведомства, все понятно. Но где проходит граница между буквой закона и социальной ответственностью? Особенно если люди прожили там большую часть жизни, вырастили детей, были уверены в завтрашнем дне и фактически не имели возможности обзавестись другим жильем. И такие истории всегда вызывают болезненную реакцию общества, потому что люди начинают примерять эти истории, эти ситуации на себя. Насколько вообще человек защищен после десятилетий службы? Что происходит с гарантиями, на которые многие рассчитывают, выбирая государственную службу или работу в экстренных ведомствах? Еще один важный вопрос: не становится ли все больше подобных случаев, когда человек оказывается один на один с системой, несмотря на прежние заслуги и стаж работы?
1: Да, и ведь еще проблема в том, что в доме, как оказалось, откуда вот людей выселяют, просто официально нет жилых помещений. То есть люди жили в помещениях, которые жилыми помещениями юридически не являются. И люди при этом об этом не знали. Люди об этом даже не догадывались. И в итоге остаются фактически без жилья и вообще без каких-либо альтернатив. То есть вроде бы все происходит как бы по закону. Нельзя жить в нежилых помещениях. Ну а что делать тогда с теми, кто проживал там? И как им отыскать какую-то альтернативу? Отдать альтернативное жилье невозможно, потому что выселяются не из жилых помещений. Вот получается такая странная ситуация, такой странный круговорот коллизий. Как из этого выходить? Давайте выясним, во-первых, что сейчас происходит с жителями этого дома, жителями этих квартир, у обозревателя российской газеты в Кузбассе Юлии Потаповой. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: После обращения в СМИ сразу начались проверки, в том числе и следственными органами. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела?
2: Обстоят дела следующим образом. Решение было вынесено судом куйбышевским в начале года. Ну вот, в частности, по ответчик Евгения Чуенко, вдова пожарного, который, в общем-то, именем которого был назван конкурс газодымозащитной службы работников много лет. Вот. У нее решение вынесено 5 февраля было. О выселении, о лишении регистрации по месту жительства. Значит, 23 апреля состоялся суд апелляционной инстанции, которая, к сожалению, не отменила решение Куйбышевского районного суда Новокузнецка, оставила его в силе. При этом представитель прокуратуры, который всегда, в общем-то, занимала сторону МЧС, ведомства, выступила с таким заявлением: по результатам рассмотрения дела есть основания для удовлетворения апелляционной жалобы, поскольку суд первой инстанции при принятии решения допустил нарушение норм, я прям цитирую, материального права, а также жилищных прав ответчиков. Поскольку материалами дела подтверждается, что спорное жилое помещение было предоставлено супругу и отцу ответчика в качестве жилого служебного, на момент предоставления спорного помещения оно не являлось нежилым. Поэтому прокуратура, в общем-то, высказалась за отмену решения суда первой инстанции. Значит, следующий этап – это кассационная инстанция. Пока решение апелляционной на руки люди не получили.
1: А что это означает? Вот. То есть вот пока нет на руках апелляционного решения, их по-прежнему в любой момент могут выгнать из дома?
2: Ситуация такая. Они пока живут, и вот как рассказала мне Евгения Чуенко, люди живут в своих квартирах, значит, никто их не беспокоит. Как бы вот эти действия, которые озвучены были, кстати, в уголовном деле, возбужденном Следственным комитетом о халатности неизвестных лиц, вот, они приостановлены. То есть люди продолжают жить в своих квартирах, ключи никто не сдает. Такое вот подвешенное состояние, но уголовное дело расследуется лично под контролем руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
0: Скажите, пожалуйста, еще была информация на тему того, что людям должны были выдавать жилищные сертификаты. Что с этим?
2: Да, это вот хороший вопрос. Значит, в моем материале, который опубликован в российской газете, был красной нитью такой проходит тема, что люди заселялись в служебное жилье как нуждающиеся в жилых помещениях. Вот на этом основании. Значит, очередь, они состояли в очереди, списки висели в пожарной части. Значит, ну, в один прекрасный момент оказалось, что люди не состоят в очереди, списки эти куда-то исчезли. Вот, понимаете? И даже сертификаты, в общем-то, они должны были получить сертификаты, как мне рассказывал один из ветеранов, 25 лет отслуживший, в общем-то, в пожарной охране, Алексей Дешевых, он тоже вдруг обнаружил, что ни в списках нуждающихся, ни в списках получателей сертификатов потенциальных он не состоит. Вот таким образом. Очень интересный вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, а кто же все-таки истец во всей этой истории? Кто выселяет граждан из своих квартир?
2: Главное управление МЧС по Кемеровской области.
1: А почему именно они? То есть они провели проверку и увидели, что здание не относится к жилому фонду? Или вот какие правовые основания вообще подачи этого иска?
2: Ну, они утверждают, что здание никогда не было жилым, что ведомство несет расходы по его содержанию, поскольку жильцы не платят за коммунальные услуги и так далее. Это тоже вопрос хороший. Потому что люди бы рады были платить, но прокуратура запретила платить людям, не имеющим лицевых счетов на оплату этого жилья. То есть упирается все то же, что жилье нежилое, помещение, точнее, нежилое, поэтому и оплачивать его, тем более учитывать льготы при оплате, которые имеют ветераны пожарной охраны. Там практически все имеют льготы, там вдовы, ветераны, их семьи. Тоже учесть эти льготы невозможно в этой ситуации. То есть состояние действительно подвешено.
1: Интересно, вот первоначальное использование этого дома, но ведь когда-то дом был построен, правильно? Он для чего-то должен был быть использован.
2: Он был построен как раз как жилье. Вот это помещение было построено как жилье для пожарных.
1: Так.
2: И оно на территории пожарной части находится. Для того его сделали там именно, чтобы тогда, вот на тот момент, много лет назад, чтобы люди не тратили время пожарные, в общем, быстрее приезжали на пожар. Там, как мне рассказал Леонид Иванович Быков, один из ветеранов, которого, кстати, оставили в доме, как признав малоимущим, поставив на очередь под номером 259, он сказал, что в каждой квартире были кнопки или звонки. То есть он моментально собирал наряд, или как это называется, на пожар. Поселок Листвяги находится довольно далеко от Новокузнецка. И если бы из города ехали тушить, в общем-то, пожары в этот поселок, это было бы гораздо больше. То есть изначально предназначались как раз. И более того, в других городах области тоже таким же образом создавалась инфраструктура квартирами для пожарных. Там еще интереснее ситуация. Там на первых этажах гаражи, контора, а на верхних этажах квартиры. И тем не менее, вот такой ситуации там не возникало. Там как-то вопрос решили, и люди не остались. Возможно, им предоставили другое жилье, приватизировали его там вовремя и по соцнайму получили. А что получилось здесь? Вот очень интересно.
1: Забавно. То есть ведомство само дает квартиры, не говорит своим сотрудникам, живите, а потом выясняется, что это не совсем живите, а как бы проживайте. То есть
2: не осуществляете свою работу тяжелую.
1: Угу. Тогда вот еще такой вопрос, а уже, ну, помимо этой судебной ситуации, да, мы видим, что есть апелляционная инстанция, да, потом, возможно, будет кассационная инстанция, пересмотр дела, ну, то есть еще какое-то время, наверное, может быть, месяца 3-4 люди выиграют, но исход-то все равно не ясен, да, я правильно понимаю, даже несмотря на то, что апелляционная инстанция говорит о пересмотре дела, не факт, что дело будет пересмотрено в пользу жильцов.
2: Не факт, идет расследование, еще раз повторяю, к делу, вот на суде, при рассмотрении апелляции Евгения Чуенко было приобщено постановление, точнее, да, постановление о возбуждении уголовного дела, о халатности, я говорила уже об этом, и признании их потерпевшими, вот.
1: Но при этом никаких, например, сделок с этой недвижимостью никто сейчас совершать не может.
2: Ну, конечно.
1: Угу. И никаких документов, по сути, подтверждающих право собственности и вообще право пользования?
2: Нет, у них и не было. У них ни ордеров не было, ничего. То есть людей поселили как нуждающихся временно. Ну, как бы, мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное. Но, тем не менее, как нуждающихся. Это было основанием для заселения в этот дом. Как раз. Я больше скажу. Значит, несколько ответов миграционной службы на запросы семьи пожарного гласят, что заселение в период 2008-2011 годов осуществлялось в жилые помещения. Вот в конкретной ситуации, там, с 2008 года. Человеку предоставили в 2008 году, Федору Чуенко, квартиру. И сведениями об исключительном характере регистрации по месту жительства ведомство не располагает. Но документы, подтверждающие, хранятся 5 лет. И установить, где они, на основании чего, где эти документы, послужившие основанием для регистрации, не представляется возможным. Понимаете?
0: На что надеются сами люди? Что вообще они говорят? Какой для них самый, там, если можно вообще в этой ситуации выразиться, идеальный исход?
2: Идеальный исход, ну вот ведомство доказывает, что МЧС, что это не жилое помещение, что это, значит, невозможно там жить, люди мешают осуществлению якобы работы пожарной части. Но даже если это так, тогда, значит, нужно предоставить было и давно уже людям другие помещения. В общем-то, об этом гласит и Конституция, но, к сожалению, вот защита, ведомство защищает свои права пока. Значит, некоторые собирают вещи, вот из 9 семей, оказались, значит, такой ситуации. В отношении 8 вынесено решение о выселении. Значит, 2 подали апелляцию, только 2. Вот. Ситуация у всех разная, ну, и все нуждаются в жилье. Практически, ну, некуда идти людям. Там только снимать жилье, но это тоже это отдельная тема. И получается, ничего они не заработали за годы службы. Тяжелые службы. Ну, Евгения Чуенко обращалась к уполномоченному по правам человека, вот не так давно обратилась. В общем-то, и все ждут, в общем-то, на нее смотрят и ждут, какое решение будет принято в итоге.
0: А скажите, пожалуйста, ведомство продолжает выдавать служебные квартиры своим сотрудникам?
2: Ну, не знаю. Я знаю по этой ситуации, как оно выдавало. Вот.
0: В целом-то остро эта ситуация воспринимается именно потому, что это в отношении, да, спасателей, пожарных, сотрудников экстренных служб. Это профессии, где люди ежедневно рискуют жизнью, часто работают в тяжелых условиях, редко думают о юридических нюансах своего жилья. Им кажется, что государство о них помнит. И когда возникают подобные истории, и в целом наше общество начинает реагировать не только сочувствием, но и внутренним страхом. А что будет со мной? Если конкретно с этими семьями так поступили, может быть, ведомство поступает и с другими семьями. Сначала вроде как дают служебные квартиры и дают надежды на том, что вроде как вы под защитой, мы вас ценим, вот вам за выслугу лет, за вашу профессиональную деятельность. Потом ведь никто не гарантирует, что подобная история не произойдет и с другим домом, с другим каким-то объектом, и с другими семьями.
2: Ну, получается так. В общем-то, хорошего впечатления здесь и положительных эмоций, мягко говоря, здесь мало.
0: Ну и в целом, конечно, опять же, да, реакция властей также важна, потому что иногда общественное доверие не от формальной правоты, а от способности найти человеческое решение, а мы видим, что оно здесь пока не находится.
1: Да, что-то не наблюдается. Скажите, а может быть известный такой единичный случай, потому что мы понимаем, что и ведь и пожарных частей может быть много, и таких домов в других пожарных частях. Что-то известно, может быть, аналогичные случаи уже были, в том числе и на Кузбассе?
2: Нет, я же говорю, что в других местах аналогичные дома строились, но там вопросов таких не возникало. И нет резонансных таких ситуаций, по крайней мере, ну вот сейчас их нет.
1: А не возникало и... почему? Не возникало, потому что там находились какие-то правовые механизмы оформления?
2: Ну, видимо, да. На тот момент, вот в 90-х годах, можно было приватизировать эти квартиры как-то вот сейчас. Потом законы менялись, и... Возможно, этот шаг уже нельзя было делать, но сертификаты-то людям выдавать, это же обязанность была. Вот. Поэтому...
1: Понятно, спасибо большое. Да, понятно. Будем следить за ситуацией. Значит, напоминаем о том, что мы рассматриваем ситуацию, когда в городе Новокузнецке, где Куйбышевский районный суд обязал семьи ветеранов пожарной охраны освободить служебные квартиры, где они жили долгие годы. Вот дело сейчас поступило в апелляцию. Видимо, снова вернется в первую инстанцию. Будет принято какое-то новое решение. А фактически люди оказываются на улице без регистрации по месту жительства. И это касается, напоминаем, 9 семей ветеранов пожарной охраны. И теперь совершенно непонятно, будет им предложено что-то взамен или нет. Но, по крайней мере, надежда все-таки остается на то время, пока будет вестись и следствие, как выясняется, есть основания для возбуждения уголовного дела, и пока будет проходить рассмотрение снова в суде первой инстанции. Обозреватель российской газеты в Кузбассе Юлия Потапова нам рассказывала об этой ситуации. Не отпускаем ситуацию, следим за ней и будем сообщать вам обо всех изменениях.
3: О самом важном через расстояние. Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы Алексея Певчева «Полевая почта».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний выпуск у нас праздничный, музыкальный. Гости нашей программы, думаю, вы все хорошо знаете. Это музыкант, лидер группы «Ва-банк», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.
5: У незнакомого поселка на безымянной высоте о походах наших, а боях с врагами пройдет товарищ сквозь бои и войны.
6: Мой дедушка по отцовской линии, Сидор Никонович Скляр, прошел всю войну, закончил ее в звании полковника СМЕРШ. Он никогда детали своей военной жизни с нами не обсуждал.
3: «Полевая почта». Праздничный выпуск. Слушайте 9 мая в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени.
1: На календаре пятница, 8 мая, 8 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Обсуждаем актуальные события, которые касаются всех нас, и давайте-ка выясним, в каком банке лежат ваши деньги, если, конечно, лежат, и крупный ли это банк или небольшой.
0: А может быть, у вас вообще деньги в банке не лежат, а вы, в принципе, не доверяете?
1: Может быть и так, может быть и хорошо. А почему? Потому что по итогам как раз первого квартала 2026 года посчитали, убыточными стали почти 20% российских банков. Это данные Центрального банка. Число убыточных банков увеличилось до 60, а было раньше 34. Это, правда, не крупные банки, естественно, а небольшие банки. Доля в активах банковского сектора у них не превышает 1%, но, тем не менее, эти банки существуют. У них есть клиенты, они обслуживают чьи-то счета. И в условиях такой жесткой денежно-кредитной политики, да, многим клиентам сложно обслуживать долги, которые брались под высокие проценты. Конкуренция за качество заемщика резко возросла. И получается, крупные банки остаются прибыльными, мелкие испытывают проблемы. Что это означает, что мелкие банки вообще уйдут с рынка? Непонятно.
0: Вопрос. Надо разбираться. Для этого мы связались с экспертом, аналитиком финансового маркетплейса Алексей Лосин с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Доброе утро. Ну, конечно, как вы поставили вопрос, можно сказать в целом да. Потому что действительно у нас есть некий такой тренд на укрупнение банковского бизнеса. Начался он, конечно, не сегодня, там, не вчера. Если вы помните, то ЦБ в свое время очень активно чистил банковскую поляну и отзывали лицензии у разных банков. Сейчас, конечно, ситуация немножко другая, но в целом крен в эту сторону есть. Потому что действительно хотите обслуживать сложно людям. Кроме того, сейчас начнется у нас очень интересный процесс. Дело в том, что в связи с падением доходности рублевых вкладов люди начнут немножко деньги выводить из банков. Вот, и этот процесс уже начался. Как ни странно, вот я буквально вчера видел статистику, по-моему, Автостата о том, что резко выросли покупки автомобилей в России. Откуда эти как бы деньги взялись? Они взялись, конечно, со вкладов. То есть люди будут с вкладов деньги уводить. Вот, в такой ситуации, конечно, маленькие банки будут испытывать некий стресс, потому что они адаптировались к одной системе, система меняется, и какой она будет как бы, в дальнейшем, мы не очень пока понимаем. Ну, я абсолютно уверен, что ЦБ, конечно, будет следить за активностью даже маленьких банков, и, конечно, они не допустят никак, чтобы вкладчики пострадали, там, или какой-то начался там, неприятный процесс банкротства. Вот. Поэтому в этом смысле я, с точки зрения вкладчиков, не переживал.
1: Да. Ну, то есть бежать и забирать свои деньги, если они находятся в каком-то некрупном банке, сейчас не следует?
7: Не следует. Более того, если люди начнут бежать, то у этого банка быстрее начнутся проблемы. То есть как раз в этой ситуации лучше вообще об этом не думать и сидеть и ждать, что все будет хорошо. Потому что ЦБ, конечно, банковский рынок регулирует очень сильно. Это один из примеров, когда регулятор полностью поставил под контроль довольно большой кусок бизнеса. И в принципе, никаких серьезных рисков я сейчас не вижу для банковской системы в целом. Да.
0: А будут ли в перспективе? Что можете сказать?
7: Вы знаете, в последнее время, вот я немножко хочу накинуть вам кликбейты, да, постоянно появляются у нас слухи о том, что будут замораживать банковские вклады, еще что-то. Дело в том, что у нас количество денег в экономике, к сожалению, конечно, и довольно большое количество этих денег находится в банковском секторе. И если посмотреть там, на итоги последних, может быть, там 2-3 лет, то банковский сектор показывает очень хорошие результаты. Да? То есть там они прибыли хорошие получают. И в принципе, там тоже Сбер или ВТБ – это очень перспективные акции тоже для покупки. И здесь возникает очень сильная конкуренция за деньги людей. Например, рынок недвижимости может сказать, ребята, а почему эти деньги лежат мертвым грузом на депозитах? Может быть, давайте мы их вложим в новое строительство какое-нибудь, да? И вот здесь нужно не вестись, наверное, на такие разговоры и понимать, что банковская система в России очень устойчива. То есть я не вижу никаких пока признаков того, что начнется какое-то изъятие вкладов, закрытие массовых банков. Нет. Более того, мы движемся в сторону таргета ЦБ по инфляции 4% годовых. Наверное, вы видели новости, что у нас в стране была недельная дефляция первый раз за некоторое время. И это значит, что перестройка как бы к стандартной системе будет происходить довольно мягко и понятно. То есть не нужно никуда бежать. Да.
0: А что вы скажете о поведении наших граждан? Вкладывают они деньги или все-таки беспокоятся, когда видят подобные новости и не спешат этого делать, хранят деньги дома, все тратят, наоборот, живут в кредит? О поведенческих изменениях хотелось бы говорить.
7: Наши люди, конечно, вместе с вами напуганы, потому что у нас в прошлом были примеры банкротства разных банков, да, у нас были примеры даже на рынке недвижимости, когда объекты не были сданы, люди теряли деньги. Но в той ситуации у нас очень изменилось регулирование. То есть я еще раз повторю, что банковский рынок очень зарегулирован, строительный рынок зарегулирован еще больше. И в такой ситуации те сферы, где человек может потерять большую сумму денег, да, они очень-очень защищены. И здесь совершенно не стоит беспокоиться. Другое дело, что в такой ситуации, когда растет кредитная нагрузка, то люди действительно многие не справляются со своими там, обязательствами. Но пока то, что мы видим по статистике, ни в какие тяжкие расчеты не пускаются, довольно серьезно подходят к своему финансовому планированию, понимая, какие есть риски, видно, что пользуются рассрочками, например. Но вот тот сегмент, который потенциально вызывает риск, скажем, это разные беспочвенные кредитования, это микрозаймы. Здесь как раз очень хорошее регулирование, и люди тоже ведут себя очень осмысленно. Ну, из того, что мы видим по статистике. Вот.
0: А может ли нынешняя система, нынешняя ситуация, наверное, даже так, изменить саму модель банковского рынка в нашей стране? Например, привести к тому, что маленьких независимых банков почти не останется?
7: Да, может, и такая тенденция есть. Вот то, с чего мы начали наш разговор, да, это началось еще несколько лет назад, когда ЦБ отзывал лицензии у мелких банков, потому что мелкий банк – это всегда для регулятора очень высокий риск. И непонятно, что там с ним произойдет. Предполагается, что, в общем, АСВ страхует у нас вклады, да, эта сумма, она потихонечку в разных ситуациях вырастает. Вы, наверное, в курсе, что по некоторым там вкладам, неотзывным сертификатам до 2,8 миллионов она увеличилась, да, но ЦБ, конечно, не должен рисковать. И да, я думаю, что укрепление банковского рынка будет происходить, и мы его видим, мы это просто видим на своих глазах в последнее время.
0: Да. Вот для обычных клиентов сокращение банков – это что, ухудшение условий по кредитам и вкладам? Или нельзя это связывать между собой?
7: Мне кажется, связывать нельзя. Более того, на как бы очень многих, если мы посмотрим на опыт других стран, да, развитых экономик, например, там Соединенных Штатов Америки или даже разные страны Евросоюза, в большинстве стран такого разнообразия банков нет. То есть если вы пойдете открывать вклад в какой-то банк в другой стране, то там будет максимум 2-3 банка. И какие-то будут, но они еще маленькие совсем, но они будут очень специфические и заточены под какие-то конкретные бизнес-задачи. А в принципе у человека выбор из 2-3 банков. И, возможно, такое же будущее ждет и нас. Тут не стоит удивляться, но никакого катастрофического сценария в этом нет, я считаю. Да.
1: Mm-hmm. Скажите тогда еще, пожалуйста, вот мы говорим, да, про вот эту, можно сказать, некоторую панику, да, про укрупнение, про уход мелких банков, но вот все-таки есть ли какая-то тенденция, что мы за счет каких-то, может быть, новых экономических инструментов или новых финпродуктов, которые могут предложить маленькие банки, что они усилят свое положение на рынке, что они могут предложить что-то новое своему клиенту?
7: Честно говоря, такой возможности в принципе не вижу, потому что запуск каких-то новых технологий, запуск каких-то новых...
0: Алексей, к сожалению, у нас связь подводит. Обязательно мы к этой теме будем возвращаться в других наших эфирах. Мысль ясна. Аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лосин был с нами на связи. Вновь мы повышали финансовую грамотность наших граждан. Ну и мы с Пашей тоже стали грамотнее.
1: Стараемся.
0: Да, оттолкнулись мы от новости про убыточность российских банков. Сейчас у нас рубрика. Дальше продолжим прямой эфир программы. Пишите нам сообщение 8-925-222-9992.
3: Совет дня. Доктор на кухне.
8: Привет, друзья, это Лена Симонова. В каких продуктах содержится главный строительный материал для клеток организма? Мышцы, сосуды, ткани внутренних органов, клетки крови, антитела, ферменты и гормоны – все это построено из белков. А еще белки играют одну из ключевых ролей в работе иммунной системы. Эти сложные органические соединения состоят из аминокислот. Их разнообразные сочетания составляют разные белки. Всего существует 20 аминокислот, но их комбинаций гораздо больше. Некоторые аминокислоты организм может синтезировать сам. Они называются заменимыми. Их большее количество. Но есть и другие, незаменимые. Их всего 8. И они обязательно должны поступать в организм с пищей. Многие, наверное, еще со школы помнят их названия. Триптофан, лизин, валин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, метионин и трианин. Все эти белки можно получить из животной или растительной пищи. Животный белок, конечно, предпочтительнее. Организм его легко усвоить и преобразовать в аминокислоты. Растительный белок – тоже неплохая альтернатива. К ней можно прибегнуть по медицинским показаниям во время диет и поста. Из каких же продуктов можно получить растительный белок? В первую очередь это бобовые. К группе бобовых относятся, собственно, различные виды бобов – фасоль, горох, соя, нут, чечевица, маш, а также арахис, хотя на потребительском уровне его чаще причисляют к орехам. Еще один источник растительных белков – это крупы. Такие продукты, по большей части, являются результатом переработки злаковых культур, которые от природы содержат много белков – овес, пшеница, рис, кукуруза и ячмень. Крупы насыщают организм не только белком, но и целым спектром необходимых микро- и макронутриентов. Нужно помнить, что злаковые содержат глютен в разной концентрации, а это может вызвать аллергическую реакцию. Есть две крупы – гречка и киноа, ядра которых не содержат этого вещества. И именно они являются чемпионами по содержанию белка. Так что если у вас аллергия, этот вариант для вас. И, наконец, еще один очень популярный в нашей стране источник растительного белка – это грибы. Грибы называют мясом вегетарианцев. Хотя они не отличаются рекордными показателями по содержанию белка, но имеют богатый аминокислотный состав. К примеру, шампиньоны содержат 18 разных аминокислот. Самые богатые белком грибы – это сушеные. Такой способ обработки повышает содержание протеинов в 10 раз. Существенный минус грибов – они тяжело перевариваются, поэтому лучше не увлекаться этим продуктом, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
3: Совет дня. Радио России. Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
9: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
3: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
12: На правах рекламы.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
14: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
13: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
14: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает. Аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно не важно, сколько вы весите, 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
13: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
14: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Илизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
13: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться? Ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
14: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, Больше не болит. Нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
13: Звучит.

0: с длительным пребыванием в одном положении.
1: ЦСКА дома взял верх над пермскими медведями.
2: Позволяет обучаться.
3: Дает по хорошо созданным базам знаний. Вот тестовый вопрос, вот вы сейчас привели пример, что педагоги используют и для формирования вопросов, экзаменационных вопросов, но на самом деле это достаточно качественная система, и они действительно могут формировать прекрасные вопросы, тестовые вопросы. Я могу сказать, что даже тестовые системы промышленные делаются при помощи технологии искусственного интеллекта, но под это должны быть сформированы правильные базы знаний, корпоративные стандарты применены. Если этого не сделать, то будет галлюцинация, и вот у вас прекрасный ребенок челленджит, в том числе вас, при помощи искусственного интеллекта. Вот так же искусственный интеллект нужно челленджить на базе своих собственных знаний.
4: А как вы, если говорить о прогнозах, как будет дальше внедряться искусственный интеллект именно в рабочие процессы?
3: Знаете, он галопирующе внедряется, и я могу сказать, что, конечно же, большая часть рутинных операций будет перенесена на искусственный интеллект, причем это касается всех сфер. Ну, HR – это одна из сфер, которая достаточно быстро получила эффект от искусственного интеллекта, и мы видим, насколько быстро искусственный интеллект на основе уже подобранных описаний вакансий, навыков человека может предложить ему карьерный маршрут внутри вашей же компании. Сказать, что вот этот кандидат достиг вот таких-то высот, здесь он решил такие-то задачи, и, в принципе, ему можно предложить позиции открытые. И часто искусственный интеллект это делает очень быстро и точно. Я могу сказать, что в HR искусственный интеллект уже на сегодняшний день там, в крупных серьезных компаниях играет весомую роль. И это будет увеличиваться. Конечно же, прием кандидатов на работу, конечное решение, я думаю, что будет еще не скоро, пройдет десятилетие, когда такие системы будут поставлены в пром. Но сегодня уже достаточно много рутинных вещей искусственный интеллект забрал на себя.
1: А вот скажите, пожалуйста, но вот сейчас все-таки, да, вот мы говорим, что появляются эти технологии, да, вы совершенно верно говорите, что бояться их не следует, это именно наш такой помощник, что все равно человек просто анализировать должен данные, которые максимально объективно будет предоставлять ему искусственный интеллект. Но тут вопрос, а может быть нам тогда придется самих кадровиков, то есть людей, которые принимают решения о приеме того или иного человека, еще и учить правильно общаться с искусственным интеллектом, ставить ему правильно задачи?
3: Вы затронули очень важную тему. Вообще такие программы по ИИ-визации, они, конечно, должны особенно в крупных корпорациях стоять на потоке. Промпт-инжиниринг, контент-инжиниринг. Дело в том, что когда вы общаетесь с нейросетью, вы должны понимать, что на самом деле это машина. И лучше всего она понимает машинный код. И вот насколько правильно вы зададите требования, по сути, к ответу на ваш запрос, настолько хорошо машина с этим и справится. Мы требования должны напоминать техническое задание, написанное аналитиком-айтишником. Конечно же, мало навыков на сегодняшний день там, у HR-специалистов подобных. В основном это айтишники, там, аналитики, глубокие риск-менеджеры, способные это делать достаточно спокойно. Но гуманитарные специальности этому не обучались. Вот поэтому здесь действительно нужно учиться, становиться, быть аналитиком собственного процесса. Вы должны четко по пунктам тезисно давать задачу машине, чтобы она ее максимально плотно поняла. Вот, поэтому это очень правильный вопрос. Ну и второй момент – формирование баз знаний. Вы должны все документировать, складывать в отдельные папочки. У машины должны быть доступы к этим папкам, если вы хотите именно на этих данных получать правильный ответ. Потому что если вы зададите вопрос, основываясь просто на данные, на данных общей нейросети, ну, она вам выдаст то, что вот прочитала когда-то на основе, в том числе, там, Толстого, Достоевского, да, но можно предположить, какие могут быть ответы на сегодняшний день. Они просто могут быть неактуальны, ошибочны, иногда смешными.
4: А что касается безопасности данных, насколько вообще этому вопросу уделяется внимание в контексте каких-то разработок, вот этих вот внедрений алгоритмов?
3: Это тоже прекрасный вопрос.

0: смотрите, когда вы общаетесь, ну, условно, с сетью, повышая собственную эффективность, например, на бытовом уровне, вам нужно разработать для себя новую методику питания на основе там, каких-то данных. Это ваши собственные данные, вы располагаете и не можете их отправить в любую сеть, там, будь то она там заокеанская, там еще какая-нибудь. Но когда вы работаете в крупной корпорации, вы не можете отправить данные, там, трансграничную передачу дать этих данных. Это на самом деле может караться в том числе сурово по некоторым законам Российской Федерации. Поэтому здесь нужно делать изолированные контуры информационных систем, которые должны быть внутри корпорации, госслужб. И, конечно же, такие системы не могут отдавать данные за границу. Поэтому нам нужно с вами вот формировать информационные системы, которые будут безопасны, прозрачны для нас же с вами, чтобы данные не ушли. Вот. Но здесь важно достаточно момент касательно согласий. Вот когда мы с вами обрабатываем, даже в нашем примере, который вы приводили, там биометрические данные в рамках собеседования, должны быть согласия на все это кандидатов, нарушать права человека там, во имя эффективности, но это такой тупиковый немножко способ.
1: Вот, не хотели мы заходить в тупик, но...
2: И не зайдем. И спасибо большое, Сергей Голицын, руководитель направления искусственного интеллекта IT-холдинга Т1, был с нами на связи, говорили о том, как искусственный интеллект помогает при приеме на работу.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями, кого только не встретишь в очереди.
5: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
6: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
5: Савелий Александрович, Но сама технология не устарела же. Если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
6: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
5: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
6: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин есть разные виды электродов.
5: Так много показаний для применения?
6: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
5: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат?
6: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночная грыжа в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм.

0: 45 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
1: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
0: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функции двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
1: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
0: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите наконец-то в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата, его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
1: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Космический геликон.
3: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
2: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска.
4: Радио России.
5: Мастерс.
6: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое?
5: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в

0: до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила о нарушении Украиной перемирия в честь Дня Победы. Российский посол отметил изменение отношения США ко Дню Победы. И в Красноярском крае введен особый противопожарный режим. Все подробности далее. Несмотря на объявленное перемирие в честь Дня Победы, украинские подразделения продолжают наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Об этом заявила Минобороны. По данным ведомства, войска России с полуночи 8 мая полностью прекратили боевые действия. В то время как ВСУ нанесли 887 ударов беспилотниками различных типов, а в том числе 394 удара дронами FPV, 107 ударов октокоптерами, 171 удар самолетами и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. За пределами зоны проведения спецоперации наши ПВО сбили 396 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун-ВСУ». Атаки были пресечены после полуночи. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны Киева, наносили ответные удары по позициям противника, поражали пункты управления БПЛА, добавили в Минобороны. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне, вступило в силу в полночь в пятницу и продлится до 10 мая. БПЛА попали в здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Работа 13 аэропортов на юге страны приостановлена. Об этом сообщает Минтранс в своем телеграме. Расписание полетов корректируется совместно с авиакомпаниями и аэропортами. Информация о дальнейшей работе воздушных гаваней будет обновлена в 11 часов по московскому времени. Туапсе ликвидирует последствия ударов ВСУ по нефтекомплексу. С начала проведения работ собрано и вывезено со всех участков более 20 тысяч кубов мазутного грунта. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального МЧС Александр Субочев.
2: С начала проведения работ у нас собрано и вывезено с всех участков работ почти 20,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах у нас задействовано 582 человека и около 70 единиц техники. Ситуация у нас находится под контролем.
1: По последним данным, на месте задействованы более 700 человек и 89 единиц техники. Работы по очистке территории ведутся круглосуточно. Отношение администрации Соединенных Штатов к празднованию Дня Победы поменялось кардинальным образом. Об этом заявил посол России в США Александр Дорчиев, общаясь с российскими журналистами на торжественном приеме в посольстве в Вашингтоне по случаю 81-й годовщины Победы. Дипломат отметил, что за последние два года были проведены акции «Бессмертный полк» в центре американской столицы. Так, в прошлую субботу на акцию вышли и русские, и американцы, всего около 100 человек. Кроме того, в этом году представители Белого дома и Госдепартамента США посетили прием по случаю Дня Победы в российском посольстве. Дорчиев уверен, что праздник Победы способствует восстановлению отношений России и Соединенных Штатов. Заражение хантавирусом подтверждено у двух британцев с круизного лайнера MV Hondius. Еще один случай подозревается на острове Тристан-де-Куньо. Об этом сообщает британское агентство по здравоохранению. По данным ведомства, власти Великобритании готовятся к прибытию лайнера Hondius на Тенерифе в воскресенье. Сейчас ни у одного из находящихся на борту британских граждан симптомы не наблюдаются. За ними ведется тщательное наблюдение. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что подтверждены 7 случаев заражения хантавирусом на круизном судне. 3 человека умерли, 1 находится в интенсивной терапии в ЮАР, а еще для 2 требуется медицинская эвакуация. И, кроме того, власти Калифорнии разыскивают более 20 пассажиров с круизного лайнера, на котором произошла вспышка смертельного вируса. Известно, что люди сошли с лайнера до завершения процедуры по установлению круга контактировавших с зараженными лиц. В Красноярском крае введен особый противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня. Штрафы за нарушения для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических от 400 до 800 тысяч рублей, напоминает региональная МЧС. По данным лесопожарного центра региона, в крае действует один лесной пожар на площади 55 гектаров. Однако в праздничные дни на юге Красноярского края синоптики обещают до плюс 25 градусов при ветре до 20 метров в секунду. Облачные небольшие дожди ожидаются в Москве в ближайшие дни. Температура воздуха сегодня днем покажет обратный ход и понизится до плюс 13, что соответствует апрельским показаниям. Майское тепло вернется в столицу лишь в середине следующей недели, рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
3: В Москве температура станет понижаться уже сегодня. Вот только утром столбики столичных термометров еще смогут дотянуться до плюс 16, а после полудня, когда обычно становится теплее всего, они покажут лишь плюс 13. Примерно такой же температурный режим, более характерный для апреля, сохранится в мегаполисе и в День Победы. Единственный плюс – пятничные дожди в праздник прекратятся и лишь местами могут брызнуть ливни. Тучи не дадут солнцу прогревать холодный воздух. В результате в ближайшие дни в Москву ждет аномально прохладная погода. Не выше плюс 12-13.
1: Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурат Мусаев заявил, что еще пару месяцев не ожидает увидеть получившего тяжелую травму ахиллова сухожилия защитника Сергея Петрова в заявке команды. В четверг «Краснодар» дома обыграл московское «Динамо» в серии после матчевых пенальти 6-5 в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России. Петров вошел в заявку на матч, но остался на скамейке запасных. В суперфинале 24 мая в Лужниках Краснодар встретится с московским «Спартаком». Московский футбольный «Локомотив» может рассмотреть назначение Андрея Талалаева из Калининградской «Балтики» главным тренером команды, если нынешний наставник железнодорожников Михаил Галактионов покинет свой пост. Он ведет переговоры со столичным ЦСКА, об этом сообщает портал LegalBet. Отмечается, что при этом приоритетом для армейцев является назначение иностранного специалиста. Российский нападающий Евгений Кузнецов имеет на руках предложение из Швейцарии. Об этом сообщает агент хоккеиста Шуми Бабаев. Он также отметил, что российские клубы пока не проявили интереса по отношению к Кузнецову. В частности, челябинский «Трактор» не намерен приглашать игрока. Ранее стало известно, что Салават Юлаев не будет предлагать 33-летнему форварду новый контракт. Российский нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников вышел на 17-е место по результативным баллам в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Среди россиян он забросил шайбу и сделал голевой пас в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги против Филадельфии Флайерс. Стал первой звездой встречи, его клуб взял верх со счетом 4-1 и повел в серии 3-0. Теперь у 26-летнего россиянина 51 очко в 73 играх Кубка Стэнли за карьеру. Свечников опередил по этому показателю Александра Радулова, у которого 49 очков в плей-офф НХЛ. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Реклама.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 4-6 градусов, возможны небольшие осадки. В Архангельске плюс 8-10 градусов, небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 11-13 градусов без осадков. В Вологде плюс 10-12, временами дождь. В Великом Новгороде плюс 14-16 градусов, малооблачно. В Калининграде плюс 12-14, временами дожди. В Перми плюс 20-22 без осадков. В Кирове плюс 16-18 и дождь. В Уфе плюс 25-27 градусов. В Оренбурге плюс 22. 22-24, грозовые дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 градусов. В Москве местами дожди и плюс 16-18. Сейчас столица плюс 13, облачно, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
2: То нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
1: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Разбираем сложные темы простым языком. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
7: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
3: Примените научный подход к своему пониманию мира. По средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда.
8: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
3: Наша трибуна.
9: Доброе утро. Это новый выпуск вашего любимого спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши – это Дмитрий Сухинина, Юрий Геворкян и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь. Пишите по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про соцсети «Радио России». Там много контента, который дополняет наши эфиры. И вообще очень много интересного. А еще там нас можно не только слушать в прямом эфире, но и смотреть по традиции. В этот предпраздничный прекрасный день передаем вам привет. Показываем, что здесь живут, сидят, работают, ну и живут периодически живые люди. Все, что вы видите и слышите, это в режиме реального времени происходит с настоящими эмоциями. Никакого подлога, никакого искусственного интеллекта. Все настоящее. Да, Дим?
10: Да. Все, не буду с тобой сегодня спорить. Сегодня предпраздничный день.
9: Хорошо. И по поводу праздника, который завтра нам предстоит, у нас сегодня тоже интересные темы. Мы сначала поговорим про то, как жил и чем дышал спорт во время Великой Отечественной войны, а после этого поговорим про то, как Российский футбольный союз придумал интересную инициативу, оцифровали голос легендарного комментатора Вадима Синявского.
10: Да и, наверное, про инициативу РФС еще стоит рассказать, про
9: то, «Бессмертный полк».
10: Да, «Одна на всех», это называется акция, уже как бы ее первые шаги были в
9: на матчах кубковых.
10: Да, на кубковых матчах, и ближайший тур, который будет сыгран в эти выходные дни, там тоже все это продолжится.
9: Ну и голосом Вадима Синявского озвучили самые знаменательные даты российского спорта и кубки УЕФА, которые завоевывали наши клубы, и наши великолепные достижения на чемпионате Европы и чемпионате мира. Все это будет, ну а пока давайте начнем.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
9: Даже во времена Великой Отечественной войны спорт продолжал вдохновлять людей, продолжал быть знаменем и существовать. И о том, как он существовал во времена Великой Отечественной войны, мы поговорим с человеком, легендой журналистского цеха, который знает все про эту тему, писатель-документалист, журналист, историк Николай Михайлович Долгополов. Сегодня гость нашей программы. Николай Михайлович, доброе утро, с праздником.
10: Доброе утро, с праздником.
11: Доброе утро и вас с наступающим.
10: Да, Николай Михайлович, наверное, вопрос первый, это все-таки про спорт, это еще же больше и символизм, это, наверное, показатель такой несломленности духа народа, да, и о том, что все верили в то, что дальше будет нормальная жизнь. Это, наверное, все-таки и про матчи в Ленинграде, и про матчи в 43-м году в Сталинграде, буквально там через 3 месяца после завершения Сталинградской битвы.
11: Да, вы знаете, я с вами полностью согласен. Мне довелось, посчастливилось еще в самом начале 80-х съездить в город Волгоград, поговорить со многими, тогда они были живы еще, участники вот того матча 2 мая 1943 года, когда трактор сталинградский под названием «Динамо Сталинград» играл с московским «Спартаком». И вы знаете, я с этими людьми говорил, которые играли, во время войны они служили в армии. Например, капитан команды Беликов, он работал в милиции и ловил диверсантов-шпионов. Вратарь Ермасов служил в войсках. Другие работали фронтовыми шоферами. То есть это люди, которые были в бою, в битвах. Двое из команды старой трактора довоенного погибли в этих боях. И вот самый такой момент, он и момент триумфа, и момент тревожный, и момент очень и очень запомнившийся многим. Вы знаете, матч в Сталинграде, его инициатором стал, я бы сказал так, все-таки наш великий в то время вратарь Ермасов. 2 метра роста, огромные ручищи, очень такой широкоплечий, с такой твердой поступью. Он был глыбой в воротах. И вот в обкоме партии в Сталинградском секретарь партийный Чуянов ему предложил: ну как, сыграете? И он твердо сказал: мы можем, мы сыграем. И вопрос: а как же вы возьмете силы? Откуда вы наберете этих игроков 11? И он сказал такую вот фразу, которая мне очень помнится: сталинградцы все могут. Действительно, отыскались с огромным трудом 13 футболистов. Многие из них были истощены. Многие, знаете, так говоря по-простому, еле волочили ноги. И что они сделали? Они поселились прямо на том поле, где должна была состояться 2 мая встреча. Рыли землянки и жили в этих землянках. В каждой землянке вместе с семьями, у некоторых уже были большие семьи, по 14 человек. Сразу приехали саперы. Почему? Не давали тренироваться. А зачем? Почему же так? Да потому что все поле стадиона «Азот» было усеяно минами. И вот эти мины, их все пытались убрать и разминировали. И ничего, ничего, чтобы не угрожало жизни участников. С кем играть? Должны были играть с московским «Динамо». Потому что хотелось вот встретиться со своими людьми, которые близки по духу. Но не получилось, потому что большинство динамовцев было в ту пору именно на фронте и за линией фронта. И предложили играть со «Спартаком». «Спартак» — это сильная команда. Она участвовала и в 1942 году. Представляете, 1942 год, я вообще не оговариваюсь. В первенстве Москвы был Кубок Москвы, она играла. И вот, вы знаете, это была команда, которая сохранила весь свой состав. И вот этот состав спартаковский был собран 1 мая на стадионе, шли бомбежки, считалось, что бомбят немцы Сталинград, вылета не давали. Короче говоря, команда прилетела спартаковская во главе с вратарем республики, так его называли, Акимовым, в город Сталинград, и вышла на поле. И здесь был очень интересный момент. Вы знаете, когда Ермасов, капитан, и Беликов жали руки Акимову, то тот сказал: ребята, вам тяжело придется, мы не собираемся вам тут какие-то уступки делать. И игра началась. Ну как, продолжать мне, как вы считаете?
9: Да, да. Но я позволю только дополнить Николая Михайловича, что зрителей было практически 10 тысяч.
10: Да, причем трибуны были там на 3 тысячи.
9: Да,
11: какие были трибуны? Там фактически не было трибун. Это все, так сказать, уже такое наше современное российское добавление. То, что хотелось бы видеть, но, к сожалению, трибун не было. Были какие-то доски собранные. Сидели на земле. но ожидали 3000 зрительный такой вот интерес был, 3000. Действительно пришло, как говорил мне капитан Беликов, пришло около 8, может быть, даже 9 тысяч зрителей. И вот эти зрители, они не то что были фанатами, как теперь принято говорить, команды своей сталинградской, нет. Они были доброжелательны, они аплодировали Акимову, который вытаскивал мячи, они аплодировали ребятам и своим, и сталинградцам, и счет был все время 0-0, минуты до 70-й. И здесь вот сыграла роль то, что сталинградцы работали, сражались, и на футбольном поле тоже, через «не могу». А очень юркий такой маленький человек, я с ним встречался, 7-й номер, краёк, Сава Пеликян, он работал фронтовым шофером, он пробежал по своему флангу, сделал пас, и Моисеев, нападающий, забил безответный, как выяснилось, мяч в ворота Акимова. 1-0. И как вы думаете, как эта встреча закончилась? Закончилась тем, что сталинградцы некоторых своих товарищей по команде ввели в раздевалку под руки. Все было отдано этому матчу, этой борьбе. И долго сидели, дышали, просто мучились, но вышли, поблагодарили всех болельщиков, пожали руки спартаковцам потом и пригласили их на банкет. Вот, вы знаете, меню банкета меня очень, так сказать, немножко удивило. Что было на банкете? Достали несколько буханок ржаного хлеба, но свежего, только выпеченного. Достали наш традиционный напиток. Это без этого нельзя. И, знаете, что было совершенно необычное для спартаковцев? Все это было под прекрасную сталинградовскую селедочку. И вот такой был банкет. Знаете, я с этими людьми, можно сказать, встретился всего лишь 2 раза в жизни, но они мне очень запомнились, эти сталинградцы. Они запомнились тем, что они считали, что вот тот героический матч, который они провели, они должны были провести, чтобы показать людям, что война идет, но они выстояли, что Сталинград жив, и они работают, тренируются, выступают на поле ради своих сограждан. И вот этот матч, вы знаете, он произвел огромное, я подчеркиваю, впечатление на мир. И даже газета «Таймс» британская опубликовала на первой полосе вот материал и всю полосу посвятила этому матчу. И после этого британские летчики специально написали письмо сталинградцам. И вот что интересно, команда «Арсенал», знаменитая британская команда, тоже написала письмо поздравительное, и было приглашение от англичан приехать на матчи в Англию. И здесь очень хотелось приехать. И было и приглашение, это было бы интересно, конечно, для сталинградцев, но, вы знаете, было принято мудрое решение. Не готовы мы к этим матчам, не успели подготовиться. И было под очень вежливым предлогом отказано, сказав, что через пару лет мы уверены, что такие матчи состоялись. И действительно, такие матчи состоялись. Многие уже знают о том, что в 1945 году состоялось великолепное турне московского «Динамо» по Великобритании, в котором «Динамосы» победили и показали блестящую игру.
9: Да. И еще я дополню про газету «Таймс». Они прокомментировали состоявшийся матч словами: «Если русские могут играть в футбол в Сталинграде, то это свидетельствует, что они уверены в будущем». Это как раз про то, что, Дима, ты говорил в начале.
10: То, с чего я начал, на самом деле. Ну, на самом деле, еще неудивительно. Май так на спортивные события во времена Великой Отечественной был достаточно богат, потому что в 1942 году тоже состоялся матч в блокадном Ленинграде тогда, да, там... «Динамо»
11: Да. И команда так называемого «Энского завода».
10: Ленинградский металлический завод, да.
11: Да, вы знаете, ну, в принципе, там были действительно и латчане, там были и другие люди приглашенные, не могли собрать, к сожалению, заводскую команду, потому что люди были истощены, было очень тяжело выйти на поле. А знаете, как собирали вот эту ленинградскую команду? Это было очень и очень интересно. Мне рассказывали родственники тех, кто играл, а некоторых вызывали с фронта, представляете? И вот люди там бьются около родного города, защищают его. Еще была блокада, и их отзывают с фронта ради того, чтобы сыграть такой матч. И матч действительно был сыгран. Этот матч, к сожалению, не так известен, как тот, который прошел в Сталинграде, но он очень памятен тем, что в нем играли именно, я себе это позволю слово, истощенные блокадники, понимаете? Блокадники. И вот эти люди, они сумели выйти на поле. Было заранее решено, что никаких вот таких не будет долгих матчей по 45 минут. Сил хватило на два тайма по 30 минут. И вот, конечно же, тут спортивный результат значения не имел. Вот много пишут о том, что там было много людей на матче. К сожалению, нет. Боялись, что если будет много людей, то это вся, конечно, наша вот затея может рухнуть, потому что немцы все это могут заметить, и артиллерия уничтожила бы тех, кто был на поле и на трибунах. Поэтому на трибунах было около 300 человек. Кто эти люди? Это бойцы, выздоравливающие, раненые из соседнего госпиталя. И они, тем не менее, очень энергично поддерживали обе команды. Вы знаете, вот тут счет не имеет никакого значения. Большие споры ведутся на тему. Но неужели это правда, что этот матч буквально в прямом эфире, как мы сейчас с вами говорим, транслировался на всю страну, и даже была трансляция устроена, и немцы это слышали? Нет, это не так. Но один из журналистов, немец по национальности, он был на матче, записал на матче свои впечатления, и действительно на следующий день уже эта запись была подключена к тем дивизионам, радиодивизионам, они так назывались, которые подъезжали к передовой. Это было действительно мгновение. И минут 5-10, пока их не засекали, вот этот репортаж передавался. Вы знаете, я думаю, что, может быть, на мой взгляд, вот этот матч был через «не могу». Это матч, который я бы назвал матч блокадных героев. И мне хочется сказать, что сейчас я смотрю на «Зенитовцев», все есть, все хорошо, прекрасный стадион, чудесное настроение, хорошее у них очень спонсор. И вы знаете, вот я думаю, а вот как тогда было? Как было тогда в военные годы? Как было в блокаду? Где находились силы? Как люди, истощенные, голодные, могли выйти на поле и пробегать два тайма по 30?
10: Ну, я думаю, что бразильцы бы точно не пробегали.
11: Да нет, вы знаете, бразильцы бы не пробегали, да и все остальные тоже. Это могли сделать только наши люди, которые верили, как бы совершенно сказали точно, верили в победу и верили в будущее.
10: Николай Михайлович, а вас не удивляет, что у нас в конечном итоге вот где-то два таких знаковых матча футбольных во время Великой Отечественной войны состоялось? Ленинград, Санкт-Петербург и Сталинград, Волгоград. Это теперь на данный момент два самых посещаемых по болельческой аудитории города?
11: Ну, вы знаете, я бы сказал так, что вообще Сталинград и Волгоград – это город футбольный. Mm-hmm. И, конечно, не вида вот тех замечательных футболистов «Трактора», которые занимали даже четвертое место в первенстве Советского Союза, что сейчас «Ротор» лишь борется за возвращение в сильнейшую лигу. Так произошло, как говорят, так вышло. Но я думаю, что эта команда должна быть в лиге высшей, должна быть в РПЛ, в российской премьер-лиге, потому что очень уж любят в городе футбол, понимаете? Это действительно любимый городской волгоградский вид спорта. Ну, а о Питере говорить нечего. «Зенит» холят, любят, в него верят и на него всегда надеются.
9: Да. Ну, а мы надеемся и на Волгоград, на «Ротор». Он идет на четвертом месте. Есть шанс.
10: В стыки попадет. Там да, просто скорее... уже невозможно не попасть как минимум в стыки, потому что там остальные уже лицензии не имеют.
9: Да. В общем, будем надеяться, что и «Ротор» присоединится к российской премьер-лиге. Николай Михайлович, спасибо огромное большое вам за то, что нашли время для нашей программы и для наших слушателей. Такую подготовили рассказ о том, как жил футбол во времена Великой Отечественной войны. войны. Напомним, гостем нашей трибуны был Николай Михайлович Долгополов, писатель, журналист, историк. Спасибо ему огромное. Ну, а мы через минуту продолжим тему, тоже поговорим про футбол современный, но связанный с футболом,
10: праздником.
9: С праздником, да. Так что через минуту вернемся, оставайтесь с нами.
8: Наша трибуна. О самом важном через расстояние. Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы Алексея Певчева «Полевая почта».
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний выпуск у нас праздничный, музыкальный. Гости нашей программы, думаю, вы все хорошо знаете. Это музыкант, лидер группы «Ва-банк», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.
13: У незнакомого поселка на безымянной высоте о походах наших, о боях с врагами. Пройдет товарищ сквозь бои и войны.
14: Мой дедушка по отцовской линии, Сидор Никонович Скляр, прошел всю войну, закончил ее в звании полковника СМЕРШ. Он никогда детали своей военной жизни с нами не обсуждал.
8: «Полевая почта». Праздничный выпуск. Слушайте 9 мая в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Наша трибуна.
9: Возвращаемся на нашу трибуну. Наша — это Дмитрий Схинин, Юрий Геворкян. И, конечно же, ваша, особенно в этот предпраздничный день. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Вместе с Николаем Михайловичем Долгополовым поговорили о том, как проходили знаменитые матчи в Ленинграде и Сталинграде во время Великой Отечественной войны футбольной. А сейчас поговорим про то, как футбол современный отмечает День Победы.
10: Ну, мы уже сказали о том, что кубковые матчи, которые были сыграны в эти будни и на игре в Москве между «Спартаком» и «ЦСКА», и в Краснодаре между местным «Краснодаром» и «Динамо». Все это проходило под акцией «Одна на всех». Футболисты выходили на игру в специальных футболках с портретами своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Ну, как уточняет Российский футбольный союз, у кого нет таких родственников, это мы в первую очередь, наверное, имеем в виду легионеров, те выходили с портретами ветеранов из данного региона. Соответственно, и патриотические песни. Ты знаешь, и перформанс на самом деле был, да, на московском дерби. Спартаковские баннеры, которые были растянуты, они как раз были посвящены тоже данной тематике и Великой Отечественной войне. И на центральной трибуне выложили в цвета георгиевской ленты еще. На раскладке,
9: да,
10: такая была.
9: Завтра матчей не будет, но 10 и 11 числа они возобновятся, и акция тоже продолжится. Ну, а кроме того, Российский футбольный союз придумал интересную вещь. Оцифровали с помощью современных технологий голос знаменитого комментатора Вадима Синявского, спортивного журналиста, радиокомментатора и вообще одного из корифеев советского радиокомментирования, и озвучили этим голосом самые памятные даты отечественного российского футбола за последние, ну, за последние 20 с лишним лет. Там были...
10: На следующий день после Дня радио, это здорово послушать.
9: Да, да? Как аккурат между Днем радио и Днем Победы. Хочешь дать послушать или сначала все-таки поговорим, пригласим нашего гостя?
10: А давай наш гость тоже послушает, ему тоже будет приятно.
9: Хорошо, ну давай сначала поздороваемся с нашим гостем. Да. Это Кирилл Терешин, директор департамента мероприятий и коммуникации Российского футбольного союза. Кирилл, доброе утро, очень
15: доброе
9: рад
15: утро.
9: Вас слышать.
15: Доброе утро. Доброе утро. Ну, рад вас слышать. И, конечно, хочу поздравить уже с прошедшим праздником, вашим профессиональным праздником. Вы большие профессионалы, и нам отрадно, что вы следите за тем, как развивается футбол в современный период, а не только в период ностальгии, по которому, конечно, все скучаем.
9: Да, спасибо, Кирилл, спасибо, что находите время для нашей программы. Ну, давайте послушаем, как голосом Вадима Синявского
10: звучали бы,
9: допустим, вот матч знаменитый Россия-Нидерланды. Давайте послушаем.
16: Аршавин на левом краю у самой бровки. Перед ним защитник. Андрей не останавливается, идет вперед, протискивается и подает. Мяч пролетает всех голландцев и находится на дальней штанге Торбинска. Гол! гениальный гол сборной России. Радуйтесь, товарищи!
9: Кирилл, как пришла в голову идея вот с помощью голоса Синявского озвучить самые памятные даты российского футбола?
15: Ну, вы знаете, на самом деле все очень просто. Мы стараемся сохранять преемственность и преемственность истории нашего футбола абсолютно в разных форматах. Делали презентацию формы сборной России по футболу, которая отстранена уже более 4 лет от официальных соревнований, даже уже 5 лет. Тоже в стиле таком намедни в ретроспективе, чтобы молодых ребят, которые выступают за сборную, и за сборные, и молодежную, и юношку, было осознание того, что такое герб на груди, что такое майка, что это не просто какая-то футболка, да, что это определенный зал славы, это определенная ответственность, и они должны знать историю, в ряд каких футболистов они встают, надевая майку национальной команды. Аналогично и с Синявским, с Вадимом, поскольку вы правильно сказали, что ну, он действительно основоположник спортивного комментирования, и в целом молодежь и молодое поколение об этом ну, мало кто знает, наверное, но ведь раньше футбол не показывали по телевизору. Сейчас можно без звука, некоторые без звука его смотрят, потому что не нравится, как некоторые комментаторы там работают на матчах. А раньше наоборот, не было изображения, и голос Синявского, он вызывал к фантазии людей, да, если он таким образом комментировал футбол, то у людей рисовалась картинка перед глазами. Это, конечно, ну, сейчас это трудно представить, но это громадный профессионализм. И у многих поколений, в том числе футбольных людей, конечно, он ассоциируется со многими футбольными трансляциями, в целом с памятью об отечественном футболе и со многими нашими замечательными победами и событиями. Напомню, что Синявский, кстати говоря, комментировал еще первый матч, который был проведен еще даже в годы Великой Отечественной войны. Это был финал Кубка Советского Союза, играли ЦДК и «Зенит». И вот он его комментировал, а в целом первый футбольный комментарий он провел с матча национальной команды Советского Союза.
10: Да. Против ну, надо сказать, что и Вадим Синявский еще первый телевизионный матч прокомментировал, как раз тоже, вот я не знаю, вот май прямо у нас...
15: На «Динамо» играл.
10: Да, ЦДК и «Динамо» играли.
9: Ну, и я тоже помню, что Вадим Святославович еще в годы Великой Отечественной продолжал работать с фронта, вел радиорепортажи, участвовал в том числе в битве на Курской дуге, был ранен, в Севастополе был ранен, потом участвовал в битве при Курской дуге, и, несмотря на ранение, продолжал работать, вести радиорепортажи с передовой, а потом, да, уже и футболом занимался. То есть очень символично выбор голоса для этого праздника. Ну, давайте еще один фрагмент послушаем. Как бы звучал матч Россия-Испания?
10: Интересно, какой там фрагмент выбрали, да? Там, с ногой Акинфеева или...
9: А вот ты зачем нам, Дима, забегаешь вперед? Давайте послушаем голос Вадима Святославовича.
15: Всем запомнился.
16: Решающий пенальти идет пробивать испанский нападающий Яго Аспас. Все лужники замерли в ожидании. Разбит! Удар! Игорь Акинфеев ногой парирует его. Да, четвертьфинал. Мы это сделали впервые. Вот она история.
9: Да, Диму, наверное, друзья любят за то, что он фильмы рассказывает до того, как они их посмотрели. Да, Дим?
10: Да. Я человек-спойлер.
15: Да. Я здесь добавлю, коллеги, на самом деле действительно очень символично, вы рассказали биографию военного корреспондента Синявского, ведь действительно футбол, он был не просто игрой, остается не просто игрой, не просто видом спорта, он всегда стоял на страже Родины. Многие футболисты и тренеры, они ушли добровольцами на фронт, и во многих, и многие, кстати говоря, вернулись, стали чемпионами Советского Союза, играли в сборной. И в самый сложный момент именно футбол поднимал моральный дух и был олицетворением стойкости и несгибаемой воли нашего народа, поскольку были фрагменты в истории, когда на передовой включали голос Синявского, передавали футбольные матчи на руинах Сталинграда, да, блокадном Ленинграде, и у бойцов на передовой складывается ощущение, что все хорошо, что мирная жизнь, и их родные, близкие, живы и здоровы. И, конечно, это великая суть футбола, и мы стараемся доносить ее, в том числе через акцию «Одна на всех», до подрастающего поколения, поскольку у нас, как вы правильно сказали, помимо матчей кубковых, которые уже состоялись, наша мемориальная кампания «Одна на всех», она проходит в том числе и на матчах юношеской футбольной лиги, молодежной лиги. Ребята начинают 15 лет со всех регионов страны и до 21 года, там, до 20 лет, которые играют в молодежной лиге, все принимают и примут участие в подобной акции и выйдут с портретами своих предков. И в том числе и тренеры детские, и юношеские к этому присоединятся, и молодые арбитры. Это очень важно, и футбол здесь, конечно, большую социальную миссию выполняет.
10: А, кстати, эта акция на летние матчи, на июньские сборные будет как-то продлена?
15: Ну, мне кажется, нет, она ограничится, конечно, 9 мая и теми матчами, которые идут следом за великим праздником Победы. А сборная России у нас часто принимает участие в патриотических мероприятиях, в целом мы через нее транслируем определенные смыслы, она у нас была и на Малаевом кургане, ходила в Музей Победы, в парке Патриот, она была на Пискаревском кладбище. То есть ребята, которые в сборную приезжают, и в том числе наши легионеры, и Сафонов, и Головин, они в этом участвуют. И об этом даже рассказывают мировые СМИ. То есть здесь еще одна такая амбассадорская миссия на международную повестку. Но в июне, конечно, у сборной будет напряженный график, и чуть-чуть сменится контекст. Мы обязательно, например, отметим там День защиты детей. То есть все-таки надо в том числе смотреть на тот период, чтобы это не выглядело, знаете, как неорганичный пиар-акции. Это неправильно. Все должно быть очень нативно, да, и чтобы люди эти смыслы считывали, а не говорили, о, поехали пиариться, там, условно говоря, и репутацию обелять, вот этого не хочется, и мы так никогда не делаем.
9: Да, Кирилл, согласен с вами, но после того, как наши слушатели послушали голос Вадима Синявского, вся страна послушала, я думаю, наверняка будут вопросы о том, а могут ли в ближайшее время РФС порадовать нас голосами других знаменитых советских комментаторов, будет ли продолжаться этот проект, тем более, что исполнение хорошее ведь.
15: Вопрос хороший очень. На самом деле мы о планах не думали, конечно же. Это был такой креатив ситуативный к Дню радио. Но действительно школа комментаторов советских и дальше уже российских. Здесь от Синявского можно вспомнить и Майоровых, потом Маслаченко, Озерова, Перетурина. Ну и, конечно, уже ту школу, которую большая часть футбольной нынешней аудитории помнит и знает и любит, это Виктор Михайлович Гусев, ныне уже ушедший из жизни Василий Уткин, там, Георгий Черданцев, Владимир Стагниенко, ну и так далее, и так далее. Они действительно у многих ассоциируются с матчами не только футбольными, да, но и преимущественно матчами сборной России. Поэтому мы об этом думаем, и, безусловно, возможно, в каких-то коротких форматах для того, чтобы, опять же, акцент на молодое поколение, чтобы это воспринималось и запоминалось, будем делать шорты, рилсы и, конечно, использовать и привлекать наших заслуженных телекомментаторов к подобному формату, к подобному промо-футболу. А в целом, конечно, Виктор Михайлович Гусев у нас часто бывает на мероприятиях. Вы, возможно, знаете, у нас есть проект «Лиги легенд», мы проводим ретро-матчи. И, кстати говоря, матч на руинах Сталинграда, вот вы обсуждали, да, как это было. В 23-м году мы провели реконструкцию этого матча, он назывался «Ретро-матч Победы», он был приурочен к 80-летию Сталинградской Победы, Сталинградской битвы, и мы его проводили в Волгограде, и вот на матч легенд, заслуженные футболисты играли, но уже в возрасте, в Волгограде собралось 32 тысячи болельщиков.
9: Ничего
15: себе. То есть это вот то поколение, да, Есипов, Веретенников, если помните эти фамилии, да?
10: Я-то помню, Юра нет.
9: Да. Почему?
10: А ты не следил в то время за футболом?
15: И, конечно, вы вышли на поле в ретро-форме, был ретро-мяч, и Никита Павлович Симонян, тоже уже ушедший из жизни не так давно, наносил первый удар по мячу, это было очень памятно. Поэтому мы будем стараться, и уже ряд мероприятий проводим, привлекая наших заслуженных комментаторов, и будем. Потому что их голос, даже когда их не видят, он приковывает внимание. Вот, это такая магия голоса, достаточно услышать, как Виктор Михайлович Гусев звучит там в Лужниках по стадиону, и люди сразу начинают оборачиваться и идти на этот голос. Конечно, это голос футбола.
9: Да, Кирилл, удачи вам с проектами.
10: Спасибо большое.
9: Если нужна будет помощь в их освещении, мы всегда рядом. Напомним, да. что... Да, Дима?
10: Да-да, заканчиваю мысль. Да,
9: напомню, это был Кирилл Терешин, директор департамента мероприятий и коммуникации Российского футбольного союза. Говорили мы про акцию «Одна на всех», команда «Родина Победа», приуроченную к Великому дню Победы, ну, а также про интересную новинку от Российского футбольного союза с голосом Вадима Синявского. Будем надеяться, эти проекты будут продолжаться. Ну, а вас...
10: Всех с праздником!
9: Да, всех с праздником! Будьте здоровы, берегите себя, все будет хорошо.
10: До свидания.
17: Наша трибуна. Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню Победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
18: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
17: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
19: На правах рекламы.
20: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
21: Здравствуйте, здравствуйте.
20: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
21: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
20: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
21: Но я с удовольствием на них отвечу.
20: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
21: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
20: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
21: Да, но и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам «Доктор Хорошев» для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
20: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
21: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
20: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»?
21: Да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 20.

0: интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, — говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
1: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
0: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
1: Кстати, частый вопрос. Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 3020.
0: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
1: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
0: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
1: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Восьмое мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
3: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
4: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Украина нарушает перемирие. Около 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из южных аэропортов России. И вход на Красную площадь в Москве временно закрыт. Все подробности далее. Минобороны обвинила Украину в нарушении перемирия в честь Дня Победы и заявила о зеркальных ответах на удары ВСУ. По данным ведомства, армия Украины совершила 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием беспилотников, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 околокоптерного типа, 171 самолетного типа, типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, заявили в министерстве. Также рассказали, что средствами противовоздушной обороны 8 мая вне зоны проведения спецоперации сбиты 396 украинских беспилотников самолетного типа и 6 крылатых ракет «Нептун» ВСУ. Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима, говорится в заявлении ведомства. Ранее Минобороны заявила, что Россия объявила перемирие с полуночи 8 мая до 10 мая в честь Дня Победы и предупредила Украину о последствиях. В случае попыток сорвать празднование в Москве будет нанесен массированный удар по центру Киева. Более 80 рейсов задержаны или отменены в южных аэропортах России. По меньшей мере 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из-за приостановки работы аэропортов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Работа 13 аэропортов на юге России приостановлена из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигация Юга России в Ростове-на-Дону. Об этом ранее сообщил Минтранс. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток. Авиакомпания «Аэрофлот» переносит и отменяет рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов Юга России. Об этом сообщил перевозчик. Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Выполнение полетов по международным направлениям из аэропортов других регионов России продолжается. При этом возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов, говорится в сообщении. Отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Зеленского в стране с угрозами в адрес России не соответствует партнерскому духу отношений России и Армении, заявили в нашем МИДе. Там отметили, что посол обещал доложить в Ереван о сделанном российской стороной представлении. На открытии саммита Европейского политического сообщества в Армении Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что приезд Зеленского в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз. НАТО стало инструментом агрессивного завоевания целых стран. А США, при всей видимости отстранения, по-прежнему главный выгодоприобретатель. Такую оценку в интервью информационной службы «Вести» дал Пьер де Голь, общественный деятель, президент Фонда «За мир и дружбу между народами».
2: НАТО была создана в 1945 году, чтобы фактически обеспечить механизм защиты на случай возможной ядерной войны. Но в то время это был своего рода инструмент дипломатии и политического равновесия. Сейчас же блок превратился в инструмент агрессивного завоевания, инструмент страха, призванный поработить нации и подвести всех под гегемонию НАТО. Но американцы на самом деле ведут игру в своих интересах. То есть они создают видимость того, что уходят из НАТО, чтобы подтолкнуть европейские страны к максимальным расходам на вооружение. Конечно, на американское вооружение. Вы ведь знаете, что 60% расходов европейских стран на закупку вооружений приходится на американское оружие. Поэтому они создают видимость того, что уходят, оставаясь на месте. Ведь очевидно, что американцы никогда не уйдут из НАТО.
1: Пьер де Голь назвал политику России примером для многих стран. По его словам, Российская Федерация и ее партнеры строят новую архитектуру мира. Вход на Красную площадь в Москве временно закрыт. Об этом предупреждают пассажиров, сотрудники метро у эскалаторов, ведущих к выходам станции «Охотный ряд». Также ограничен вход на Манежную площадь. По периметру установлены временные строительные ограждения. Военный парад на Красной площади во знаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в Москве. Поезда на российских железных дорогах дадут гудок победы 9 мая. В полдень по местному времени грузовые поезда и маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал, передает РИА Новости. Этой традиции 81 год. В мае 45 года, за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии, по всей стране прогремели раскатистые гудки паровозов. Как отмечают в РЖД, по сути, железная дорога оповестила страну о победе раньше официального радио. Похолодание придет в Москву сегодня. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 11-14 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Столица нашей Родины. Пик жары пройден. Вчера на главной метеостанции ВДНХ воздух прогревался до плюс 28,8. На Балчике было плюс 30 градусов ровно. Это были самые высокие показатели с начала года. Ну и в Подмосковье жарче всего было в Павловском Посаде ровно плюс 30. И в Коломне плюс 30,9, где, кстати, был побит рекорд, который держался последние 59 лет. Ну и на этом пятидневное метеолето закончилось до лучших времен, а 30-градусная жара, повторюсь, вернется только в лете календарном. В течение дня синоптическая ситуация в Москве обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь, ветер северных ромбов 4-9 метров в секунду порывистый. Температура воздуха уже не превысит плюс 11, плюс 14 градусов. Вечером посвежее до плюс 8, плюс 11. При этом показания барометра будут расти и составят 752 миллиметра ртутного столба. Так что верхнюю одежду сегодня не забываем. И захватите с собой зонты.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Наставник петербургского «Зенита» Сергей Симак признан лучшим главным тренером апреля в российской премьер-лиге по футболу. Под его руководством за второй месяц весны петербуржцы набрали 11 очков. В 5 встречах расположились на второй строчке турнирной таблицы с отставанием в 1 балл от лидирующего «Краснодара». Матч против «Динамо» в 29-м туре чемпионата России будет не менее важным для футболистов Краснодара, чем игра с бело-голубыми в Кубке страны. Об этом заявил нападающий краснодарцев Джон Кордоба после победы над москвичами в ответном поединке финала пути РПЛ Кубка страны со счетом 6-5 по пенальти. Основное время обеих встреч в Кубке завершилось без забитых мячей. В суперфинале 24 мая в Лужниках Краснодар встретится с московским «Спартаком». Встреча 29-го тура первенства страны между Краснодаром и «Динамо» состоится 11 мая в Москве. Футболисты махачкалинского «Динамо» будут добираться на матч 29-го тура российской премьер-лиги с грузинским «Ахматом» на автобусе. Об этом заявил ТАСС гендиректор клуба Шамиль Газизов. Встреча пройдет 10 мая в Грозном. Российский нападающий Андрей Свечников стал вторым игроком в истории «Каролины Харрикейнс», который преодолел отметку в 50 очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Каролина» победила «Филадельфию Флайерс» в третьем матче серии второго раунда со счетом 4-1. Свечников отметился голом и результативной передачей. Теперь в его активе 51 очко за карьеру в плей-офф НХЛ. В истории «Каролины» больше набрал только нынешний капитан команды Себастьян Аха. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 23-25 градусов, временами дождь, а в Пензе и Воронеже плюс 27-29 без осадков. В Ярославле плюс 14-16 градусов, кратковременные дожди, а во Владимире плюс 21-23 и дождь. В Туле дождь плюс 25-27, в Ростове-на-Дону плюс 24-26 без осадков. В Волгограде плюс 26-28 градусов, в Краснодаре плюс 21-23. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 градусов, в Москве местами дожди. Софии плюс 16-18 градусов. Сейчас столица плюс 13, без осадков, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: 8 мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика, главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
3: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Новороссийска, Вологды, Пскова, Казани, Кемерово, Алушты, Подольска и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. И в ближайшие два часа вашему вниманию, друзья, радиоканал «Слушаем». Как обычно, в это время мы говорим на самые актуальные и важные темы, вещаем в FM-формате и в онлайн, естественно. В онлайн нас можно слышать с помощью приложения «Радио России». Вы, наверное, наверняка так и делаете, а все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Ну и кроме того, конечно, информационный ресурс, сайт вести.ру, вашему вниманию, где ключевая информация по всем направлениям нашей жизни собрана. О чем будем говорить в этом информационном часе? Ну, начнем с экономических вопросов. В Центробанке заявили, что в ближайшие месяцы крепкий рубль сохранится. Вот мы немножечко так проанализируем и попробуем спрогнозировать, а что же будет с национальной валютой? Об этом поговорим уже совсем скоро с экспертом. В МИД России отреагировали на запрет символики Победы в Берлине 8-9 мая. Ну и не только эти темы, а также поговорим, где в очном формате пройдет бессмертный полк, обязательно со специалистом. МВД сможет утверждать профессии для мигрантов. О чем именно идет речь? Снова миграционные вопросы в поле нашего зрения. Об этом поговорим. И в Москве работает расширенная программа комплексной профориентации для учеников 10 и 11 классов. Это в завершении текущего информационного часа. Ну а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Итак, давайте поговорим о вопросах экономики. Вопрос рубля на повестке. Рост экспортной выручки создаст предпосылки для сохранение крепкого курса рубля в ближайшие месяцы. Так считают, во всяком случае, в Центробанке. Ну и, конечно, делают определенный прогноз, в том числе по инфляции. Говорят о том, что сейчас она, да, несколько повысилась, но вот это вот любимое слово экономистов и сотрудников Центробанка «таргет», да, или «цель» по-русски-то звучит это так. Так вот, цель к 4% все-таки во втором полугодии выйти. Ну, удастся или нет, давайте спросим у специалистам. Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов с нами на связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: За счет чего вот крепкий рубль? Я так все-таки не совсем и понимаю. Экспорт, ну хорошо, экспорт. И что это теперь, укрепляет у нас рубль?
2: Конечно, это всегда укрепляло рубль. Повышение цен на нефть всегда способствовало укреплению российской валюты, просто потому что увеличивалась валютная выручка при, допустим, той же массе проданной продукции. Но в нашем случае будет и рост экспорта той самой продукции. Это касается нефти, газа, ну, особенно газа, потому что здесь есть запас для увеличения объемов добычи по нефти, все несколько сложнее. Удобрений, естественно, тоже. В том числе азотных удобрений, если наши газовые компании не поленились и подготовили соответствующие производственные мощности. Это мы увидим через некоторое время в показателях, как они работали, да, то есть, так сказать, просто сидели в своих креслах, или они позаботились.
1: Или, о том, не, или не просто сидели, а что-то делали все.
2: И делали что-то, да, делали что-то важное. И получается, что для укрепления рубля есть условия. К тому же торговля-то ведется большей частью в рублях, по крайней мере, номинально она ведется в рублях. Это означает, что, что в экономику приходят прежде всего рубли. То есть мы торгуем за рубли. И таким образом, если искусственно не останавливать укрепление рубля, оно может идти дальше. А дальше это в зону 50-60 рублей за доллар. Это вполне возможно. А почему не может быть такого курса, вы думаете? Он может быть такой
1: курс? Нет, почему? Может и быть, да. Только как это отразится на доходах граждан?
2: Вот это вопрос. Это отразится на доходах граждан в том смысле, что это остановит рост цен. Так. Поскольку рост цен напрямую связан с обесцениванием национальной валюты. Когда рубль обесценивался у нас наиболее сильно, мы берем ситуацию 14-16 годов, мы получили бешеные инфляционные процессы. А та же самая ситуация была и в последние годы, и никакая высокая, сверхвысокая ставка Банка России или там, не знаю, Центрального банка Турции не могла остановить при падающей национальной валюте инфляцию. Инфляция может снижаться, если легко даже, да, и даже вы можете получить дефляцию при росте экономики, если национальная валюта укрепляется. Это имеет огромное значение, определяющее, по сути. Это главное мерило. А все эти таргеты, это все красивые разговоры. Что касается четырех таргетов, 4%, да, то есть такого целевого показателя Банка России, ну что ж, хорошая цифра, 4 это...
1: Как вы так вздохнули, Василий Георгиевич!
2: Пифагорианской философии чисел, то есть это счастливое число, 4, поэтому я вот всем объясняю, меня спрашивают, почему не 3,5, не 4,5 таргет, я объясняю, что вот в соответствии с учением Пифагора, 4 это счастливое число.
1: Главное, чтобы не с учением восточной философии.
2: Может быть, мы встретимся с ним, с этим числом.
1: Да, хорошо было бы понять, встретимся или нет, но тут дело даже не в числах, да, а в суммах в кошельках граждан. Вот в чем дело, да, то есть тут на самом деле...
2: Цены могут снижаться. Вот смотрите, мы в последнее время наблюдали тенденцию снижения стоимости импортных товаров. Те, кто делает покупки в китайских маркетплейсах, они это, ну, видели невооруженным глазом, просто потому что рубль укреплялся, ну, грубо говоря, когда курсы там 95, а потом он становится 75, вы видите, как меняются цены на товары, которые, цена, которая определяется, ну, на основе пересчета курсового, и получается, что цены как бы снижаются, да, они в долларах-то прежние, но они в рублях для вас снижаются.
1: Ну вот,
2: и вот это снижение импортной составляющей в экономике в целом, и внутри России, возможно, это затраты на оборудование, это импортные продукты, ну, в частности, экзотические фрукты.
1: Да. Спасибо вам большое, Василий Георгиевич. Напоминаю, экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был с нами на связи.
0: Великой победе посвящается.
1: Бессмертный полк – это традиционное шествие. Ежегодно проходят они в разных регионах нашей страны. Да что там страны, мира. Но в этом году, конечно, в определенном таком суженном формате, связано это с вопросами безопасности, ну, в частности, в столице, бессмертный полк в офлайн проходить не будет, но онлайн такие мероприятия пройдут обязательно. Предварительно планируется в 37 регионах России, и онлайн акция пройдет во всех субъектах Российской Федерации, а также за рубежом. С нами на связи политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Это стало уже народной традицией? Это стало уже, ну, скажем так, одной из неотъемлемых составляющих празднования 9 мая?
3: Конечно, это стало народной традицией. Более того, все-таки нужно вспомнить о том, что это и народная инициатива.
1: Да.
3: Это тот замечательный пример народного творчества, когда сами люди, инициатива, так сказать, с мест была в свое время реализована и подхвачена, и получила, так сказать, всемирное и вселенское, по сути, развитие, потому что мы видим уже, и наши космонавты участвуют в замечательной акции, посылают нам, так сказать, сигнал из космоса. Это очень яркий пример того, что великая победа и великая война, Великая Отечественная война, участие в ней наших дедов и прадедов, это то, что является основой нашей народной исторической памяти о прошлом. Это фундаментальная основа восприятия нами себя в историческом пространстве. И мы живем этой памятью, и мы ее воспроизводим через семейную традицию, потому что бессмертный полк — это не...
1: Так.
3: Победе — это еще и история семьи, и у каждого она своя, и она ручейками вливается в эту большую реку.
1: Вы знаете, здесь еще, наверное, важно подчеркнуть, что это не просто стало народной традицией, это не просто связь поколений, но это и сплачивание такое общества, да, потому что сам по себе праздник, мы считаем, по всем опросам, да, какие вы считаете самые большие праздники в нашей стране, всегда граждане говорят Новый год и 9 мая. Ну, как-то вот других вариантов практически и нет-то, вот таких вот самых...
3: Именно, да. именно так, и День Победы наряду с Новым годом, по данным социологических опросов, действительно является это два праздника, которые всенародный характер носят и занимают первые места во всех наших рейтингах. И вот в данном случае для нас очень важно, что это действительно часть нашей идентичности, и День Победы для нас, ведь мы страна, которая, народ, который всегда защищает свою страну на протяжении веков. Воинская доблесть – это основа нашей идентичности. И в Великой Победе в 1945-м мы идентифицируем себя через Великую Победу и вкладываем в нее все наши великие победы, которые были в прошлом. И Бородино, и битва на Куликовом поле и прочее. И вот в данном случае День Победы – это квинтэссенция всей нашей героической и трагической истории. А что касается Бессмертного полка, ведь здесь что важно? День Победы – это парад. День Победы – это чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Но Бессмертный полк придал этому еще одно содержание. Содержание очень личное, очень семейное. И с течением времени, к сожалению, ветераны от нас уходят. Это реальность. Мы никуда не можем от этого деться. С течением времени мы переходим в иную плоскость восприятия Великой Победы. И Бессмертный полк в данном случае – это очень важная часть этого нового и нового восприятия.
1: Спасибо большое, Владимир Леонидович. Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, был с нами на связи.
0: Слушаем.
1: На фоне такого высокого патриотизма внутри нашей страны и такого народного подъема перед празднованием 9 мая, Дня Победы, и Бессмертный полк, и шествия в городах, конечно, жутковато звучит то решение, которое было принято в Германии. А что именно произошло? А в Берлине власти запретили на 8 и 9 мая демонстрацию советской и российской символики. И это, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, является позором немецкого народа и лично канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Ну, речь идет о том, что, конечно, нельзя ни символику, ни демонстрацию георгиевской ленточки, ни ношение военной формы, ну и так далее. Но давайте вспомним, что в самом Берлине есть памятник советскому солдату, который держит девочку на руках. И сам Берлин многие годы как раз чествовал и, ну, во всяком случае, не забывал или старался не замалчивать. Что же за позор произошел сейчас? Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько с нами на связи. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день.
1: Как это они отменяют историю? Я что-то не совсем понимаю. Ну вот запретить там символику и так далее. Но что, история забыта уже совсем?
4: Ну, это процесс не новый на самом деле. Вообще немцы одни из тех, кто первыми создали институты исторической памяти. Вот. Потом его у себя по образцу немцев создали поляки, а потом на Украине. Да-да-да. И, собственно, главная задача подобных институтов – это формирование нового исторического взгляда, новой истории, совершенно верно. Для чего? Для того, чтобы сформировать новую национальную идентичность, ну или переформатировать старую. Ничего удивительного в этом нет. Если вы откроете учебники, например, американские, просто по истории школьной, то вы увидите, что там во многих из них Гагарин не упоминается вообще. Ну, то есть вот там делается акцент на американских космонавтах.
1: А кто там, Армстронг, который, да?
4: Ну, конечно, да? Великий, большой шаг для всего человечества. Нет, это реально великая вещь, но Гагарин-то первым полетел.
1: Конечно.
4: Но в итоге-то школьники, они же вообще ничего не знают. Они искренне считают, что да, мы первые, мы американцы. То же самое сейчас происходит и в Германии, то есть это постепенный пересмотр итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, потому что все-таки они разные. Вот. И в этом смысле это лишение, попытка лишить Россию нематериального капитала, то есть статуса победителя, не бенефициара, потому что главным бенефициаром стали Соединенные Штаты Америки в финансовом, там, в экономическом, индустриальном смысле, а именно победителя. Это моральный статус, он нематериальный. Его сложно отнять, но тем не менее это пытаются сделать. пока что сделать это просто вот по нажатию кнопки, ну, не получается, это невозможно. Слишком он велик, этот капитал, слишком велика историческая инерция. Но постепенно, потихонечку, вот втыкая, так сказать, в женщину иголки, можно ее и убить. Вот. Не обязательно ей сразу отрубать голову. Можно родину-мать и иголочками так довести, чтобы она кровью...
1: Ой, какое сравнение, ну, мы, как, что называется, за скобками оставим, Богдан.
4: Это не мое сравнение, это сравнение одного русского философа Василия Розунова, вот, оно, правда, больше относилось к нашей интеллигенции. Но дело в том, что начинается все с мелочей. Давайте запретим символику. А как можно разделить советскую символику от символики победы? Ну, хорошо, давайте вот конкретно вот флаг вот этот, который, знаете, вот... 153-я, там, ордена Кутузова, там, это, давайте этот флаг будем использовать. Это флаг, это исторический флаг конкретной части. Но российские флаги тогда не использовались, их просто не было. Георгиевская лента тогда была в виде гвардейской. Она использовалась в качестве ленточки в наградах, вот, для колодок, там, и так далее. Да, как это можно запрещать? Ну, то есть вы хотите запретить нашу победу, лишить нас победы. Но постепенно, если эти тенденции продолжатся, что, скорее всего, все-таки будет, постепенно дойдет и до того, что поставят вопрос о том, а что здесь, собственно говоря, в Трептов парке делает этот памятник советского тоталитаризма. Там, давайте-ка мы его там перенесем, снесем, отвезем в Эстонию к бронзовому солдату.
1: Значит, ужас заключается, ну, у нас просто полторы минуты, Богдан Анатольевич, ужас заключается в том, что, наверное, немцы забыли такую фразу: если историю забываешь, она повторяется. Не хотелось бы, потому что это самая ужасная кровопролитная война в истории человечества. Но вымывать из памяти всех, там, скажем, живущих европейцев и немцев, в частности, вот то, что произошло, ну, в по историческим меркам, не так давно, 80 с лишним лет назад. Как это?
4: Ну, вымыть из памяти можно все за 1-2 поколения. Более того, сейчас вот все смеются, потому что в Германии подали заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году, так. А Писториус заявил, что к 2039 году немецкая армия, Бундесвер, будет самой сильной в Европе и вообще, так сказать, везде. То есть как-то вот даты уж очень так как-то напоминают даты 20 века.
1: 100 лет.
4: Вот. Ну, посмотрим, что будет. Там ведь и 45-й тоже может, и 2045-й повторится тоже.
1: Но вы понимаете, да, ну, повториться-то нет, но, знаете, не, еще раз, не хотелось бы. Не хотелось,
4: не хотелось
1: бы, потому
4: конечно,
1: что
4: не
1: это
4: хотелось.
1: Совершенно ужасные с точки зрения вообще человеческих потерь и исторического вообще события. Это очень трагически для нас, для человечества, для нас, для советских граждан, для постсоветских граждан, трагические события. Поэтому не знаю, что здесь можно. Вот слово «позор», которое Мария Владимировна Захарова употребила, его, конечно, можно переиначить и более грубо сказать, но в федеральном эфире мы себе такого позволить, конечно, не можем. Но на самом деле это то, что творят немцы, ни в какие ворота. Богдан Анатольевич, спасибо большое, что включились к нам в эфир. Напоминаю, Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог, был с нами на связи. Сейчас на минуту прервемся и к другим темам перейдем.
0: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
1: Это радиоканал «Слушаем» в эфире «Радио России». И, конечно, основные темы мы обсуждаем, как всегда, с экспертами. Давайте поговорим в очередной раз, поговорим о миграции, миграционных вопросах. Правительство внесло в Госдуму проект о передаче МВД полномочий утверждать список профессий для трудовых мигрантов. Как это поможет контролировать, регулировать деятельность мигрантов? Как это поможет с точки зрения безопасности даже? Вот давайте будем разбираться. С нами на связи в прошлом оперативный сотрудник Министерства внутренних дел России Михаил Игнатов. Михаил Вячеславович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Михаил Вячеславович, что эта мера значит? Вот как к этому теперь относиться?
5: Ну, как, хорошо относиться?
1: Так.
5: Конечно, хорошо. Я объяснил, почему. Давно пора как-то упорядочить, понимаете? Но уже мы об этом говорим давно. Что надо все упорядочить, вот это вот пребывание мигрантов здесь. И не только их пребывание, там, регистрации, всякие там патенты, значит, регистрации по месту пребывания, там, и так далее. Всякие там другие документы, которые необходимо там иметь. Они все новые появляются, документы, согласно законодательству. Так вот, нужно еще определить перечень. А чем они вообще здесь могут заниматься, эти мигранты? Uh-huh. Давайте мы к этому придем. Потому что они приезжают сюда и занимаются всем. Вот знаете, кто во что гораст. Вот они просто приехали, главное приехать. А я пойду в доставщики. Нет, я в доставщиках надоело. Пойду я на стройке попробую поработать. На стройке тяжело работать. А пойду я, может быть, устроюсь куда-нибудь охранником где-то поработать. Вот. Или там буду возить этим курьером, перевозить там продукты. Не продукты, а вещи, знаете, как вот курьерская доставка. Угу. Тоже есть такая. Не продукты, а именно вот, знаете, в Валдрисах они работают. Короче говоря, он все на что гораст, понимаете. Самое главное, что он не является никаким специалистом нигде, ни в какой области. Он просто приехал сюда. Зачастую русский язык они знают, ну, несколько слов.
1: Это хорошо, если несколько слов. Я тут на днях пытался таксисту сказать, чтобы он потише сделал музыку в такси. Раза три пришлось ему прям жестами показывать.
5: Это... Жестами, вот, знаете, жестами, как там мальчик жестами объясняет. Да. Так вот, к сожалению, и они все здесь. И мы не могли их никак, значит, упорядочить. И вот сейчас, наконец-то, будет упорядочено, что мигрантам можно заниматься строительными работами. И то, знаете, такими, это должны быть квалифицированные мигранты, но там уже есть специально обученные прорабы там, или начальники участков, которые видят, что из себя представляет работник, и нужен он на стройке этот работник или не нужен. Но разрешено будет работать, допустим, ему в строительстве, там, в благоустройстве, там, территории, допустим, там, знаете, вот там озеленение, там, дворниками, там, кем они занимаются, там, то есть подбирают территории. Ну, и еще там какие-то ряд там...
1: То есть перечень должен быть, на который нужно ориентироваться, да?
5: Да, куда они могут устроиться. Все остальное им будет запрещено. И это правильно. Потому что они идут там кто-то... Вот, я закончил какой-то там... Там Душанбинский, там, хорошо, если Душанбинский, институт медицинский, там, или техникум, и его тут же принимают сюда работать. Он какой диплом, может, это левый диплом, а мы вообще не знаем, что это за такой профессионал-доктор. Но у нас нехватка, допустим, там, где-то врачей, там, особенно в регионах, там, в сельской местности, и его берут туда сразу на работу. А как он будет лечить, это уже тоже второй вопрос. Так вот, чтобы этого не было, допустим, надо будет просто запрещено работать в сфере медицинского обслуживания населения. Все, ни под каким, никакой бы у тебя ни был там диплом, тебя просто не примут, потому что это нельзя, это запрещено. То же самое в такси.
1: То есть это, получается, контролировать теперь будет МВД, да? То есть они наделяются этим правом, утверждают перечень профессий.
5: Они вязают перечень и контролировать будут они, но работодатель, для работодателей это будет обязательно к исполнению. Uh-huh. И работодатель, если возьмет на работу какого-то мигранта, а в перечень работ, которые разрешены на мигрантов, именно эта работа не входит, значит, работодатель будет нести ответственность. И ответственность серьезная, я думаю, будут штрафы, и штрафы будут такие ощутимые. Mm-hmm. Вот, это давно пора уже сделать. Понимаете, уже хватит этой анархии. Знаете, она не должна быть анархией в вопросах вот мигрантов и в вопросах их здесь пребывания. Ни в коем случае. Это, еще раз подчеркиваю, это чревато очень тяжелыми последствиями.
1: Да. Михаил Вячеславович, спасибо вам большое, что включились. Михаил Игнатов, в прошлом оперативный сотрудник Министерства внутренних дел России, был с нами на связи. Следующая тема через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Давайте поговорим про авиацию. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в России в ближайшие 5-10 лет предстоит закрыть белые пятна в гражданском авиастроении. И добавил, что в стране большой пробел по серийному изготовлению самолетов от 2 до 9 мест. Более подробно об этом говорим сейчас. С нами на связи председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. Сергей Викторович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Что так за белые пятна? Вот давайте чуть более подробно об этом.
6: Ну, министр абсолютно правильно обозначил проблему. У нас действительно в стране очень большая, так сказать, полное отсутствие фактически такого сегмента гражданской авиации, как малая авиация. Да, это перевозки на маленьких самолетиках. Uh-huh. Там от 2 до 9 или до 19 мест. Да, разные сегменты есть. И вот в силу разных причин у нас этот рынок сегодня практически полностью отсутствует. То есть это единичные истории есть. Ну вот, собственно говоря, министр наконец обратил внимание на эту проблему и предложил ее решить. Это очень хорошо, позитивно.
1: Каким образом? Вот есть какое-то понимание в экспертном сообществе, у вас, в министерстве, как это нужно делать, что нужно решать, помимо, конечно, очевидного там денег?
6: Да, конечно, там, да. Ну, первая основная проблема — это административные барьеры, да, то есть, собственно говоря, то, из-за чего эта ситуация сложилась, почему нет отрасли. Да, у нас есть федеральные авиационные правила, утвержденные приказами Минтранса, и вот эти вот федеральные правила, они устанавливают фактически запретительные требования к субъектам малой авиации. Да, то есть коммерческая эксплуатация маленьких самолетиков сегодня практически невозможна в силу отсутствия рентабельности. Ну, меняются те же самые требования, что к Аэрофлоту, да, поэтому это невозможно просто выполнить. Вот, и это первое и главное, с чего мы предлагаем начать решение этой проблемы. Да, снять админбарьеры, ввести в отрасли саморегулирование. У нас законопроект написан. Вот, и, собственно, принятие этого законопроекта откроет двери для серийного производства маленьких самолетиков, о чем говорит Минпромторг.
1: Есть ли инженерные кадры для того, чтобы этот вопрос решать? Потому что, хорошо, предположим, в идеальном нашем мире, в идеальной ситуации административные барьеры сняли, финансирование выделили, инфраструктура есть, помещение есть, инженеры есть на то, чтобы это решить?
6: Да, вы знаете, у нас достаточно большой задел есть вот в области производства именно маленьких самолетиков. Они даже сейчас единично производятся, там, да, для внутреннего рынка, на экспорт поставляются наши российские маленькие самолеты, в основном амфибии. Вот. Кое-что производится здесь вот для там, авиаработы, для частного применения. Вот. Поэтому, да, инженерные кадры есть. В октябре прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация собирала совещание на эту тему, да, всех инженеров и производителей, кто может. И вдобавок еще предложила свою поддержку, уже научную, производственную, техническую, там, по организации серийного производства этих самолетов. Но опять же, там, да, было основное условие — это снять админбарьер.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, для тех, кто, может быть, не совсем понимает, Сергей Викторович, где используются вот эти самолеты, ну, типа амфибия или вот самолет Байкал многоцелевой, о котором Алиханов говорил?
6: Ну, у вас есть первый сегмент рынка, самый большой, это частное использование, да, когда вы можете этот самолет для своих личных целей использовать и не за деньги, да, то есть это расходная часть, ну, как бы дорогая игрушка так называемая, да. Второй сегмент – это авиаработы, когда самолетики используются для пыления полей, мониторинга там, лесов, линий там, электропередач или еще что-то, линейных объектов. Вот. Ну, это тоже сегмент есть, он небольшой, там, да, но тем не менее он присутствует. А вот для перевозок людей и грузов, да, самолетики используют сегодня практически невозможно. А это самый массовый сегмент, ну, условно говоря, тут легковое такси. Да. Угу. Вот, то есть мы предлагаем эти самолеты как легковое такси использовать. Прямо в таком же режиме, в каждой деревне своя маленькая полоса. Ну, там авиационный таксист, который там сельских людей возит там в райцентры, в другие деревни, там продают, покупают, там, да, социалка вся и так далее. То есть это именно вот как бы региональное развитие страны. У нас сегодня региональное развитие, собственно, и остановлено из-за того, что нет вот этого вида транспорта, который в Советском Союзе был развит, там, да, и во всем мире он развит, там, где большие пространства, там Юго-Восточная Азия, Африка, там, да, или там в Америке, Аляска какая-нибудь там, да, ну и в целом США все. Вся страна обслуживается. Ну, вот, и это, естественно, является критическим условием для территориального и экономического развития наших регионов.
1: То есть на самом деле здесь вот то есть из того, что я услышал, вы сказали, значит, комплексное развитие. Понятно, что административные барьеры плюс инфраструктура, инженерные кадры, но и здесь нужно сами восстанавливать эти полосы или строить новые вот эти полосы авиационные, да, параллельно.
6: Ну, полосы, конечно, нужно будет строить, потому что сегодня у нас их довольно мало, и они расположены не очень удобно. Вот. Но опять же, чтобы строить полосы, нужно опять же снять админбарьеры, потому что в области аэродрома точно такие же админбарьеры, как в области эксплуатации самолетов или их разработки и производства. Да, то есть как бы во всех сегментах есть админбарьеры. Uh-huh. А в целом, ну, в каждой деревне, ну, несложно 500 метров там, да, откатать, я не знаю, грунтом отсыпать, там, да, щебнем, асфальтом.
1: Да, и сделать такую полосу. Спасибо большое. Сергей Детенышев, председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий, был с нами на связи. Далее у нас рубрика «Вас не обманут». Слово передаю Алексею Гвоздеву. Ну, а потом перейдем к другим темам. Уже поговорим о том, чем живет Москва.
0: Вас не обманут.
7: Здравствуйте. Эксперты говорят, что мошенники изобрели хитрую схему. Они под различными предлогами выпрашивают у детей информацию для входа в их социальные сети, а потом пишут их родителям и выманивают деньги. Также под различными предлогами. Могут запугивать, уверяя, что ребенок в опасности. Еще мошенники начали убеждать детей уходить из дома, не выходить на связь с родными, и потом требуют за них выкуп у родителей. Эксперты говорят, что часто ребенка поджидают аферисты в онлайн-играх и предлагают им что-нибудь купить, а после оплаты злоумышленники начинают пугать тем, что ребенок якобы перевел деньги запрещенной организации, и теперь родителям грозит уголовная ответственность. При этом ребенку внушают, что спасти взрослых может только он. Но рассказывать об особо секретной миссии никому нельзя. Мошенники убеждают детей, что им нельзя отвечать на звонки и общаться с родными. Потом они сами или через посредников вызывают для детей такси, ну а дальше все как в кино про заложников. Хорошо, если дети смышленые или у них есть верные друзья с критическим мышлением или и это самый предпочтительный вариант, человеческий контакт с родителями не потерян. Есть доверие, и они советуются в сложных ситуациях с ними или с другими старшими в семье. Если дети могут доверить секреты родным, значит, лучше защищены от мошенников, потому что они не боятся спросить и признаться им в ошибке. Эксперты по кибербезопасности сообщают, что мошенники начали проводить массовые атаки россиян с помощью СМС-бомбинга. Это когда на номер одного человека за короткий промежуток времени приходит множество текстовых сообщений. Специальные программы массово вводят номер телефона на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек, сервисов услуг. В результате человеку на телефон обрушивается огромное количество СМС-сообщений с кодами подтверждения. Человек может запаниковать. В это время ему позвонит преступник и представится сотрудником службы безопасности. Он может убедить продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет. Якобы так будет остановлен взлом. Не поведитесь на это. Просто переждите эту атаку СМС-ок. Эксперты напоминаю, что есть ключевой набор фраз, которые используют мошенники. Любимые темы аферистов. Взлом аккаунта. Заявка на кредит. Специальный или безопасный счет. А еще напоминание, что идут следственные действия. Нередко мошенники просят не разглашать информацию или призывают задекларировать денежные средства. Уверяю, что ваши деньги пытаются похитить или что зафиксированная подозрительная операция, или истекает срок действия сим-карты, просят продиктовать код из СМС. Специально повторяем эти фразы так, как их применяют злоумышленники, чтобы вы могли их запомнить, услышать в телефонном разговоре, понять, с кем разговариваете, с мошенником, и тут же прервать разговор. Потому что забалтывать его мало смысла. Достучаться до совести вряд ли получится. Больше шансов, что обманщик поймет, что он разоблачен, и сменит легенду. И она ляжет именно в ваше настроение, обнажит ваши страхи, а значит сработает как спусковой крючок. Отключит критическое мышление, и вы потеряете как минимум деньги. Не дайте мошенникам заработать.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: У микрофона Кирилл Лушников
2: и Юлия Содикова.
1: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
3: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
1: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
4: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
2: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как быть людям с повышенным артериальным давлением, как держать его под контролем без химии. По статистике, в мире этой проблемой озабочены более 1 000 000 000 человек. Это каждый 7-й житель планеты. Почему это происходит и что делать, спросим нашего эксперта Раису Анатольевну Калугину. Здравствуйте!
9: Здравствуйте! Чаще всего давление повышается и скачет из-за густой крови. Это постоянный спутник гипертонии. Ведь на самом деле мало кто знает, что такое сгущение крови и насколько серьезные могут быть последствия. На фоне сгущения крови может нарушиться работа сердца, возникнуть сильное сердцебиение, кружится и болеть голова, появляется бессонница, одышка, проблемы с венами и сильная слабость.
8: Я не специалист, но со школы знаю, что сгущение или свертываемость крови защищает от опасной кровопотери.
9: Да, это жизненно необходимая функция. Суть ее в том, что при повреждении кровеносной системы клетки крови, тромбоциты, начинают слипаться, превращаясь в студенистый сгусток. Он закрывает рану и останавливает кровотечение.
8: Но почему жизненно важная функция вдруг становится опасной?
9: В этом виновата та самая вирусная инфекция, с которой мир борется последние 2 года.
8: А какая здесь связь со свертываемостью крови?
9: Прямая. При столкновении с сильным вирусом кровь начинает сгущаться, и этот процесс выходит из-под контроля. Хотя многие считают, что основной удар в этот период принимают легкие.
8: Я так считаю. Разве это не так?
9: Так, но отчасти. В первую очередь поражаются стенки сосудов. В результате сосуды становятся менее эластичными, то есть не способны к расширению.
8: А есть ли у организма какая-то защита?
9: Есть. На повреждение сосудов организм отвечает так же, как на любое повреждение – сгущением крови.
8: Тем самым затрудняя кровообращение?
9: Именно. Клетки крови слипаются, кровь густеет, кровоток замедляется, давление начинает скакать, работа сердца нарушается, отсюда усиленное сердцебиение, головокружение и головная боль, а следом бессонница, одышка и слабость.
8: Похоже на принцип домино.
9: Точно. Валится одна карта, валятся все. Но это еще не все. На фоне сгущения крови в сосудах могут образоваться плотные кровяные сгустки, такие же, как на ранке на руке. И вот это уже не просто давление. Если такой комок оторвется от стенки сосуда, то это уже как пуля в стволе винтовки. И целью ее в любой момент могут стать легкие, мозг и сердце.
8: Вы имеете в виду закупорку сосудов?
9: Да. Вот почему во избежание тяжелейших последствий крайне важно привести в норму сосуды и кровь.
8: А кто в этом случае наиболее подвержен опасности?
9: Пожилые люди. Те, у кого высокий уровень сахара в крови, лишний вес и патологии сердечно-сосудистой системы. У них уже проблемы с кровью, не говоря уже о стрессовых состояниях.
8: А какая связь между стрессом и сгущением крови? Или вправду все болезни от нервов?
9: Не все, но нервозные состояния ослабляют иммунитет, то есть защиту от той же вирусной инфекции. Это может привести и к тяжелым осложнениям, и к долгому восстановлению.
8: Да, картина нерадостная. У меня уже лицо горит, давление, наверное. А хорошие новости есть?
9: Конечно, но сначала надо было обозначить масштаб проблемы, а уж потом сообщать хорошие новости.
8: Что же вы приготовили?
9: Артериал.
8: Что это такое и что из себя представляет?
9: Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Это настоящее. настоящее немецкое ноу-хау.
8: В чем же заключается это ноу-хау? В чем секрет?
9: Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
8: В чем же воздействие флавонолов?
9: А в том, что они сохраняют текучесть крови, не допуская образования сгустков. Это крайне важно и для кровотока, и для артериального давления. Кроме того, флавонолы улучшают эластичность сосудов, их расширительную, пропускную способность.
8: Слушайте, так может быть я буду чаще пить какао? Будет от этого польза?
9: К сожалению, нет. Потому что результаты зависят не от какао, а от флавонолов. И их концентрация должна быть очень большая. Такое количество флавонолов есть только в одном сорте шоколадных деревьев. Криолло. Это очень редкий сорт, использовали индейцы майя за 1000 лет до нашей эры. И ценили эти какао-бобы дороже, чем золото. Поэтому они были доступны только для богатой элиты и называли их пищей богов.
8: То есть все другие сорта не подходят для здоровья?
9: Остальные деревья не содержат нужного количества флавонолов, а значит совершенно бесполезны для крови и сосудов. На сегодняшний день дерево криолло практически не выращивают искусственно. Растет оно в диких условиях. Сейчас доля этого целебного вида составляет не более 1% от мирового объема какао-бобов. Поэтому становится понятно, почему флавонолы настолько редки и дороги.
8: Получается, пить какао бесполезно.
9: Да. Ни в шоколаде, ни в какао-напитках не содержится нужных концентраций флавонолов. Только в артериале. Поэтому и был создан именно такой продукт. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона *22 03. Запишите 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. Придайте эластичность и гибкость своим сосудам. Возьмите давление под контроль.
10: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
8: Теперь понятно, почему в состав артериала немцы добавили именно флавонолы.
9: Есть еще одна особенность. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы.
8: Это так важно?
9: Конечно. Во-первых, флавонолы в составе артериала способствуют текучести крови, позволяя не допустить образования сгустков.
8: А во-вторых?
9: А во-вторых, попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
8: Как скоро можно почувствовать результат от применения артериала?
9: В основном стабильное давление и улучшение самочувствия можно ощутить уже в течение первой недели. И добиться такого результата традиционными средствами практически невозможно, особенно после 60. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03, *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
8: Ну что ж, пора подвести черту и напомнить нашим слушателям о предназначении и главных достоинствах артериала.
9: Артериал создан для поддержания артериального давления в норме, для укрепления и улучшения эластичности сосудов и, конечно,

0: мобильного телефона на короткий номер #2203.
1: Сохраняя кровь и сосуды в норме, у нас может появиться шанс предотвратить возможные тяжелые последствия, в том числе на фоне вирусной инфекции и ее осложнений. Артериал – это ясная голова без тяжести и дискомфорта. Это четкая и стабильная работа сердца. Это наполненная эмоциями жизнь без страха и чувства беспомощности. Крепкий и глубокий сон и бодрое, полное сил утреннее пробуждение. Это возможность быть здоровым человеком, жить и строить планы на будущее, зная, что ваши сосуды не подведут.
2: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
0: Все время хочу добавить, что немецкая медицина считается одной из лучших, а «Артериал» — это оригинальное немецкое качество.
1: В разработке формулы «Артериала» принимали участие лучшие специалисты из Германии. Это несколько лет тестирования, подтверждение эффективности и безопасности. Все компоненты состава на 100% натуральны и, конечно, совместимы с вашими лекарствами. Пока мы получаем прямые поставки артериала из Германии, поэтому поспешите с приобретением артериала. Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Защитите свои сосуды, защитите себя и тех, кто вам дорог.
0: Благодарю нашего эксперта и обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы хотите, чтобы давление было в норме, сосуды были чистыми, без сгустков, то артериал просто создан для вас. Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Звонки по России бесплатные.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта артериал бесплатно. Звоните 8 800 100-01-33 или звоните с мобильного #2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Война и мир и холст.
4: Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи. Все последователи, все художники греков, они всегда с нашей армией. У нас муза у художников приходит по команде.
3: Студия военных художников имени Митрофана Грекова в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
5: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
6: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
3: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
7: Для чего на огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
6: Это правда.
3: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За время перемирия ПВО...

0: ООС сбила 396 украинских средств воздушного нападения. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. И Сергей Лавров заявил о попытках переписать историю и итоги Второй мировой войны. Все подробности далее. Российские подразделения ПВО за пределами зоны проведения спецоперации сбили 396 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун» ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены с полуночи. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны Киева, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь празднования победы советского народа до Великой Отечественной войне, вступила в силу в полночь в пятницу и продлится до 10 мая. Утром Минобороны сообщила, что украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам приграничных районов Белгородской и Курской областей. ВСУ в нарушение объявленного перемирия нанесли 887 ударов беспилотниками различных типов, в том числе 394 удара дронами FPV, 107 ударов октокоптерами, 171 удар самолетами и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Ространснадзор взял на контроль соблюдение прав пассажиров в аэропортах на юге России и Московского узла, сообщает ведомство. Авиакомпаниям поручено скорректировать расписание полетов. Особое внимание должно быть уделено работе с пассажирами. В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении юга страны с сокращенной частотой полетов, сообщает Минтранс. Ранее глава ведомства Андрей Никитин поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов. Работа 13 аэропортов на юге России приостановлена из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигация Юга России в Ростове-на-Дону. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и посетить Парад Победы. Об этом сообщает агентство Белта. Самолет белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Внуково. Нацизм будет побежден, в каком бы обличии он ни возрождался. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИДа. По его словам, Запад не так свято чтит итоги Великой Отечественной войны, которая заложила основу для длительного развития мира.
1: Сейчас, когда мы отмечаем святой подвиг победы над нацизмом, этот самый нацизм поднимает голову. И не только в идеологическом плане, в попытках, которые множатся, переписать историю и итоги Второй мировой войны, а переделать мироустройство таким образом, чтобы снова, как и в колониальные времена, Запад продолжал эксплуатировать всех остальных, продолжал жить за счет других. Эта линия совершенно очевидно проявляется в действиях нынешних западных лидеров западных элит. Но помимо идеологического аспекта, борьба с нацизмом в сегодняшних условиях обретает сугубо практический смысл, учитывая, что в Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников и готовить очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью нанести ей стратегическое поражение.
0: Лавров отметил, что особое изумление вызывают заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, назвавшего одной из своих главных целей – вновь сделать немецкую армию самой сильной в Европе. Сообщение от Кремля. Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. День Победы играет, безусловно, положительную роль в двусторонних отношениях России и США. Об этом заявил посол нашей страны в Вашингтоне Александр Дарчиев во время общения с российскими журналистами на торжественном приеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в посольстве России в Вашингтоне. Дарчиев подчеркнул, что торжественный прием в российском диппредставительстве почтили своим присутствием представители Белого дома и Госдепартамента.
2: День Победы обладает сам по себе огромной энергетикой и играет, безусловно, положительную роль в наших двусторонних отношениях, что зафиксировали еще в 2020 году. В 2020 году президенты наших стран. И сейчас, уже второй год, мы, в общем, свободно празднуем, без всяких запретов. Состоялись две церемонии на Арлингтонском кладбище в прошлом году и в этом году. Марши бессмертного полка с шествием, в общем, при полной поддержке местных властей. Вы там были, видели марш бессмертного полка у нас в посольственном мероприятии. Ну и сегодняшнее мероприятие, которое почтили своим присутствием представители Белого дома возле портальника, по-моему, очень важно.
0: Тем временем посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о росте милитаризации общественного сознания Европы и подчеркнул, что отказ от диалога не приносит ничего хорошего ни для двусторонних отношений, ни для перспектив урегулирования конфликта. По его словам, обычные люди получают из Европы сигналы, что Россия – вечный враг и вечная угроза, что война с Россией неизбежна, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение, что Украину нужно накачивать оружием, дронами и дальнобойными ракетами. Об этом сказал Нечаев в интервью газете «Берлинг-Зайтунг». Вывод, который, по словам дипломата, можно сделать из этого, заключается в том, что Европа готовится к войне против России, которая, согласно немецким источникам, непременно должна начаться в 29-30 годах. Посол напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал все спекуляции о том, что мы хотим воевать с НАТО или отдельными странами Альянса – это чушь. Но в Европе продолжается накал и милитаризация общественных настроений.
3: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Возглавляющий петербургский футбольный клуб «Зенит» Сергей Симак признан лучшим тренером апреля в российской премьер-лиге, сообщается на сайте турнира. Симак победил в голосовании экспертов, а также получил большинство голосов от болельщиков. Он в шестой раз признан лучшим тренером месяца РПЛ и повторил результат в истории турнира. Столько же наград у бывшего тренера Ростова и московского «Динамо» Валерия Карпина. Президент российской премьер-лиги Александр Алаев заявил РИА Новости, что лига может провести товарищеский турнир в межсезонье. Этот сезон в РПЛ завершится 17 мая. Старт нового розыгрыша чемпионата страны намечен на 26 июля. Это наша инициатива, мы ее прорабатываем. Очень аккуратно скажу, есть вероятность того, что состоится хороший летний турнир. Что касается количества клубов, не будем забегать вперед. Могу сказать, что не больше, чем на зимнем кубке, сказал Алаев. Напомню, что с 23 года во время паузы в чемпионате лига проводит зимний кубок РПЛ. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 12 мая собирается обсудить вопрос о финансировании клуба КХЛ «Лада», сообщает ТАСС. Ранее ряд СМИ писал о значительном ухудшении финансирования клуба из Тольятти из-за того, что компании не удается в должной мере выполнять свои спонсорские обязанности. В предстоящем сезоне, по данным «Спортэкспресс», зарплатный бюджет составит 600 миллионов рублей. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев и на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде и сооснователь профсоюза профессиональных теннисистов серб Новак Джокович заявил, что поддерживает игроков, готовых бойкотировать соревнования из-за низких призовых. «Сейчас я наблюдаю за этим со стороны. Я не принимал участия в этих встречах или обсуждениях, но моя позиция максимально ясна. Я поддерживаю игроков», приводит слова Джоковича пресса. И о спорте на этом пока все.
0: Погода. 9 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 5-7 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 7-9, облачно с прояснениями. В Магадане плюс 2-4 градуса, в Хабаровске плюс 18-20, во Владивостоке плюс 15-17 градусов, в Екатеринбурге плюс 12-14. В Челябинске плюс 21-23, временами дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 13-15, в Москве облачно плюс 12-14. Сейчас столица плюс 13, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферная давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: С Днем Великой Победы! Празднуя День Великой Победы, вспомним сегодня о наших героях, спасших нас от чудовищной участи. Когда сейчас, вопреки совести и здравому смыслу, пытаются поставить знак равенства между Гитлером и Сталином, давайте вспомним о том, что Гитлер готовил для народов Восточной Европы и Советского Союза. Составитель служебной записки по проведению в жизнь плана ОСТ доктор Эрхард Ветцель отдельно останавливается на будущей судьбе украинцев и белорусов. Он отмечает, что в соответствии с планом около 65% западных украинцев будут переселены в Сибирь. То же самое планируется сделать и с белорусами. Последний раздел посвящен русскому вопросу. Автор заметок приводит точку зрения доктора Вольфганга Абеля, предлагавшего или полностью уничтожить русских, или онемечить определенную их часть. В ответ на это Ветцель предлагает свой вариант решения русской проблемы, который предусматривает ослабление русского народа в расовом отношении и подрыв биологической силы народа путем мероприятий, ведущих к сокращению рождаемости. Благодаря бессмертному подвигу Красной Армии всего этого не случилось. Вспомним же сегодня о тех, кто спас наши народы, народы Советского Союза, Восточной Европы, мира от уничтожения. Вечная память нашим героям. С Днем Великой Победы!
1: Слушаем.
2: Второй час радиоканала «Слушаем» открываем в эфире Радио России. Приветствую жителей Луганска, Великого Новгорода, Керчи, Красноярска, Нальчика, Иваново, Владивостока, Саратова, Мариуполя, Калининграда и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Белых. И, конечно же, в этом информационном часе мы продолжим делиться с вами тем, чем живет наша страна. Все обсуждаем с экспертами, все в прямом эфире. Обязательно слушайте нас в FM-формате или же онлайн. Онлайн заходите в приложение Радио России. Ну и, конечно, программы сохраняются на платформе «Смотрим». А информацию за информацией идите на сайт вести.ру. Ну и в наши мессенджеры обязательно заглядывайте. О чем будем говорить в этом информационном часе? Рособорнадзор подготовил список запретов на ЕГЭ 2026 года. Что это за запреты? И как детям теперь с этим всем справляться? Вот об этом мы поговорим. Злоумышленники начали разбрасывать флешки с вредоносным программным обеспечением у офисов. Ну уж не знают, как заманить в свои преступные сети, как заманить в свои лапы, как выманить какие-то данные. Мошенники и злоумышленники, ну вот теперь придумали разбрасывать флешки возле офисов. Что с этим делать и как бороться? Поговорим. В России может появиться паспорт отца. Его хотят вручать мужчинам после рождения ребенка. Зачем он нужен и что в этом паспорте, также расскажем. В Москве пройдет парад ретро-автомобилей, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это одна из финальных тем этого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
1: Слушаем.
2: Итак, к вопросам образования. Рособорнадзор подготовил список запретов на ЕГЭ 2026 года. Не допускается вынос из аудитории черновиков и экзаменационных материалов, а за нарушение участника могут удалить из пункта проведения экзаменов. С нами на связи старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии Борис Илюхин. Борис Валентинович, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Андрей.
2: Я не знаю, как психологически к этому подготовиться. Вот ей-богу, все больше и больше каких-то запретительных мер, не допускается то, не допускается это. Значит, пришли, туда не смотрим, сюда не смотрим, через рамки, камеры. Бедные дети, вот ей-богу. Потом там восстанавливаться с психологом нужно после таких экзаменов. Ну, шутки с шутками, хотя в каждой шутке есть доля шутки. А вот все же, да, почему дополнительные меры появляются и как это вообще на качество проведения экзамена скажется?
3: Ну, смотрите, Андрей, во-первых, давайте успокоим всех и скажем, что ничего дополнительного и нового не появляется. Вот последние три, наверное, может, даже больше лет никаких новых требований там к проведению, к процедуре проведения экзамена нет. Мы сейчас с вами говорим о документе, который называется «Инструкция по проведению единого государственного экзамена», он или «Методические указания», он в очередной раз, так сказать, по сути, переиздан. В нем просто акцентировано внимание на то, что организаторы не имеют права залазить в карманы детей. Ну, просто года два назад эта история была. Там непонятно, кто прав, кто виноват. Но на всякий случай еще раз написали, что, ребят, если рамка звенит, то вежливо просим выложить все в отдельной комнате или отдать сопровождающему, но если все-таки металлодетектор показывает наличие железа, то организаторы вправе не впустить в пункт проведения экзамена, что, собственно, и было давным-давно написано, сделано и делается, собственно. Вот. С одной стороны, в целях безопасности, с другой стороны, в целях обеспечения чистоты проведения экзамена. В этом смысле ЕГЭ – это, наверное, одна из самых таких объективных процедур оценки качества образования не только в стране, но и в мире. Вот. И я очень надеюсь, что многие психологические аспекты, о которых мы с вами разговариваем, это больше относится к психологии, наверное, родителей, чем детей, потому что дети об этом давно знают, и я надеюсь, что ни у кого лишнего стресса здесь не возникнет. Хотя, в общем, любой экзамен, любой стресс в институте сдавали, все тоже помнят.
2: Да, вот здесь на что важно обратить внимание и самим школьникам, и родителям, да, понятно, вы как бы так предостерегли, но вопрос-то прежде всего в чистоте эксперимента, назовем так, да, в том, чтобы написать хорошо вот этот самый ЕГЭ.
3: Не будем сейчас касаться предметной составляющей, там есть отдельные рекомендации, что писать и как писать, по каждому предмету отдельно, а с точки зрения организационной, несколько простых советов уже перед самым началом экзамена. Пункт первый. Ребят, пожалуйста, не берите с собой сотовый телефон. Забудете выложить, не прозвенит рамка, зазвенит на экзамене, вас удалят, будет неприятная ситуация. Не надо до этого просто доводить. У нас, как правило, все пункты проведения экзамена не так далеко от дома. Побудьте полдня без мобильного телефона в принципе. Это вам точно совершенно не повредит. Вот. Пункт второй. Не пытайтесь использовать какие-то дополнительные устройства, методы, способы. Действительно, и ведь все меры, которые принимаются по обеспечению чистоты, они действительно дают результаты. Ежегодно, к сожалению, мы видим, что часть ребят там удаляется за нарушение процедуры. Не стоит этого делать, лучше писать честно. Это первый главный совет. Второй совет: не волноваться, внимательно прочитать содержание. Если что-то не понимаете, переходите к следующему заданию. В конце потом вы вернетесь, не тратьте просто драгоценное время, его не так много, часа более чем достаточно, чтобы написать любой экзамен. Пожалуйста, не забудьте перенести ваши тексты и ответы из черновика в чистовик. Такое тоже, к сожалению, по волнению иногда случается. Потом будет очень сложно доказывать, что это написали именно вы.
2: Знаете, я бы здесь добавил еще такую тренировку, Борис Валентинович. Все-таки, да, готовятся школьники. Понятно, что кто-то и с репетиторами занимается, кто-то просто штудирует там учебники, кто-то еще как-то. А вот вы очень хороший первый пункт назвали: не берите с собой мобильный телефон, сотовый телефон. Там, учитывая, как сейчас живет вообще поколение, это уже поколение, не зумеров, альфа, поколение, которое все время с телефоном и не расстается с ним. И когда готовит урок, когда там идут в школу и так далее, то вот эта тренировка, она, мне кажется, могла бы быть полезной. То есть провести такую тренировку как раз без телефона. Вообще куда-то выйти там или убрать его на вот эти самые там 3 часа.
3: Вы знаете, это очень модная сейчас тема, называется даже цифровой детокс. Сам по себе ощущаю, что иногда просто хочется все отложить, пойти в парк погулять часа на полтора. Да. Просто чтобы ничего не отвлекало от себя. Побудьте с родными. Это, поверьте, стоит гораздо дороже, чем любое сидение в любом телефоне.
2: Да, это точно. Борис Валентинович, спасибо вам большое. Напоминаю, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии Борис Илюхин был с нами на связи.
0: Слушаем.
2: Все более и более изощренные методы придумывают мошенники. Вот сейчас они распространяют флешки в России с вредоносным программным обеспечением. Но не просто так распространяют, а в буквальном смысле слова разбрасывают такие флешки недалеко от офисных зданий, недалеко от офисов. Или в лифтах, или на парковках бизнес-центров в России, чтобы взломать рабочие компьютеры и попасть в инфраструктуру бизнеса. Ну а доверчивые граждане поднимают эти флешки, думают, что вдруг там что-то полезное или вдруг мне что-нибудь пригодится, но в итоге могут заразить свои рабочие компьютеры и вообще потерять какие-либо данные. Доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко с нами на связи. Петр Сергеевич, здравствуйте.
1: Андрей, добрый день.
2: Петр Сергеевич, это какая-то новая тенденция или такое мы уже проходили?
1: Да нет, это абсолютно старая история. Там, использование флешек, это там сначала появление флешек, там мошенники стали их использовать. Это достаточно супер-мега простой способ для мошенников, то есть не нужно ничего взламывать, просто на интересе людей тут находишь флешку. И что же на этой флешке? Всем интересно. А на самом деле не должно быть интересно абсолютно никому. Флешки валяются не просто так, как говорится, ничего ценного на дороге не валяется. Там либо вирусы, либо вредоносные программные обеспечения, либо там специальное там устройство, которое скачивается на компьютер, и, соответственно, дальше шпионит, там, передает данные для входа, соответственно, во все корпоративные сети, открывает доступ ко всем серверам и так далее. Ну, как бы мошенники могут в дальнейшем, как бы, то есть, использовав доступ однажды, они могут его там сегодня не использовать. Это может быть атака, может произойти в дальнейшем. Через месяц, два, полгода и так далее.
2: То есть на самом деле эта флешка вроде бы как ничего такого и не показала. Человек ничего подозрительного не увидел, а вирус запущен, и он уже в системе, да? И в нужное для злоумышленников время он сработает.
1: Ну да, достаточно как бы установить или кликнуть по там безобидной фотографии, которая активирует вредоносное ПО, которое там меняет настройки в системе, там корректирует, либо там устанавливает файл слежения, и дальше в удобный период мошенники там взламывают инфраструктуру целой компании, обрушают сайты там по любым направлениям. То есть это может быть не в моменте, через какое-то время спустя, а виной и всего-навсего человек, который поднял и вставил флешку.
2: Значит, главная тогда рекомендация вообще ничего не приносить вот такого в офис, да, и проверять, отдавать проверять сотрудникам IT, может быть, или отдела безопасности, или отдела IT. То есть, если что-то нашли, прям уж, ну, распирает любопытство, тогда отдать, наверное, компетентным людям.
1: Ну, если нашли в общественном месте, там, в парке, лучше не поднимать, подняли... Выкиньте в мусор и не открывайте. Соответственно, если устройство найдено в офисе, ну, сотрудники там информбезопасности, IT-отдел, соответственно, разберутся с ней по достоинству. Ну и, соответственно, если это там кто-то где-то нашел. То есть никаких подарков в виде флешек, я не думаю, что сегодня просто так кто-то будет раскидывать флешки с какой-то полезной информацией. То есть очень опасный такой способ. Повторюсь, что мошенникам абсолютно ничего не нужно. Тут только, как бы, как говорится, желание людей узнать, что же в этой секретной флешке.
2: Только любопытство, с одной стороны, да, а с другой стороны, ничего лишнего, только бизнес и желание заработать на вот этих доверчивых гражданах. В преддверии следующая тема, достаточно коротко. Попробуем коротко. Вот мошенники обманывают россиян в преддверии 9 мая. К сожалению, представляются сотрудниками социального фонда или Минтруда, и таким образом, ну, чаще всего попадают люди старшего поколения на эту удочку, выманивают там всевозможные данные. В очередной раз какая может быть рекомендация по этому поводу?
1: Ну, смотрите, мошенники вообще как бы не брезгуют ничем, и великим праздником Победы в том числе, это вообще за гранью уже, но традиционно праздники любые являются топом активности, и здесь пенсионеры и дети на вершине, соответственно, опасности. То, что касается пенсионеров и ветеранов, мошенники создают всевозможные сайты фишинговые, ссылки рассылают с выплатами в честь 9 мая. То есть никакие не стоит переходить ни по каким сайтам, не вводить никакие данные. Все, что положено ветерану в вашей семье, все придет на карту, на ту, на которую получает ветеран пенсию. Все автоматические начисления пройдут. Соответственно, мошенники, там, всевозможные подарки ветеранам, фальшивые сборы, наоборот, от людей для подарки ветеранам. Соответственно, не сообщать коды ни в коем случае. Не, там, соответственно, переводить деньги на помощь ветеранам, если вы не уверены, что этот фонд является официальным фондом. То есть люди могут повестись на любые мошеннические действия, а мошенники очень изощренно актуализируют свои, соответственно, мошеннические схемы, создают более виральные сайты, похожие на благотворительные фонды, там. Также мошенники создают сайты, могут создавать сайты для бронирования билетов.
2: Вот там, будьте бдительны, пожалуйста, Петр Сергеевич, а вам спасибо, что включились к нам в эфир. Доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко был с нами на связи.
0: Андрей Светенко, хранитель времени.
4: 8 мая 1944 года в решающую фазу вступило сражение за Севастополь, который советские войска окружили за неделю до этого. Накануне войсками 51-й Приморской армии был взят ключевой оборонительный рубеж противника – Сапун-гора. Немцы пытались отбить утраченные позиции, но, несмотря на ощутимые потери, части советской армии не только устояли, но и сумели перегруппировать силы, что позволило действовать отдельными и разведотрядами. Эти отряды одновременно с удержанием захваченных рубежей начали просачиваться через оборону противника и захватили несколько важных тактических пунктов, которые находились уже в черте города. Ночь на 8 мая командующий немецкой 17-й армией генерал Альмендингер вынужден был бросить в бой свой последний резерв, который находился на полуострове Херсонес и в районе Инкерманского маяка. Но части нашей 318-й дивизии остановили наступление врага. Утром 9 мая командующий войсками 4-го Украинского фронта генерал Толбухин назначил штурм 2-й, предпоследней оборонительной полосы противника. О напряженности ситуации говорят уже сами по себе ее параметры. На участке всего в десяток километров в ширину сосредоточились основные силы наступающих, а продвижение вперед измерялось буквально в метрах. Первыми в юго-восточную часть города ворвались бойцы 51-й армии, на долю которой выпала, пожалуй, самая сложная задача – овладеть Сапун-горой. В то же время, благодаря слаженности действий с северо-востока, форсировав Северную бухту, в святыню русской воинской славы вошла 24-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Колесникова. Исход сражения был решен. Последний очаг сопротивления фашистских оккупантов в Крыму, полуостров Херсонес, узкая полоска суши, будет освобождена уже без потерь спустя неделю. А днем освобождения Севастополя станет 9 мая. удивительное и непредвиденное никем знаковое совпадение с Днем Победы в следующем, 1945 году. С вами был Андрей Светенко.

0: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
1: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
2: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, поем, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, во свою машину сдаешь там в утильный металл там, или продаешь там в третьей стране.
1: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Слушаем.
3: Давайте теперь поговорим про отцов и про то, каким образом им сейчас собираются помогать и что на самом деле предлагается в государстве. Ну вот, например, в России может появиться паспорт отца. Его хотят вручать мужчинам после рождения ребенка. И, в частности, там может быть информация с возможными муниципальными, региональными и федеральными льготами. Размещена полезная информация о здоровье, воспитании ребенка. Но важно еще о поддержке супруги после родов. Вот это действительно тоже немаловажный момент такой. С нами на связи председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. Иван Александрович, здравствуйте.
4: Андрей, здравствуйте, рад слышать.
3: Да, Иван Александрович.
4: Пользуясь случаем, да, поздравлю с Днем радио. Вчера отмечали День радио.
3: Ой, спасибо большое, да.
4: Каналов экспертов, специалистов, которые вещают на всю нашу страну, на всю нашу родину. Так что, Андрей, вы тоже в том числе, поздравляю вас.
3: Спасибо большое, это действительно очень-очень приятно. Мы стараемся для того, чтобы информация доносилась молниеносно и была полезной. Спасибо. Иван Александрович, значит, вот, конечно, такой момент, он очень-очень важный, потому что все акценты всегда делаются на мам, это правильно, это важно, но вот паспорт отца, инициатива интересная. Ну, во-первых, как вы к ней относитесь, и вот эта информация, которая должна там быть в этом паспорте, она как? Можно ее расширить или что-то дополнить, или добавить, или вообще нужна ли она?
4: Вы большие молодцы, что подняли эту тему, потому что у меня есть совершенно конкретный ответ и от нашей организации, межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», и от нашей дружественной организации «Содействие реализации прав отцов и детей», что это полностью бредовая идея, которая показывает только вот бутафорную нашу социальную политику. Собственно, сама инициатива введения так называемого паспорта отца, которая была озвучена заместителем секретаря общественной палаты, она, конечно, безусловно, отражает растущее общественное осознание важности роли отца в жизни ребенка и семьи в целом. Однако, оценивая эту идею с точки зрения правовой целесообразности, системности государственной политики в сфере семейных отношений и реальных потребностей российских отцов, нельзя не отметить ее очевидную, да, половинчатость и декларативность. Собственно, предложение о вручении мужчинам символического документа, пусть даже содержащего полезную информацию о льготах, здоровье ребенка, поддержке супруги, выглядит как попытка подменить реальные правовые гарантии красивой бутафории. И в условиях, когда институт отцовства в России фактически остается без должной правовой защиты, когда тысячи отцов сталкиваются с дискриминацией в вопросах воспитания детей, лишаются возможности общения с ними после развода, а государственная политика в сфере семьи носит преимущественно матриархальный характер, подобные инициативы напоминают попытку замаскировать системные проблемы декоративными мерами. И вместо того, чтобы заниматься созданием очередных символических атрибутов, государству следовало бы, вот как мы это видим, сосредоточиться на реальном укреплении правовой базы, защищающей отцовство, и прежде всего на внесении принципиальных изменений в Конституцию Российской Федерации, а именно сделать статьи 38 Конституции, которая закрепляет защиту материнства, детства и семьи, еще и включить упоминание о защите отцовства. Вот это, как мы считаем, наиболее эффективный метод поддержки отцовства, поддержки семьи в целом.
3: Иван Александрович, смотрите, не хочу, знаете, в таких случаях я всегда говорю такую фразу, не хочу выступать здесь адвокатом дьявола, но в данном конкретном случае кто-то вас слушает и может абсолютно резонно и, скажем, имея основания, поспорить. Да, безусловно, такой матриархальный характер, но он вырос в том числе и потому, что значительная часть отцов, к сожалению, уклоняется, например, от уплаты алиментов или выплачивает их, ну, в крайне крошечных каких-то объемах, скрывая свои официальные доходы. И именно это подстегнуло, скажем так, ужесточить определенные какие-то меры. То есть, ну, чтобы мы не подходили только с одной стороны к этому вопросу.
4: Вы знаете, по статистике ФССП России самые злостные неплательщицы именно в процентном соотношении являются матери. Да, их меньше, но это связано с тем, что суды в большей степени еще пользуются какими-то старыми стереотипами о том, что мать априори является более подходящим родителем, чем отец, что, кстати, прямо противоречит принципу равенства прав и обязанностей родителей, которые закреплены в статье 61 Семейного кодекса Российской Федерации. Поэтому здесь следует говорить вообще, в принципе, там, о паритетных алиментах, то есть случаи развода, например. Мы, кстати, эти инициативы уже прорабатываем с 2025 года и подали в Государственную Думу и правительство на рассмотрение и обсуждение. Собственно, если родители разводятся, то оба должны содержать ребенка. У нас нет установленного правила, что только тот, кто проживает отдельно. Плюс, кто определяет, что родитель проживает отдельно? Суд. Значит, в суде сидят такие же разведенные женщины в мантиях и определяют, что дай-ка я сделаю очередному мужчине плохо, значит, определю место проживания с матерью. Однако отец, да, при стремлении воспитывать, находиться рядом с ребенком, при имеющихся всех обстоятельствах, там, ребенок жил там с отцом, с матерью, значит, в локации, да, там, по месту проживания отца, да, преимущественным, значит, ходил в секцию, в школу, в детский сад, его взяли, значит, взяла судья, оторвала, поместила с матерью, там, она непонятно где проживает. Мы очень много видим вот этих вот правовых дискриминационных моментов, очень много работаем в судах с административными органами, поэтому совершенно четко могу заявить, что это совершенно, да, такие бесперспективные меры, которые не приведут к укреплению института отцовства в семье.
3: Значит, ну, просто смотрите, мы тему действительно можем тут часами развивать, тут есть о чем говорить. В данном конкретном случае позиция ваша по вот этому паспорту отца понятна. Иван Александрович, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Иван Курбаков, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», был с нами на связи.
0: Слушаем.
3: За любым ответом практически мы сейчас в интернет лезем. Ну а что? Даже вот опросы подтверждают, более половины россиян, или 66%, ищут ответы на бытовые вопросы в интернете. Около 8% из тех, кто ищет информацию в интернете, как раз осваивают поиск через помощников с помощью искусственного интеллекта. Еще 8% спрашивают у чат-бота или виртуального помощника. Но мне кажется, что все-таки выборка такая не совсем верная, с одной стороны, потому что те, кто не обращается к интернету, бывает так, что спрашивают у своих знакомых, соседей или еще у кого-то, но в целом, конечно же, знаете, а что там нам всемогущий интернет расскажет? Вот как некоторые мои знакомые говорят, там шторку повесить, полочку прибить и все, туда, пожалуйста, давайте в интернет спросим. Руководитель научной группы пространственный интеллект Института Айри, замдекана факультета искусств интеллекта МГУ по научной работе Антон Конушин с нами на связи. Антон Сергеевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Антон Сергеевич, ну, это как тенденция вообще, положительная или не очень?
5: Если люди используют с пользой, то, конечно, положительная. Все-таки искусственный интеллект обучен на совокупности всех знаний людей, он читал практически все книги, поэтому он точно знает очень много всего хорошего и полезного. И он может адаптироваться к вопросу, вести беседу, разъяснять что-то. Так что это полезнее, чем просто почитать какие-то заметки в интернете, которые непонятно, кто написал и с какой целью.
3: Тут только вопрос в другом заключается. Нужно ставить правильные вопросы. А вот это не все умеют делать. Задачи писать или промпты, или верные вопросы задавать искусственному интеллекту. Поэтому и бывает так, что полочка прибита вверх ногами. Ну, я сейчас, конечно, очень утрирую, но примерно так.
5: Утрировать, ну, конечно, пока искусственный интеллект несовершенен, он бывает допускает глупости, но у него есть одна полезная функция. Его можно спросить, а как лучше его спросить? То есть начать лучше не с того, чтобы сразу сформулировать проблему, а спросить, как лучше с тобой обсудить тот или иной вопрос, как мне лучше составить промпт. И он подскажет.
3: То есть вот у него посоветоваться, как с ним общаться. Вот так получается, да?
5: Да, да, да. То есть вот у меня такая-то проблема, есть такой-то вопрос, я хочу то-то и то-то. Что ты можешь мне посоветовать, как к тебе обратиться? Как лучше с тобой взаимодействовать? И поскольку у него есть опыт таких взаимодействий, он может подсказать по конкретной ситуации, как лучше подойти.
3: Ну, а вообще, вот эта сама тенденция о том, что за решением бытовых вопросов мы звоним незнакомым или не обращаемся к соседям или к каким-то более опытным товарищам, а мы за этой информацией идем в интернет, это нормальная вообще история?
5: Ну, конечно, нормальная, потому что спросить интернет часто проще даже, чем позвонить соседям. То есть человеческий взгляд... Лично для тех, кто нас хорошо знает, он, конечно, полезен, но люди же все-таки не уверены, насколько там, сосед, которого спросишь какой-то вопрос, насколько он готов встать на твою точку зрения и объективно с тобой поговорить. А искусственный интеллект может быть беспристрастным, поэтому почему бы и не начать общаться с ним? В конце концов, каждому из нас хотелось бы, чтобы, как у Александра Великого, нас воспитывал Сократ.
3: Да, это вот точно. Это точно. Антон Конушин, руководитель научной группы «Пространственный интеллект» Института АЭРИ, замдекана факультета искусственного интеллекта МГУ по научной работе, был с нами на связи.
0: Песня по случаю.
6: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В начале мая 1966 года на Мосфильме начались съемки картины под названием «Неуловимые мстители». Той самой, легендарной. Снимал ее 28-летний режиссер Эдмон Киасаян. Еще во время учебы во ВГИКе он посмотрел немой фильм 1923 года «Красные дьяволята» о юных героях гражданской войны, созданной по приключенческой повести революционера и писателя Павла Бляхина. А еще Киасаян был поклонником вестернов, ковбойских боевиков о Диком Западе. Так и родилась идея создания остросюжетной ленты о гражданской войне. Правда, многое пришлось переписать. В повести Бляхина главных героев было трое – Данька, его сестра и китаец. В немом фильме его заменил негр. С Китаем в те годы были сложные отношения. Негра на Мосфильме не нашли, и Киасаян решил заменить его цыганенком. А вскоре кто-то из группы предложил число героев увеличить до 4. Так появился Валерка-гимназист. Поначалу у Киасаяна была идея снять в роли дьяволят студентов ВГИКа, но они выглядели слишком уж взрослыми. Нужны были подростки. Актеры на роль Даньки, 15-летнего Витю Косых, нашли на Мосфильме, где трудился его отец, актер Иван Косых. Витя привел на съемки своего приятеля Мишу Метелкина, будущего Валерку, гимназиста. Васю Васильева на роль цыганенка посоветовал режиссеру актер Юрий Цурило, уроженец города Вязники, что в Владимирской области. Именно там Вася жил вместе с 13 братьями и сестрами и был известен всем благодаря умению петь, танцевать, играть на гитаре. Ну а актрису на роль сестры Даньки, Ксанки, нашли в спортзале «Крылья Советов». 14-летняя Валя Курдюкова была кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Так и появилась команда, к которой присоединились великолепный Ефим Капелян, Борис Сичкин, Лев Свердлин, мало кому в то время известные Савелий Крамаров и Инна Чурикова. Фильм вышел на экраны в апреле 1967-го под названием «Неуловимые мстители», стал лидером проката и получил 2 продолжения, а со временем превратился в классику советского остросюжетного зрительского кино.

0: Дорога на Ялту. Песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.
1: Говорит и показывает Москва. Фонд «Гуманитарный мир» и Президентский фонд культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

0: слушайте радиоверсию финального концерта Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». В это воскресенье в 18:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
2: На правах рекламы.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
4: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8-800-777-12-13. Я повторю, 8-800-777-12-13. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
3: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
4: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
3: А какие еще возможности лечения существуют?
4: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
3: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
4: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды Надежда направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. Надежда улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. Надежда направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Надежда оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
5: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
4: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также Надежда может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
5: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
4: Ну, это одно из основных преимуществ Надежды. Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
5: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
4: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса 100 лучших товаров России.
5: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
4: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков.

0: для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь надежда послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. Надежда для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
2: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. 9 Б. Война как предчувствие.
4: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
3: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Мастерс.
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы. Минобороны заявила о контроле над селом Кривая Лука в ДНР. И Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в отсутствии сделки. Все подробности далее. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам.

0: Лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля. Послание адресовано лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Путин также передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны, пожелал бодрости, духа и долголетия. В обращении к народам Грузии и Молдавии Путин призвал сохранять память о событиях суровых военных лет и передать потомкам добрые традиции дружбы. Текст опубликован на сайте Кремля. Традиционный торжественный прием 9 мая в честь зарубежных почетных гостей пройдет в обычном формате. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, парад на Красной площади и акция «Бессмертный полк» в этом году пройдут несколько в измененном виде. Да. С начала перемирия зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом заявили в Минобороны. Утром ведомство сообщило, что украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Российские подразделения группировки «Центр» в течение недели до перемирия уничтожили более 2130 военнослужащих ВСУ, 34 боевые бронированные машины, 16 артиллерийских орудий, 9 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Об этом сообщила Минобороны. Бойцы южной группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. За неделю армия России нанесла 6 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также инфраструктуре украинских военных. Участники спецоперации пройдут на параде ко Дню Победы по брусчатке на Красной площади, сообщила Минобороны. 9 мая в Москве состоится традиционный парад. Его завершит пролет авиации. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» обесточен, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, причина произошедшего выясняется. Энергоснабжение «Атомграда» будет восстановлено через 1.5 часа после проведения необходимых работ. Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о желании вновь сделать германскую армию самой сильной в Европе вызывают особое изумление. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИДа.
1: Особо изумляет, наверное, надо какое-то другое слово подобрать, то, что делает Германия. Канцлер Мерц неоднократно после своего прихода на этот пост, невзирая ни на какие рейтинги, громогласно заявлял, что одной из его главных целей является сделать так, чтобы Германия вновь обладала самой сильной армией в Европе. Ну, я думаю, тут даже нет нужды объяснять, какой смысл таится в этой фразе, когда он говорит, что армия Германии вновь должна стать самой сильной в Европе.
0: Лавров подчеркнул, что нацизм будет побежден, в каком бы обличии он ни возрождался. Торжественная церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата прошла в Александровском саду в Москве. В ней принял участие мэр столицы Сергей Собянин. В церемонии в преддверии Дня Победы также приняли участие военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезнев, председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова и представители кадетского движения города. Члены делегации возложили к могиле красные гвоздики, венки, почтили память воинов минутой молчания. После этого перед ними торжественным маршем прошла рота почетного караула. День Победы в Великой Отечественной войне традиционно отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Дональд Трамп снова угрожает Ирану полномасштабной войной в случае отказа подписать соглашение. Об этом он заявил в беседе с журналистами. Однако, несмотря на то, что американцы и иранцы обменялись ударами, режим прекращения перемирия продолжает действовать. По словам Трампа, это была провокация со стороны Ирана, на которую США ответили ударами. Но это пустяк по сравнению с тем, что ждет Тегеран, если он проигнорирует предложение США.
2: Господин президент, после этих ударов режим прекращения огня с Ираном все еще в силе?
3: Да, в силе. Они сегодня вздумали с нами заигрывать. Мы их просто разнесли. Я дам вам знать, когда перемирия не будет. Им лучше подписать соглашение побыстрее.
0: Ранее в ходе беседы с ведущим телеканала Fox News глава Белого дома сказал, что отводит Тегерану неделю на подписание сделки с Вашингтоном. После переговоров с Трампом президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что американский лидер считает войну с Ираном завершенной. Парламент Болгарии избрал новое правительство страны во главе с премьером Румином Радевым. В начале этого года Радев ушел с поста президента, чтобы участвовать в парламентских выборах и побороться за кресло премьера, чьи полномочия в Болгарии шире президентских. Он неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к конфликту на Украине и возвращению к дипломатии. Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда о запрете информации на сайте «Я плакал». Он также отказал в удовлетворении требований о признании информации, запрещенной к распространению, передает РИА Новости. Спорт.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Команды, занимающие первые места в первой футбольной лиге, получили лицензии для выступления в российской премьер-лиге в предстоящем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Лицензии на участие в высшем дивизионе российского футбола получили Воронежский «Факел», Московская «Родина», Екатеринбургский «Урал» и Волгоградский «Ротор». За два тура до конца сезона первой лиги, занимающие места с первого по четвертое соответственно. Также лицензии получили все команды, участвующие в высшем дивизионе чемпионата России текущего сезона. Выдача лицензии была отказана Костромскому «Спартаку» и Челябинску. «Спартак» занимает шестое место в первой лиге, Челябинск идет на девятой строчке. Наставник петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Симак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам апреля. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Симак получил около 31% голосов по итогам опроса. В пятерку претендентов также вошли Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Мурат Мусаев из «Краснодара», Игорь Осенькин из «Сочи» и Франк Артига из «Балтики». После 28 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата остается «Краснодар». Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Кирилл Глебов получил ушиб пальца в матче финала пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». И через пару дней он должен быть в строю. Об этом журналистам сегодня рассказал исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. И магнитогорский хоккейный клуб «Металлурга» расторг контракт с нападающим Романом Канцеровым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Россиянин принял решение о продолжении карьеры в системе команды НХЛ «Чикаго Блэкхокс», которая задрафтовала его в 2023 году. И о спорте на этом пока все.
5: Погода.
0: 5 мая в Красноярске плюс 16-18 градусов, утром дождь. В Иркутске плюс 20-22 без осадков. В Новосибирске плюс 19-21 градус, временами дожди. В Омске плюс 18-20 градусов дожди. В Сургуте дожди плюс 7-9 градусов. В Ханты-Мансийске плюс 5-7 сильные дожди. В Тюмени дождь, гроза плюс 22-24 градуса. В Челябинске плюс 21-23 дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 13-15 днем. В Москве облачно плюс 12. 14. Сейчас столица плюс 12, облачно, ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: 200 Коми-Гор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Косакова. Здравствуйте. 1 700 000 рублей из благотворительного фонда «Победа» уже направлены в города и районы Коми. Будут израсходованы на изготовление и установку памятных знаков на бесхозных могилах участников Великой Отечественной войны, на оказание материальной помощи нуждающимся ветеранам категории «Дети войны». Глава Коми Ростислав Гольштейн посетил социально-реабилитационный центр «Максаковка», где в рамках целевого заезда проходят реабилитацию ветераны со всей республики. Руководитель региона навестил Николая Рочева, участника Великой Отечественной войны, майора в отставке. Поблагодарил фронтовика за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Также поздравил ветерана труда Фариду Салимову со столетним юбилеем. В годы войны трудилась на колхозном поле и трактористом. В республике проживает всего 6 участников Великой Отечественной войны. Это поколение победителей, и важно помнить об их подвиге и окружить вниманием и заботой, считает заместитель председателя Государственного совета Коми Сергей Артеев.
2: Все мы понимаем, что наших ветеранов Великой Отечественной войны осталось очень мало. Но мы все преклоняемся перед подвигом советских людей. По большому счету, наше поколение – это люди, наверное, вышедшие из советского периода времени. Мы заканчивали советские школы, были октябрятами, комсомольцами. Поэтому мы помним, мы знаем, нас учили. И сейчас мы видим, слава богу, на уроках у нас появляется целая серия, там, «Уроки о важном», о том, какой вклад внесли наши советские граждане, сколько героев породила наша страна и как доблестно мы защищали не только наш Советский Союз, но, по сути, весь мир. Хочется думать, что молодое поколение это знает, усвоит и точно не допустит любых других подобных ситуаций. Тем более сегодня, как никогда, очень важно, чтобы мы это помнили. И как никогда важно, чтобы мы оказали внимание не только к ветеранам, но и к их близким, ко всем тем, кто вовлечен в военное дело, всем тем, кто защищает нас сегодня. С гордостью, с радостью и с добрым словом вспоминая всех советских воинов. И желая всем и друг другу только здравия и мирного неба над головой.
1: Сотрудники Росгвардии Коми накануне 9 мая традиционно чествовали своего ветерана Вячеслава Истомина. 96-летний труженик тыла вышел на улицу к своим гостям, где его приветствовал руководящий состав ведомства. Самые юные участники церемонии, кадеты, прочитали стихи про День Победы и вручили почетному ветерану цветы.
3: Очень рад, что вы пришли меня поздравлять, что вы пришли ко мне в гости. А день какой хороший! Дорогие солдаты, дорогие дети, всех я поздравляю с праздником День Победы, который мы ждали.
1: Украсил церемонию по традиции оркестр Росгвардии. Под звуки марша в честь долгожителей и почетного ветерана службы был устроен мини-парад. Идет активная подготовка к мероприятиям, посвященным 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Запланированы концерты, спектакли, гастроли театров и тематические площадки по всей республике. Праздничные программы состоятся во всех городах и районах, подчеркнул на прошедшем заседании Координационного комитета «Победа» заместитель председателя правительства региона Сергей Емельянов.
4: Министерством культуры и архивного отдела республики предусмотрена организация более 1500 событий, запланированных к проведению в рамках памятной даты на территории республики Коми. Это и спектакли в профессиональных театральных учреждениях, это и гастроли с концертными программами, спектаклями, посвященными 81-й годовщине. Это и книжные, в том числе и передвижные, кстати, и виртуальные выставки, кинопоказы, ретроспективных художественных фильмов о Великой Отечественной войне и огромное количество других событий. В Сыктывкаре в числе основных мероприятий состоится большой праздничный концерт в Коми-Республиканской филармонии, где будут показаны наши главные ведущие творческие силы.
1: Маршрут бессмертного полка останется таким же, как и в прошлом году. Об этом в своих соцсетях сообщил глава столицы Максим Мартышин. Сборы формирования колонн участников начнется завтра с 10:40 у Театра оперы и балета. В 11:10 колонна начнет движение по улице Коммунистической до Стефановской площади. В 11:30 пройдет построение возле Академии государственной службы и управления. Затем шествие продолжится по Стефановской площади и через улицу Ленина-Бабушкина до конечной точки администрации города. В 12:00 здесь же выступит фронтовая бригада «Песни Победы». Торжественная церемония возложения цветов с участием главы Коми и официальных лиц начнется с 10:00 у мемориалов «Вечная слава» и «Скорбящий воин». В 11 часов состоится главное событие дня – торжественное прохождение парадных расчетов и колонны военной техники. Днем площадь станет местом проведения легкоатлетической эстафеты, а вечером пройдет большой концерт «Русские маяки». Традиционные автопробеги в знак памяти единства пройдут в Уктыле, Емве, Сыктывдинском, Усть-Кулумском, Прилузском и других районах. По всей республике также состоятся всероссийские акции «Георгиевская лента» и «Окна Победы». К празднованию присоединится и Национальная библиотека Коми. 9 мая с 12 до 16 часов в городском сквере под часами откроют свою интерактивную площадку «Книжная весна. Память о героях». А жителей и гостей города ждут тематические игры, викторины и мастер-классы, посвященные Великой Отечественной войне. И завтра же в сквере у Центра досуга и кино «Октябрь» откроется тематическая площадка «Тыловая летопись Победы». С 12 часов жители и гости столицы смогут окунуться в атмосферу героических военных лет, вспомнить и почтить подвиг тех, кто трудился в тылу ради общей победы. Еще одно культурное событие пройдет в Литературном музее имени Ивана Куратова – экскурсия «Письмо из прошлого». Вы погрузитесь в атмосферу военных лет и узнаете, как работала почта на фронте в годы Великой Отечественной войны, с какими трудностями сталкивались солдаты, отправляя весточки домой, и услышите историю о том, как книга спасла жизнь коми-поэту Серафиму Попову. Начало в 10, 11 и 12 часов. Эжинский дворец культуры бумажников приглашает завтра на кинолектории. В 15:30 покажут художественный фильм «Крылья». В 17 часов «Командир счастливой щуки». В 19 часов «Письмо на фронт». Вход на все сеансы свободный. Питомцы Сыктывкарского конного центра «Аврора» обживаются на новом месте. Новоселье ждали давно, и сейчас здесь кипит работа. Нужно перевести инвентарь и амуницию, рассказывает директор Наталья Денисова.
5: Конкурное поле. У нас здесь будет даже больше, чем на старой территории. И фирма-застройщик, она обещала, что они нам сделают хорошее современное конкурное поле со всей необходимой инфраструктурой, чтобы мы могли здесь заниматься конным спортом еще лучше, чем на старом месте. А вот животные как были рады, когда мы первый раз отпустили лошадей в такую огромную просторную ливаду, которая нам тоже досталась по наследству от предыдущих собственников, это было очень удобно, то они, наверное, несколько часов не останавливались, все бегали и не могли поверить, что у них теперь столько простора резвиться на свободе.
1: В будущем здесь появится не только современное конкурное поле, но и парк отдыха с настоящим чумом, арт-объектами, фотозонами и различными экспозициями. Ну а пока предстоит субботник, желающие могут присоединиться. В Печоро-Елочском заповеднике родился первый в этом году лосенок. Примечательно, что появился на свет день 96-летия со дня основания рекреации. Детеныша назвали Гога. Уже уверенно стоит на ногах и с любопытством изучает мир вокруг. Познакомиться с ним и другими обитателями фермы в Якше можно будет спустя 2 недели после окончания отела. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике произошло похолодание. В Сыктывкаре ночью в 12 часов дня минимальная температура составила плюс 4 градуса. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями. В северных и центральных районах местами небольшой мокрый снег. В южных районах дождь со снегом. Ночью на крайнем юге и юго-востоке умеренный. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Днем порывистый. Температура ночью -1, -6. Днем 0, +5 градусов. На крайнем юге и юго-востоке ночью 0, +5. Днем +5, +10. В Воркутинском районе небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -5, -10. Днем -2, -7 градусов. В Сыктывкаре небольшой дождь, ветер северный 4,9 метра в секунду, днем порывистый. Температура ночью 0, +2, днем +8, +10 градусов. 10 мая по республике сохранится холодная, местами с небольшими осадками погода. 11 мая, начиная с западных районов, ожидается повышение температуры воздуха.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Добрый день. В студии Галина Ведерникова. В Молодежном театре Республики Коми показали новый спектакль. Драма по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Одна из задач, которые были поставлены при открытии этого коллектива, была как раз пропаганда классического репертуара для учащихся. Конечно, с удовольствием ходит на постановки более взрослый зритель. Поэтому, увидев в афише театра это название, премьерные спектакли посетили люди самого разного возраста. Многие хотели, наверное, освежить память происходящей в романе, вспомнить героев, которые бесконечные полемики выясняют, для чего живет человек, кто более нужен и ценен для общества. Противопоставление взглядов представителей молодого поколения и более старшего – это извечный вопрос, который потрясал еще Сократа. И теперь, когда мы соглашаемся, что проблемы непонимания отцов и детей существуют извечно, и тем не менее пытаемся найти хотя бы что-то общее. Вот и создатели спектакля, приглашенный режиссер Елена Павлова, со своей постановочной командой взялись разобраться с этой неразрешимой задачей. Во время пресс-конференции перед премьерой она, директор театра драмы имени Виктора Савина Михаил Матвеев и некоторые актеры ответили на вопросы журналистов. Михаил Николаевич предоставил первое слово Елене Юрьевне.
10: Я приехала к вам из города Санкт-Петербург. Будем представлять вам спектакль по мотивам романа, бессмертного романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Для меня важно что подчеркнуть, что наша постановка – это прочтение сегодняшнего дня. Это некий такой взгляд миллениала на этот роман. И мы смотрим на эту историю глазами 35-летнего человека. Мы смотрим на эту историю глазами рефлексирующего 35-летнего человека, который что-то открывает для себя при прочтении, пересказе этого романа.
9: Что же главным посчитала режиссер спектакля при постановке известнейшего романа XIX века? Что интересно современному творцу?
10: Здесь дело в том, что мы меняемся, взгляд на произведение меняется. Конечно, мы же его читаем из сегодняшнего дня. Я его читаю с позиции сегодняшнего современного человека. Литература – это точка, да? Точка отсчета. Я читаю ее из позиции сегодняшнего дня при любом раскладе. Я же не могу вернуться туда и смотреть со взгляда Тургенева.
11: На что он укладывал и то, что вы укладываете, может, это разные вещи, несовместимые?
10: Возможно, и это, мне кажется, прекрасно, мне кажется, это самое интересное. Я думаю, что как раз театр для этого и существует. Мы же говорим не про восстановление эпохи, да, потому что восстановление эпохи у нас занимается все-таки, давайте будем говорить так, кино. И мне кажется прекрасно, что кинематограф этим занимается, они делают прекрасные костюмированные фильмы. У театров другая для меня функция. Театр чем очень сильно отличается от кинематографа, от тем, что мы погружаемся в какую-то историю. Театр существует здесь, сейчас. Собралась какая-то определенная группа людей, там, я не знаю, 2 или 3 мая 2026 года в 18:00 или в 19:00, что-то спектакль. И мы приходим именно в это время, именно в этом состоянии в определенном. И это состояние мы никогда больше в жизни не поймаем. И то, как играется спектакль, он больше же никогда не будет сыгран. В чем уникальность театра, мне кажется. И поэтому единственный для меня понятный и правильный взгляд – это из сегодняшнего дня. Это то, какие мы сегодня, то, какие мы сейчас, то, какие мы в эту минуту, и как мы думаем об этом материале.
9: Чем хочет удивить зрителя приглашенная команда из культурной столицы России?
10: Я думаю, у нас не стоит задача удивлять зрителя. Вот вы знаете, это интересно, потому что, кстати, вы второй человек в регионе, который говорит, что нужно удивлять зрителя. Это интересно.
12: Ну, иначе ходить не будет зритель, если это будет ему неинтересно. Ну, не удивлять, а чем-то рассказать.
10: Мне кажется, театр, он либо попадает, опять, да, если мы говорим про то, что в чем опять уникальность театра, мы же все-таки здесь говорим про театр, либо в тебя это здесь и сегодня, и сейчас попадает, либо в тебя это не попадает. И опять мы сейчас вернемся, что, я не знаю, был ли у вас такой опыт, иногда я смотрю один и тот же спектакль, но я лично сегодня в одном состоянии, а завтра я смотрю этот спектакль, я в другом состоянии. И я абсолютно это всегда по-разному воспринимаю.
12: Это очень часто происходит.
10: И то есть все равно, мне кажется, что любая работа, она направлена на то, чтобы человек думал в себе, что-то искал и как-то на эту тему рефлексировал.
12: Ну, да.
10: И для нас, когда мы работали над инсценировкой с Козюхановым, было очень важно выстроить вот это пространство рефлексии, чтобы зритель увидел себя сегодняшнего в этом материале. Это, в принципе, для меня вообще очень важная вещь. Мне кажется, опять важно отметить, что театр, почему он, там, я не знаю, не может быть лично для меня, он не может быть, там, я не знаю, костюмированным, заходящим в ту эпоху, потому что он же про сегодняшнего человека. Потому что через 3 года спектакль спишется, забудется, он будет никому не нужен. То есть он может происходить опять только здесь, сейчас, только в этой временной рамке.
9: Этот разговор, повторяю, состоялся во время пресс-конференции, еще до первого показа. Сам спектакль удивил, но не в том смысле, что нынешний зритель как-то по-другому видит персонажей романа. Мне и многим другим показалось, что и теперь существует разница взглядов между представителями разных поколений. Как был неприятен автору его главный персонаж Евгений Базаров, нигилист, разночинец, хотя его матушка происходит из дворян. Думая, сейчас никому не понравится его декламация о новых людях, выраженная бесцеремонно, с уверенностью только в собственной правоте. А ведь он и его последователи вовлекают в круг своих убеждений много других людей, преимущественно молодых, еще не составивших собственного мнения, и даже примкнувших к ним женщин, так называемых МНСП. В романе это госпожа Кукшина. Кстати, сценография крайне аскетичная. Столы, стулья, на заднем плане штук 50 торшеров. Вот сцена, где Базарова и его юного друга Аркадия Кирсанова восторженно приветствует Виктор Ситников, счастливый, что и в их губернский городок приехали новые люди с передовыми взглядами.
13: Мне очень лестно. Я, старинный знакомый Евгений Васильевич, могу сказать, его ученик. Я обязан ему моим перерождением. Поверите, когда впервые Евгений Васильевич при мне сказал, что не должно признавать авторитетом, я почувствовал такой восторг, словно прозрел. Вот подумал, наконец я встретил человека. Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно нужно сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет настоящим праздником. Я думаю, вы слыхали о ней, кто такая Кукшина. Евдоксия Кукшина. Это замечательная натура. Эмансипе в истинном смысле слова. Передовая женщина. А знаете что? Давайте теперь пойдем к ней все вместе. А? Давайте. Она живет отсюда. Кукшина. Вы там позавтракаем. Она разошлась с мужем. Ни от кого не зависит.
12: Но она как хорошая.
13: Нет, этого нельзя сказать.
12: Какого ж дьявола ты нас тогда и зовешь?
13: Шутник.
12: Она нам поставит бутылку шампанского.
9: И потом, когда все втроем заявляются к Авдотье Кукшиной, удивляет беспрерывный, бессмысленный смех этой женщины, осчастливленной встречи с умными людьми и почему-то валяющейся на коврике на полу. Впрочем, никто здесь не сидит на стуле или лежит на кушетке, за исключением раненого Павла Кирсанова. Сидят, лежат или на столе, или на полу.

0: выпить бутылочку шампанского.
1: Все болит. Не правда ли, Базаров? Он все болит.
0: А я люблю комфорт жизни. И это мне не мешает быть либералом.
2: О чем рассказывают сами актеры Илья Кислер, Базаров из романа, и Анна Сергеевна Одинцова, ее играет Алена Кибалина.
3: Остальные персонажи, как отжившие элементы, это как раз отвечая на ваш вопрос по поводу того, как проявляется во времени. По поводу того, что это положительный персонаж, не знаю, если мы рассуждаем о том, что Тургенев имеет некоторое отношение к своим персонажам, то лично мне по прочтении романа не показалось, что он положительно относится, как вы говорите, к Базарову.
4: Потом его убил его?
3: А больше никак бы он не смог его разрешить. Я имею в виду Тургенев. Чернышевский, возможно, дальше идет. Чехов определенно. Но Тургенев не смог бы его разрешить. Поэтому он к нему так относится. Ну, это мне так кажется. Что касается постановки и инсценировки Козюханова и персонажей, которые, как вы говорите, лишние. Но здесь время меняется. И поэтому здесь каждому персонажу уделено, скажем так, место, как для рефлексии. И поэтому, конечно, основная сюжетная линия завязана на приключении Базарова и его взаимоотношений с лягушками.
4: А лягушки живы?
3: Бутафория. Ничего живого, кроме еды, мы резать не будем. Мы любим животных, мы их бережем. Мы сохраняем наше природное наследие Республики Коми и лягушек в том числе.
5: Илья, предложенные условия для работы режиссером, как вы приняли, как вы справились?
6: Мы искали, в чем же все-таки мы похожи с теми героями, с тургеневскими, при этом оставаясь современными людьми. Да, очень много мы копались, рылись в паузах, пытались найти мотивы поведения персонажа. Почему в то время они вели себя так, и почему сейчас это актуально? И мне кажется, это такая красная ниточка взаимоотношений персонажей. В чем же они все-таки, или мы в чем все-таки похожи на тех людей, или они на нас? И меняется ли вообще суть человека с течением времени? Ведь, как говорится, меняются только декорации, люди остаются те же. Сейчас какое-то другое отношение. Как там не понимают друг друга молодое поколение и старшее, так и сейчас. На мой взгляд, мне так кажется. Главное, да, действительно понять нынешнее поколение. И тогда нынешнее поколение поймет старшее.
2: Мне кажется, очень хорошо сказал о своей роли Артем Лазарев, одного возраста со своим героем Аркадием Кирсановым.
7: Ну, я, наверное, буду говорить с позиции своего персонажа и своего личного взгляда на это произведение. Для меня здесь, конечно, самым важным является отношение между родителями и детьми. У нас, кстати, в спектакле это да показано, это раскрывается. На мой взгляд, мало что поменялось. Ну, то есть это содержание этих взаимоотношений, да, какие-то проблемы, они такие, в общем, остались, по крайней мере, я так чувствую. Вот я играю, например, Аркадия, я играю сцены со своим отцом. Я, в принципе, улавливаю здесь где-то связь того, как я общаюсь со своими родителями. Интересно, и мне кажется, это то, что эти поколения, безусловно, связывает. То есть в этом смысле, на мой взгляд, ничего не поменялось с тем временем. Это такая тема вечная. Мне интереснее, конечно, было бы поговорить про персонажа своего, потому что Аркадий такой человек, мне кажется, он в некотором смысле олицетворяет вообще такой, может быть, русский дух. Каким-то давлением соблазнов он, на мой взгляд, принимает в своей жизни очень такое волевое правильное решение. То есть да, он находится под давлением каких-то взглядов, каких-то предпочтений базаровских, скажем так. Но потом он определяет для себя, что это не его. Он хочет принимать собственные какие-то решения, что у него есть свой внутренний мир. Он обретает свой внутренний стержень. И что-то в этом есть такое русское. Он делает правильное решение. Он принимает решение не ломать. Он принимает решение как-то очень мирно уживаться с укладом своих родителей, с традициями своего народа. Мне было интересно заниматься в рамках этой постановки этим вопросом.
2: А вот сцена первого знакомства Базарова с Павлом Кирсановым, антагонистом во всех смыслах.
0: Именно потому я уважаю аристократов. Настоящий, личность, вот главное. Человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняюсь. Я уважаю в себе человека.
8: Вот вы сидите в деревне, уважаете себя, сложа руки. А какая же от этого польза?
0: Я лишь хочу сказать, что аристократизм, принц, а без принципов в наше время могут жить одни безнравственные или пустые люди.
8: Ага. А аристократизм, либерализм, принципы. Подумаешь, сколько много иностранных и бесполезных слов. Русскому человеку они даром не нужны.
0: Я вас не понимаю. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать правил, принципов. В силу чего же вы действуете?
8: Действовать в силу того, что считаем полезным. Сейчас полезнее всего отрицать. Вот мы отрицаем.
0: Все?
8: Вы все отрицаете или, точнее выразиться, разрушаете. Но ведь надо уже строить.
9: Так надо сначала место расчистить.
0: Современное состояние общества этого требует. Мы должны исполнить это требование. Русский народ не такой, каким вы его себе воображаете. Он патриархальный, он жить не может без веры.
8: Вот в этом я с вами готов согласиться. Однако же это ничего не доказывает.
0: А мы вообще не русские после всего, что вы сейчас сказали.
8: Мой дед землю покал. Спросите у любого из ваших же мужиков, в ком вас или во мне он скорее признает соотечественника. Вы говорить-то с ним не умеете.
0: А вы говорите, если вы презираете в то же самое время.
8: Когда он достоин презрения.
0: Господа! Я не беспокоюсь. Я не позабудусь. Именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трудит господин доктор. Вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? А? Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу, и всегда казался несостоятельным.
8: Мы ничего не проповедуем. Это, во-первых, берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного слова.
0: Да, вы отличитель, как ваше это называется. Со многими из ваших служителей я соглашусь, но!
8: Потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит и труда. Это ведет лишь к пошлости и к доктринерству. Мы увидали, что умники наши, так называемые передовые люди, обличители, они же никуда не годятся. Что мы занимаемся каким-то спором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, адвокатуре, когда речь идет всего лишь о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда самая свобода, о которой так печутся правительства, то мужик наш готов сам себя обокрасть, лишь бы напиться дурман в кабаке.
0: То есть вы во всем этом убедились и решили сами ни за что серьезно не приниматься?
8: Да, решили сами ни за что не приниматься.
0: И это вы называете нигилизмом?
8: Да, это мы называем нигилизмом.
10: Ломать, действовать. Да как же это ломать, когда даже ему чего не понимаешь, почему?
2: И опять возвращаемся к разговору во время конференции.
5: Елена, когда объясняла, это не в буквальном смысле экранизация романа и не перенос романа на сцену. Это все-таки театральная постановка. И здесь, может быть, вы успеете еще до премьеры посмотреть, прочитать, какие спектакли где ставила Елена, и вы немножко поймете, уже будете готовы, что нас будет ожидать. А отсюда какие-то вещи, которые, может, мы пытаемся просто вот соотнести, а как отцы и дети, да? Как тогда и как сегодня. Эпоха менялась. Как оценивались события? События тогда, а это тоже переломное время было для России, как раз отмена крепостного права в 60-е годы. После революции уж тем более это все приняло определенную трактовку. В 90-е годы мы чуть не выбросили всех, даже не то, что там советских классиков, даже и русских классиков из школы. И, конечно же, это и показывает, как идет время вперед, а мы должны этот материал видеть, понимать, чувствовать уже вот на самом деле с точки зрения сегодняшнего человека.
2: Елена Павловна известна своими постановками и в Санкт-Петербурге, и в других городах страны. Она обладатель множества наград. Как она попала в театр небольшого города, хотели узнать журналисты.
11: Мне позвонил главный режиссер, пригласил на постановку. Мне понравилось, что он зашел с того, что театр хочет какого-то эксперимента, какого-то поиска, чего-то нового, необычного. И, соответственно, если театр заходит с такими словами, это всегда интересно. Для меня было такое важное открытие, что очень небольшие временные рамки даются, потому что в столице работаешь намного дольше над спектаклем, у тебя есть дольше времени для того, чтобы думать, чтобы искать. Это для всех удобнее, в том числе для артистов, для постановочной команды. Другой менталитет, другая культура, это тоже важно отметить, другая культура в театре. В целом каждый театр отличается, но здесь прям очень сильно чувствуется разница, например, там, между столичным театром и региональным театром. В чем был интересен опыт? Ну, во-первых, это действительно гигантский материал, который пришлось переработать. И я ни разу не обращалась к таким гигантским романам, эпопеям. Это раз. А два, ну, для меня сейчас тоже, я же ставлю себе какие-то определенные задачи. Вообще, на самом деле, у нас был изначально заявлен другой материал, потом мы поменяли его. И для меня лично самый зрительский спектакль про персонажа, про учителя. Ну вот смотрите, все равно, когда мы говорим словосочетание «отцы и дети», у нас есть ассоциация, отсылка к школьной программе. Это, конечно, очень плохо, это ужасно, я понимаю, что приведут школьников, и вполне возможно, это будет для них хороший опыт, а вполне возможно, будет травмирующий опыт. Но, кстати, я могу сказать, что у меня идут спектакли для школьников, им нравится. Не знаю, здесь, может быть, не пойдет. Но, например, вот в Нижнем Тагиле у нас идет спектакль для школьников, там вообще все заканчивается гигантской дискотекой в зрительном зале. Может быть, поэтому им и нравится. И понятно, что хотелось закинуть какой-то мостик, потому что вот это все равно страшное сочетание школьной программы. Я не знаю, как у вас, у меня абсолютно жуткие ощущения от уроков литературы, потому что там нужно было отвечать и говорить так, как тебе до этого говорил учитель, и все какие-то твои лишние слова, и все время говорили, ой, нет, что это ты придумала, где это ты вычитала. То есть я не знаю, как у вас в школе, у нас в школе очень сильно задвигали твое личное мнение. И, соответственно, учитель... Чем? Он другой, он имеет свое какое-то право на жизнь, он имеет свое какое-то право на рефлексию, он не понимает в какой-то степени романа, это абсолютно нормально, что мы что-то не понимаем. В какой-то степени он его принимает, он ему нравится, то есть у него абсолютно такой разный взгляд на эти вещи. И для меня чем важен, что учитель, это все равно такой, простите за пошлое слово, это проводник, потому что это, проводник в мир школьников, в мир этой школьной программы, и плюс мы все равно видим в нем вот этого, простите, опять маленького человека, может быть, я говорю, да, такими штампами, но они понятны, мне кажется, который прочитывает роман, который переосмысляет его, который видит себя в этом романе, видит какие-то свои проблемы. Потому что вот когда я перечитываю его там из сегодняшнего дня, вчера я читала, я видела в нем одно, сегодня я читаю, я вижу в нем другое. Да? 5 лет назад я читала «Войну и мир», я видела одно, сейчас я читаю, я вижу абсолютно другое.
2: В любом романе Тургенева тема любви не задвинута на последний план. И тут также есть линия Аркадий, Катя, Базарова, Денцова, Фенечка, Павел Кирсанов. Кстати, если кто-то не читал роман или позабыл много, непонятно, какая роль отведена Фенечке. Кто у нас в семье Николая Кирсанова?
11: Мне кажется, важно подчеркнуть, что изначально в структуре романа все для меня лично рефлексии Базарова перекрывают потом рефлексии любви на тему Одинцовой и взаимоотношений с Одинцовой. Что важно? Но что эти персонажи изначально понятно, что они из разных миров, они не могут быть вместе, они не сочетаются, не соединяются. Вот это, наверное, для меня важно в этой теме любви, что она такая безнадежная, тотально безнадежная. Ну, вообще, как любая любовь, в принципе. Это безнадега, здесь вот она.
5: Два слова я добавлю, как мы пригласили Елену. Конечно же, в молодежном театре очень много интересных по форме спектаклей, новых спектаклей. И каждый раз мы либо наши режиссеры получают такое задание, либо мы приглашаем со стороны. И, конечно же, это всегда какое-то, ну, смело скажем, и больше эксперимента, и больше новизны, и больше риска, и все остальное, да. Про Елену мы немножко знали, поэтому сознательно Денис Александрович, главный режиссер, получил задание связаться и договориться о приезде. Елена уже сказала, что мы замахивались вообще на котлован Платонова. И, конечно, какие-то шаги уже были сделаны для того, чтобы начать работу. Но на самом деле у нас очень жесткий ритм работы, и мы не можем предоставить режиссеру длительный нормальный постановочный период. Мы постоянно выдергиваем людей на текущий репертуар, на какие-то другие мероприятия, и здесь большая сложность. Поэтому заменили на «Отцы и дети». Но «Отцы и дети» — это все равно, это не просто вот так, о, все все знают, давайте быстренько поставим. Это надо снова отталкиваться от Елены Юрьевны. Это все равно сложная, режиссерская, хорошо продуманная, с большим замахом работа, которая делается со стопроцентной серьезностью, а не на скорую руку. И как раз мы такую работу и должны увидеть буквально через несколько дней на премьере. Ну и не могу не сказать, что благодаря существующей, работающей федеральной программе по поддержке детских, молодежных, кукольных театров, мы получили гранты в рамках вот этой программы. В целом она называется «Культура малой родины». И, конечно же, и грант позволяет нам приглашать такую большую творческую команду, ставить спектакль, который, понятное дело, требует затрат. Расходы большие, но тем не менее мы стремимся к чему? К тому, чтобы сделать интересную постановку. Вот я бы так сказал. И, конечно, я тоже заглядываю, что там происходит. Ты видишь, как что-то там происходит, что-то там созревает. И когда уже мы все приходим на сдачу, мы понимаем, что все наши труды, они благотворно сказались. Не зря потеряно время, средства и все остальное.
2: Помогает ориентироваться в большой постановке подбор речевых фрагментов из романа. Все, о чем хотел сказать Тургенев, в спектакле есть. Но все-таки, как неоднократно заявляли все участники пресс-конференции, это не роман, а современное видение его проблематики героев. Понравился актерский состав. Все на своем месте играют хорошо. В том числе и Светлана Малькова, Вадим Козлов играют родителей Базарова. Конечно, сцены с ними, как и многое другое в спектакле, только обозначены. Но язык Тургенева помогает и в небольшой сцене сына с отцом понять весь трагизм ситуации новым человеком.
12: У уездного лекаря не было адского камня?
13: В том-то и дело, что не было.
12: Как же это? Боже мой! Врач! И не имеет такой необходимой вещи.
13: Да ты бы видел его еще ланцеты.
2: В 19 веке ни один критик или любитель словесности вопрошал, почему же все-таки автор убил Базарова. Возникает он и после просмотра нынешнего спектакля. Ответ есть. Да, не нужен такой человек ни в каком обществе или политической системе. Наверное, только родителям. И то он сам не захотел бы остаться с ними или жить похожей жизнью. Как зритель не скажу, что полностью довольна постановкой. Не думая, что учащиеся валом повалят на следующие спектакли, судя по отзывам в журнале театра. Одно точно. Мне очень захотелось взять еще раз роман Ивана Сергеевича и еще раз окунуться в жизнь его героев, описание природы, дворянской жизни и в самом конце постоять вместе с родителями на погосте у могилы их сына.
14: вести Комигор.
15: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вылтырьяс. Канмуса шым омыс министерство шуиз шетны комилы соттыд мата өти даджын миллиард шайт донтым воджаса шым. Вобыдын бір бергадан үждау сода сымын өти прочентлын дасад юкан была. Пожас бұрадыштыны банке сыждона кредит яс, да кадвылы вычны колона вештым яс. Кыджими юртлым, таыч рашияса вечкадлан котырын юрнодыш Михаил Мишустин, кырымалыс индет кыжете регионлы бюджетной воджаса шым яслыш кык коймад юканца чинтам кужа. Миян республикалыш киритисны куим даджын миллиард шайт. Сотта, тавыша медваджа куим тылышын, регионца куд еш вештым ясыз вефтертисны чукыртым торса квайт миллиард сай шайтан. Комиин вычесны тавыша куим тылышын строитчым куча кывкартыд яс. Лыддега спыртыма кышкык ужаланин. Эштадан выйын республика сачеледес бурдатанин бердын выль стройба яс. Мата ыкмызда свит прочент вылы даш сыктывкарын же вуджан вишем яс лечитанин. Джинчыс унжык куламдинса куим стройба ясын. Ставшыс пышти коймад юкан, уржа скола навычны лемью поскын. Отпырье даштыны кабала яс выль гырыш капитантор яс вылы. Кырткерес районца вечкадлан котыр тыдмадесечес олышасыз, кор да кытче тая тылышын вола снолдлан вузышанин. Автолавка стуе пета быт четверга. Медвоч пыралы лопыдин грезда сеща чыддине сыбрындане и помас конша. Сухтан ясы стыча индама, яссы кораны матысчывны урчитым каткежла, позже вочвых телепон пыр вычны заказ яс. Комиин вырса ызилым яс эрдадыны кыщижим видеокамера отсыган. Найыз ытыфтыма рашия сашиштема кыд. Дугдыфтык автоматическая кажалана чын, да пырыштым пыр юртыны тайлыш диспетчерлы. Мыян воч завдитасны кусадны, сымын эчаджык вырвалы ускытте. Сиджа биса пыттым вылы рэскуд яс. Шырмугы слышадны колонамында камера яс. Тачарти уч вочан уадыны вырва вичан министерствын. Республика медводжа швайсны рашия са куслытым би, аслыс пылыс проект са котыртыс ескост фронт. Сыктывкары лэбжем некамыныш нюжадлисны, Москваын беспилотник яскачалым бэсна. Суткиян кыш дроныч, тавысна дерт эзвермы ужавны и аэропорт, и со бэра коли пышти щурз даджин километр. Комия победа повтым лунда героизм лын пас воис медводжаш.
16: Когда мы получили лампаду с огнем памяти, с вечным огнем, с частичкой, было очень волнительно на самом деле. Мы понимали, какой груз ответственности лежит на нас, чтобы доставить, чтобы он нигде не погас в дороге. Пассажирам смогли показать огонь. Все испытывали чувство гордости, что летели на рейсе с такой частичкой огня памяти.
15: Чоры дежер улын каштылан би коллялись войса ескост фронтлан штабын. И торьянин тычына мэй коми республикаты туй воджа нуадис буриш май квайтат луншань, кор эскэшя снимадыны Георгий Победоносецэс. Сыктывкар, Ухта, Печора, Воркута, Сыктыв район, вечная слава мемориалшань би разадасны республика паштала. Вычасны таэс ыния катча тышя советеран яс, кодес ашны сбурат эдыны мэй таршымыс рашия с дорьем. Этис напиш рашия са герой Станислав Кочев.
17: Лично я еду в Сызовский район передать частичку вечного огня голову Валентину Ивановичу, ветерану Великой Отечественной войны. Их у нас в Республике Коми осталось шестеро. Это для нас еще одна возможность сказать каждому из них в глаза слова благодарности. Спасибо за то, что дали право нам жить.
15: Тыттым солдат Джеванинчань победалан пас каштылы осымын аймывысна ыжы тышилыш, тая и ыния олыш яслы тудедан тор. Воас вид муниципалитета, а жылыс и уна мука двойтыр, Москва ыш локтыш пассажир яс да том кадет яс, код яслы дона канмулан история да пыль пычеслан подвиг. Кырткерес районы шылыкчым динца бур вычыш яс быд лун оцаланы матыстыны вермым. Дугдывтык чукартыны украинака тышкачыш яслы колонатор яс. Арлыда ань яс боччысны уджас тыш яслан медводжа лун ящань. Быд тылыш ыстыны вель унатор. Пашкаджыкавиштала Статьяна Кинева.
18: Бурвочиш яс быдасов та челоктыны бытте уджвылы. Отца ще могут жир вичмадис шикца администрация. Ани яс водьмас чина ветеранислан советын, но торья военная операция панчимшань, парикутис на чукартны боечеслы отцык.
19: В нашей команде И то, и другое буквально все умеют. На все руки мастера наши.
18: Аняс озарточно аскаден, как и горта на служи стырмуман. Гагарвоны, тожды социалы кыпаны солдат я слышал овру. Валентина Ключанцевалан, как восен Донбассен погинитис внукас, будун каштилысес щинвасоран. Будвочем торе, волонтер я спуктаны бурщием да юрпитам, медмешка отиджик зон яс вермисна.
19: Ребятам нужно помочь. Пусть они чувствуют, что мы о них помним, заботимся о них. Вот сети плетем. Все делаем. И сухой душ, свечи окопные, и сети плетем, и гуманитарку собираем. Мы бы еще больше сделали, только бы ребята наши победили быстрее.
18: Верно мы с отучим сайн, кодан або кад отсачны чукартыны щем, та жартманебны лекарства с давычащем могущ материал яс, а истыны сывта соцалыны район са юрщик тыш волонтер яс. Отсык чукартын бырын аня скольчилыны юны чай, та же многон атялыны ытамы да сдаюшыдыны ужавны вочи. Идаски бара локтасны татчим идым вочи юкщины поэческыт тыждышым лунын.
15: Ушинск районца усвовом шиктен пуктисны бабаньки спектакль. Ворсисны сетчес муза студия шартистияс, шикца олышяс, шиесны верман лундлы. Постановка с ёнжикаса войнаса аньяс, тылын зилемаяс да челядилыш. Победа шададыма ожит пай пуктышяс. Гейжис пьесаса ухтаыш Эвелина Пиженко. Даштышемыс мунис мата кык тылыш. Ашныс лошадисны секкатча пачка мукатор. Ведидышяслы ёна воис челам былас. Помаз дыр кеканачачесны. Артистияс атялысны выладон яламыш, кысисны ворсны нышта на бурджика,

0: сейчас щиктлы фестиваль. Комиен меджит культура учреждения сычкотыр яс, петкачаны омачимен ясын. Тая тылышын воласнай нёльла, емдин, сыктыдин да кулынлин район яса, ухта. Виктор Савин нема драма театрыш артист яс, айкатыла, вэльгорд, желенеч да паджган, ворсасны три письма спектакль. Вужбойдырлын шлыда драма театр, кулымдина вайлас лавеласы пуктам тор. А каньяса республикаса театр, ухта, шудаяк, ярега да шедюн, петкадлас кашай стопора спектакль. Билет яссы вузылыны культура керкесас. Республикаса вуж вытерлан шлада драма театр нодис ас вуж республикаса учтас. Сиес вылыщия ма республикалан чо вид волы. Проекты свечкадама коми вытерлыш история да культура к виджам да сымадам пачкадам выла. Театрыш котыр ветлис кар район яса велчин яса. Уже спанши с колем воща октябрин. Волысны Сыктывкар, Ухта, Варкута, Сосногорск кар яса. Сыктывдин, Ижва, Куламдин, Емдин да Луздор район яса квайтаман школа. Вичдис да свит шур сая морд. Велдышес, челядь, мукадвойтер. Став нас вылы щоуч унжек мероприятия. Спектакльес, экскурсиес, мастер-классес, гажьес. Ас вуж учтаслы кывкарта двочасны коми кывда гижет лунвочен. Вежен мыште, пекнича. Меча водьмыс чечасы спасясны диплом ясен. Щедасны донакожен яс. Тыковзанет вольтер яс.
1: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
2: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике произошло похолодание. В Сыктывкаре ночью в 12 часов дня минимальная температура составила плюс 4 градуса. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями. В северных и центральных районах местами небольшой мокрый снег. В южных районах дождь со снегом. Ночью на крайнем юге и юго-востоке умеренный. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду. Днем порывистый. Температура ночью минус 1, минус 6. Днем 0, плюс 5 градусов. На крайнем юге и юго-востоке ночью 0, плюс 5. Днем плюс 5, плюс 10. В Воркутинском районе небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 5, минус 10. Днем минус 2, минус 7 градусов. В Сыктывкаре небольшой дождь, ветер северный 4,9 метра в секунду. Днем порывистый. Температура ночью 0, плюс 2, днем плюс 8, плюс 10 градусов. 10 мая по республике сохранится холодная, местами с небольшими осадками погода. 11 мая, начиная с западных районов, ожидается повышение температуры воздуха.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска за неделю до объявления перемирия взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Сумской области. На параде Победы по брусчатке на Красной площади торжественным маршем снова пройдут участники спецоперации. И президент России направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю победы в Великой Отечественной войне. Об этих и других событиях далее подробно. В Кремле назвали удары ВСУ по мирной инфраструктуре, домам и отдельным гражданам проявлением террористической натуры киевского режима. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжает вести огонь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
6: Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, просто по отдельным гражданам. Это проявление террористической натуры киевского режима.
5: С начала перемирия зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, заявили

0: Минобороны России. Утром военное ведомство сообщило, что украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Российские войска за неделю до объявления перемирия взяли под контроль 2 населенных пункта в ДНР и Сумской области, улучшили положение в зоне спецоперации, заявили в Минобороны в пятницу. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Бойцы войск «Север» в течение недели установили контроль над селом Мирополе в Сумской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину украинской обороны, подразделения «Днепр» улучшили тактическое положение. Российские военные со 2 по 8 мая нанесли 6 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины и военным аэродромам, говорится в сводке военного ведомства. Президент Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля. В частности, поздравительное послание, направленное лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Президент России подчеркнул, что в этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений, приближая долгожданную победу над нацистскими захватчиками. На параде Победы по брусчатке на Красной площади торжественным маршем снова пройдут участники специальной военной операции, сообщила Минобороны. Тележурналисты, корреспонденты кремлевского пула и иностранных СМИ, которые освещают работу президента России, будут работать на параде Победы в Москве 9 мая. Они получили аккредитацию. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также рассказал, что президент Владимир Путин сегодня вручит президентскому полку орден Жукова по случаю 90-летия этого формирования. Торжественная церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале. Нацизм будет побежден, в каком бы обличии он ни возрождался. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД. По его словам, Запад не так свято чтит итоги Великой Отечественной войны, которая заложила основу для длительного развития мира.
1: Сейчас, когда мы отмечаем святой подвиг победы над нацизмом, этот самый нацизм поднимает голову. И не только в идеологическом плане, в попытках, которые множатся, переписать историю и итоги Второй мировой войны, переделать мироустройство таким образом, чтобы снова, как и в колониальные времена, Запад продолжал эксплуатировать всех остальных, продолжал жить за счет других. Эта линия совершенно очевидно проявляется в действиях нынешних западных лидеров, западных элит. Но помимо идеологического аспекта, борьба с нацизмом в сегодняшних условиях обретает сугубо практический смысл, учитывая, что в Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников и готовить очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью нанести ей стратегическое поражение.
0: Сергей Лавров также отметил, что особое изумление вызывает заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, назвавшего одной из своих главных целей вновь сделать немецкую армию самой сильной в Европе. Самолет-заправщик американских военно-воздушных сил «Боинг Пегасус» в пятницу отключил транспондер над Оманским заливом после обмена ударами между США и Ираном, произошедшего накануне, сообщает РИА Новости. В ночь на пятницу в Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана до этого заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, мире, атаковав американские корабли. Между тем, Иран и Соединенные Штаты в ближайшее время могут достичь договоренности по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщился ссылка на дипломатический источник саудовский телеканал «Аль-Арабия». Полиция проводит масштабную спецоперацию в городе Зинцик на юго-западе Германии в связи с захватом заложников в отделении банка «Волксбанк». Об этом пишет газета «Бильд» со ссылкой на полицию. На месте находится спецподразделение полиции, задействованы вертолеты. По данным газеты, утром к банку подъехал инкассаторский автомобиль. Один из сотрудников вышел из машины, чтобы затем зайти в банк. Далее, как сообщила газета, неизвестный мужчина перехватил инкассатора и, угрожая ему силой, заставил войти внутрь. На данный момент сообщается, что злоумышленник и заложник находятся в хранилище банка. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме. Она обыграла американку Энн Ли со счетом 6-4, 6-3. В эти минуты Диана Шнайдер играет с Талией Гибсон из Австралии 5-7. Первый сет россиянка проиграла, второй выиграла 6-1. Матч продолжается. Карен Хачанов нанес поражение представителю Казахстана Александру Шевченко 6-4, 6-4. Форвард Роман Канцеров и «Металлург» расторгли контракт. Спортсмен продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». Отмечается, что спортивные права на Канцерова остаются за «Металлургом». В случае возвращения в КХЛ форвард присоединится к магнитогорской команде. За три сезона в КХЛ он стал лидером команды, а в этом сезоне заслуженно взял титул лучшего снайпера регулярного чемпионата. Все это говорит об уровне Романа, его целеустремленности и упорстве, заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков. Команды, занимающие первые места в первой футбольной лиге, получили лицензии для выступления в российской премьер-лиге в предстоящем сезоне. Лицензии на участие в высшем дивизионе получили Воронежский «Факел», Московская «Родина», Екатеринбургский «Урал» и Волгоградский «Ротор». За два тура до конца сезона первой лиги, занимающие места с 1 по 4 соответственно. Также лицензии получили все команды, участвующие в высшем дивизионе чемпионата России текущего сезона, но в выдаче лицензии было отказано Костромскому «Спартаку» и Челябинску. «Спартак» занимает 6-е место в первой лиге, Челябинск идет на 9-й строчке. И Международная федерация футбола отклонила заявку уроженца России вратаря Никиты Хайкина на участие в играх за сборную Норвегии. Вратарь местного клуба «Бодø/Glimt» не соответствует требованиям устава ФИФА, касающимся продолжительности пребывания в стране. И о спорте на этом пока все.
0: Погода. По данным Центра Фобос, 9 мая в Магадане ожидается переменная облачность без осадков и до 4 тепла. Во Владивостоке 15-17, также будет сухо. В Челябинске и Тюмени завтра облачно с прояснениями, возможны грозы и дожди. В Мурманске и Архангельске до 8 градусов тепла и без осадков. В Великом Новгороде и Калининграде без осадков до 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, температура воздуха днем от 13 до 15 градусов. В Москве возможен слабый дождь, а днем от 12 до 14 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба.
3: Театр «Радио России» представляет. Юрий Бондарев. Последние залпы. Часть десятая. Заключительная.
4: Вся мрачно-теневая, покрытая еще остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, как бы раздвигалась, оскаливаясь огнем. Черные тела танков, тяжело переваливаясь через лесной кювет, уверенно расползались в две стороны – в направлении свинцово-поблескивающего озера, мимо бывших позиций Овчинникова и через минное поле, в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. На огневой позиции, неистово торопясь возле орудия, солдаты с помятыми сероземлистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья под сошники.
5: «Их много, мы сильнее!» Че нет, товарищ капитан?
6: Неужели они у нас? Товарищ капитан, а?
7: По местам! Заряжай!
8: Слушаемся, товарищ капитан!
7: Ну и прыткий ты стал, Ремешков.
9: Да, с этим парнем кончено. Кажется, солдат родился. Значит, не зря была моя жестокость. Сработала. А вот Степанов что-то раскис от страха. Сам на себя не похож.
6: Вы к панораме или я? Вы или я, товарищ капитан? Может, парохонька, товарищ капитан?
7: Вы что, раскисли? Возьмите себя в руки, Степанов! Забьете чушь в голову, убьет первым же снарядом. К панораме, живо!
5: Мне бы к прицелу, товарищ капитан! Разрешите?
7: Давайте, парохонька.
4: Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту, но танки еще не вели массированный огонь. Стреляли по флангам, как бы выжидательно нащупывая цели.
7: К телефону Алешина, быстро!
9: Если бы были орудия Овчинникова, если бы. Нет ему оправдания. Там у озера свободный, не прикрытый ничем проход.
7: Алешин, ты? Видишь, Алешин, справа огонь! Живы соседи-то наши, живы! Не подпускай к озеру! Снаряды не жалей! Все! Внимание! Наводить по левым танкам! По головному!
4: Атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги. Что-то высокое и огненное взвелось перед глазами Новикова. Земля упала под ногами, острой болью кольнула в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе. Душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах. Частые рывки огня скачущие сверкали в глаза над приближающейся танковой дугой. Непрерывно били танки. А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым, вставший над ней, казалось, сравнял ее. Смутные очертания орудия проступали и тотчас тонули во мгле. И не увидел Новиков ни фигур снующих там солдат, ни Степанова возле щита. Ничего не было, кроме этой клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядов.
7: Степанов! Степанов!
4: Новиков подбежал к орудию и увидел расширенные мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудию между станинами со снарядом одной рукой прижатым к груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, стоящего на коленях перед щитом, а чуть позади Степанова виднелись следы снарядов на бруствере, убивших его.
7: Отнесите в нишу, похороним потом.
9: Не так я говорил с ним в последние его часы. Но как надо было? Кто мне ответит? Тошнит что-то. И голова кружится. Видать, контузило меня в ровике.
7: По местам! Всем по местам!
4: И тут же исчезло. Ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он встал на колени к прицелу. Припал к резиновой наглазнице панорамы. Резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова.
9: Сейчас. Только не торопись. Не торопись. Ты никогда не торопился. А вот теперь можно. Пора. Лупи по ним, лупи. Вот так. Отлично.
8: Товарищ капитан, быстрей. Мессера идут. Товарищ капитан, миленький, ложитесь. Мессершмитты, вот они, быстрей.
9: Чей это голос? Ремешкова. Зачем он кричит? Не кричать, спокойно, Ремешков. Ни одного звука. Я не тороплюсь, потому что так надо, так вернее.
8: Разве не видите, осатанели они? Убьют вас, пропадем без вас! Товарищ капитан, ложитесь! Быстрей!
9: Сколько я сделал выстрелов? 6, 10, 20? Нет, только 9. Но дуга все распрямляется, танки идут.
8: 13 штук горят! Горят! Нет, 14! Алешин 3 смазал, мы 6, товарищ капитан!
7: Товарищ капитан, Алешину телефона докладывает. Справа танки через минное поле прошли.
6: Как прошли? Где?
9: Значит, боевое охранение смято.
7: Связист, передайте мой приказ Алешину. Прекратить огонь по левым танкам. Огонь по правым. Поддержи пехоту. Огонь туда, туда. Сначала несколько фугасных.
4: С ощущением нависшей беды Новиков посмотрел перед высотой, где разбросанно бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок. Земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад к траншеям боевого охранения.
8: Товарищ капитан, да что вы? Ложитесь! Пикируют! Не ранило, товарищ капитан! Не ранило? Что же вы так?
4: Будто не слыша Ремешкова, Новиков стоял у щита. Отчетливо видел, как впереди, мимо горящих машин, медленно вползали в котловину танки. Вытекали они к берегу озера. Самолеты прикрывали их продвижение. Странно, напряженно задрожали брови Новикова.
8: Худо вам, товарищ капитан? Ранило? А?
6: К орудию. Заряжай, Ремешков. Где Парахонько? Заряжай, Парахонько, жив?
5: Еще как жив, товарищ капитан!
6: Огонь!
4: Пронзительный свист истребителей носился над высотой. Пулеметы пороли воздух, но все это как будто уже не существовало для Новикова. Ни о чем не думал он, кроме того, что, обходя высоту, шли танки, пытаясь прорваться в город. Ни одна мысль не была логичной, кроме одной. Они прорывались к озеру.
6: Огонь!
5: Уходят! Вы видите, они уходят!
8: Товарищ капитан, они уходят!
6: Заряжай! Огонь!
8: Илы! Наши штурмовички! Раз, два! Гляньте-ка, товарищ капитан! Вон, выровнялись! Миленькие!
5: Они, милые, они!
4: Большая партия илов низко шла над Карпатами на запад, заслоняя солнце, выстраиваясь в боевой порядок. И слева над пехотными траншеями, предупреждающие сигнали, выгнулись в сторону немцев красные ракеты. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг, и сразу бой на земле, казалось, стих, замер.
10: Это передышка. Вот она, передышка. Может быть, ее больше не будет. Лена в 10 шагах отсюда. Лена, я успею отнести ее в особняк. Что она там? Ждет меня?
6: Останьтесь за меня, Парахонько. Я сейчас вернусь.
4: Он шел к блиндажу по осколкам, пошатываясь, как в знойном тумане, не замечая, что прежней огневой позиции уже почти не существовало. Все было изрыто танковыми снарядами. Лена сидела на нарах, одетая, даже ремень с маленькой кобурой узкой.

0: Нике Новиков нашел ездового.
1: В году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
2: Здравствуйте.
1: Анатолий Алексеевич, когда вы говорите «ближний космос», это какие расстояния?
2: На самом деле разные специалисты по-разному рассуждают. Для астронома ближний космос – это то, что, до чего можно долететь космическим аппаратом, в отличие от телескопа. Это то, что, зачем мы смотрим в телескоп, это дальний космос. Так где космический аппарат – это ближний. Для баллистиков, для инженеров, которые занимаются расчетами орбит космических аппаратов, ближний космос – это там, где околоземная орбита замкнутая. Но это примерно половина расстояния до Луны. Дальше уже начинаются незамкнутые орбиты, неустойчивые орбиты спутников, и надо уже рассчитывать межпланетные траектории. Примерно вот так, где-то между Луной и Сатурном проходит граница ближнего космоса.
1: Ну, давайте подробнее поговорим об отдельных объектах, которые вы исследуете, и, конечно, важнейшее из них — Солнце, потому что оно несет свет, оно несет тепло, то есть жизнь. Поэтому как оно эволюционирует, как оно себя ведет, как мы с ним взаимодействуем, все это очень-очень важно. Готовясь к нашей встрече, я вдруг задумалась о том, что ведь во Вселенной все движется. Но не сказать, что это броуновское движение, но тем не менее движется абсолютно все. Движется наша Земля вокруг своей оси, вокруг Солнца. Но ведь и Солнце, оказывается, движется. Ведь так?
2: Да.
1: С какой-то невероятной скоростью, 200 там с чем-то километров в секунду. Это представить невозможно. То есть мы несемся во Вселенной со скоростью 200 километров в секунду. А как вы смогли измерить скорость, с которой движется Солнце? Потому что никакими наблюдательными экспериментами это невозможно зафиксировать.
2: Почему невозможно?
1: Ну, возможно. Мы видим... Ну как?
2: Есть разные способы измерить скорость. Есть теоретический способ. Почему? Мы смотрим на другие звезды. По скорости движения других звезд знаем массу галактики. Пересчитываем скорость движения Солнца. Солнце движется в той же гравитационном поле галактики. И получаем примерную скорость. И есть способы более тонкие, когда мы смотрим на излучение, которое приходит к Земле из космоса. Поскольку 220 километров в секунду, это уже близко к 330 тысячам километров
1: в секунду. Света.
2: Скорость света, уже электромагнитное излучение приходит немножко разной частоты. Если мы смотрим вперед по движению Солнца и назад. И вот очень хорошо видим в космосе вот этот вот...
1: Этот эффект Доплер.
2: Этот Доплер мы отлично видим в разного рода излучениях. Более того, этот Доплер нам заслоняет историю Вселенной. Если мы его не вычтем, мы не будем правильно видеть, например, микроволновый фон, из которого мы определяем возраст Вселенной. Поэтому мы обречены, и раз мы прошли, вычислили возраст Вселенной, значит, мы с вопросом движения Земли точно разобрались, потому что иначе бы ничего не получилось просто.
1: Ну, тогда теперь расскажите, какие вопросы вы, как ученые, задаете Солнцу? Что вы хотите о нем узнать? Вот то, чем заняты сегодня исследователи.
2: Ну, на самом деле, Солнцем нам повезло. В смысле, эта звезда достаточно редкая. В космосе это там галактика. Таких звезд порядка 1%.
1: В нашей галактике?
2: Ну, вообще, это вот для таких желтых звезд в космосе порядка 1%. И это не очень много и не очень мало. Это, с одной стороны, хорошо, что красные карлики, они обычно слишком холодные, и надо слишком близко планете к ним располагаться, чтобы тогда радиация звезды уже начинает портить жизнь. Если там звезда голубая, то она живет там десятки миллионов лет и взрывается. Никакая жизнь за это время не успевает развиться, а если успела, то она уничтожается взрывом сверхновой. Поэтому желтый субкарлик, как мы Солнце называем, это такой очень правильный выбор. Правильный жизни.
1: И комфортный.
2: Комфортный выбор, да. Значит, на фоне миллиардов лет, вот Солнце живет там миллиарды лет, мы примерно понимаем, как оно, как звезда себя ведет, оно постепенно нагревается. Здесь, кстати, возникают вопросы, что миллиард лет назад Солнце было гораздо холоднее, чем сейчас, ну, там, на 30%. А на Земле была жизнь и было тепло, хотя, вот если мы просто убираем атмосферу, температура Земли равновесная, минус 19 градусов. То есть был бы, вот, в классике это снежный комок. До вот парниковый эффект, который создает атмосферу, он нам поднимает эту температуру до комфортных плюс 15, и вот эта температура плюс-минус там на миллиардах лет держится, несмотря на то, что Солнце было раньше холоднее, чем сейчас.
1: А ну, сколько ему еще, кстати, осталось?
2: Осталось там 5 миллиардов, но где-то там через миллиард оно будет уже довольно горячее, возникают вопросы уже по другой части, что не перегреемся ли мы. Но все равно на фоне жизни человека, там, цивилизации, там миллиард лет,

0: это бесконечность. Там за это время ясно, что все успеет многократно.
1: Вы все исследуете, и мы переместимся на другую комфортную планету.
0: Да, что-нибудь такое, да. Или уйдем в электронное пространство, или еще что-нибудь, да. Это вот один набор вопросов. Солнце как звезда и понимание того, как устроены внутренности, как работает в том же термоядерный реактор. Второй вопрос, такой более уже, так сказать, насущный, это солнечная активность. То, что мы видим, солнечные пятна, солнечные вспышки, магнитные бури после этого, это уже сюжеты, вот период солнечной активности, это 11 лет примерно, максимум солнечной активности, когда много пятен несколько лет, потом минимум, когда пятен мало, сейчас у нас максимум солнечной активности. Поэтому про вспышки и про магнитные бури у нас, значит, в каждой газете есть. Через несколько лет вот наступит затишье такое. Само по себе природа солнечной активности, ну, примерно понятно, это связано с эволюцией магнитного поля Солнца. Оно периодически меняет полярность из известного, всем известного диполя, который мы в школе проходили, в учебник физики. Диполь как бы сдувается, потом надувается новый диполь другого знака, другого направления. Хотя мы понимаем, что вот это 11 лет, и можем приблизительно формулу написать, но почему именно когда мы пытаемся предсказать следующий солнечный цикл, но мы ничего, кроме 11 лет, не получается. Мы не можем не предсказать ни форму нарастания, ни амплитуду цикла, высоту, количество пятен, условно говоря, в следующем солнечном цикле. Потому что система слишком сложная, мы не можем точно выписать все уравнения. Даже если бы могли, они, даже минимальные ошибки, округления, условно говоря, в компьютере, они приводят к бесконечным ошибкам в конце. Это вот известный эффект бабочки, да, который вот Рэй Брэдбери описал,
1: когда
0: где-то там давно, в глубине веков, вы там
1: крылышками
0: что-то там изменили по мелочи, у вас радикально изменилось будущее. Так вот, это не фантазия писателя, это на самом деле математический эффект сложных задач. Это относится и к погоде на Земле, и к вот солнечной активности.
1: Кто-то, я смотрю, с предсказанием погоды как-то не очень.
0: Нет, но у нас лучше, чем обычно, в том числе благодаря космосу. Но есть некоторые физические пределы предсказуемости. И вот они как раз не позволяют нам вот до конца разобраться с солнечным циклом. Потом солнечные пятна — это всплески, это такие сгустки энергии дополнительные, которые в магнитном поле сконцентрированы. Эта энергия периодически сбрасывается солнечными вспышками. В беспланетное пространство выбрасывается поток, как мы говорим, космических лучей. Это заряженных частиц, которые опасны, как радиация. Он распространяется до Земли, влияет на спутники, на космонавтов. Ну, к Земле он не проходит, уж атмосфера и магнитное поле Земли немножко нам его экранирует. Это хорошо. Но вот на космические аппараты, на космонавтов, летающих на орбите, он влияет. Там надо свои меры принимать, чтобы это, ну, условно говоря, не было поломок, не вреда здоровью. Кроме того, во время солнечных вспышек, если повезет, ну, в кавычках. Uh-huh. Выбрасываются облака плазмы в солнечный ветер. Ну, солнечный ветер — это такой бриз, условно говоря, который дует всегда. Это поток плазмы, летящий от Солнца и магнитного поля. Если мы поедем куда-нибудь в Мурманск, вы, скорее всего, сможете видеть полярный сень, но почти каждую ночь. Это вот обычный солнечный ветер производит, вот эти, как мы говорим, геомагнитную активность умеренной величины. Надо быть в полярных районах, чтобы это видеть. Но если после солнечной вспышки выбрасывается облако плазмы, это как бы бриз перерастает в шторм. Это облако попадает по Земле, появляется магнитная буря на Земле, то есть это такое сильное колебание магнитного поля Земли. И уже полярное сияние мы видим и в Москве, и в Крыму. Иногда, хоть во время очень сильных бурь исторически, мы знаем, что чуть ли не на Гавайях, на экваторе видели полярное сияние. Магнитная буря — это тоже такое довольно опасное явление для техники, потому что она влияет на радиосвязь, на, опять же, радиацию, создает излишнюю в околоземном пространстве. Это все надо парировать, ну, какими-то для технических средств это опасно. Соответственно, мы хотим знать, как и какие законы управляют физически вот этим преобразованием энергии от солнечной вспышки до полярного сияния. Ну и практической точки зрения уметь предсказывать это. Это довольно такая сложная задача. И этим занимаются и наземные, огромное, довольно большое количество наземных геофизических станций, ну и в космосе несколько десятков спутников всех стран мира в том или ином виде следят, кто за Солнцем, кто за ионосферой, ну и все более-менее обмениваются результатами, но одна страна все запустить не может. И это тоже такое поле для международной коллаборации, несмотря ни на что.
1: Молодцы. Вот вы молодцы, пример подаете. Антон Алексеевич, огромное спасибо, потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской академии наук.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Они пережили годы и до сих пор находят отклик в сердцах людей. В них собраны чувства, которые понятны каждому.
3: Темная ночь, только пули свистят по степи.

0: Песни, ставшие символом времени, единства и душевной стойкости, в специальном выпуске программы «Властелины мелодий» 9 мая в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
1: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
2: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
1: Но цифры действительно пугают.
2: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
1: Но почему это происходит?
2: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
1: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
2: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
1: А разве это не так?
2: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
3: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабиталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
4: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
4: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
3: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 101 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
1: А вот что насчет технологии производства?
4: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
4: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно

0: к проблемам с сердцем и сосудами.
1: В 1985 году в основу легли рассказы нашей замечательной актрисы Валентины Георгиевны Токарской, которая как раз участвовала в этой фронтовой бригаде и попала в окружение под Вязьмой в составе концертной бригады. И она очень помогала Горину в написании этой пьесы. Ее поставил тогда Андрей Александрович Миронов. Он же и вместе с Михаилом Михайловичем Державиным сыграли вот конферансье Буркини. Замечательный художник Шенцис, который сделал потрясающие декорации, потому что там нужно было соединить концерты, как бы, и то, что происходило на фронте. В общем, эта пьеса имела очень большой отклик, потому что театру сатиры всегда очень трудно ставить спектакли к каким-то датам. Тогда вот говорили, что даты датские, поэтому, когда вот такие даты возникали, у нас было две постановки. «У времени в плену», которую ставил Валентин Николаевич Плучик, про Вишневского Всеволода, который проходил по всей истории войн. И вот как раз, на мой взгляд, очень удачное именно применение к театру сатиры, потому что история действительно, которая относится к театру сатиры, поэтому, когда мы про себя и про свою историю играем, это уже похоже на правду. Это
2: и хотя была концертная бригада, она состояла не только
1: Да, там были, конечно, все концертные бригады, они состояли из... Туда вкраплялись артисты Москонцерта, циркачи, цирковые. Вот, потом, через некоторое время, когда уже не стало Андрея Александровича, Михаила Михайловича, Александр Анатольевич Ширвин мне предложил к 9 мая поставить это с ним уже в роли Буркини.
2: Это 2015 уже.
1: Да. У нас были разные варианты. И «Синий платочек» у нас была такая концертная программа к 9 мая из песен военных. И воспоминания наших разных поколений актеров о том, что реально было вот в концертной бригаде номер 13. Ведь это вообще поразительно, что 13 сентября в 13 часов бригада номер 13 выехала на фронт. И сейчас, я не знаю, Антон об этом тоже может сказать, мы сейчас в Вязьме, там есть потрясающее поле памяти. И вот мы были, я, наверное, год назад или два года, 22 июня, я как раз поехал в 4 часа утра, и там есть памятник музыкантам оркестра, и был поставлен камень памяти всем фронтовым бригадам, не только нашей. Мы решили, что поскольку вот действительно вы назвали эту цифру, то вот камень открыли, и там будет памятник концертным бригадам, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
2: Такая история, безусловно, да, мы как-то, знаете, с историком перед прошлым 9 мая говорили о том, что, например, незаслуженно мало говорят о тех, кто работал в тылу, незаслуженно мало говорят о тех артистах, которые поднимали боевой дух, а вот эти 42 тысячи человек, артистов, которые, ну, действительно, задавали вот этот вот ритм, люди понимали, что идут на войну, на смерть, я имею в виду уже бойцов, да, а артисты, значит, вот поднимали этот самый дух, поэтому, когда мы об этом говорим, я думаю, что это тоже такая дань памяти, во-первых.
1: Да, конечно.
2: Во-вторых, конечно, многие из них погибли, не вернулись. И даже вот из этой концертной бригады кто-то вообще пропал без вести, кто-то погиб, кто-то в плен попал.
1: Повешены были.
2: Кто-то были повешены, да.
1: Поэтому, Рудин.
2: Да, это вот трагическая история. Ну, хорошо, Антон, а вы вот исходя из той предыдущей истории, что-то внесли, да, что-то добавили, расширили, что ли, этот формат, вот то, о чем Юрий Борисович только что говорил.
3: Мне кажется, вот главное, о чем сказал Юрий Борисович, это то, что у нас действительно, у нашего театра есть биографическое право делать этот спектакль, потому что это вообще благое дело, когда делают вечера, концерты, спектакли про там бригаду Утесова, бригаду Шульженко, Руслановой, и это действительно, ну, благое дело, но вот у нас действительно есть такое право, когда у нас же не только в концертной бригаде номер 13, это Токарская, Холодов, Рудин и Корф, это в 13-й, а так-то, если посмотреть на артистов театра сатиры, не только на артистов, но у нас Евгений Весник и Анатолий Попанов просто были на поле боя, фронтовики.
1: Рухманов Виктор,
3: Виктор Ильич Рухманов, который вот в этом году от нас ушел, сын полка. Георгий Павлович Минглет, Валентин Николаевич Плучик, то есть многие-многие артисты пошли во фронтовые бригады, и у нас есть ребенок войны, художник, заслуженный художник России Валентин Николаевич Шихарев, это художник нашего спектакля, поэтому мне кажется, что помимо вещей каких-то, ну, актерско-режиссерских,

0: оформительных, когда мы должны погрузиться в атмосферу 40-х годов, трагическую, но, безусловно, и светлую, и с грустью, и романтичную, мы, конечно, просто используем дневники, письма, воспоминания наших коллег, которые работали в Театре сатиры.
1: То есть, на самом деле, здесь, конечно, основой стали в том числе мемуары, как я понимаю, да? Вот вы с чем работали как режиссер, когда создавали этот спектакль?
0: Мы собирали так скрупулезно сведения из дневников, книг, личных воспоминаний артистов. И, конечно, когда для нас есть какие-то в этом открытия, мы друг другу их читаем, сидя за столом, как застольный период, да. У нас есть артисты, вот как Юрий Борисович Васильев, и у нас Светлана Леонидовна Рябова участвует, народная артистка вечера, Андрей Зенин, заслуженный артист. И вот артисты, так сказать, сейчас уже старшего поколения, тогда они были молодые артисты, когда те артисты, которые участвовали в фронтовых бригадах, они с ними делились просто вживую, рассказывали. Ну и, собственно, Юрий Борисович присутствовал при написании пьесы «Горе», потому что это не просто написал, отдал, поставили, сыграли. Это же драматург вживую пишет и что-то подстраивает реплики под какого-то артиста.
2: Я не знаю, Юрий Борисович, ткань, были ткань. Причем мне Горин-то написал танцора для меня, он не говорил. Но мне его не дали сыграть. Но все равно, когда у исполнителя этой роли Виталия Безрукова что-то случилось с ногой, то я несколько раз я сыграл немца, с которым приходит Верочка. Поэтому я все-таки в него попал.
1: Вот. Но сейчас видел, в нынешней итерации вы конферансье.
2: Да.
1: То есть вы как бы прошли вообще с самого начала, да, вы видели, как создавалась эта вообще пьеса, да, и поэтому...
2: Да, это я видел.
1: Но это органичная история для вас еще и не только с точки зрения того, как это создавалось, что с теми участниками той фронтовой бригады, но и личная история для вас, потому что память о Великой Отечественной через вашего отца, она вам очень сильно передалась, наверное, это тоже важно.
2: Очень. Я вот как раз захватил здесь дневник.
1: Вот я смотрю, да, дневник у вас.
2: Один из дневников, там удивительные, конечно. Во-первых, вот если вы просто так внешне даже посмотрите, то здесь вот таким вот каллиграфическим почерком все написано.
1: Да, дневник отца вашего, да.
2: Он художник, он был картографом в армии Рокоссовского.
1: Слушайте,
2: поэтому
1: какой почерк
2: у него был...
1: красивый.
2: Я когда-то реферат написал про него, причем реферат назывался... Совершенно секретно особой важности, потому что у него всегда были карты, которые он делал, расположение наших войск, при нем два автоматика.
1: При штабе Рокоссовского.
2: Да, он не мог попасть в плен, потому что у него все были карты. И он, в общем, не очень много рассказывал, но здесь он вдруг мне прямо карты начертил, как он чертил каких-то расположений, и меня обвинили в том, что я не про героя пишу, а про отца. Я сказал, вы знаете, я считаю, что каждый человек, который участвовал в Великом, он герой.
1: Конечно.
2: Поэтому вот от отца действительно, потому что 9 мая у нас в Новосибирске всегда была минута молчания обязательно. Папа накрывал такой вот армейские алюминиевые кружки, картошка в мундире, фронтовые там эти во фляге.
1: Да,
2: такие.
1: Да,
2: мы
1: да.
2: такие приемы устраивали, что потом Новосибирск весь стал это делать, потому что он очень любил такие компании друзей, поэтому вот это от него, и когда я приехал и поступил в Щукинское училище, я каждое 9 мая ходил к могиле неизвестного солдата и возлагал цветы просто сам. Меня никто не просил, потому что я считал, что это мой долг, и потом я сына приучил, покупали мы цветы, и он в метро просто фронтовикам раздавал, потому что для меня это действительно святой праздник.
1: А вы вот эти дневники, вы их пересматриваете, перечитываете? Понятно, что
2: перечитываю,
1: вы знаете, их уже практически наизусть, наверное.
2: Самое знаете. Поразительное... Нет, я все время открываю что-то новое.
1: Да вы что?
2: Потому что вот понять, как 22-летний, в общем, молодой человек, воспитанный на Джеки Лондоне, на Дюма, он любил джаз, например.
1: Ну вы что, это антисоветская музыка?
2: Нет, и они прямо на фронте, 10-15 километров до передовой, он с этими картами пишет, что сегодня были танцы. И генерал танцевал фокстрот, и я несу патефон, а за мной идет лейтенант, который несет пластинки. Ну, там, видимо, они слушали там Эллингтона. То есть он все это сдал вообще, как это ни странно. Вот это для меня было совершенно удивительно. И вот как... Он воспринимает, что он, зная все расположение войск, он идет абсолютно потрясающий, как, я не знаю, как Бунин описывает природу, лес, а потом говорит: «И только я знаю, что в 5 часов утра все это вздыбится от рева артиллерии «Катюш». В общем, вот эти вот переходы, у него все время какая-то и любовь какая-то. Я вот думаю, вот так вот, если бы преподавали или рассказывали люди вот сегодняшнему поколению, вот так, как молодой человек попадает, вот именно какие-то человеческие вещи, не то, какая армия, куда, это не воспринимается. Вторая девять, 16-я, 17-я, это не воспринимается. А вот когда живая, человеческая, человек, который абсолютный патриот, там и любовь есть. Он был кандидатом в партию, а он влюбился в польку какую-то. Причем все время ходил под ее окнами, того, что видеть ее утром и вечером с ним. И ему сказали: «Вы что, Васильев, у вас секретная, может, она после войны, мы с ней встретимся, тогда будете разговаривать». Или День Победы, а они были под Берлином, в каком-то замке, и уже все победы, уже все стреляют, и он в наградном списке Ордена Отечественной войны. А он пошел на танцы. Ну, они там начали гулять, и подошел лейтенант какой-то, он был старшим сержантом, и вычеркнул его. И только мой брат уже через много лет вернул, как ни странно оказалось, что это осталось все равно, что, видимо, он вычеркнул просто из списка, но не из документов, и ему вернули орден. Хотя у него есть, у него орден Красной Звезды за оборону Ленинграда, за боевые заслуги и за взятие Кёнигсберга, то есть у него такие,
1: да.
2: Ну, в общем, такие...
1: 81 год назад, да, Великая Победа, уже столько лет прошло, но вы знаете, Антон, а вот я хочу к той фразе, о которой Юрий Борисович говорил, да, тогда 20, 22, 25-летние, а кто-то младше даже 20 лет, ну вот они прошли ту ужасную войну. А сегодня вот мы говорим про спектакль «Театр сатиры фронта», он понятен молодежи? Вот вы как режиссер-постановщик, когда его ставили, это будет понятно тем людям, которым сегодня 20-25?
0: Мне кажется, что понятно, потому что основная мысль нашего спектакля, можно ее так сформулировать: искусство помогает победить смерть. И это то, что есть в главном персонаже, в конферансье Буркини. И в данном случае, когда вот с Юрием Борисовичем вообще очень удобно работать, потому что в нем сразу все есть. Вот он все сразу в себе имеет, это играет и несет это собой. И как-то можно только расставить акценты там, где вышел, справа или слева, музыкальные. А у нас оркестр полный в оркестровой яме, они у нас в штате. Единственный театр, который вообще в штате есть оркестр. 22 человека и 40 человек на сцене. И мы выезжаем сейчас в различные госпитали, да, и были в Омске в военной части, в Ростове, и в госпитале Вишневского. Естественно, без всяких просьб, без там расписания, без всего. Просто вот мы выезжаем. И вот я вижу, как Юрий Борисович выходит к бойцам, и он в себе несет это, что искусство помогает победить смерть. Это не для галочки, не для каких-то актерских реализаций, там амбиция. Просто это есть внутри потребность. Поэтому здесь, в данном случае, меняется какой-то внешний антураж, что это 40-е годы. Да, безусловно, 41-й год. Но сейчас наше время. Это вот, наверное, самое главное, что не надо страдать излишне. Война это была работой для всех, кто там был. И, наверное, вот мне кажется, что это понятно совершенно молодому зрителю.
1: Ну и донести это, да, тоже важно. Донести важно молодому зрителю, донести любому зрителю. Но вот, кстати, говоря о молодежи, у них есть такое слово «спойлер». Я не хочу использовать спойлер, не хочу, чтобы те, кто не пришел еще на спектакль, прям мы им рассказали все в деталях, но все-таки какие-то моменты основные, о чем спектакль, на чем опора, да, то есть это что, как попадает сама эта концертная бригада на фронт, или о чем, что увидит зритель?
0: Буквально несколько дней до начала войны. Это Москонцерт, там, значит, сборный концерт. Приходит артист драматического театра, приходят два артиста балета. То есть вот как это действительно все собиралось. Естественно, до начала войны они говорят о том, что мы опаздываем, у нас нет времени, у нас драматический спектакль, там, может быть, про какие-то ставки денежные.
2: Но наши закулисные.
0: Да, с юмором все это обыграно, да. Делаем. А когда уже начинается война, вот мы видим... как они меняются, и действительно уже ни про какие там ставки денежные или там опоздали, не опоздали, нет и речи. совершенно. То, что нам в начале спектакля кажется, ну, таким вот их трудом артистическим, сейчас уже какой-то человеческий труд и такая вот нравственная какая-то в этом есть мысль.
2: Ну, причем, Антон, ты правильно очень сказал, что вот работа, вот папа тоже все время пишет, что это работа, работа, работа. То есть вот именно главное слово — это работа.
1: Война, имеете в виду?
2: Да, работа, да, работа, что надо работать все время. Ну, он имел в виду и карты, там, потому что ночи там все время менялись позиции, все время нужно наносить все время новые. Ну и у актеров это работа. И причем действительно мы иногда по своему такому, и это есть в спектакле, по такому наивному восприятию, даже вот в воспоминаниях, сначала воспринимается почти юмористически. То есть я вспоминаю в Афганистане, я был еще в Афганистане, в концертной бригаде с Ольгой Александровной Аросевой, и мы же не знаем там никогда, как и сейчас мы, когда летали в Ростов, мы не знаем, куда мы летим.
1: Вот, ну, это в целях безопасности тоже.
2: Нет, естественно, да. Ну, мы говорим, мы хотим за ленточку. Нам говорят, нет, сказали, что не отвечают за вашу жизнь, нас посадили в Крыму. Ну и сразу говорят, вот туда, туда, туда. И за 2,5 дня 5 концертов. Причем разные. На корабле, в госпитале, в поле, в Каче.
1: Под Севастополем.
2: Да. Вот. А в Афганистане мы летим, ну там много было концертов, а там же на Беттере прямо ты садишься, прямо абсолютно. Нам выдали военную форму.
1: Это кто не в курсе, это БТР.
2: Да? БТР, да. Ну, так, ну понятно. Так, да. Вертушка, Беттер, тогда модуль. Ольга Александровна на командирском месте. И вот мы едем, какая-то дорога, этот концерт, потом уехали, нам говорят, вот там потом был бой после вас. Вот какие-то такие вещи, которые ты не воспринимаешь, ты воспринимаешь как работу. А потом ты понимаешь, куда ты попал. И там и генералы, потом Ольга Александровна уже рассказала, потом говорит, куда вы что, кто вам туда приказ? Ну, у нас же из Москвы там человек сопровождающий. Нет, вы что, что у вас там 12? Ну, что такое? Нам устроили стрельбы перед этим. Мы садимся в вертушку, 2 сопровождения вертушки, отстрелы, 11 стоит автоматов Калашникова, мы с парашютами. Нам говорят, ну, лучше застрелиться, если будет попадать. Мы так это воспринимаем, хохмим. Ольга Александровна говорит, да, говорит, там в течение столько-то секунд вы должны кольцо дернуть. Говорит, милый, да, Ольга Александровна, если попадание будет, вы сразу дернете. Ну, мы хохмим, привозят, а там... Такая гора, это Панжерская долина, значит, которую наши, ну, Ахмад-Шахмасу там, и дороги в Пакистан. Мы подъезжаем, гора, куча нашей разбитой техники, просто сожженной. Я такое только видел в фильмах про Великую Отечественную войну, просто сгоревшая. Ну, ну что, ребята, пока сейчас, а где наши зрители? Говорит, да вон они сейчас спускаются, значит, сейчас. А где мы будем работать? Какое-то маленькое помещение, шведская стенка, и стоит Ольга Александровна. В шляпке, мы стоим в галстуках, они, ребята, спускаются. А нам сказали, что 1 концерт и все. А нас попросили еще внизу, там часть какая-то. Они говорят, ребята, им нам дайте. Мы пошли и им дали концерт. Через, наверное, 4 месяца к Ольге Александровне после спектакля подходит женщина и говорит, я вот жена командира вертолета, который вас вез. Вот он прислал письмо, он погиб. Он прислал письмо. Сегодня везу артистов театра «Сатиры». Хохмят, рассказывают анекдоты, смеются. Видимо, не понимают, куда попали. Ну, это вот я про восприятие.
1: Да, да.
2: У нас в спектакле это есть, когда там налет вроде, а женщина, значит, актриса, она не ложится.
1: Она, то есть надо лечь?
2: Да, да. И Борисович говорит, ложись, ты что сейчас это? Она говорит, да не, она не ляжет, потому что она платье всю ночь гладила. И это точно наши такие вещи, которые вот бывают.
1: Очень много всего хочется рассказать, но времени не так много. Ну, да. Значит, Юрий Борисович и Антон, я, наверное, вот о чем. Ну, вначале, Антон, к вам как к режиссеру спектакля «Театр сатиры фронту». Как и любой режиссер-постановщик, всегда есть цель, есть задача, а есть сверхзадача. Вот эта сверхзадача мне лично представляется, возможно, я ошибаюсь, но как вы ее сформулируете, это все-таки сохранение памяти. Это не забывать, что были те события и в память о артистах концертной бригаде, и в память о Великой Отечественной войне. А для вас что за сверхзадача была?
0: Знаете, мне кажется, что сейчас важно погружаться в такие темы и подавать их через рампу зрителям честно. надо отказаться уже от кнопок мелодраматизма излишнего, потому что у нас почему-то, когда говорят про войну, сразу лирическая музыка на фортепиано, сразу давайте вот как бы плакать, страдать. А что, если честно это делать? Тем более сейчас, когда мы берем такую тему, да, в наши дни, и тем более мы берем нашу биографическую тему, и если мы пытаемся сказать, что, дорогие зрители, посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу, если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать или врать об этом? Вот, наверное, честно. Вот это самое главное, что нам хотелось бы, как сверхзадача.
1: Да. Юрий Борисович, для вас...
2: Ну, это очень правильно, честно и без лишнего пафоса. Вот, когда человеческая история, она больше трогает, много официоза слишком. А когда вот такая доходчивая история, она простая очень. Это простые люди, мы такие же актеры, такие же люди.
1: Конечно.
2: В принципе, это наша профессия просто. Поэтому нас и просят всегда сейчас, когда мы в госпиталях, ребята, веселые только, и во время Великой Отечественной,
0: да,
2: веселые.
0: Да, да, только не...
2: А потому что всем хочется сразу читать какие-то такие стихи про смерть, про это. Нет, нет. Жизнь. О том, наоборот, ребята. Вот у нас как-то на концерте, помнишь, вдруг мы прервали, и военнослужащий, он без руки, и он сделал предложение медсестре просто в середине нашего концерта. И вот это настолько человеческое, она настолько трогает какие-то вот такие вещи, или когда тебе эти ребята, которые на колясках, они тебе как вот в хоккеисты делают, когда они тебя благодарят.
1: Да,
2: вот так, да, и пять, да. Значит, нужно это. Но это всегда было нужно.
1: Конечно, мой дедушка любил всегда так говорить: перед боем сердце просит песенки вдвойне. Вот он так всегда напевал, потому что фронтовик был. Он говорил: да, песни пели, да, конечно. Пели, даже если гармонии не было, но все равно пели акапелла, ну а как?
2: Мне кажется, что вот Антон очень точно, он сам очень делает это честно, действительно, это очень здорово. Он сделал в конце финал, такая достаточно малоизвестная песня, им не пришлось врываться в города, форсировать речные перекаты. Когда пришла всеобщая беда, актеры умирали как солдаты.
1: Да. Ну что, остается только одно. Нашим слушателям сказать, что нужно в Театр Сатиры отправляться в День Победы, как раз когда будет спектакль Театр Сатиры «Фронту». Давайте в завершение. Все-таки мы в преддверии Дня Победы общаемся. Поздравим всех-всех с Днем Победы, с этим великим праздником. Антон, пожалуйста.
0: Дорогие друзья, мне хотелось бы всех поздравить с Днем Победы и пожелать всем мира над головой.
1: Юрий Борисович.
2: Я хочу, конечно, обратиться прежде всего к ветеранам, которых остается все меньше и меньше. И мне хочется, чтобы забота о них была не только в 9 мая, а чтобы это было постоянно. Их осталось очень мало, и они заслужили того, чтобы о них каждый день помнили, и каждый день им помогали и любили их.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Юрий Васильев, народный артист России, Антон Буглак, артист театра «Сатиры», режиссер спектакля «Театр сатиры фронту» были в нашей студии. В эфире «Радио России» была программа «Настоящая историческая». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.
3: «Настоящая историческая».
4: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
5: Здравствуйте. В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Буду спать с вами. Тема сегодняшнего эфира – как помочь ребенку уйти из родительской кровати.
4: «Я ж мать». Программа для родителей.
5: Совместный сон ребенка с родителями в последнее время все чаще практикуется молодыми мамами и папами. Но однажды наступает момент, когда взрослые понимают, что ребенка пора перевести в свою кроватку. Потому что взрослым необходимо свое личное пространство для сна. Да, и ребенку уже пора привыкать к собственному спальному месту. Родители, конечно, все это понимают, но ничего поделать не могут. Чадо, привыкшее с рождения к теплому маминому боку, категорически отказывается выселяться. И тут возникает вопрос, как приучить ребенка спать в своей кроватке? В последнее время многие психологи и неонатологи утверждают, что для ребенка более естественно спать рядом с мамой. Впрочем, маме это даже удобно. Покормить кроху грудью можно в любое время ночи, не вставая с постели. Малыш не плачет. Все, что ему надо, находится под рукой. На этом польза, к сожалению, заканчивается. А вот минусы вполне ощутимы для всех. Во-первых, мама может нечаянно травмировать ребенка во сне. Такое случается нечасто, но все-таки имеет место быть. Во-вторых, зачастую не выдерживают наши папы, которым не остается места на семейном ложе. Они переезжают на диван или в соседнюю комнату, а такой образ жизни, если он продолжается длительное время, чаще всего, к сожалению, приводит к распаду семьи, к разводу, к ухудшению супружеских отношений. В-третьих, мама, которая все время находится рядом с крохой, спит в полглаза, чутко реагируя на каждое движение и писк, а потому фактически не высыпается. Усталость накапливается незаметно. Несколько месяцев такого недосыпа приводит к серьезным последствиям для физического и психического здоровья мамы. Давайте послушаем Ксению Несютину, детского психолога, как отучить спать ребенка с родителями.
6: Первый момент, что все-таки возраст изначально хорош, либо действительно вот с самого начала, когда ребенка кладут отдельно, и он спит отдельно в кровати, и не допускается, чтобы он спал вместе. Это первый вариант. Второй вариант, если это грудное вскармливание, сначала завершили, и где-то там через месяц-два начинаем перекладывать в свою кровать. Это, ну, как бы довольно естественный такой переход, когда ребенок к чему-то привык, он привык спать конкретно у мамы под боком. Уложить его в кровать, это будет непривычно, это будет долго, это будет требовать какого-то ресурса и времени от родителя. Это нормальная история, к этому именно так и нужно отнестись. Поэтому вот этот момент, что запаситесь валерьянкой, ну, да, успокойтесь и сами себе скажите о том, что, ну, да, тут будут какие-то сложности, по волшебству это не случится. Здесь самая такая важная мысль, что никогда в жизни ребенок сам просто, то есть некоторые родители думают, когда захочет, тогда сам и уйдет. Нет, никогда в жизни этого не случится. Ребенку спать с родителями вместе, это в 100 раз приятнее и лучше. Но понятно, что это очень негативно влияет на развитие, потому что ребенок застреет в неком таком вот этом возрасте 1,5-2, там максимум 3 лет. То есть это проблемы с мотивацией. У меня были дети, которые там до 6-7 лет спали, они абсолютно не хотят учиться, они не хотят ничего, потому что им кажется, что у них уже все есть, у них есть мама, у них есть папа, у них есть общая кроватка и все. Ничего не надо. Поэтому здесь очень важен такой настрой родителя в том, что да, это неприятно. И ребенок, некоторые дети даже спрашивают, а почему это вы, мама и папа, спите вместе, а я должна один спать. Это что такое? И здесь очень важный ответ в том, что потому что, да, мы взрослые, взрослые спят вместе отдельно, а дети спят отдельно. И это некая такая правда, что ты пока еще ребенок, тебе еще надо расти, развиваться. Это неприятно. Это вызывает массу разных переживаний у детей. И грусти, и одиночества, и злости на родителей. Но именно из этих переживаний, их как бы вот ощущений, потом рождается какая-то, в том числе и мотивация даже там учебного плана. Это, конечно, очень хорошо поощрять, вдохновлять ребенка его взрослостью, тем, что смотри, это вот твое, это отдельно, это красиво, это как ты хочешь. Это все, безусловно, ну, должно быть, ну, иногда помогает. Но не нужно расстраиваться и разочаровываться, если родитель все это делал, купил там и кроватку, и, не знаю, занавесочки в комнату, и обои поклеили, как хотел ребенок, а ребенок не хочет. И некоторые, опять же, опускают руки и говорят, ну все, я все сделал, он не хочет, значит, пусть спит у меня. Нет, вы все сделали. Но дальше как бы вам все равно нужно сказать о том, что нет, варианта спать с вами его вообще в принципе нет.
4: Я ж мать. Программа для родителей.
5: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. А что делать, если ребенку тяжело расставаться с вещами? Для ребенка игрушки – это в некотором смысле эмоциональный кусочек его самого. Поэтому, когда этот кусочек пропадает, детям становится неприятно. Именно поэтому дети в отпуске часто ведут себя не очень хорошо, потому что им пришлось временно пережить расставание с чем-то, к чему они привыкли. Поэтому подаренная игрушка или купленная вещь для ребенка, ну, как бы обрастает своей значимостью и содержит в себе добрый посыл. Ну, например, «я тебя люблю», или «ты моя красавица и умница», «ты мой замечательный сынок». Отсюда понятно, что при наличии таких вещей, напоминающих о маминой или папиной любви, ребенок дорожит ими, постоянно таскает с собой, ложится спать с игрушкой или с удовольствием носит ту самую одежду. Многие специально подкладывают на ночь одну и ту же игрушку, чтобы ребенок не просыпался ночью, а спал до утра, например. Ну или чтобы спал в своей кроватке один, и ему не было страшно. Вот это все правильно или нет? Услышим мнение детского психолога Ксении Несютиной.
6: То, что вы сейчас описали, это такой здоровый процесс развития психики. Вот эти все привязанности, они же в любом случае, вот даже когда человек вырастает, взрослый, они есть. Но только они есть и между людьми тоже. Но сначала идет вот этот тренировочный процесс. Тренировочный процесс заключается в том, что, допустим, вот мама дает ребенку игрушку на ночь, и вот с Мишкой он засыпает. Но при этом хорошо, если это же не просто Мишка какой-то, да, она его вдруг достала и вдруг сунула, какой-то непонятно откуда взятый. А именно это Мишка, он как бы эмоционально заряжен мамой. В психологии есть такое понятие «переходный объект». Это не живой человек, это не мама. Но ребенок, обнимая его, как бы воображение поддерживает образ мамы. Эмоционально он вспоминает маму, ему становится безопаснее, ощущение какого-то комфорта появляется, хотя он вроде обнимает Мишку, нереальную маму. И потом, после того, как пройдет какой-то этап, когда ребенок вот спит с Мишкой, он уже может, ну, в принципе, через какое-то время спать и без Мишки, но при этом все равно маму удерживая в голове. Понятно, что это там не один месяц, да, это не какой-то тренинговый процесс, это, как правило, много лет дети спят с Мишками, а потом в какой-то момент родители просто обнаруживают, что они уже не спят с мягкими игрушками и спокойно сами засыпают. И поэтому это очень важный, правильный процесс. И с игрушками дети по той же причине играют, что они их эмоционально наделяют разными, ну, то есть представляют себе, как будто это что-то. Но при этом игрушки контролируются, и Мишка контролируется. Ты его можешь держать крепко, маму ты не можешь крепко сжать и держать, и никуда не выпускать. Мама живая, она ей все равно надо куда-то пойти, у нее какие-то свои есть дела. А Мишку можно, и с игрушками то же самое. То есть маму нельзя держать при себе и заставлять играть весь день. А игрушки можно, вот, пожалуйста, играй, расставь их как хочешь, сделай с ними что хочешь. И детям нужно вот это вот такое переходное пространство, где ты контролируешь, и при этом это какие-то эмоционально значимые для тебя вещи ты контролируешь. Постепенно через это ребенок научается и с живыми уже взаимодействовать. Сначала, может быть, там, да, с теми же самыми хомячками, какими-то домашними животными, которые уже не совсем, это уже не игрушки, да, это уже другое. И моменты, когда вы говорите о том, что, ну, вот они могут потеряться, да, ребенок действительно будет переживать, ну, потому что для него это эмоционально значимая вещь. Но это тоже такой тренировочный процесс, потому что одно дело, когда у тебя даже вот какой-то домашний питомец, например, погибает, это один уровень стресса, и другое дело, когда это все-таки игрушка более такая заменяемая, более, ну, неживая. И важно, чтобы сначала дети, может быть, теряли или как-то расставались с неживыми игрушками, потом они будут готовы, уже эмоционально созреют к тому, чтобы уметь расставаться с домашними питомцами. Ну и потом, понятно, во взрослой жизни мы иногда теряем и близких людей. Это тоже нужно уметь переживать.
4: Я ж мать.
5: Все рекомендации на сегодня услышаны, ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
4: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
8: Здравствуйте. 11 мая в «Заряде» пройдет театрально-концертное мероприятие Петра Дранге «Русская кантата». В основе проекта, посвященного блокадному Ленинграду, лежит одно из самых масштабных документальных произведений о Великой Отечественной войне – блокадная книга, написанная Даниилом Граниным в соавторстве с Алексеем Адамовичем. Петр Дранга переосмыслил его через музыку. Для усиления драматического эффекта композитор дополнил кантату прологами, состоящими из фрагментов поэзии Юрия Воронова, Веры Инбер, Анны Ахматовой и Ольги Бергольц. Исполнители: Александр Рябинок – художественное слово, Игорь Гордин – художественное слово, Цветана Мельчук – меццо-сопрано, Михаил Петренко – бас, Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова и Дип-оркестра. 11 мая, «Зарядье», театрально-концертное мероприятие Петра Дранге «Русская кантата». Начало в 19.00.
7: Вторник.
8: 12 мая джаз-клуб «Союз композиторов» приглашает на концерт Анны Бутурлиной. Анна Бутурлина – джазовая певица, актриса, аранжировщик, бенд-лидер, официальный голос принцессы Эльзы из анимационных фильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2». Первая и единственная российская певица, которая выступила на церемонии награждения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Уже в 19 лет Анна Бутурлина становится солисткой знаменитого биг-бенда под управлением Анатолия Крова, а дальше ее карьера стремительно развивается. Анна выступала и записывалась с известнейшими российскими джазовыми музыкантами, среди которых Георгий Горонян, Алексей Кузнецов, Владимир Данилин, Игорь Бутман, Даниил Крамер и многие другие. В этот вечер прозвучат джазовые стандарты в собственных интерпретациях и авторские песни Анны Бутурлиной. 12 мая, джаз-клуб «Союз композиторов», концерт Анны Бутурлиной. Начало в 20.30.

0: Среда.
1: 13 мая в Московской консерватории состоится мультимедийный концерт «Вагнер-гала. Полет валькирий». Программа включает в себя великие шедевры религиозной музыки и грандиозные произведения для органа в сопровождении хора и оркестра, впервые собранные в одном концерте. Вивальди «Бури» из времен года, Гендель «Аллилуйя», Бах «Токкаты и фуга» «Ре минор», Шуберт «Аве Мария», Альбинони «Адажио» и другие. Зал будет превращен в огромный собор благодаря гигантским видеопроекциям великих шедевров живописи, картины Рафаэля, Леонардо да Винчи, Сальвадора Дали и других великих художников. Исполнители: Сильвия Челегина, орган, капелла России имени Юрлова, симфонический оркестр «Новая Россия», дирижер Алексей Верещагин. 13 мая, Московская консерватория, мультимедийный концерт «Вагнер-гала. Полет валькирий». Начало в 19.00.
0: Четверг.
1: 14 мая в «Заряде» Большой джазовый оркестр Петра Востокова представит программу к столетию одного из величайших джазовых исполнителей в истории, трубача Майлза Дэвиса. В этот вечер в исполнении оркестра прозвучат композиции из знаменитых альбомов Дэвиса, «Porgy & Bess» и «Майлза Хэт», а также другие произведения из репертуара трубача в аранжировке Гила Эванса. 14 мая, «Заряде», концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова, посвящение Майлзу Дэвису, начало в 19.00. Если есть возможность, приходите на час раньше, так как в 18.00 в новом концертном пространстве «Заряде» пройдет лекция о Майлзе Дэвисе известного музыковеда Федора Сафронова. Вход на лекцию по билетам на концерт.

0: Пятница.
1: 15 мая в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в рамках проекта «Имена на все времена» выступит легендарный гремический ансамбль «Песни и пляски» имени Российской армии имени Александрова с программой «Майский вальс», посвященный Великой Победе. В исполнении солистов хора и оркестра прозвучат военно-патриотические произведения, составляющие основу репертуара ансамбля. Среди них особое место занимают песни времен Великой Отечественной войны, также военные песни, многие из которых были написаны специально для коллектива. 15 мая, зал церковных соборов Храма Христа Спасителя, концерт легендарного академического ансамбля «Песни и пляски» имени Российской армии имени Александрова «Майский вальс». Начало в 19:00.
0: Суббота.
1: 16 мая в концертном зале имени Чайковского состоится сольный концерт Дениса Мацуева. В исполнении народного артиста России прозвучат соната номер 21 си бемоль мажор Франца Шуберта, арабеска до мажор Роберта Шумана, соната си минор Ференца Листа. 16 мая концертный зал имени Чайковского, сольный концерт народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева. Начало в 19:00.
0: Воскресенье.
1: 17 мая на главной сцене клуба Алексея Козлова выступит ансамбль «Маримба Плюс». Коллектив создан в 1999 году студентами Академии имени Гнесина. Бессменный лидер Лев Слепнер играет на редком инструменте под названием «Маримба». Свой последний на сегодняшний день и девятый по счету альбом «Just One Chance» музыканты выпустили в марте этого года, приурочив его появление к 50-летию своего лидера. В программе концерта уже полюбившиеся публике композиции в новых аранжировках и пьесы с нового альбома. 17 мая, клуб Алексея Козлова, концерт ансамбля Льва Слепнера «Маримба Плюс». Начало в 20:00. До встречи!

0: Урсов и Наталья Истребнева.
1: Здравствуйте,
2: Варя. Решали окна, делали голуби из бумаги, вырезали, ну, там какие-то шарики, но уже несколько лет окна украшают портретами героев.
0: Ну, совершенно замечательно. Действительно, вы очень точно отметили, это всероссийская акция, и очень многие города приняли ее как родную и действуют действительно уже не первый год. А кто стал первым участником Тульской летописи?
2: В этом году у нас самым первым стал Олег Смитс, житель города Алексин, недалеко от Тулы. Угу. Он участник СВО, Антон Максимюк. У него интересная история. Он родился в Донецкой области. Вообще он шахтер с 20-летним стажем. Когда пришла повестка по мобилизации, он принял решение защищать родных и близких. На СВО он служил штурмовиком, получил тяжелое ранение на Азовстали. Потом был демобилизован, и сейчас он растит двоих сыновей. Работает сборщиком на одном из тульских предприятий. То есть он нашел себя дальше в мирной жизни, но долг он свой выполнил. Он с удовольствием рассказал про деда по материнской линии, Владимира Ивановича его зовут. Он родился в Кировской области, на войну в 42-м ушел, был старшим лейтенантом, служил в стрелковом полку. Вот в 45-м году, накануне Дня Победы, получил ранение и был эвакуирован в звании капитана. У него есть ордена Отечественной войны второй степени, 3 ордена Красной Звезды и медаль за победу над Германией. Вот. Но когда война закончилась, он успел воспитать 3 детей, служил в НКВД и тоже является героем семьи и стал примером для Антона, который рассказывал про своего дедушку. На самом деле, если мы так копнем, то у каждого сейчас, естественно, у каждого есть какая-то семейная история.
1: Конечно,
2: и
1: да.
2: Благодаря таким акциям историческим и бессмертный полк это поднял. То есть, когда до бессмертного полка вот в школе скажут, найди информацию, найдешь. Не сказали, может быть, там дети не искали. Но вот благодаря бессмертному полку, в том числе, сейчас все вспомнили своих героев, и каждый знает историю наизусть.
0: Действительно, и музеи, в том числе и школьные, нам в этом очень-очень помогают. На связи с нами была Елена Черепанова, главный редактор Тульской службы новостей, признательна ей за новости из Тулы.
3: Великой победице.
4: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
3: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
5: Темная ночь, только пули свистят по степи.
6: Мгновенья раздают, кому позор.

0: Звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания. Большая страна, разное время.
1: Иван Фурсов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в главной студии главного радио страны. И скажу, что у нас тоже сегодня будет песня. Вот, собственно говоря,
2: да,
1: мы...
2: Да,
1: но в самом конце мы споем действительно уже, когда будем еще ближе к празднику, чем мы сейчас. Ну, собственно говоря, накануне 9 мая хочется рассказать обо всех добрых делах, которые делают наши соотечественники. И вот каждый регион по-своему подходит к возможности поздравить, как правильно сказала Елена Черепанова из Тулы, наша коллега, что слишком мало осталось тех, кого сейчас можно поздравить, и поэтому как хорошо, что вот, например, в Ярославской области чиновник, помощник президента решил оформить свое личное обращение к ветеранам во фронтовом треугольнике. Как я понимаю, еще и приготовил какие-то подарки. Ольга Шалаева с подробностями этой акции. Оля, здравствуйте. Расскажите, как ветераны восприняли подарок?
2: Добрый день, Ольга.
3: Здравствуйте. Ну, я прежде всего хотела бы всех поздравить Днем Победы.
1: С наступающим,
3: самый важный,
1: конечно.
3: С наступающим, да. Это самый важный, я считаю, праздник для нашей страны, потому что, ну, говорить, конечно, можно много.
1: Это наш код, это наша сила, но, безусловно, да. Это действительно то, что мы сохраняем в себе, и как хорошо, что за последние годы

0: Мы действительно, каждый из нас и каждый из наших детей, да, проникся и узнал и о подвиге, и о ратном пути своих прадедов уже, и наших дедов. Да, хорошо,
1: это
0: давайте.
1: Очень важно. Ну вот Дмитрий Юрьевич, он не просто чиновник, он у нас был нашим губернатором. И поэтому на протяжении вот всего уже периода, когда, собственно, уже он нашим губернатором не является, но он поддерживает, он регулярно, традиционно наш регион не забывает. И вот в частности в преддверии Дня Победы он всегда с ветеранами, ну вот, к ним обращается. Да, что самое важное, вот мы так думали, что самое важное было во время Великой Отечественной войны? Это письма из дома, треугольнички, которые несли какую-то информацию, да, бойцам. Ну и посылки, которые получали они не только из дома, а от неравнодушных жителей. И вот здесь вот как раз треугольнички, письма получили ветераны с поздравлениями с Днем Победы. Ну и подарки стилизованные вот как раз под эти посылки. Деревянные, сколоченные, с гвоздиками перевязанные, бечевкой. И все ветераны, конечно, им приятно. Они вспоминают о том, как это было. У нас их осталось 42 всего человека, участника Великой Отечественной войны в регионе. Вообще, самому младшему 97 лет, самому старшему 104 года. Они, конечно, ну вот по возможности бодрятся, улыбаются, общаются. И, конечно, им приятно. И не только вот такое внимание. У нас единовременная выплата в регионе осуществляется к Дню Победы в дополнение к федеральным выплатам. То есть вот с одной стороны внимание нужно, да, вот презенты, вот эти вот, то, что их помнят, не забывают. С одной стороны, с другой стороны, конечно, ну, мы живем в такое время, что нужно сходить и необходимое, ну, все необходимое приобрести, а это, я считаю, что такое неплохое подспорье, дополнительные выплаты получить. Ну и кроме этого, у нас, конечно же, в области работы ведется, в частности, по улучшению условий ветеранов, предоставляются выплаты на ремонт жилья. Ну, это вот она планомерная, она постоянно ведется. И хотелось бы мне еще сказать о том, что у нас в этом году продолжается работа по благоустройству военным реальных объектов на территории региона. Конечно, вот мы общались со многими, говорят, как-то вот всплеск идет, наверное, к круглым датам. Вот. Но у нас в этом году вот в правительстве области было принято решение, что мы эту работу продолжим. Всего у нас таких объектов 676 на территории области. Ну и в этом году 100 запланировано еще отреставрировать, благоустроить, и порядка 300 за предыдущие годы было сделано. Это тоже очень важно, чтобы и наши ветераны, и подрастающие поколения, и, ну, взрослые жители области помнили и видели, что...
0: Уважительное отношение, да, к местам нашей памяти. А я еще хотела бы отметить, что в Ярославской губернии, скажем так, да, не только в самом Ярославле, я надеюсь, как, в общем-то, опять-таки, по очень многим городам, весям, поселкам сейчас проходит акция «Фронтовые бригады», например, это называется, да, по-моему, у вас это именно так. Могут они по-разному называться, но суть в том, что творческие силы местные выезжают локально во двор, где живет ветеран, и устраивают для него персональный концерт. Вот мне кажется, то, с чего мы с вами начали, когда от бывшего губернатора, да, который помнит своих земляков, получает адресный подарок, вот точно так же такие весточки, такой вот подарок, дарящий добрые эмоции, с возможностью отдохнуть, услышать что-то приятное, порадоваться. Я уверена, что не только ветераны выходят слушать эти концерты. Вот мне кажется, что очень правильно, когда перед Днем Победы у нас есть еще, помимо вот таких важных и значимых вещей, как сохранение мемориалов, еще и адресное внимание, забота, проявление вот таких вот чувств, которые, мне кажется, любого подпитывают и дают силы жить. Не случайно вы сказали, что все ветераны, там, самый молодой, 90 с лишним, да?
2: 97,
0: есть, да, есть более чем столетний. Ну вот пусть будут силы и дальше, и еще много-много Дней Победы с нами встречать.
1: Да-да-да, и у нас, кроме того, что вот творчество дарят нашим ветеранам, нашим жителям, у нас еще и проходит парад техники «Машины Победы». И после того, как вот на центральной площади вот эти машины, которые в 40, 40-е, да, в 45-м двигались по дорогам военным, они отправляются, еще проезжают по всем районам нашего города. Это тоже здорово, их привлекает внимание, конечно же.
2: Ну и они еще и на них подарки развозятся как раз-таки.
1: Вот, да. И вот это вот можно посмотреть. Машин много, это это увеличивает интерес и подрастающего поколения, я думаю, к истории. И уже вот я читаю, да, ГАЗ, значит, 69, ГАЗ-51, ЗИС-151, Катюша, мне уже интересно посмотреть, как это выглядело, кто это сделал, как на них, ну, люди воевали, артиллерийские орудия того времени как выглядели. Я думаю, что это все очень так вот, ну,
2: так более того,
1: маленькие, да, маленькие, да, вот такие вот моменты, которые делают большую, красивую картинку славного нашего военного прошлого.
0: Спасибо большое. Спасибо. С нами на связи была наша коллега Ольга Шалаева из Ярославля. Ярославлю тоже большой поклон. И в преддверии праздника искренне поздравляем с наступающим Днем Победы.
3: Большая страна. Разное время. Великой Победе посвящается.
0: Десятый раз представители Народного фронта и команды Путина повезли огонь памяти ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. На этот раз огонь памяти будет доставлен в 71 регион и 14 стран мира.
2: Впечатляет.
0: Впечатляет. И сейчас на связи с нами наш постоянный и любимый эксперт, который обычно выходит по вопросам медицинским или связанным, да, с жизнью медиков, но сейчас вот с этой чудесной и торжественной миссии. Павел Бережанский, доктор медицинских наук, профессор, врач, аллерголог-иммунолог и член Центрального штаба Народного фронта. Павел Вячеславович, здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Скажите, вы тоже участвуете в этой торжественной миссии?
4: Да, уже не первый год частичка вечного огня с могилы неизвестного солдата вот доставляется в разные страны. И также я вот не первый год эту частичку отвозим в разные страны. Такая почетная миссия делегироваться.
0: Где вы находитесь сейчас?
4: В данный момент мы находимся в Дели, в Индии, но частичка огня уже побывала еще и в Ченнае, поэтому уже в двух больших городах Индии.
2: А в Китае вы уже успели побывать? Потому что мы знаем, что огонь пройдет через мост на Амуре.
4: В Китае наша коллега поехала, в 14 стран в этом году доставляется. И вот одна из стран — это Китай. Мария Кожевникова.
0: Как встречают, какие проходят события и мероприятия в связи с вашим приездом и с такой, ну, очень важной миссией?
4: Ну, в Индии встречают очень радушно. И самое важное, что видишь в людях, что они заинтересованы. Им интересна та акция, которая проходит, которую мы привозим. И люди начинают интересоваться и сами задают вопросы по поводу того, что а как это была история, а как Индия проявила себя во время Второй мировой войны. И она же помогала еще Отечественной войне. Более 2500 индийских солдат, была повстанческая такая армия, участвовали в боях и с Японией, и Сингапуре, и в Африке, и во Франции, и в Италии. Но и при этом и через Индию, через Иран проходила дорога жизни на Кавказский фронт. И все продукты питания, по сути, такое снабжение тыла проходило вообще через Индию. И очень важно еще, интересно, что в русском доме установлена мемориальная доска, где индийские солдаты награждены отечественными орденами, орденом Красной Звезды и другими орденами и медалями. Поэтому и индийцы помнят, чтят. Сегодня было возложение цветов, бессмертный полк проходил. Все такое важное.
0: Ну, несмотря на то, что вы в Дели сейчас находитесь, немножечко расскажите, как эта акция проходит у нас по стране, потому что не только ведь зарубежные миссии, есть и дело объехать всю страну у этого славного огня, да, частички того самого, который горит у нас в Александровском саду.
4: Ну, по России проходит акция, также огонь памяти, 71 регион. доставляется. Но очень важно, что в эти регионы доставляется не просто к послам, да, не просто к мэрам и так далее, а доставляется лично ветеранам в руки. В этом году более 400 ветеранов получат частичку вечного огня. И очень важно это видеть, потому что многие из них или никогда даже не были на Красной площади и около могилы неизвестного солдата. Но очень отрадно видеть у них, конечно, вот праздник со слезами на глазах, вот эта вот фраза, и у них слезы на глазах, потому что для них это очень важно вспомнить, для них очень важно показать, что мы чтим эту память. И всегда же мы проводим мероприятия с большим количеством молодого поколения, подростков, детей, школьников, и они это тоже видят, они понимают, что мы передаем память об этом. И вот сохранение памяти и донести вообще миру, любому поколению то, что мир не просто так был получен, такой ценой был получен этот мир. Сохранить историю, чтобы история никогда не забывалась, это очень важно. И вот в каждом вот регионе, конечно, ветераны, когда видят, всегда это слезы, но слезы у всех. Не только у ветеранов, а да. всех, кто в это
0: у всех, кто участвует. Павел Вячеславович, только вот один вопрос. А как вы этот огонь доставляете? Собственно говоря, в чем? Как выглядит эта лампадка, которая позволяет его через океаны перевести, через тысячи километров, да еще и в самолет быть пропущенным или на поезде, допустим?
4: Да. Ну, это специально разработанная лампа по прототипам шахтерских ламп старых, когда им можно... Такая лампада, да, ему... Лампа Дэви называется. И с этими лампами можно было спускаться в шахту, и тоже взрывов недавно не было. Они такие специально закрытые. Вот, и там всегда поджигается эта частичка, и на тонком фитиле там всегда заливается специально такое лампадное масло, и оно всегда поддерживается. Только надо вовремя поправлять фитиль, следить. В самолетах огню представляется отдельное место. Да, у него есть свой номер, есть свой сертификат, который вот разрешает переводить как раз его в самолетах, ну, в поездах и во всех видах транспорта. Это единственная сертифицированная во всем мире такая лампа.
2: Ну, вообще, нам хочется поздравить вас с наступающим праздником Победы. Вы, как член Народного фронта, пожалуйста, передайте всему Народному фронту большое спасибо за то, что вы делаете. Тем более, недавно у вас был юбилей, 15 лет Народному фронту. И ту работу, которую вы выполняете, и в том числе в рамках предстоящего праздника, она, конечно, невероятная. И тем более акция, которая проходит у вас сейчас вместе с этим огнем, это просто потрясающе. Спасибо вам огромное. У нас на связи был Бережанский Павел Вячеславович, доктор медицинских наук, профессор, врач, аллерголог-иммунолог, член Центрального штаба Народного фронта. А мы вернемся после небольшой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Дорога на Ялту. Песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.
6: Говорит и показывает Москва. Фонд «Гуманитарный мир» и президентский фонд культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

0: слушаете радиоверсию финального концерта Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». В это воскресенье в 18:10 по московскому времени. На правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
2: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
1: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
2: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
1: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
2: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
1: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
2: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
1: Но вот как это работает?
2: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
2: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
1: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
2: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
1: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
2: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
1: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
2: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
1: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
2: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы Алексея Певчева «Полевая почта».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний выпуск у нас праздничный, музыкальный. Гости нашей программы, думаю, вы все хорошо знаете. Это музыкант, лидер группы «Ва-банк», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.
2: У незнакомого поселка на безымянной высоте о походах наших, о боях с врагами. Пройдет товарищ сквозь бои и войны.
3: Мой дедушка по отцовской линии, Сидор Никонович Скляр, прошел всю войну, закончил ее в звании полковника СМЕРШ. Он никогда детали своей военной жизни с нами не обсуждал.
0: «Полевая почта». Праздничный выпуск. Слушайте 9 мая в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Выполнение рейсов из и в аэропорта Юга России частично возобновлено, сообщает Минтранс. Вооруженные силы России зеркально реагируют на нарушение перемирия со стороны Киева. И очаги хантавирусов есть на территории России и сопредельных государств, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этих и других событиях далее подробно. Выполнение рейсов из аэропортов Юга России частично возобновлено. Выполнено два рейса в обратном направлении. Также отправились еще три самолета, сообщил Минтранс. По данным, на 16 часов в южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном направлении вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных вод во Внуково. До конца текущих суток в аэропорты юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны, уточнили в Минтрансе. Тем, кто находится сейчас в залах ожидания, оказывают необходимую помощь, рассказал помощник Минтранса Николай Шестаков.
2: Проводится оценка ущерба для определения дальнейших работ по восстановлению поврежденного оборудования. Авиакомпании корректируют расписание. Особое внимание уделено работе с пассажирами. При задержке рейсов оказываются услуги в рамках федеральных авиационных правил. Это предоставление напитков и питания, размещение в гостинице.
1: Работа 13 аэропортов Юга России была приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону, сообщил в пятницу Минтранс. Армия России за неделю нанесла 6 ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и инфраструктуры, используемым ВСУ, а также объектам украинских военных, сообщила Минобороны. Потери ВСУ за минувшую неделю составили более 2150 военнослужащих в зоне ответственности восточной группировки войск до начала объявленного российской стороной в честь Дня Победы перемирия. В зоне ответственности группировки войск «Центр» киевский режим за прошедшую неделю до начала перемирия потерял более 2100 военнослужащих, говорится в сводке военного ведомства. Войска России с полуночи 8 мая полностью прекратили боевые действия в зоне спецоперации. В Кремле назвали удары ВСУ по мирной инфраструктуре, домам и отдельным гражданам проявление террористической натуры киевского режима. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжает вести огонь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, просто по отдельным гражданам. Это проявление террористической

0: натуры киевского режима.
1: С начала перемирия зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, заявили в Минобороны России. Утром военное ведомство сообщило, что украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Превышение радиационных норм на территории Брянской области в связи с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не зафиксировано. Уровень радиации находится ниже среднегодовых значений, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ведомство получает данные из различных точек Брянской области несколько раз в день. В Чернобыльской зоне отчуждения сейчас горят более 1000 гектаров леса. Депозитарий Евроклир сообщил, что уже перевел Киеву с 2024 года более 6,5 миллиардов евро доходов от реинвестирования активов России. Следующий платеж на уровне 1,4 миллиона евро будет направлен в июле текущего года, говорится в отчете компании. В нем отмечается, что в общей сложности с учетом накопленных купонных платежей на балансе компании на данный момент находится 200 миллиардов евро, связанных с российскими санкционными активами. Евроклир также отметил, что уже стало объектом многочисленных судебных исков в России и признала, что вероятность негативных для депозитария решений очень высока, поскольку Россия считает рестрикции ЕС незаконными. В Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию с хантавирусной инфекцией, которая может проявляться у людей в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Вероятность мутации инфекции низка. Очаги хантавирусов есть на территории России и сопредельных государств, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о малой вероятности распространения хантавируса, вспышка которого зафиксировали на круизном лайнере, сообщает газета «Фигаро». На данный момент от хантавируса скончались 3 пассажира круизного лайнера. 5 человек сдали положительный тест на вирус. В настоящее время судно, на борту которого находится около 150 пассажиров, направляется к Канарским островам. Ожидается, что оно прибудет туда в субботу. Испанские власти проведут полную дезинфекцию. В Москве утром 9 мая ожидается около 10 градусов и без осадков. Днем столбики термометров максимально поднимутся до плюс 15 градусов. Небольшой дождь пройдет вечером, что позволит провести воздушную часть парада, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В День Победы прогноз погоды в Москве уточнен в лучшую сторону. Ночью и в первой половине дня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Без осадков нижняя граница облачности 470-650 метров, что позволит провести воздушную часть военного парада. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью в столице плюс 6-9 и в утренние часы на начало парада плюс 10-плюс 13 градусов. Ну а днем, скажем, влияние атмосферного фронта с юго-запада будет преобладать в основном, конечно, пасмурная погода. К вечеру даже местами может брызнуть небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-15 градусов.
1: Синоптик также рассказал, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов в Москве завершился и вернется только летом. В течение уходящей недели в столице были по-летнему жаркие дни, а в четверг, 7 мая, в центре мегаполиса воздух прогрелся до плюс 30 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
3: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский дзюдоист Сагит Керимов стал серебряным призером турнира «Большого шлема», который проходит в Астане. В финале весовой категории до 66 килограммов Керимов уступил представителю Узбекистана Абдур-Рахиму Нутфулаеву. Ранее бронзовые награды на турнире завоевали россияне Кристина Дудина, Лилия Нугаева и Рамзан Абдулаев. Футболисты Сочи отправятся на матч 29-го тура чемпионата России против «Зенита» автобусом до Москвы, где пересядут на скоростной поезд до Санкт-Петербурга. Встреча «Зенит-Сочи» состоится 10 мая в Санкт-Петербурге. Начало матча в 15 часов по московскому времени. Согласно обновленному плану, сегодня вечером команды на 2 комфортабельных автобусах отправятся в Москву, откуда 9 мая проследуют в Санкт-Петербург на скоростном поезде, говорится в сообщении клуба. Команды, занимающие первые места в первой лиге, получили лицензии для выступления в российской премьер-лиге в предстоящем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Лицензии на участие в высшем дивизионе российского футбола получили Воронежский «Факел», Московская «Родина», Екатеринбургский «Урал» и Волгоградский «Ротор». За два тура до конца сезона первой лиги, занимающие места с 1 по 4 соответственно. 6 российских спортсменов примут участие в этапе Кубка мира по BMX фристайлу в дисциплине парк, который пройдет в Монпелье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. Соревнования пройдут с 13 по 17 мая. И Международная федерация тенниса оставила в силе отстранение российских и белорусских теннисистов от участия в командных соревнованиях, сообщается на сайте организации. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
4: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, 9 мая в Екатеринбурге ожидается облачная погода без осадков и до 14 градусов. В Челябинске и Тюмени облачно, возможен дождь и до 23 тепла. В Мурманске, Архангельске до 8 тепла, без осадков, переменная облачность. В Великом Новгороде и Калининграде до 14 градусов, преимущественно будет без осадков. В Кирове плюс 18, кратковременный дождь. В Оренбурге до 24 градусов, будет сухо. В Нижнем Новгороде до 15 градусов, без осадков. В Туле плюс 13, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность. Температура воздуха днем от 13 до 15 тепла. В Москве облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха днем составит максимум плюс 14 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
4: Опыт достижения. В программе Станислава Миловидова 20 мегабайт.
5: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
4: 20 мегабайт. По понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
9: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
10: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
4: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
11: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
12: Из Иваново, столицы Текстильного края.
13: Из самого сердца Алтайских гор.
4: Большая страна. Разное время. Время новой России.
14: Действительно, время новой России – это традиционный второй час нашего эфирного вещания и во вторник, и в пятницу. В эту предпраздничную, предпобедную, предвкушающую день победы, наш великий праздник, пятницу мы не сделаем исключений. Безусловно, сейчас посетим нашу замечательную территории Новороссии. Начинаем на этот раз с Луганска. Сейчас на связи с нами Юрий Свидерский. Юра, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Юрий.
16: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Иван, здравствуйте, коллеги, которые за кадром, кого не видно в наших трансляциях, и, конечно же, здравствуйте, вся Россия. Но эфир предпраздничный, а начало, к сожалению, традиционное. Вечером 6 мая и ночью ВСУ атаковали несколько муниципалитетов республики. Под массированным огнем врага оказались Краснодонский, Сватовский, Славяносербский, Новоайдарский муниципальные округа и Луганск. Система ПВО и мобильные огневые группы отразили большинство вражеских беспилотников. Некоторые из них все же смогли нанести удар. Серьезная атака пришлась на город Луганск. Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Артемовском районе города. Там, к несчастью, погибла женщина. Это была сотрудница-преподаватель Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Медики боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Это накануне перемирия. А вот в первые сутки объявленного Россией и Владимиром Путиным перемирия ВСУ вообще направили на Луганскую Народную Республику 103 беспилотника. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Большинство целей уничтожили системы ПВО и мобильные огневые группы. Однако некоторые вражеские беспилотники смогли атаковать. В этот раз под огнем оказались Троицкий, Меловской, муниципальные округа и города, Ровеньки, Луганск, Рубежная. Серьезный удар пришелся по промышленной зоне в Ровеньках, там повреждены прилегающие частные дома, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв, ну и оперативные службы были задействованы в ликвидации последствий. Ну а следователи Следственного управления Следственного комитета России по ЛНР зафиксировали последствия вражеских атак. А теперь давайте, если можно, перейдем к предпраздничной, конечно, и доброй, конечно, все-таки тематике. Ветеран Великой Отечественной войны из Луганска Григорий Пономаренко примет участие в завтрашнем параде Победы на Красной площади. Почетный гражданин города Луганска Григорий Семенович недавно отметил вековой юбилей. Вот он прибыл в Москву накануне, на Павелецком вокзале ветерана с песнями и цветами встретили кадеты, студенты и представители луганского землячества. Вообще, в преддверии Дня Победы артисты Центрального округа организовали праздничные концерты для многих ветеранов. Вот один из примеров приведу. 100-летнего ветерана Сергея Ткаченко в поселке Николаевка Станично-Луганского района Луганской Народной Республики. В годы Великой Отечественной войны Сергей Семенович служил связистом и встретил 9 мая в Будапеште, а затем еще 4 года прослужил на советско-финской границе. Всего же скажу вам, коллеги, что сейчас в Луганской Народной Республике всей проживает 34 ветерана, оставшихся в живых к настоящему моменту. Среди них фронтовики, освобождавшие Варшаву, бравшие Кёнигсберг и Берлин, а также труженики тыла и инвалиды войны. Все они получат или уже получили подарки от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Сотрудники Следственного комитета параллельно с Народным фронтом Луганской Народной Республики зажигают вечный огонь в городах и поселках ЛНР, чтобы как можно больше жителей смогли принять участие в памятных мероприятиях, посвященных подвигу героев Великой Отечественной войны. Накануне представители Народного фронта передали частицу вечного огня, доставленного из Александровского сада, представителям следкома по Луганской Народной Республике, рассказали в Народном фронте ЛНР. Ну и дальше, соответственно, эта частица огня, вот, так сказать, разрастаясь, продолжит путешествие и до завтрашнего утра уже поступит во все муниципалитеты. Еще интересная, друзья и коллеги, и важная новость. В республику с рабочим визитом приехал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вместе с Леонидом Пасечником они оценили модернизацию образовательной инфраструктуры региона. Начали с посещения спортивного центра Далевского университета. Здесь занимаются не только студенты, но и все желающие. Это настоящая точка притяжения. Обсудили с руководством вуза и деятельность военного учебного центра, размещенного на его базе. Дмитрий Николаевич, как сообщает Леонид Пасечник, передал для дооснащения центра сертификат на сумму порядка 70 миллионов рублей.
15: Далее они ознакомились с инфраструктурой недавно открытого в республике филиала центра «Воин». Такие филиалы создаются по поручению Владимира Путина во всей стране, уже работают в 21 регионе. Ну и далее по программе визита они отправились в Луганский государственный педагогический университет. Там им показали и рассказали об уникальном опыте развития внеучебных активностей. Здесь действует более 20 направлений от волонтерства до, ой, сложное такое понятие, фиджитал спорт. Оказывается, да. Это цифровое, это все геймеры. Да. Осмотрели пространство для занятий технопарк Кванториум, пообщались с вот этими вот фиджитал спортсменами республики. Леонид Пасечник отметил, что он полностью разделяет мнение Дмитрия Чернышенко. Нашей молодежи необходимо развиваться гармонично, сочетая киберспорт с реальными занятиями. Для этого вице-премьер передал руководству вуза сертификат на строительство новой спортивной площадки в 2027 году. А в Луганской гимназии номер 60, также преображенной, фактически заново построенной благодаря шефской помощи Москвы, сейчас активно готовятся к открытию на своей территории пункта проведения единого госэкзамена. Дмитрий Чернышенко вручил директору школы сертификат на приобретение необходимого для него оборудования.
14: Ну и напомним, что в этом году, да, у нас все экзамены начинаются с 1 июня. Если раньше школы могли каким-то образом или территории, да, там себе это ускорить и где-то в мае, то теперь нет, да. Теперь у нас все это только переходит на летний период. Угу.
15: Да, ну и еще одна очень интересная новость. Еще 5 земских работников культуры появились в ЛНР. Это специалисты из Стаханова и Алчевска. Местные, видимо, вернулись. А также из Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской областей и даже Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего уже 16 человек работают, но новые земские работники, которые вот вчера подписали договор и работают теперь по договору с Минкультуры ЛНР, будут развивать хореографию, вокал, театральное и цирковое искусство в Миловском центральном доме культуры, в Перевальском районном дворце культуры, в Славяносердском центре культуры и Лисичанской городской детской музыкальной школе номер 2.
14: Ну вот, кстати, о такой программе мы достаточно редко говорим. Если о медиках и педагогах мы вспоминаем часто, а действительно дополнительное образование и досуг, которые, ну, в общем, тоже должны быть обеспечены профессиональными кадрами для того, чтобы все это проходило. Земские работники культуры ставим себе...
15: И в новых регионах это двойная выплата. Это не миллион рублей, это два. Подъемные.
14: Хорошо, да, да. Интересно, вот, ну, будем следить за тем, какие творческие успехи покажут воспитанники, да?
15: Культура. Ну, а к завтрашнему дню ведется активная подготовка, потому что в ЛНР по региональному законодательству впереди 4 выходных дня, 12 число, это еще день республики, поэтому отдыхать в ЛНР будут 9, 10, 11 и 12 числа. И, ну, знаете как, пока концерты по телевидению у нас записываются для того, чтобы не привлекались люди, потому что решением Центра обороны, да, штаба обороны запрещены все массовые мероприятия, поэтому поздравят в телевизионном формате всех,
14: конечно,
15: собирать людей просто сейчас опасно. И во всех, конечно, понятно, во всех школах, колледжах, университетах прошли специальные мероприятия, приуроченные, и прошли спортивные мероприятия, посвященные этому, вот эти вот концерты в домах у ветеранов, прямо у них. Ну и, конечно же, бессмертный полк в формате онлайн. Знаете, он-то на самом деле очень интересный. Вот раньше, когда он проходил только в очной форме, не могли выйти кто? Ну, например, каждый год у нас в ДТП попадает огромное количество людей. Инсульт обездвиживает людей. Они не могут уже в том же формате, да, выйти с портретом своего героического предка. А благодаря интернету, я не говорю, что, знаете, одно вместо другого должно быть. Да, пока у нас только электронный вариант.
14: Но такая возможность тоже должна быть использована. И, как мы понимаем, мы сейчас тоже с вами можем принять, да, участие в таком бессмертном шествии.
15: Да, вот наши зрители нашей трансляции, могу с радостью и гордостью рассказать, поделиться,
16: Это я показываю сейчас вам с вашей помощью своего прадеда. У меня один пошел в 42-м году, в 43-м пропал в безвозвратных потерях. Мы даже фотографии его не имеем. Вот его звали Иван Свидерский. А это вот сейчас, если вы видите на экране, видим, да. Никифор Дмитриевич Колчев. Это мой прадед по материнской линии. Он из села Ивня Белгородской области. Когда-то приехал работать в Ворошиловград развивающийся. Здесь женился. Отсюда же, отслужив срочку, был принят добровольцем в первые же дни войны. Прошел ее всю, дважды горел в танке, возвращался на фронт, имеет медали за отвагу, орден Отечественной войны второй степени, медаль за оборону Сталинграда и медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. И тоже, что очень интересно, нашли мы в семейных архивах три за разные даты и разные подвиги, поступки, три письменных благодарности от товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, верховного тогда главнокомандующего, генералиссимуса Советской армии.
14: Юрий, спасибо вам за все. Настоящий герой. И вас мы очень-очень любим. Мы ждем встречи с вами каждый вторник и пятницу.
17: И поздравляем вас с наступающим праздником.
14: Безусловно.
4: Большая страна, разное время.
14: Не могли мы прервать объемный рассказ нашего коллеги из Луганска, но, тем не менее, время отправиться в Донецк. На связи с нами Герман Родионов, корреспондент Амплуа ТВ. Герман, здравствуйте.
17: Добрый день, Герман.
18: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, да.
14: Расскажите о самых важных и значимых событиях этих дней, к чему готовитесь и что готовы подчеркнуть.
18: Смотрите, вот перемирие, да, которое якобы заключил Зеленский, да, там, насколько я помню, с полуночи до 6 мая, он сразу же нарушил, да, сам по себе. То есть атаки на республику пришлись буквально сразу. У нас были вот за эту всю неделю, да, якобы, это же перемирие со стороны Украины, да, ранено множество мирных жителей, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, обычные мирные жилые дома. В Горловке, Дебальцево, Инакиево. Атаки были на Горловку-Донецкую трассу, вот, со стороны аэропорта. То есть, на самом деле, Украина сразу начала нарушать свое некое перемирие, обвинять при этом в Россию, да, то есть различные источники, в частности, официальные Украины, то есть там и министр иностранных дел, там Андрей Сибигин, насколько я помню, обвинил Россию в нарушении режима прекращения огня, которая заключалась между нашими сторонами. Но при этом Украина, могу вас заверить в этом, коллеги, да, первая его же в тот же буквально день, что и приняла, и нарушила. Вот, ударила моментально. То есть, конечно, безусловно, сразу же идет восстановление объектов, но при этом, то есть мы начали
14: отвечать, скажем так, фактом, конечно же.
18: Да, праведным огнем начали отвечать на позиции украинских боевиков, вот, но Украина моментально нарушила перемирие, как факт. И опять же под огонь очередной от стороны киевских боевиков попали мирные жители нашего региона. То есть там не военнослужащие, не госслужащие, а конкретно мирные жители. Вот.
14: Родион, Герман, вот в очередной раз подчеркиваем, насколько вся страна живет, несмотря на разное время, разные регионы, мы живем единым дыханием, единым ритмом. Мы говорили об этом же с нашим коллегой из Белгорода, начинали свой сегодняшний выпуск федеральный, именно рассказывая о том, что прежде всего ВСУ метится в совершенно мирные цели. Это механизаторы, это трактор, да, на поле, это велосипедисты, это мирные семьи, которые перемещаются на личном автомобиле. К сожалению, действительно, вот это вот абсолютная тенденция. То, о чем говорили сейчас с Юрием, когда мы рассказываем о том, как мало осталось наших ветеранов, и мы подсчитывали, что в Ярославской области их буквально 30 там, или 42, а в Луганской области Юрий нам рассказал, что вот как раз 34. То есть, на самом деле, вот все ценности и все значимые вещи, которые для нас важны, они вот для всех для нас одинаковы. перед Днем Победы, какое настроение и о каких событиях, возможно, праздничных мероприятиях, которые мы тоже понимаем, что будут в каком-то онлайн-варианте или в интернет уже, собственно говоря, ушедшие, да, будут проходить, но тем не менее, с каким настроем и с какими событиями вы здесь хотели бы поделиться?
18: Конечно, смотрите, касательно 9 мая, да, Великого Дня Победы в Великой Отечественной войне, могу сказать лишь одно, что республика полностью, в полной самой мере чтит и уважает этот праздник, да, как бы на нашей территории происходили множественные боевые действия еще во времена вот там, да, 41-45 годов. Это было, это помнят, это чтят подвиг героев. То есть, если говорить например, да, возьмем мемориалы.
17: Да.
18: То есть относительно недавно освобожденные даже территории, там, условного Курахова или, ну, пригорода Курахова, да, там, Маринки, не знаю, то есть вот территории, на которых там, ну, 2-3 года назад это были украинские территории, сейчас там, чтобы вы понимали, да, восстанавливают мемориалы, не только объекты гражданской инфраструктуры, но мемориалы, посвященные подвигу героев Великой Отечественной войны. То есть под восстановление идут не только, опять же, важные объекты, но и даже вот памятные такие места, что довольно важно. То есть это, как по мне, если говорить о других всяких муниципальных округах, да, нашего региона, что там идет восстановление, условно, там тот же Мариуполь, да, да. Понятное дело, это все идет. Павлодарский муниципальный округ, Мариупольский, Новоазовский, везде идет восстановление, очень полномасштабное, в частности, благодаря шеф-регионам.
17: Вот, вот. И с начала сезона отремонтировали у вас более 70 километров дорог. Герман, к сожалению, у нас время подходит к концу. Спасибо вам огромное. Поздравляем вас и всех дончан с праздником Великой Победы. У нас на связи был Герман Родионов, корреспондент Оплот ТВ. А мы после небольшой паузы с вами, дорогие радиослушатели, отправимся в Запорожье. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров и что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
19: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
4: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольствии, продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
21: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Большая страна, разное время. Время новой России.
14: Иван Фурсов и Наталья Стребнева работают для вас в московской студии Радио России. Продолжаем следить за течением нашего разного времени и временем новой России. Ждем соединения с Запорожьем. Максим Степанов обычно выходит с нами на связь, если позволяют технические возможности. И вот нам сейчас из аппаратной говорят, что это так. Максим, приветствуем вас.
17: Максим Сергеевич, здравствуйте.
14: С каким настроением подходите к концу вот этой межпраздничной недели? О каких событиях хотели бы рассказать, на что обратить наше внимание?
22: Ну, событий много, но если говорить о настроении, то настроение тревожное, как и по всей России. Обстрелов меньше не становится. И вот по поводу недавних хотелось бы обратить внимание на удары по Энергодару и Мелитополю, но Энергодар, поскольку город прифронтовой и стратегически очень значимый, ну и кроме того, конечно, укронацисты таят бессильную злобу, да, из-за того, что, в общем-то, крупнейшая атомная станция перешла к России, и население поддержало Россию. В общем-то, он часто становится мишенью для ударов, но вот то, что происходит с начала этой недели, особенно в среду и в четверг, это, в общем-то, даже по обычным меркам обстрелов чрезвычайная ситуация. Атаковали дроны несколько дней подряд администрацию города Энергодара, и в один из дней, в среду, насчитали до 20 налетов БПЛА с оптоволокном, то есть прицельные удары. Никто там не пострадал, к счастью, но были нанесены повреждения зданий. В частности, на 8-м этаже администрации возник пожар, который локализовали. Ну и вот сейчас приводят, да, здание в какое-то состояние более-менее нормальное для работы. Хотя и в принципе мне доводилось там бывать. Но фактически с самого начала вот интенсивных этих обстрелов, в общем-то, там мешки с песком, все заложено. И, в принципе, безопасность работников обеспечивается, но вот таких прицельных ударов прямых, в общем-то, не наносилось достаточно давно. Кроме того, там же в Энергодаре укронацисты бьют и по ЗАЭС. В эти дни, в частности, по электроподстанции «Радуга», которая атомную электростанцию обслуживает, электричество поставляет. Ну и также по, в общем-то, беспорядочные удары по улицам города, по гражданским объектам. Вот в результате одного из ударов по многоквартирному дому местная жительница, 81-летняя, получила ранение, была госпитализирована. Ну, и в принципе, в общем-то, интенсивность этих дроновых обстрелов не снижается, а скорее даже, может быть, несколько нарастает по мере приближения Великого праздника. Каждый вечер уже традиционный над Мелитополем. Очень много дронов сбивают. В частности, было несколько прилетов также по объектам энергоинфраструктуры. Пропадало электричество на несколько часов. Ну и очень серьезные удары по районным центрам, центрам муниципальных округов недалеко. Токмак, Поло. Хотя на этой неделе, но обстрелы интенсивные. И, в общем-то, с таким тревожным настроением жители области встречают праздник Победы. Ну и вот об этом тоже хотелось бы сказать несколько слов.
17: Конечно, конечно.
22: О подготовке к празднованию. Официально накануне Евгений Тальч Балецкий, губернатор, объявил о том, что не будет массовых мероприятий праздничных, что впервые, да, в частности, в прошлом году, ну и вот я тогда рассказывал о том, что было на 9 мая очень массовые гуляния и в главном парке, в частности, Мелитополя, ну и, в принципе, вообще недалеко от памятников Великой Отечественной войне по городам области. В этот раз не будет массовых таких вот сборов граждан, и не будет парадов, не будет шествия бессмертного полка. По возможности, да, все это будет проводиться дистанционно, ну, в частности, как и во всей России, да, вот в электронном формате бессмертный полк. Но в преддверии, да, и на этой неделе проводилось очень много мероприятий на предприятиях, в коллективах. Понятно, что монументов, да, спасибо России, становится все больше, да, и тем, кто уходил с заводов, из школ, да, вот коллективы проводили такие небольшие, возлагали цветы к памятникам. Ну и очень значимое событие произошло в селе Мордвиновка, где находится мемориал «Прорыв Восточного вала». Ну, это вот недостроенная линия обороны, которую гитлеровцы строили в 43-м году, ну и которая была осенью 43-го года прорвана Красной Армией. Были очень жестокие бои. Ну и вот на мемориале, посвященном этому событию, произошла торжественная церемония перезахоронения останков 51 красноармейца. В течение года, там, по специальным разрешениям, на месте боев поисковики ведут работу. И вот то, что удалось найти, останки павших воинов, да, сейчас они были собраны и торжественно перезахоронены. Очень была такая трогательная и значимая для всей области церемония. Ну и, кроме того, не так много остается и участников войны, и тружеников тыла. И вот буквально на этой неделе руководители области поздравляли их, ко многим приезжали лично. Ну вот, в частности, ветеран войны Анна Васильевна Попова, тружница тыла Нина Васильевна Богатырева. Соответственно, и приезжали, и говорили им теплые слова. Одной за 100 лет, другой 99. Да, вот такие люди остались. И, конечно, отношение к ним – это такой показатель, да, в общем-то, оздоровления того, что произошло за последние 4 года с момента вхождения в состав России Запорожской области. То есть праздник отмечают с размахом, но вот без скопления людей, именно для того, чтобы избежать каких-то угроз, да, со стороны
14: украинцев. Совершенно справедливо, да. Максим Сергеевич, пока есть несколько минут. Если вернуться вот к этой замечательной акции, которая как раз вот вовремя ко Дню Победы, я так понимаю, приворачивалась, по поводу перезахоронения останков красноармейцев. Поисковики местные, запорожские или со всей страны приезжают к вам, поскольку мы...
22: Со всей страны. Да, то есть, конечно, присоединяются поисковики Запорожской области, ну и в частности, там, молодые ребята, которые примкнули к поисковым отрядам, но работает много поисковиков из Крыма, из Москвы, из центральных областей России. Ну, то есть, те организации, которые уже за последние десятилетия, в общем-то, активно эту деятельность ведут в России. Потому что понятно, что с 2014 года, да, то есть было очень серьезное давление со стороны украинских властей, так называемых. Ну и, в общем-то, это движение, оно не то чтобы сходило на нет, но было в таком полуподпольном состоянии в Запорожской области. Поэтому, конечно, и организационную, и методическую коллеги из других регионов оказывают активно.
14: Особенно ценно всегда вот в таких мероприятиях то, что восстанавливаются имена тех, кто погиб. Здесь, я так думаю, тоже были вот эти истории, да, когда удалось идентифицировать и передать родственникам сведения о том, где захоронены их герои.
22: Да, к сожалению, немного, да, таких, то, что уже и сохранность, но вот эти вот медальоны, да, куда гильзы, да, куда вкладываются личные данные, вкладывались тогда. По нескольким бойцам они были обнаружены. Но
14: и
22: это
14: были
22: вот
14: заполнены, да, ведь из суеверных соображений, да, не всегда их заполняли.
22: Да, были заполнены, и вот, да, действительно, конечно, это было очень важно и для родственников, ну, в общем-то, для сохранения.
14: Да, для всех нас, да, что каждое имя будет спасено и восстановлено. Спасибо огромное. Максим, искренне вас поздравляем, ваших земляков с наступающим Днем Победы. На связи с нами был Максим Сергеевич Степанов из Запорожья.
0: Большая страна, разное время.
17: Ну вот теперь отправляемся в Херсонскую область. Нам, слава богу, удалось наладить связь. Поговорим сейчас с нашим коллегой, военным корреспондентом Сергеем Саблиным. Поведает нам о последних событиях региона. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый вечер, коллеги. Начну сразу, как говорится, с наших практически ежедневных печальных сводок. Это со сводок с обстрелов, который не прекращает укранацисты даже во время святого праздника, который и они празднуют, и 90%, я уверен, празднуют этот День Победы, именно как День Победы Советского Союза над нацизмом. Но часть нацистов, желая забыть и желая испортить нам праздник, наносит удары. Вот пытались последние два дня, активно очень пытались выключить нашу энергосистему. Били по подстанциям, небольшие повреждения были причинены, но наши ремонтники все оперативно отремонтировали, и, в принципе, отключение света было, ну, максимум 2-3 часа, а сегодня вот, ну, свет пока есть, вроде бы, да, без каких-то отключений. К сожалению, несколько человек у нас пострадало, в общей сложности за двое суток пострадал 12 человек. Один человек погиб, это женщина 62 лет, мирная жительница Приднепровского села. У нас, в принципе, все вот эти села, которые находятся вдоль Днепра, и которые люди не выехали, они подвергаются ежедневным налетам дронов на оптоволокне, с которыми, в принципе, практически невозможно бороться с помощью РЭБов. РЭБ на эти дроны не действует, поэтому... У нас потихонечку здесь, знаете, заплетается все этими сетями из оптоволокна, но военные отбивают. Мы надеемся, что хотя бы праздник мы проведем в тихой, спокойной обстановке, сможем отдать дань памяти нашим героям. Все-таки здесь тоже в каждой семье кто-то, дедушки, бабушки, у кого-то отцы, у кого-то прадеды, прабабки, они принимали участие в Великой Отечественной войне. Поэтому очень много погибших. И когда в 43-м году освобождали эти земли, тут же тоже было две наступательных операции, в результате которых погибло почти полмиллиона красноармейцев, поэтому здесь есть, как говорится, кому отдать дань уважения. И вот в последние дни у нас открываются новые мемориалы, новые памятники. В частности, открыли один памятник неизвестному солдату, потому что все-таки вот сейчас во время поисковых работ, когда поднимаются тела, очень небольшое количество людей удается опознать. Поэтому памятник неизвестному солдату, он актуален здесь у нас как никогда. Вот открыли, значит, памятник неизвестному солдату. И один памятник у нас открыли на месте перезахоронения. Перезахоронили 12 найденных красноармейцев, двух офицеров. И там установили новый мемориал. В школах проходят сейчас праздничные мероприятия, уроки мужества. Дети смотрят документальные фильмы, дети знакомятся с историей своей войны. Все-таки они 30 лет школы здесь преподавали историю Великой Отечественной войны немножко в искаженном виде. И героями у них становились совсем не герои, а подонки, полицаи, убийцы и насильники. К счастью, теперь мы можем рассказывать нашим детям правду и то, как происходило на самом деле, потому что историю переписывать непозволительно никому в угоду своих политических амбиций. Я надеюсь, что мы продолжим эту работу. Вот. Наши поисковики тоже продолжают работу. Впереди они, конечно, грустно так говорят, что в принципе работы поисковой еще на ближайшие 50 лет как минимум. Потому что бои здесь были кровопролитные. И более того, войска очень быстро продвинулись вперед. Поэтому здесь большая часть там, на самом деле, найденных бойцов, они находятся на небольшой глубине, буквально вот на глубине там 30-40 сантиметров. Вот.
14: Понятно, поэтому дело очень важное и нужное. Будем тоже следить за вот этими поисковыми работами. Сергей Саблин, военный корреспондент из Херсонской области, был на связи с нами. Двигаемся дальше.
1: Радио России. На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Большая страна, разное время.
17: И разное время уже близится к своему логическому, но тем не менее замечательному завершению, потому что у нас, уважаемые радиослушатели, просто замечательная, прекрасная тема. И поговорим мы о том, что в концертном зале Российской национальной библиотеки на набережной реки Фонтанки, 36, в Санкт-Петербурге, состоится концерт «Стихи фронтовые. Музыка на фронтовые тексты».
14: Отметьте, он состоится буквально через 14 минут. Вот-вот. То есть мы с вами просто вот держим руку на пульсе, который вот уже бьется усиленно. Этот концерт позволяет нам объединить все темы сегодняшнего именно выпуска. Так. Память о прошлом, гордость и дань уважения тем, кто сейчас отстаивает нашу с вами честь и свободу, потому что звучать в концертном зале на берегу реки Фонтанки будут песни ленинградских композиторов на стихи тех, кто пережил Великую Отечественную войну, и тех, кто сейчас сражается за нашу Родину, тех, кто встретил восторженно русскую весну и с 2014 года в своем творчестве выражал свое отношение к нашей с вами русской весне. Итак, Ленинградская музыкальная весна 26, так называется музыкальный фестиваль, фестиваль музыки ленинградских и петербургских композиторов, и сегодняшний концерт «Стихи фронтовые», музыка на фронтовые стихи, который организовала в том числе композитор, куратор концерта Елизавета Панченко. Елизавета, приветствуем вас.
17: Елизавета, добрый день.
6: Добрый вечер, да, уже практически вечер. Мы, конечно, волнуемся, вы правильно, да, заметили, что мы сами в творческом нетерпении. Для нас эта программа — огромная ответственность перед теми нашими защитниками, благодаря которым мы вообще можем собираться на какие-то концерты дальше второй и третьей линии обороны. И для меня лично, как для человека, вовлеченного в тему с 2017 года, когда я открыла для себя как композитор и как просто человек и гражданин поэзию русского Донбасса, вот для меня очень важный момент то, что такая программа впервые в России сейчас, Бог даст, состоится именно в Ленинградской музыкальной весне, в одном из старейших отечественных фестивалей современной музыки в Петербурге, в Ленинграде.
17: Лизавета, ну какая сейчас у вас там царит обстановка? Поделитесь, пожалуйста.
6: Вы знаете, у нас обстановка очень ответственная для нас в смысле уровня того накала драматизма и того, скажем так, подхода философской и метафизической глубины, который задают сами тексты. Потому что тексты поэтов и воинов, участников русского сопротивления на Донбассе и участников специальной военной операции, это тексты, в которых, скажем так, раскрываются настоящие большие русские поэты, такие как, на мой взгляд, Дмитрий Филиппов. Это действительно явление в русской литературе. В его книге стихов изданных нет проходных текстов. И каждое стихотворение, которое было выбрано для нашей программы сегодняшней, это вечер премьер. Композиторы к этой программе специально написали музыку. Каждое стихотворение рассказывает свой какой-то образ, эпизод, конкретную фокусировку дает на тот или иной момент, на тот или иной момент и истории, и метафизики того, что с нами всеми происходит прямо сейчас. И происходит технический сдвиг истории, и мы, как представители творческого цеха, пишущего цеха, композиторы, ответственные за музыкальный текст и за смыслы, за общие смыслы, мы чувствуем эту ответственность, и поэтому сделали такую программу, начав над ней работать, естественно, в 2025 году, и вот сейчас, в 2026 мы ее представляем. А я сама работаю с фронтовыми текстами именно специальной военной операции с 2023 года.
14: Вот буквально через пару минут вернемся к главной песне, которая завершит ваш концерт. А тем не менее, мы так понимаем, что рефреном будут звучать и песни фронтовиков времен Великой Отечественной войны.
6: У нас будет действительно несколько песен Василия Павловича Соловьева-Седова, да, написанные на стихи Матусовского и Фатьянова. Вот, и эти песни, они сегодня звучат с особой пронзительностью, потому что, если не знать контекста, что стихи те написаны много-много десятилетий назад, то можно их вполне прочитать как сегодняшние.
14: Это действительно так. Вход на ваши, вообще на все мероприятия фестиваля, вот этой ленинградской музыкальной весны, 59-й по счету, бесплатный.
6: Да.
14: Да, можно ознакомиться.
6: Не на все. На наш концерт он бесплатный, на многие другие он свободный по регистрации на таймпаде. Есть несколько концертов с билетами, подробная информация расположена в закрепленном сообщении группы Союза композиторов Санкт-Петербурга ВКонтакте и на сайте Союза композиторов. Там собрана вся дорожная карта фестиваля со всеми подробностями.
14: До 27 мая можно эти мероприятия посетить,
6: да.
14: И каждый из 11 концертов не повторяет другой.
6: Да,
14: сразу после выходных будет вообще ребус для зрителей и слушателей, потому что нужно будет найти музыку, которую написал искусственный интеллект посреди музыки ленинградских композиторов. Поэтому, собственно говоря, внимательно следите. Но, возвращаясь к сегодняшнему дню и к сегодняшнему потрясающему концерту на фронтовые стихи, музыки на фронтовые тексты, вы уже назвали имя соавтора Дмитрия Филиппова. Какой именно стих, какая именно тема будет в заключении вашего концерта? Почему она была выбрана? Чем вам близко именно эта тема оказалась?
6: Это программа его, одно из программных его стихотворений о том, каким именно он видит, несомненно, светлое будущее России, русской цивилизации, стихотворение «Когда мы домой вернемся». А название программы стихи фронтовые взята по одному из тоже знаковых стихотворений Дмитрия Артиса. Оба эти, ну, точнее, стихотворение Дмитрия Артиса точно опубликовано в антологии «Поэзия русской зимы», в которой тоже очень много действительно шедевров русской поэзии новейшего времени.
14: Эти авторы наши современники.
6: Да.
14: Да.
6: И они имеют боевой опыт, и это достойнейшие люди. И самое главное, это люди, которые защищают нас. Вот Филиппов, он на передовой сейчас, и мы молимся за него.
14: Да, действительно.
6: Как это... и за всех других участников спецоперации, кого мы знаем лично или кого мы знаем заочно, мы молимся за всех. В волонтерском движении я тоже уже какое-то время, и вот эта сплоченность общества, которая есть внутри вовлеченных людей, это, ну, слава богу, что это... Так.
17: Дай бог.
14: Кто из композиторов решается писать музыку, ну, кроме вас, я понимаю, на подобного рода стихи, поскольку, ну, не у всех есть фронтовой опыт, не у всех есть понимание, может быть, остроты этой ситуации, но кто решается и какое поколение ленинградских композиторов представлены у вас на концерте сегодня?
6: У нас диалог поколений, как в программе фестиваля, в таком в внутреннем смысловом тексте фестиваля, концептуально заложен диалог поколений. Здесь у нас он тоже есть. Михаил Георгиевич Журавлев написал прекрасную музыку на тексты Заславской, Елены Луганской поэтессы. У нас большой диапазон жанров, стилей. У нас есть прекрасная мюзикловая история, есть оперные арии, буквально оперные арии по жанру. И это очень хорошо и Владислава Малаховская, и Антон Тононов, и вновь прибывшие в союз композиторов Даниил Жилин и Надежда Васильченко. В общем, у нас большая палитра. У нас есть замечательные театральные авторы, очень востребованные. Дмитрий Жученко, который тоже внес свою яркую краску. У нас блестящий совершенно драматургический номер создал Петр Иванов, молодой тоже парень, мой младший коллега, скажем так, по союзу, тоже единомышленник. То есть мы в данном случае просто занимаемся этим потому, что мы чувствуем в этом творческую потребность.
14: Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Завидуем всем, кто сейчас уже попал в концертный зал Национальной библиотеки на набережной реки Фонтанки 36 в Санкт-Петербурге. Благодарим нашу собеседницу Елизавету Панченко, композитор, которая причастна к организации этого замечательного проекта и концерта «Стихи фронтовые», музыка на фронтовые тексты. А сейчас в нашем эфире песня «Когда мы вернемся домой» в исполнении казачьего ансамбля «Атаман». Иван Фурсов и Наталья Стребнева, прощаемся с вами.
17: С праздником Победы!

0: «Разное время».
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин. «Космический геликон».
3: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
2: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.
2: Радио России.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего?
9: Не знаю, что

0: тому, где такие у нас рестораны.
1: Люди, которые пережили там разводы, какие-то травмы внутренние. Мне кажется, это очень хороший сервис, будет очень востребован.
0: Какие запросы фигурируют, по вашим тоже наблюдениям, в той или иной, так сказать, среде, когда человеку необходим партнер? На что сегодня больше всего запрос? На порядочность, на, я не знаю, обеспеченность?
1: Ну вот у мужчин и женщин разные. Если мы говорим про сайты знакомств, то женщины в основном хотят какие-то серьезные, такие стабильные отношения, а мужчины все-таки заточены на такие, наверное, одноразовые, беспорядочные связи. Но это тоже иллюзия. Изначально мы просто устроены по-другому, и природой так заложено. И если женщина там разочаровывается, что там мужчина пишет в своих запросах какие-то не те параметры, это не значит, что это данность. Это просто на этот момент. И дальше при знакомстве с женщиной у него может поменяться его цель. Но в основном люди хотят пообщаться, сдружиться и дальше уже понимать, будут они с этим делать что-то серьезное и выстраивать семью, или они не подходят друг другу.
0: Беспорядочные связи. Ну, то есть мужчины предпочитают поиск более обширный, насколько я могу понять. Вообще, на самом деле, друзья, хочу вас немножечко здесь просветить в плане того, что идея эта, в общем-то, не нова. Эту самую идею создать специальный сайт знакомств при госуслугах возможно, а возможно как-то отдельно, и ориентированный на участников специальной военной операции еще 2 года назад предлагала моя супруга Марина.
2: Да, у меня была такая идея создать такой некий сайт для наших бойцов СВО, сайт по созданию семьи бойцов СВО, да, потому что очень многие бросили жены, очень многие ребята ушли на фронт, например, не женатыми, и почему бы и нет, почему бы не вернуться сюда и не создать семью, да, а если учесть, что есть некоторые особенности, а ребята у нас сейчас с их выплатами сейчас такой лакомый кусочек, мне показалось, была бы отличная идея, чтобы был вот этот вот такой сайт при поддержке государства, где люди могли бы находить пару, ну, то есть там были бы написаны все условности, какие-то моменты, и обязательно это должно быть, знаешь, там через госуслуги, чтобы женщины, которые тоже хотели бы познакомиться, это не были мошенницы. Я, в принципе-то, уже увидела этот сайт, как он будет называться, какие там будут разделы, в том числе, например, что можно было бы через него найти людей, которые потерялись. Бывают такие, да, люди там встретились где-то в каком-то населенном пункте на новых территориях, разошлись, потерялись и найти не могут друг друга. И сейчас вот у меня еще такая возникла идея, что на этом сайте можно было бы сделать некий видеопаспорт, потому что есть ребята, которые, например, после контузии потеряли память и документы, и очень сложно ведь найти человека. И вот на этом видеопаспорте можно было бы написать человека, и он бы рассказал, что он помнит о себе. И таким образом можно было бы его найти. Или, например, люди, которые потеряли слух и зрение, и тоже не могут ничего о себе рассказать. Тоже хотя бы фотографии, хоть какие-то приближенные там данные. Ну, то есть я считаю, что это такая поддержка и помощь государства в поиске людей, в создании семей. И я об этом написала на итогах года Владимиру Путину 14 декабря 2024 года. Я записала и видео обращение, и текстовое обращение тоже. Ну, то есть у меня, например, есть идеи, там, да, как он должен выглядеть, как он называется. Ну и в конце концов, я, наверное, одна из первых, кто его придумала. Хотела бы тоже, конечно, как-то принять участие в его рождении.
3: Мужские грезы.
0: Ну а в финале программы хочу поделиться с вами, друзья, еще одним женским мнением. Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина призвала россиянок не откладывать рождение детей из-за финансовых трудностей или жилищных условий. По ее словам, при принятии решения о рождении ребенка женщинам не следует спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь. Госпожа Москвитина выразила мнение, что демографические сложности в стране во многом связаны с женской жадностью. В качестве аргумента во время конференции «Назад в будущее» общественница привела слова священнослужителя, заявив, что отказ от рождения детей объясняется не объективными причинами, а нежеланием делиться комфортом. Кроме того, госпожа Москвитина высказалась за необходимость принятия на федеральном уровне закона о запрете склонения к аборту. Ее поддержал и господин Виталий Милонов. Он заявил, что отказ от рождения ребенка является выбором в пользу мнимого материального комфорта. Мы еще об этом поговорим в одной из ближайших программ «Мужские грезы», но знаете, что хочется в финале сказать? Вот есть такой термин в современном языке – зеркалить. Ну, это когда человек обвиняет другого человека в том, что сам обычно делает что-то такое не очень приветствуемое в обществе, как бы проецирует свои проблемы на другое лицо. И когда я слышу вот такое заявление от женщины, демографические сложности в стране во многом связаны с женской жадностью, у меня возникает совершеннейшее убеждение, что программа «Мужские грезы» занимается абсолютно

правильной деятельностью, невзирая на весь хейт и обвинения в мой личный адрес. А зовут меня Дмитрий Чернов, и мы с вами встречаемся в следующую пятницу. Всего вам доброго!

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что по первой профессии он часовщик, что называет себя гением и что боится летать на самолетах. Адриано Челентано, человек на пружинах. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он выпустил 40 дисков и снялся в таком же количестве фильмов. Даже в рождении этого удивительного артиста было что-то необычное. Он появился на свет в Милане, на улице, получившей название в честь композитора Глюка, 6 января 1938 года, в день шутницы ведьмы Бифаны. В Италии его считают днем смеха. Адриано был поздним ребенком. Мама Джудитта, в семье уже было 3 сестры и брат, родила Адриано, когда ей было 44. Его родители – простые крестьяне, переехали в Милан из Апулии.
2: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать. А люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах, женщины, домохозяйки. И это мне нравилось очень. Заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других. Видеть круговорот жизни. В 12 я бросил школу и устроился подмастерьем к часовщику, моему дяде по совместительству. С тех пор у меня два ремесла. Одно я освоил в детстве. Я часовщик. Могу починить часы и сейчас. Второе мое занятие – артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю.
1: Кстати, там же, в часовой мастерской, состоялся и первый концерт юного Адриано, на котором присутствовал сам дядя в фартуке и стареньком пенсне на носу, его старший помощник Массимо, слегка навеселе, а потому всем очень довольный, и сосед, сеньор Мазетти, чьи часы, собственно говоря, и разбирали в данный момент умелые дядины руки. Адриано исполнил несколько модных песенок и спародировал выступление известного в то время артиста Луи Прима, на которого, кстати, был поразительно похож. Ну а потом он услышал музыку, которая принесла ему славу.
3: Из книги Ирины Файт Адриано Челентано «Неисправимый романтик и бунтарь». Его друг, работавший у американцев, принес пластинку Билла Хейли с песней «Rock Around the Clock». Рассказала о том, что в кинотеатре разбили окна и поломали стулья, когда там в музыкальном автомате включили это, и все стали танцевать. «Ты слышал рок?» «Вроде бы да», – невнятно ответил Адриано. «Послушай-ка вот это!» Он сидел молча. Заставил проиграть песню еще 3 раза и только потом, немного ошалевший, сказал: «Теперь я понимаю, почему они там все разбили. Это бомба!» Он выпросил пластинку у друга, ремонтируя часы, прослушивал ее 100 раз, пытаясь повторить слова. С этого момента он заболел рок-н-ролл.

Так Адриано и стал одним из первых в Италии исполнителей рок-н-ролла. Начинал с небольших миланских клубов, где выступал за пинту пива и бутерброд. Постепенно концертные площадки становились все больше и больше. Появилось множество поклонниц. Его называли Молледжато, человек на пружинах. Ну а в звезду национального масштаба его превратило выступление на музыкальном фестивале в Сан-Рему с песней «24 mila baci» – 24 тысячи поцелуев. В это время он начал сниматься в кино. Его дебютом стал фильм режиссера Лючио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат», где он сыграл самого себя, молодого музыканта Адриано Челентано.

0: Из книги Адриана Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Я начал в конце 50-х с музыкальных фильмов, выросших из моих успешных песен. Но это не было настоящее кино. А Феллини – совсем другое дело. Он как-то увидел газету, в которой я стоял на коленях с микрофоном в руке, с диким выражением лица, и послал за мной. Так я снялся в «Сладкой жизни». В фильме есть сцена с рок-певцом во время праздника в термах Каракал. Входит Анита Экберг и берет этого певца под руку. И я пою под руку с ней. Потом, правда, из фильма я исчезаю.
1: Великий режиссер попал в точку. Эта роль в кино стала по существу началом кинокарьеры Челентано. Ну а первая большая роль ему досталась в фильме «Серафино» режиссера Пьетро Джерми. Образ простого деревенского парня, которым, собственно, и был по своему происхождению Челентано, подошел к нему как нельзя лучше.
2: Insomma, signor tenente, qua non si può. O sto sempre consegnato o sempre in prigione. E quello che posso sortire, mica sorte. Mi metto paura. Qua sono tutti matti e m'acciaccano.
1: «Я так больше не могу», — жалуется попавший в армию Серафину офицеру. «То на губу меня сажают, то дают наряды вне очереди, а в город по увольнительной лучше не ходить, там все психи какие-то, вот колеса можно угодить, отпустите меня в деревню, ну пожалуйста».
0: Из интервью режиссера Пьетро Джерми. Его образ сродни персонажам народной комедии. Он простоват и лукав, наивен и мудр одновременно. В своей работе на экране он продолжает развивать характер героя своих песен, а главное – в их народности. Он настолько уверенно работает на съемочной площадке, так старается вникнуть во все стороны кинопроизводства, что, мне кажется, он скоро сам станет режиссером и продюсером.
1: И маэстро оказался прав во всем. Все последующие герои Челентано похожи на Серафину. Вскоре вышел фильм, побивший в Италии все рекорды проката – «Блеф», где он сыграл симпатичного мошенника Феликса.
3: Felice sarei io. Felice Brianza, detto Felix, italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento.
1: Меня зовут Феличе Брианцо, прозвище Феликс, 1,75 м, глаза карие, взгляд внимательный, рот строгий, особые приметы никаких, говорит герой этого фильма в облике Челентано. Незадолго до премьеры фильма выпуск дневных римских телевизионных новостей Первого национального канала закончился странным сообщением. В центре города на время было приостановлено дорожное движение. Адриано Челентано в белом костюме и черной шляпе танцевал вальс на одной из главных улиц. Сказал, что репетирует одну из сцен фильма «Блеф». Так что он не только актер, музыкант, но и мастер самопиара. Успех Челентано как продюсеру и актеру принесло сотрудничество с Франко Кастеллано и Джузеппе Пипполо. Именно они являются авторами сценариев и режиссерами большинства самых успешных фильмов Челентано, первым из которых был «Укрощение строптивого», где Адриано сыграл нелюдимого фермера с жутким характером Элию.
3: Vede l'acqua cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e...
1: «Видишь ли, вода с твоей шляпы может повредить мою рубашку», говорит Элли очаровательной аристократке Лизе, которая пытается укрыться в его доме от дождя.
3: «Ma non piove più, ha smesso di piovere, neanche una goccia. E allora puoi tornare in albergo. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta».
1: Ну вот, наконец-то, с облегчением говорит Элия Лизе. Дождь прошел, и ты можешь переселиться в гостиницу. Ничего, что до нее 15 километров. Прогулки полезны. В крайнем случае могу одолжить тебе велосипед.
0: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке. В этом заслуга, по-моему, и Кастеллано, и Пипполо, которые пишут хорошие сценарии. Должен признать, что если бы я играл в фильмах с менее подходящими сценариями, несмотря на мой огромный талант, они не имели бы такого успеха. Нельзя также оставить без внимания самое главное достоинство – Орнеллу Мути. В сотрудничестве с ней, очевидно, я засверкал еще более ослепительным светом, чем обычно.
1: Челентано знаменит еще и тем, что постоянно называет себя великим и гениальным. Всерьез или в шутку – непонятно. Впрочем, даже у гениев бывают неприятности. С середины 80-х в кино удача ему начала изменять. Фильмы один за другим терпели финансовую неудачу. И Челентано решил благоразумно покинуть мир кино. Давал концерты, выпускал диски, вел телепрограммы, удивлял общественность усталость, ни желанием ездить на гастроли. Он боится летать на самолетах и ездить на поездах. И занимался саморекламой по любому поводу. В начале 2023-го отпраздновал 85-летие. Причем юбилей отмечала вся Италия. Что неудивительно, поскольку его по-прежнему здесь очень любят. Впрочем, как и у нас.
4: Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили ни пуха, ни пера.
5: Что нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
4: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. Ни пуха, ни пера. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
4: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Николай Мамулашвили. С удовольствием хочу представить моего гостя. Это Арамис Каримов, известный коллекционер, основатель фарфорового клуба, издатель и автор печатного журнала «Фарфор, керамика, стекло», а также автор проекта «Каталог русских досок для сыра». Детально изучив российский рынок антиквариата, наш гость понял, что основной интерес для коллекционеров представляет русский фарфор, который он, собственно, и начал собирать как коллекционер и продавать как антиквар. Отсутствие подробной информации по теме фарфора подтолкнуло его к изучению вопроса, что и вылилось в исследовательские проекты. Впрочем, не буду забегать вперед. Арамис, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: А с чего все началось? Почему вы вдруг решили коллекционировать фарфор, а не, скажем, монеты, марки, спичечные коробки или старинные автомобили?
10: История такая нетривиальная. С одной стороны, мне всегда нравилась красивая посуда, фигурки ЛФЗ. Ну, в каждой семье, наверное, были такие вещички. У бабушки был красивый сервиз и прочее. Есть определенный вкус, поэтому, конечно, была тяга таким вещам. Второй момент. Я очень люблю историю, и не просто историю вот из книжек, да, или из документальных фильмов и фильмов обычных. Мне нравится изучать историю через предметы. Предметы быта, которые нас окружают и прочее. Да, я любил ходить по барахолкам, выискать какие-то интересные вещи. И периодически думал, а вот чтобы мне начать коллекционировать. Потому что каждый из нас что-то в детстве собирал. Я собирал марки, как каждый советский октябрёнок и пионер. Опыт уже был. И однажды я пролистывал какой-то сайт с аукционами. Была иностранная площадка. И меня поразило, что там по каким-то совсем невысоким ценам продается фарфор 18 века. Ну, я сообразил, что это эпоха Екатерины Великой, и меня вот этот факт просто поразил, что 3-4 тысячи рублей, и у тебя историческая вещь.
9: И, возможно, даже уникальная. Не просто историческая, а уникальная.
10: Да, возможно. И я нажал на кнопку «Купить». Через 2 недели я получил эту чашку, изучил ее, посмотрел. И меня вот этот процесс, вот знаете, такой щелчок произошел, как это просто, и у тебя, по сути, музейная вещь дома. Да? Это была старинная английская чашка, известной фирмы «Вустер» в таком китайском стиле. И у меня просто, вот знаете, вот мир перевернулся. Купил еще одну вещь, там, вторую вещь, третью. Но так как я человек системный и был немного связан с наукой, я понял, что вот просто покупать абы что красивое, да, это, ну, не путь. Так как я был знаком с коллекционированием, да, каталоги и прочее, это наше все. Я решил для начала купить несколько книг, чтобы познакомиться с вопросом, что представляет ценность, что не представляет. Знаете, не хотелось обрасти каким-то, как моя жена говорит, барахло. Да, вот, и завалить дом просто вот какими-то ширпотребными...
9: От которых потом нужно избавляться, да?
10: Да, ну или с которыми нужно влачить свое существование. Я купил несколько книг, все изучил. Мне скажу, что все сразу понял, но у меня, по крайней мере, возникло понимание, что из себя представляет вот эта сфера. Что да, есть коллекционеры, есть клубы, есть интересные встречи и прочее, прочее. И я начал собирать, исходя из своего вкуса, и ориентируясь на редкость, на маркировку. Ну, каждый предмет фарфоровый зачастую имеет маркировку. То есть я понимал, какого периода и какого плана я собираю предмет. И в какой-то момент у меня коллекция перестала помещаться дома. Это были в основном чайные пары. Вообще чайные пары — это, наверное, самый популярный предмет коллекционирования, потому что они небольшого размера. В основном они декоративно привлекательные. Ну и каждый, ну, кто из нас не любит выпить чай или кофе, да, и какую-нибудь хорошую историю под это. То есть они утилитарны. То есть можно взять любую чашку, даже чашку 18 века, налить туда ароматный чай, выпить и прочее. И когда у меня уже счет пошел на сотни, я понял, что на тот момент, поясню, на тот момент глобального интереса к английскому фарфору не было. Это вот сейчас его мои коллеги распробовали, да, и многие прям собирают целые коллекции. А тогда это такая была не очень известная тема. Хотя стоит отметить, что вообще английский фарфор и фаянс в 18-19 веке были, наверное, главным потребительским товаром в категории посуда на российском рынке. Императоры наши покупали английский фарфор и фаянс. Есть знаменитые сервизы в Эрмитаже и прочих музеях. Обычные люди покупали дешевый английский фаянс, красиво раскрашенный, с красивыми картинками. И он же подтолкнул нашу фарфоровую промышленность к тому, чтобы у нас появился свой отечественный фаянс и отчасти там определенные виды фарфора. К чему я клоню? К тому, что в какой-то момент я понял, что я один, я оказался в вакууме, да, мне хотелось общения, делиться своими находками. И я обратил внимание, что основную категорию продаж на антикварном рынке составляет не английские фарфоры, не иностранные, а русские. То есть к нему неимоверная тяга у людей. Обратил внимание, небольшой предмет или чашка, даже плохо расписанный, я бы вам ее показал, вы бы сказали, что это какая-то ерунда, да, вот внешне. Она может стоить больше, чем великолепного качества английский фарфор. Да. И это меня поразило, и я решил углубиться в тему. Тоже купил книг, начал посещать форумы, аукционные дома российские, смотреть, что сколько стоит. И как-то эта тема проникся, потому что на какие-то свои вопросы я не нашел ответ. Хотя, казалось бы, русский фарфор, книги должны быть, все там должно быть написано. Так я купил, опять же, первую чашечку, потом еще что-то. И неожиданно для себя я стал коллекционером и владельцем очень большой крупной коллекции досок для сыра из фарфора.
9: Но о досках, о сыре мы поговорим особо. Вы знаете, вы так интересно рассказывая то, как стали коллекционером, вы упомянули такой штришок о том, как вы коллекционируете систему, да, вы использовали вот это определение. Вот я, что называется, с языка сорвали, я как раз вас хотел спросить. Вы коллекционируете все подряд или что-то определенное?
10: У меня есть определенное направление, и как потом, кстати, выяснилось, тоже отдельная история, у меня в крови любовь к посуде. Мне нравится, и я изучаю посуду, предметы быта. Это столовая посуда, чайная посуда, кофейные сервизы и какие-то предметы, которые наши предки, ну, использовали для домашних нужд своих. Статуэтки, кстати, узнал интересный факт, как раньше называли статуэтки, статуйки они назывались в 19 веке. Прочитал у Гоголя, еще там у ряда наших классиков. Недавно был в Питере на лекции, читал лекцию и произнес слово статуйки.
9: И народ удивился.
10: Да? Они очень смеялись, да, потому что такое очень смешное название. А сейчас вообще статуэтки, ну, чаще называют пластикой, мелкой пластикой, потому что это красиво, научно и как считается, правильно. Посуда, предметы быта, чайные, кофейные, столовые сервизы. Знаете почему? Потому что это все связано с бытом, как простого человека, так, может быть, и царственной особы. И через эти предметы мы можем проследить очень много интересных вещей.
9: Нужен ли за фарфором уход? Или нужно относиться, ну, скажем, как к обычной посуде? Помыли, протерли аккуратненько, положили в буфет, в горку, или же в картонный ящик положили тарелки, чашки, проложили это все газетой или специальным оберточным материалом, чтобы не бились.
10: Вот. Существуют разные методы хранения и ухода. Раньше и многие сейчас хранят красивый фарфор коллекционный в горках, как в советском в стенках. У некоторых дома целые музеи. То есть это могут быть несколько комнат, посвященных своей коллекции. Вот. Но для этого нужно определенное пространство. Большинство из нас, так же, как и я, не владеет этим пространством в таком масштабе. Поэтому часть предметов лежит в коробках. Материал даже старинный, именно фарфор, и не фаянс, не костяной фарфор, а вот обычный твердый фарфор, который придумали в Европе 300 лет назад, он выдерживает и температуры, и перепады. Понятно, что идеально, когда он хранится при одной температуре комнатной и не подвергается каким-то воздействиям, там, влаги и прочее. Но я был в том числе на раскопках фарфора, когда вот из-под земли вытаскивают фарфор, если его помыть, он не отличается от первозданного. Поэтому фарфор достаточно такая очень хорошая в этом отношении удобная вещь.
9: Я слышал, что в вашей коллекции попадаются предметы от самых простых до невероятных невероятно роскошных заказных или с уникальным декором. Вы можете назвать экспонат из вашей коллекции, который больше всего дорог вашему сердцу?
10: Вы знаете, у меня подход немного другой. Я не охотник за самым-самым, а мне интересно проследить целый ряд от самых простых до самых сложных, заказных, богатых и декорированных вещей. Поэтому иногда у меня вызывает восторг какая-то редкая, но очень простая вещь. Допустим, даже с одной полоской. Она меня притягивает тем, что, допустим, на ней редкая марка стоит. Или на ней рисунок, который не встречается на других образцах. Вот как-то так.
9: Сколько у вас экспонатов, количество примерное хотя бы? И где вы все это богатство храните?
10: Адрес?
9: Нет. Явки, пароли называть не будем.
10: Общее количество я не скажу, потому что у меня они рассортированы по направлениям. Да? Вот если говорить про доски для сыра, их у меня несколько сотен, но за 500 уже точно. Это считается большая коллекция, потому что крупная коллекция в России — это где-то от 60 до 100 досок. Часть стоит на полках, ну, то, что вот мне нужно для работы или, ну, просто красивые вещи. А многие вещи, да, лежат запакованные, подписанные, описанные, отфотографированные в специальных коробках.
9: Что ж, за интересные беседы время пролетело мгновенно. Я благодарю Арамиса Каримова, известного коллекционера фарфора, за сегодняшний разговор и обещание продолжить его в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо, ждем вас.
10: Спасибо.
9: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся вновь в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
6: Коллекционер. О самом важном через расстояние. Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы Алексея Певчева «Полевая почта».
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний выпуск у нас праздничный, музыкальный. Гости нашей программы, думаю, вы все хорошо знаете. Это музыкант, лидер группы «Ва-банк», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.
12: У незнакомого поселка на безымянной высоте. О походах наших, о боях с врагами. Пройдет товарищ сквозь бои и войны.
13: Мой дедушка по отцовской линии, Сидор Никонович Скляр, прошел всю войну, закончил ее в звании полковника СМЕРШ. Он никогда детали своей военной жизни с нами не обсуждал.
6: «Полевая почта». Праздничный выпуск. Слушайте 9 мая в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
17: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Они пережили годы и до сих пор находят отклик в сердцах людей. В них собраны чувства, которые понятны каждому.
18: Темная ночь, только пули свистят по стене.

0: Германию.
1: Техническую паузу. И вот с этого же можно стать разговор. Сейчас вернемся.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
4: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
3: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска.
5: Радио России. В эфире программа «Люди и песни».
6: Никто не знает, на каком количестве языков звучит эта песня. Подсчету не поддается. Так же, как и количество звезд, которые исполняли ее в разное время. Если бы авторам песни «Подмосковные вечера» сказали бы, что она станет одним из главных шлягеров 20 века, те бы не поверили. В августе 1956 в Москве состоялась первая в истории спартакиада народов СССР. О ней решили снять документальный фильм под названием «В дни спартакиады».
7: В воскресенье 5 августа в Москве предстояло крупнейшее спортивное событие. Открывалась спартакиада народов Советского Союза. В Лужниках впервые стало тесно, шел народ туда со всех сторон. И понятно, в этот день воскресный все пути вели на стадион.
6: Композиции для ленты заказали знаменитому композитору, автору песен «Вечер на рейде» и «Соловьи» Василию Соловьему Седому и поэту Михаилу Матусовскому. Бодрую песню о дружбе и спортивный марш соавторы свояли быстро. Но нужна была еще и песня для сцены отдыха спортсменов в Подмосковье. Так и появились «Подмосковные вечера». Как и положено легендарному шлягеру, существует несколько версий его создания. По одной из них песня родилась в Комарово и поначалу называлась «Ленинградские вечера». Другой, Матусовский, на своей даче в Пахре написал текст, а уже потом появилась музыка. И, наконец, третья гласит, что авторы создали ее в квартире у Матусовского на Сивцевом Вражке, это рядом с Арбатом, о чем свидетельствует мемориальная доска на доме 15, где жил поэт. Предложили исполнить песню Марку Бернесу, но тому она не понравилась. Композитор пригласил нескольких оперных певцов. Когда один из них записывал песню, в студии грамзаписи случайно оказался актер МХАТа Владимир Трошин и буквально упросил Соловьева Седова позволить ему исполнить «Подмосковные вечера». Композитор с неохотой согласился, но именно версия Трошина показалась ему самой убедительной.
8: Не

Авторам фильма «В дни спартакиады» песня категорически не понравилась. Они заявили композитору, что она скучная, незапоминающаяся, и мы от вас, Василий Павлович, такого не ожидали. Но поскольку менять что-либо было поздно, «Подмосковные вечера» в фильм включили, но звучит она там буквально минуту. Впрочем, Соловьеву Седому казалось, что не так уж она и плоха. Руководитель оркестра Всесоюзного радио Виктор Кнушевицкий сделал новую аранжировку с женским хором в начале. И в таком виде «Подмосковные вечера» прозвучали на Московском фестивале молодежи и студентов в 1957-м. Одним из его лауреатов стал американский пианист Ван Клиберн, включивший мелодию в свой репертуар. На одном из его концертов в Лондоне побывал британский джазмен Кенни Болл, которому мелодия так понравилась, что он обработал ее для «Диксиленда». Сингл под названием «Midnight in Moscow» скоро разошелся тиражом в 500 000 экземпляров.

потом случилась еще более странная штука. Британская рок-группа Deep Purple записала фрагмент песни для своего знаменитого альбома «Fireball».

Так подмосковные вечера разлетелись по миру. А еще песня входит в книгу рекордов Гиннесса как позывные радиостанции «Маяк». Подсчитали, что количество выходов позывных в эфир уже перевалило за миллион. Звучит песня сейчас, в том числе и в исполнении знаменитого испанского тенора Хосе Карероса.

0: Люди и песни. Великой победе посвящается.
1: Но покамест неизвестно, кто там робкий, кто герой.
2: Тот парень расчудесный.
3: Но, наверное ж, был такой.
0: Театр у микрофона представляет.
4: Все худое он изведал. Он терял родимый край, но одну политбеседу повторял.
5: И убивай!
0: Василий Теркин. Радиоверсия спектакля Театра Моссовета по одноименной поэме Александра Твардовского. История солдата в годы Великой Отечественной войны.
6: Рвутся мины, звук знакомый, отзывается в спине. Это значит, Теркин дома. Теркин снова на войне.
0: Он простой, надежный парень. Веселый, смелый, неунывающий. Любит родину и готов ее защищать.
7: Мне не надо, братцы, ордена. Мне слава не нужна. А важна, больна мне родина, родная сторона.
0: Василий Теркин. Слушайте 9 и 10 мая в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Талдом. Там дом.
8: Есть легенда, что в этих краях был Сергий Радонежский. Вот он заблудился в лесу, залез на дерево, увидел столб дыма, закричал «Там дым!». И вот это вот «Там дым» в Талдом потом трансформировалось.
0: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Дорога на Ялту. Песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.
9: Говорит и показывает Москва. Фонд «Гуманитарный мир» и Президентский фонд культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

0: Слушайте радиоверсию финального концерта международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» в это воскресенье в 18:10 по московскому времени.
1: Артмастерс!
2: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое?
1: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.

0: Дизеля.
1: Бесполезное золото.
2: А вот эта песня называлась «Буду ждать». В блестящем, на мой взгляд, исполнении Светланы Комаровой. Вообще, песни и лирика про любовь и теплые отношения – это такой особенно нежный и трогательный период в творчестве Александра Ивановича. Как он познакомился со своей женой, Александр Иванович мне при встрече, а у нас уже две состоялось с ним очные беседы, я записывал интервью и беседовал в его чебоксарской квартире с нашим сегодняшним героем. Так вот, Александр Иванович очень трогательно рассказывает о том, как они с другом однажды гуляли по набережной, вдруг увидели двух симпатичных девчонок, и, естественно, он сразу со своей супругой будущей познакомился. Немного прошло времени перед тем, как он предложил ей выйти за него замуж. Но иногда суровая правда жизни бывает жестче ожиданий. Опыт жизненный дает хорошую фактуру для поэта и композитора. Так появилась песня «Вечер при свечах».
3: В жизни не всегда так получается, как бы хотелось. Вот и в этой песне об этом поется. Иногда в жизни происходит все наоборот. Через прошедшие годы и начинаешь понимать, что не совсем так идет жизнь. И почему так получается? Вот об этом и поется в этой песне. Не получилось в жизни так, как бы хотелось. Остаются только воспоминания.

Эта песня называлась «Вечер при свечах» в исполнении Максима Попова. Мы говорим сегодня традиционно большое спасибо ветеранам Великой Отечественной войны. Мы кланяемся низко тем, кто не вернулся. Мы кланяемся низко и тем, кого с нами уже нет. Мы помним. А в завершение я хочу поставить вам песню современного молодого музыканта и исполнителя Сергея Клименко. Песня называется «В окопах». Для контраста, для понимания разницы поколений в музыкальном видении, в музыкальном творчестве, для понимания того, что далеко не все забыто и совсем не потеряно. Хотя бы потому, что вот такие песни молодые люди до сих пор пишут, и такие слова находят, и, возможно, вдохновляются творчеством таких замечательных людей, как Александр Литвинов. С праздником, дорогие друзья! Спасибо вам, дорогие ветераны, и тем, кто еще с нами, и тем, кто никогда не будет забыт. Просто послушаем, просто помолчим.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Космический геликон.
4: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
3: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России. Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
10: Нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
3: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана.
11: «Пути, дороги». Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
12: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
11: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани.

0: других событиях далее в выпуске.
1: Должно быть решено до приезда.
2: Чернильные пятна на клеенке. Откуда чернильные пятна? Ах, да. Это сын пишет. Сын вырос и пишет чернилами.
3: Он проглотил тяжелый сладкий ком, бившийся в горле. С мокрыми глазами он засмеялся. Сын вырос и пишет чернилами. Данилов прошел в соседнюю комнату. И здесь все было на месте, но нет того прежнего блеска, той чистоты и нарядности, к которым он привык. Данилов вышел на крыльцо, сел на ступеньку и закурил. Он сидел, курил и думал. Никто не тревожил его, ничто не отвлекало. И он медленно, без помех, думал о Дусе, жене. Думал с благодарностью, почти с нежностью. В кротком небе слабо мигнула звезда, потянула свежестью от земли. С улицы донесся Дусин голос.
4: Если бы ты был хороший мальчик, ты бы ему сказал: не учите меня, дяденька, глупостям. Мне рогатка без надобности, а вы бы, дяденька, шли работать, чем маленьких безобразий мучить.
3: Сын вбежал в калитку первым. Дуся шла за ним с тяжелым мешком за спиной. Сын увидел сидящего на крыльце и пошел шагом. Шаг его все замедлялся. Сын остановился, засмеялся и сказал растерянно:
5: «Папа!»
3: Он стал длинный и худенький, загорел. У него не было передних зубов. А Дуся ухнула, опустила мешок на землю и села на него, словно у нее не было сил идти дальше. Данилов встал, обнял сына и поцеловал его в стриженную маковку. Потом подошел к жене, поднял ее, взял мешок и внес его в кухню. Жена шла за ним. Молча, дрожащими руками, она сняла с головы платок и поправила волосы. Данилов повернул выключатель. Вспыхнул свет и осветил счастливое лицо сына и постаревшее лицо жены. И Данилов сказал ласково, раскаянно и устало:
2: «Ну, рассказывай, как жила?»

0: Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля «Спутники» по одноименной книге Веры Пановой. В спектакле заняты артисты: Александр Бардуков, Алексей Фатеев, Алексей Блохин, Андрей Заводюк, Дарья Семенова, Полина Пушкарук, Полина Нечитайло, Людмила Давыдова, Ирина Киреева, Виктория Склянченкова, Алена Долженкова, Николай Денисов, Алексей Мясников, Александр Денисов, Григорий Данцигер, Дмитрий Филимонов, Максим Горшков, Максим Филимонов. Автор сценария — Екатерина Хмелевская. Режиссер-постановщик — Дмитрий Трухан. Композитор — Михаил Антал. Звукорежиссер — Мария Клементьева. Ассистент режиссера — Екатерина Ансупова. Редактор — Жанна Переляева. Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Сегодня два первых лица в нашей программе. Две молодые артистки Московского драматического театра имени Пушкина — Настя Лебедева и Катя Рогачкова. Так они просили себя называть, без чинов, как говорится, просто по именам. Артистки молодые, талантливые и очень интересно работают в спектакле, поставленном по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Все три

0: самых знаменитых книги этого автора, хорошего советского писателя Бориса Васильева, у всех этих трех книг «Завтра была война», «А зори здесь тихие», «В списках не значился», они имеют, как это ни странно, для прозаических произведений, они имеют интересную и кинематографическую, и театральную судьбу. «В списках не значился», играли в театре «Ленком», «А зори здесь тихие», оглушительный, великолепный фильм Ростоцкого. «Завтра была война» тоже был хороший советский фильм. И вот новая, так сказать, жизнь этой книги на сцене Московского драматического театра имени Пушкина. И две героини сегодня в нашей студии. Я почему-то, когда узнала, что к нам придут эти две молодые артистки, я решила, что они обе героини этой повести. Там две такие серьезные роли. Это Искра Полякова, главная, скажем, героиня, и ее подруга с трагической судьбой, ее одноклассница Вика Люберецкая. Но оказалось, нет. Оказалось, что в роли классной, даже исполняющей обязанности директора некоторое время, преподавателя русского языка и литературы Валентины Андроновны, или, как ее называют между собой ученики, Валендеры, наша другая гостья. Итак, здравствуйте, милые девушки.
1: Здравствуйте.
0: Позвольте к вам так обратиться. Давайте вот я вас о чем спрошу. В общем, история далекая от вас. Допустим, книжку вы читали, кино видели, но сама по себе история, ну что там, больше 80 лет назад. Что вы нашли для себя общего в судьбах ваших героинь, одной взрослой, другой юной, сегодня? Что общего и что необычного, что нового, и о чем бы вам хотелось сказать людям, которые придут в зрительный зал? Начнем, наверное, с Кати Рогачковой.
1: Да, здравствуйте. Да, я исполняю роль Искры, и для меня особенно как-то последнее время дорог юношеский максимализм моей героини, в хорошем смысле максимализм. Я вспоминаю себя школьницей, вспоминаю, что это вот за состояние души, когда ты не готов идти ни на какие компромиссы, когда если бороться, так уж до последней капли крови, если уж любить, так любить до последнего, если уж менять свои взгляды,
0: значит,
1: менять их смело. И для меня вот это особенно как-то ценно, потому что, мне кажется, люди с возрастом теряют это и начинают как-то... Ну, идти на какие-то компромиссы, думать, ну ладно, ну что-то, ну... И сами не замечают, как становится меньше. А Искра, мне кажется, она вот огромна. Все в ее жизни огромными, чистыми красками рисуется, широкими мазками. И я сама пытаюсь к этому возвращаться, пытаюсь что-то у нее заимствовать в этом смысле и думать о ее вот этом юношеском максимализме с положительной точки зрения, вот и какой-то бескомпромиссности. Мне вот это особенно дорого, это то, вот о чем я думаю.
0: Ведь этот человек, совершенно юная девушка, начинает с действий там, когда они в 7 классе, это вообще совсем, ну, дети практически, да? И вот в таком человеке, может быть, дело в воспитании, потому что она дочь такой тоже очень убежденной матери, ее мать.
1: Комиссар.
0: Крупный партийный работник, в прошлом комиссар, она участница гражданской войны. Это еще то поколение, о котором мы, в принципе, как бы мало знаем. Ну, знаем, конечно, из рассказов, из книг, из фильмов, но вот как-то об их каких-то душевных движениях, конечно, чтобы в этом разобраться, нужно, ну, что называется, глубоко копать, и, может быть, просто рядовой читатель и рядовой зритель не так задумывается. А вот человек, которому нужно это воплотить, ему, конечно, тут предстоит большая работа. И ведь Искра, она, как о ней говорит отец ее подруги Вики Люберецкой, он говорит, она... честная. И она задумывается, в общем, в таком юном возрасте о том, что есть истина.
1: Да-да.
0: Есть ли истина, которая непреложна, или есть истина, которую можно как-то сбоку об ней подумать. И тут возникает спор у нее между учителем, которого, разумеется, следует уважать, к мнению которого надо прислушиваться. И тут возникает образ взрослой, как я представляю, не очень любимый учениками, да, Как, Настя, вы себе представляете эту Валентину Андроновну? Любят ее ученики?
2: Ну, такой странный вопрос. Нет, ученики ее не любят. И мне кажется, что в этом смысле мне было близко в этом персонаже, потому что точно так же, когда я училась в школе, у меня были любимые учителя и нелюбимые. И я разбиралась, когда работала над персонажем Валендры, соединяла, почему же, что мне не нравилось, например, в моих учителях в мои школьные годы, и что меня так раздражало, и пыталась быть адвокатом своей роли, думая, ведь наши учителя, они не хотят причинить нам зло.
0: Да, конечно.
2: И строгость – это не всегда такая жестокость. Она не всегда из каких-то плохих побуждений. Учителям хочется научить, хочется, чтобы мы были готовы к взрослой жизни. И я больше вот все-таки старалась быть адвокатом своей роли. Почему так? Почему она так себя ведет? И что она хочет? И мне очень помогает то, что все-таки Валендра их любит. Просто когда возникает другой учитель и другой директор, в ней рождается такое чувство, как ревность.
0: Угу.
2: Почему Ромахина любят, а меня нет?
0: Конечно.
2: И мне вот очень было интересно, и до сих пор интересно над этой ролью работать вот с этой точки зрения, не с точки зрения какой-то там просто топорной, чопорной системы, а с точки зрения чувственного. И мне кажется, что в нашем спектакле это прежде всего очень важно. Неважно, сколько прошло лет уже с момента написания этой повести, а что люди чувствовали тогда, и что мы сверяемся сейчас именно с этими же чувствами. И я думаю, что зритель, который приходит, и, я надеюсь, будет приходить на наш спектакль, именно будет чувственно подключаться. И это будет неважно, комиссары, время тогда, что люди как себя ощущали, а именно вот эту чувственную часть. Вот это нам было важно. Человек.
0: Ну, правильно, характер. Человек. Ведь, понимаете, 100 000 раз уже повторялось, и мне приходится тоже об этом говорить со своими гостями. Очень часто мы касаемся вот таких вот именно тем и проблем. Когда идет время, и кажется, ну да, все изменилось. Дети, семиклассники предвоенные, они понятия не имели тогда о тех технологиях, которыми сегодня владеют, так сказать, их ровесники нынешние. Но дело не в этом. А дело в том, что чувства, вот вы очень хорошее, точное слово нашли, чувства одинаковые. Человек не меняется. Он может быть плохим, хорошим, но он остается вот тем, что он есть. Не переделаешь его. Время, да, время меняется, и интересы. И, может быть, сегодня не так зачитываются Есениным, которого так любит Искра, и ее там одноклассники, и они спорят. Валентина Андроновна, она же Валендра, считает, что это не тот поэт. Ну, во-первых, она придерживается, как ей кажется, так, по-моему, да, тогда еще нет, Есенин не был действительно запрещенным, поэтому его издавали, но многие считали его кабацким, кулацким, каким угодно, всякое разное его судили, но поэзия его прекрасна, лирична, юношеству вообще она близка. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы обе, что чувство, либо чувство правды, которое так присуще Искре Поляковой, либо чувство вот это вот. Я просто представила себе, да, вот там замечательно это, когда приходит новый директор, а школа новая, и она, так сказать, ну, организована в ней жизнь по принципу вот по этажам, да, на этом этаже одни классы, на этом этаже, ну, вот так. И не встречаются там младшие со старшими, каждый на своем этаже. А приходит новый директор и говорит, это что такое, жизни никакой нет, всех перемешать. Почему одно зеркало только висит в учительской? Только девочек у нас в каждом женском туалете девчачьем, значит, по-хорошему зеркалу повесить. И для этой самой Валендры это, конечно, шок, наверное, да? Как вы понимаете, Настя?
2: Я думаю, что когда человек, в частности Валендра, исполняла обязанности директора, и приходит человек, который тоже хочет властвовать, это не всегда приятно.
0: Точно.
2: И я думаю, что, конечно, свои порядки приходят устанавливать, которые абсолютно другие, называйте эти порядки, буржуазные. Конечно, любому неприятно. Я думаю, что мне бы тоже было неприятно, если бы сейчас пришел в мою гримерную новая артистка и сказала, переделываем здесь
0: все.
2: Все. Поэтому я думаю, что это нормальная какая-то история в том, что человеку это неприятно. Но другое дело, что кто-то с этим смиряется, а кто-то начинает бороться. И вот здесь начинается настоящая борьба между Валентиной Андроновной и Ромахиным.
0: Я бы еще хотела вот спросить Катю. Искра такой человек, не зря она становится, ну, когда начнется война, она становится героиней подполья, она погибает как героиня. И потом уже после войны, когда те, кто остались, одноклассники, встречаются, вспоминают и говорят о том, что вот вы молодцы, хорошие, точные, находите слова для своих героинь и ситуаций. Она огромна в силу своего духа, своего характера, своих убеждений. Она действительно большой человек. Как вам кажется, Катя, вы, помимо того, что написано в повести, вы что-то абсолютно свое вот внесли в этот характер? Как вам кажется, вы что-то изменили в характере по сравнению с тем, как он описан Борисом Васильевым?
1: Ну, в первую очередь, я все равно пытаюсь прислушиваться, наверное, к автору и к режиссеру, и тут, наверное, сильно уж прям, ну, как это...
0: Ну да, что-то очень...
1: Своего
0: да,
1: чего-то да. Сильно не добавишь. Все равно мы заложники этой истории, заложники этого персонажа. Ну, наверное, я как-то особенно пыталась выделить разницу Искры в начале спектакля и в конце, да, в начале, когда она полностью одержимая идеями коммунизма, абсолютно uh-huh. поддерживает существующий строй, и как постепенно, кирпичик за кирпичиком, это рушится. Как вот, прочитав Есенина, она осознает, что даже оказывается неугодный, почти запрещенный поэт может быть интересным и великим, да. Она говорит, что ему обязательно должны поставить памятник. И, не знаю, тот же самый Либерецкий, про которого она думала, вот он, буржуа.
0: Богатый у него там
1: богатый человек, да, ездит на машинах,
0: серебро,
1: едят конфеты, да, да, да. Хрусталь. А он может оказаться намного более, как и оказывается, намного более тонким, интеллигентным, интересным, тонко чувствующим и честным человеком. И какой она претерпевает изменений, как в конце она действительно обретает вот эту картину мира более сложную, не черно-белую, uh-huh. как у подростка, да, когда кажется, вот есть абсолютное добро, есть абсолютное зло, а взрослый мир, он же все равно более сложен, там нету черно-белых этих красок, да. И несмотря на всю эту сложность, как она все равно остается человеком и все равно готова вот за правду и за свои убеждения даже умереть, и в итоге она умирает. Борис Васильев, да, пишет, что когда пришли немцы, их пытали и их повесили, и висели они рядом, там Искра Полякова и товарищ Полякова.
0: Да, мать её.
1: Вот это, безусловно, человек, который, вот вы говорите, огромен, да, что вот он, в чем ее огромность, что вот она вот за эту честность, за эту правду, она готова умереть. И это так редко встречается, и это вызывает такое восхищение у меня и уважение. Ух, я даже сейчас говорю, у меня мурашки.
0: Здорово.
1: Вот.
0: На ваш взгляд, спектакль, он пользуется успехом? Я понимаю, что это такой, может быть, не совсем корректный вопрос, отнесенный к исполнителям. Но все-таки же артисты чувствуют, как зритель принимает, как зал реагирует на дела, в общем, повторю, давно минувших дней.
2: Я хочу сказать, поделиться такой историей очень приятной. У меня есть подруга, которая... Она занимается с детьми, и она не знала, что я играю в этом спектакле, она привела своих детей. И потом уже после спектакля uh-huh. написала мне огромное письмо, и мне было так приятно, потому что она мне написала, что с очень большим, на самом деле, опасением шли на этот спектакль, потому что мы не знали, как дети будут реагировать, насколько им будет близка эта тема, uh-huh. потому что действительно это было очень давно, и, может быть, им будет неинтересно, что спектакль идет так долго, мы играем его 3.5 часа, очень тяжело детям, может быть, это вытерпеть.
0: Длинный спектакль такой, да?
2: Длинный, конечно, да, да. 3.5 часа он идет.
0: Ну, там много персонажей, да.
2: У нас, на самом деле, густонаселенная такая история, потому что с нами еще совсем молодые uh-huh. артисты, которые сейчас учатся в школе-студии МХАТ, и поэтому это очень еще здорово, потому что с нами очень молодая кровь. И мне, как исполнителю uh-huh. роли учителя, мне очень безумно приятно играть с ребятами, потому что они на меня всегда так смотрят, вот все мои сцены, которые с классом. И когда я вижу эти глаза, uh-huh. которые так мне помогают и так хотят, чтобы у меня все получилось, на самом деле это вот дорогого стоит. Uh-huh. Я перескочила. И моя подруга написала мне, что, ты знаешь, Они сидели, не шелохнувшись весь спектакль, они смотрели с открытым ртом и потом сказали: «Мы хотим еще раз». И она говорит: «Я написала всем родителям, и я знаю, что классы приходят, я знаю, что детям очень нравится». Угу. И однажды у нас была такая здоровская ситуация. Нам на сцену вышли ребята молодые с красными от слез глазами. Они нам принесли по гвоздичке, и такой оторванный был кусочек бумажки из тетради, угу, в клеточку. И там каждому просто ручкой было написано печатными буквами «Валендрия» или там «Искре». И они подарили вот нам этот цветочек и вот эту вот записку. Конечно, как к любому, наверное, спектаклю, у кого-то есть поклонники, кто-то есть, кто не принимает, тем более люди, которые близок к фильму, угу, наверное, с чем-то могут быть, конечно, и это нормально, может, и мы быть, абсолютно, да, к этому готовы, но самое главное, что мы очень любим этот спектакль, и люди... И молодое поколение любит этот спектакль. И до тех пор, как люди, дети будут смотреть с горящими глазами, я думаю, что нам следует его играть.
0: Играть.
1: Просто вот что для меня является каким-то показателем того, что вот спектакль вызывает какой-то отклик у зрителя. Обычно приглашаешь людей, они смотрят спектакль и просто пишут: «Спасибо большое, там очень понравилось», угу, и все. А тут люди пишут: «Я не знаю, как мне дальше жить. Я выплакал все глаза. Что вы со мной сделали?» И потом некоторые люди пишут: «На следующий день я до сих пор не могу прийти в себя». Очень много людей даже через день или через два пишут: «Я не могу прийти в себя, я все думаю про этот спектакль». И для меня вот это как-то является прям показателем того, что люди не просто, ну, посмотрели, забыли, угу, а что они к этому возвращаются и возвращаются, и их это не отпускает. И вот насчет молодого поколения тоже очень смешно. У меня были тоже дети друзей моей семьи, и... Они после спектакля пошли гуглить. Говорят: «Мам, а что такое мещанство?» Я пойду погуглю. «Мам, а что такое презумпция невиновности? Почему так важно, когда тебя исключают из комсомола?» И они вот идут это и гуглят, и смотрят это все в интернете. Что же это такое? Что же это все значит? То есть что интерес какой-то. Даже говорят: «Мам, а у нас папа мещанин или нет?» Такой... Говорят: «Ну, ты знаешь», что начинает объяснять.
0: Наверное, потому что папа машину купил.
1: Да. И это очень интересно, что действительно молодое поколение, удивительно, казалось бы, клиповое мышление, ленты социальных сетей, а тут 3.5 часа сидят и смотрят. И это очень приятно.
0: Понимаете, тут, видимо, такое сочетание прекрасного литературного текста, ну, скажем так, да, и ваше вот это вот такое необыкновенное творческое горение и понимание этих образов, которые вы воплощаете, и какое-то желание и стремление, если я правильно понимаю, я думаю, что я понимаю правильно из того, что сейчас от вас услышала, как-то вот это вот донести, чтобы действительно стало интересно. Когда это все окрашено каким-то творческим горением, собственным сопереживанием всему этому, понятно, что зритель равнодушным остаться никак не может. И я думаю, что вы действительно будете долго и с успехом этот спектакль играть. Я бы хотела, может быть, несколько слов о том, как вам живется в театре. Вы МХАТовские ученицы?
2: Да.
0: Школу-студию МХАТ закончили?
2: Да, обе. Да. Разные мастерские.
1: Я первый выпуск нашего художественного руководителя Евгения Писарева.
2: А я курс Романа Ефимовича Козака, Дмитрия Владимировича Брусникина и Аллы Борисовны Покровской.
0: О, театралы поймут, это великие учителя у вас были, буквально без преувеличения. Замечательные, замечательные учителя. Если говорить о будущем, что там впереди?
2: В начале следующего сезона нас ждет большая премьера в Театре Пушкина, но пока это секрет. Поэтому я...
0: Не будем.
2: Пока не могу не сказать, будем. Но хочу сказать, что это будет очень интересно. И я бы хотела всех слушателей пригласить к нам в Театр Пушкина, потому что у нас абсолютно разный репертуар на любой вкус. Это хорошо и для зрителей, и для актеров, потому что мы разносторонне развиваемся как артисты. Мы в разных жанрах пытаемся существовать. Уж не знаю, получается ли, но мы очень стараемся. А зрителям из нашего репертуара всегда есть что выбрать.
0: Спасибо вам огромное. Напоминаю, что в студии нашей сегодня были Настя Лебедева, Катя Рогачкова, исполнительницы одних из главных ролей в спектакле «Завтра была война» в постановке Владимира Кемельмана. Благодарю за внимание наших слушателей. Спасибо еще раз нашим гостям. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
3: От первого лица с Натальей Бехтиной.
4: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
5: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
4: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
9: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
8: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
10: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
8: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
11: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
12: От безысходности.
8: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Дорога на Ялту. Песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.
13: Говорит и показывает Москва. Фонд «Гуманитарный мир» и президентский фонд культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

0: слушайте радиоверсию финального концерта международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» в это воскресенье в 18:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. России согласилась на инициативу президента Соединенных Штатов о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. Это подтвердил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Владимир Путин 9 мая проведет более десятка встреч, заявил его пресс-секретарь. Дмитрий Песков также назвал абсолютным приоритетом обеспечение безопасности в День Победы. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия согласилась на инициативу.

0: контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы.
1: Ушаков отметил, что перемирие с 9 по 11 мая достигнуто благодаря контактам России с Соединенными Штатами и, в свою очередь, Соединенных Штатов с Киевом. Продление перемирия было инициативой Дональда Трампа, отметил пресс-секретарь главы российского государства. Тем временем переговоры по урегулированию ситуации на Украине не должны быть для Киева ширмой. Об этом ранее заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью ТАСС, приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы. Знаете, мы никогда от них не отказывались. Мы всегда исходили из того, что переговоры должны вестись с пониманием того, ведут ли они к результату, к действенному для нас результату, или это ширма, прикрытие, или даже элемент провокации, сказала дипломат. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России террористическую атаку киевского режима на Ростовский региональный центр организации воздушного движения. По его словам, высокопрофессиональная работа российских авиадиспетчеров позволила избежать трагических последствий. Воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение 2-3 дней, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на оперативном совещании президента с постоянными членами Совбеза. РЖД, в свою очередь, назначила с 9 по 13 мая 17 дополнительных рейсов в Москву из южных регионов России в связи с ограничением авиасообщения, сообщили в компании. Дополнительные поезда, в частности, отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда, Астрахани в Москву и обратно, говорится в сообщении. Стоимость билетов на эти поезда будет фиксированной. Таким образом, мы дополнительно предложим пассажирам более 5000 мест. Также мы увеличили количество вагонов в регулярных составах. На данный момент организовано дополнительно 9000 мест, добавили в РЖД. Россия не направляла лидерам других стран официальных приглашений на празднование Дня Победы. Москва лишь указала, что будет рада всем, кто готов приехать, чтобы отметить этот великий праздник, подчеркнул Владимир Путин на встрече в Кремле со своим коллегой из Беларуси Александром Лукашенко. Также Путин отметил, что отношения России и Беларуси даже более глубокие, чем в целом в ЕАЭС.
2: Александр Григорьевич, для вас ничего неожиданного не скажу, а для наших людей, для наших граждан. Все-таки это важно. Мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать. Особенно это, мне кажется, актуально. И, естественно, в сегодняшней обстановке, имея в виду и вопросы обеспечения безопасности. Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь.
1: Президент Беларуси на встрече с российским лидером заявил, что ни один глава государства в Беларуси не позволит попрать победу. Это наше достояние, это наше достижение. Беларусы потеряли в этой войне каждого третьего, сказал Лукашенко. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России заявил, что в республике готовится к государственному визиту российского лидера, который запланирован на конец мая. Он отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. По итогам нынешнего года, согласно прогнозам, «Мы уверенно преодолеем отметку в 30 миллиардов долларов», – сказал президент Казахстана. Владимир Путин также продолжил серию сегодняшних переговоров в Кремле, встречи с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Переговоры состоялись в представительском кабинете Сенатского дворца. Президенты Казахстана и Узбекистана присоединятся к участию в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, как сообщил пресс-секретарь российского президента. 9 мая Владимир Путин проведет более десятка встреч. Также Дмитрий Песков назвал абсолютным приоритетом обеспечение безопасности в День Победы. Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны России, следует из информации на сайте Российского военного ведомства. В 2024-м он стал советником министра обороны Российской Федерации. С 25 по 26 год занимал должность начальника главного управления цифрового и технологического развития Минобороны.

0: С назначением на должность заместителя министра обороны в сферу ответственности Щербинина будет входить Департамент информационных систем Министерства обороны России. Сотрудники посольства нашей страны и других российских загранучреждений, а также жители Гаваны приняли в пятницу участие в акции «Бессмертный полк». Шествие состоялось на одном из центральных проспектов кубинской столицы, 5-й авеню, рядом с комплексом российского дипломатического представительства, передает ТАСС. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи предпоследнего 29-го тура российской премьер-лиги. Отмечу самые интересные матчи. Игру «Зенит-Сочи» отработает Рафаэль Шафеев, «Локомотив Балтика» Антон Фролов, «Спартак-Рубин» Иван Абросимов, «Динамо-Москва-Краснодар» и «Нал-Танашев». Мадридский «Реал» на официальном сайте сделал заявление, в котором сообщил о том, что оштрафовал полузащитника Федерико Вальверде и Орельена Чоамини на 500 тысяч евро каждого. Напомню, накануне стало известно о том, что во время тренировки произошел словесный конфликт между полузащитниками, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругваец получил рассечение и был доставлен в больницу. Международная федерация тенниса не изменила позицию относительно приостановки членства в организации теннисных федераций России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба ITF. Тем временем в Риме продолжается крупный турнир. Карен Хачанов пробился в третий раунд турнира серии «Мастерс 1000», победив Александра Шевченко 6-4, 6-4. На женском турнире WTA 1000 Людмила Самсонова была сильнее Энн Ли 6-4, 6-3, а Диана Шнайдер обыграла Талью Гибсон 5-7, 6-1, 6-1. Французский велогонщик Поль Манье стал победителем первого этапа супервеломногодневки Джиро д'Италия. Отмечу, что россиянин Александр Власов занял 16-е место. В завершении хоккея российский нападающий Тампы Бэй Никита Кучеров вошел в тройку номинантов на Харт-трофи. Этот приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Обладателя приза определяют члены Ассоциации журналистов Лиги. Кроме Кучерова, на награду в этом году претендуют Конор Макдэвид и Натан МакКиннон. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: Центров ОБС в Южно-Сахалинске днем 9 мая до 8 градусов прогреется воздух, будет без осадков. В Омске до плюс 20 временами дожди, в Иркутске до 22 тепла без осадков, в Петрозаводске плюс 10, в Уфе до 15 тепла, в Самаре 17-19 градусов выше нуля, в Волгограде до 28 градусов настоящая жара, ну а в Нальчике до плюс 22 и кратковременный дождь с грозой. В Санкт-Петербурге без осадков днем плюс 13-15, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве облачно, местами слабый дождь, ночью плюс 6-8, днем до 12-14 градусов тепла.

0: Радио России. Общество.
1: Максимова.
0: Выпуск 240.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим на важные для многих людей темы. И этот выпуск будет посвящен проблеме, с которой, если и не сталкивался каждый, то хотя бы наблюдал. Речь о зависимости детей от гаджетов, да и взрослых тоже, потому что детям свойственно копировать поведение родителей, которые для них, особенно в раннем возрасте, являются безусловными авторитетами. Да и кто, как не взрослые, покупает им первый мобильный телефон, планшет или игровую приставку? Зачем? Отчасти, чтобы порадовать кровиночку и осуществить мечту. Ведь у мальчика в детском саду или в первом классе уже есть такая высокотехнологичная игрушка. Родители купили, а у меня нет. Хнык-хнык. Но давайте будем честны. Для большинства родителей сунуть в детскую ручонку смартфон – это как такая электронная погремушка или соска, способная взять на себя заботу, успокоить, отвлечь и занять ребенка, освободив взрослым время для того, чтобы отдохнуть или позаниматься собственными делами. Или наоборот – поработать, уделить время карьере и заработкам. И эту стратегию чисто по-человечески вполне можно понять, ведь семья сама себя не прокормит, а ипотека сама себя не выплатит. А глядя на папу и маму, которые днями и вечерами напролет, вместо того, чтобы пообщаться друг с другом, разговаривать, сидят, уткнувшись в свои смартфоны, и дети, считывая родительский пример, принимают для себя такую модель поведения как правильную, верную и абсолютно нормальную. Некоторые родители, детям которых сейчас уже 25 лет, возможно, вздохнут с облегчением. Ох, мол, как хорошо, что в те времена, пока мои дети были маленькими, не было еще этих проклятущих смартфонов. Но в нулевых их роль выполняли видеоприставки, в которые родители втыкали диск или вставляли кассету с мультиками и фильмами, чтобы только ребенок не докучал своими приставаниями и требованием внимания, когда мама и папа так сильно устали. Кстати, во времена их собственного детства мультики по телевизору транслировали всего по 10-15 минут в день. «Спокойной ночи, малыши!» Выходные чуть дольше. А еще и с учетом передачи «В гостях у сказки», в которой порой показывали волшебные фильмы вроде «Трех орешков для Золушки». А строчка «Мультипликационный фильм» обычно подчеркивалась в телепрограмме из газеты ручкой, чтобы, не дай бог, не пропустить. Назначенного часа ждали с волнением, ведь это была еще и лотерея. Могло сказочно повести, и показывали «Ну, погоди, Винни-Пуха» или «Золотую антилопу», но это мог быть и не очень понятный для ребенка средней полосы кукольный мультик производства «Узбекфильм» про человека в тюбетейке, полосатом халате и сосликом. А основной упор в интеллектуальном и информационном воспитании и развитии ребенка тогда делался на диафильмы, которые папа прокручивал на диапроекторе. Он отправлял изображение с пленки на натянутую на стену белую простынь. На пластинке со сказками, бременские музыканты, приключения братца кролика и братца лиса, площадь картонных часов, маленький цветочек. Да много их было разных увлекательных. А также настольные игры с разноцветными фишками и кубиками. 6 шагов вперед, 2 шага назад, пропустите ход. Карты с этими играми даже публиковали в детских журналах. Ну и, конечно, главный акцент в развитии делался на чтении. Поначалу совместным. А чего только стоили невероятные красочные 3D, как бы их сегодня назвали, книжки. Когда ребенок их открывал, они раскладывались в целые королевства, в замке. И под строчкой «От удивления у короля вытянулась шея» королю действительно можно было руками вытянуть шею. Были и наборы с картонными куклами, которых можно было переодевать в разные наряды. Их предварительно надлежало вырезать из бумаги ножницами. Были и конструкторы. Если повезло, можно было стать счастливым обладателем аналога Лего производства ГДР. И что характерно, все эти занятия не вызывали зависимости, не вызывали они и расстройств психики. А наоборот, развивали все, что только можно, от мелкой моторики до фантазии. Не хочу сказать, что полвека назад все родители были примерными лапушками в области воспитания. Да нет, конечно. И досуг многих детей был отдан улице. Но и там их хотя бы ждала физическая активность. От футбола и пряток до бадминтона, от вышибал до пионербола. И чисто женских развлечений. Классики, прыгалки, резиночки. Я сейчас все это вспоминаю и перечисляю не с целью подушнить и поухать. Как, мол, раньше все было хорошо. И до чего же мы докатились теперь? И даже не с целью поностальгировать, а с целью донести, что чем больше в жизни ребенка движения, живого контакта и разнообразных увлечений и интересов, тем меньше риск, что единственным источником эмоций и впечатлений станет вот этот вот самый смартфон. И если увлечение каким-то хобби или видом спорта не несет ментальных и физиологических угроз, то смартфон формирует зависимость. То есть, вдумайтесь, по сути, встает в один ряд с курением, алкоголизмом, наркоманией, игроманией. А если за тягой к телефону еще стоят тревога, одиночество или трудности в общении, то избавиться от этой аддикции становится очень трудно. Есть мнение специалистов, что при огромном терпении, ежедневных колоссальных усилиях, огромном и постоянном внимании у родителей может на решение этой проблемы, если она уже появилась, уйти порядка 8 или 9 месяцев. Это в лучшем случае. Ведь если просто отобрать гаджет, но не заполнить освободившееся время интересными совместными занятиями, общением, физической активностью, проблема не только вернется, но еще и отношения испортятся. Но это с одной стороны. А с другой, нельзя не понимать, что жизнь людей постоянно меняется. Когда-то подавляющее большинство детишек и в школу не ходило, и считать не умело. Наверное, и зрение-то было в этой связи получше, и физической активности еще больше. Но цивилизация не стоит на месте. Возможно, и сейчас следует приспособиться к новым вызовам. Но вот никуда от этого не деться. Вот теперь человек вынужден жить в этой самой цифровой среде. И готовиться к этому нужно с раннего детства. Нет, это я не утверждаю. Это я рассуждаю, фантазирую, и мы обязательно зададим сегодня этот вопрос профильному специалисту. Все это предисловие я вела к тому, что Минпросвещение сейчас думает о том, а не запретить ли российским детям законодательно смартфоны до определенного возраста. Подробнее об этом в ближайшей информационной справке, ну а тем временем уже сейчас есть немало родителей, среди которых попадаются весьма медийные, которые ограждают своих детей от цифровых вихрей, категорически отказываются покупать им смартфоны и гаджеты до определенного возраста, не разрешают смотреть и телевизор. В заключительной звездной части сегодняшнего эфира у нас тоже будет звездная многодетная мама, которая очень много внимания уделяет воспитанию собственных детей. Вот и поинтересуемся, а что она думает на этот счет. А у меня, кстати, была знакомая психолог для обеих дочерей, которой как раз все это, и смартфоны, и телевизор, и приставки, и кино были под запретом. Зато они вместе много чего-то мастерили, то плакаты какие-то, то декорации к дню рождения. Однажды они пришли в гости, где работал телевизор, по которому показывали фильм по комиксам «Железный человек». Мама была в ужасе и с полными отчаяния глазами попросила все это немедленно выключить, потому что девочкам, которым на тот момент было около 10 лет, разрешалось смотреть только старые советские мультфильмы вроде «Верлиока» и «Серая шейка». Каков результат? Ну, сегодня со стороны выглядит так, что никакого прорывного просветления и осознанности не случилось. Девочки уже взрослые и в целом ничем не отличается от прочих зумеров. Не вылезает из соцсетей, случается, что влюбляется не в тех, страдают, психуют, комплексуют, не шибко-то любят учиться и работать, больше любят краситься, наряжаться, фотографироваться в разных позах. В общем, делать все то, что характерно для их сверстников, которым в детстве можно было и «Железного человека» посмотреть, и в телефоне позалипать. Ну и раз уж мы вспомнили мультфильмы и комиксы, задолго до появления первых яблочных смартфонов уже была такая очень популярная у детей франшиза про инспектора Гаджета, который, собственно, из гаджетов и состоял. В правой руке у него был сверхсекретный гаджет-телефон с наушником и антенной на большом пальце, автомобиль на голосовом управлении, ключ от гаджета, универсальная отмычка на мизинце левой руки для открытия замков, яркий фонарик на среднем пальце левой руки для освещения темных пространств, телескопические руки и много чего еще. В общем, его имя как нельзя лучше подходит для заголовка сегодняшнего радиожурнала.
0: Инспектор Гаджет. Министерство просвещения рассматривает возможность ограничить использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов. Однако окончательного решения пока нет. По его словам, раннее использование смартфонов и планшетов, в том числе с трехлетнего возраста, негативно влияет на психологическое развитие ребенка. Министр считает, что необходимо определить возраст, с которого детям можно пользоваться мобильными устройствами. Он также отметил, что соответствующие нормы пока не закреплены в документах. Подчеркнул, что обсуждение продолжается, а вопрос остается сложным, и напомнил, что в школах уже действует запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Ранее член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурок говорил о том, что родителям не следует полностью исключать использование телефонов и других электронных устройств детьми, но полезнее ввести ограничения до 1-3 часов в день, отдав предпочтение установке обучающих приложений, таких как интерактивные словари, а также программы для чтения и изучения языков. В эфире Максимова.
2: С одной стороны, возникает вопрос, а будь такой закон принят, как бы он контролировался? Ведь какой в законе смысл, если невозможно следить за его исполнением? С другой стороны, известно про опыт Китая, где всерьез обеспокоились интернет-зависимостью среди несовершеннолетних и взялись за защиту их здоровья и развития. В результате там были введены ограничения на использование гаджетов детьми и подростками и установлены возрастные лимиты на время использования смартфонов и доступ к интернету. Ну, вот, например, до 8 лет не больше 40 минут в день, до 15 – час, до 17 лет – 2. Ну и тотальный запрет – на доступ к мобильному интернету для несовершеннолетних с 10 вечера и до 6 утра. Исключения: образовательные приложения, сервисы для защиты личной безопасности, вызов экстренных служб и программы, сертифицированные как инструмент физического или умственного развития. Невероятно. Но ведь смогли же. И как-то ведь это же работает. А вот как? Давайте поинтересуемся у нашего эксперта. Но первым делом, конечно, пофантазируем, как бы это могло работать у нас и стало бы. С нами Владимир Зыков, руководитель Всероссийского образовательного проекта «Цифровая журналистика», главный редактор «Рунет». Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: От профильного министерства прозвучала мысль о возможном запрете на пользование смартфонами для детей до определенного возраста. А насколько реально было бы контролировать его исполнение и как? И будь он принят, вот как бы он мог выполняться?
1: Проконтролировать, конечно, это будет очень тяжело. Ну и в целом путь такой сплошного ограничения, он не совсем правильный. Опять же, когда мы рассуждаем о гаджетах, нужно не забывать, они активно переводят детей на использование гаджетов в повседневной обучающейся программе. То есть это электронные дневники, электронные учебники и так далее. Как быть здесь, да? То есть считается ли это время за то время, и которое ребенок сможет проводить за гаджетами, или нет? Если мы понимаем, что у ребенка идет использование гаджета под контролем, то с ним проводится разъяснительная работа со стороны родителей или взрослых, или там учителей, ему объясняют, что нельзя долго, значит, сидеть в соцсетях, в целом нельзя долго пользоваться гаджетом, то в этом случае будет наблюдаться исключительно позитивный эффект от использования гаджета. То есть гаджет не надо воспринимать как что-то плохое. Гаджет надо воспринимать как мультитул.
2: Какие правила, кстати, вы бы порекомендовали ввести родителям для детей на пользование электронными устройствами?
1: Родители, суют ли мой этот гаджет, на, иди, занимайся им, не приставай к нам. Это двое. То есть надо понимать, что виноват не гаджет, а виноваты родители, которые этот гаджет ребенку впихивают. Следующее. Квест-контрольное использование телефона – это не самый лучший и рациональный подход. И здесь ключевое. Как так сделать? Все очень просто. С ребенком надо заниматься. Надо дать ему возможность замещать свободное время какими-то еще увлечениями. И как раз международные исследования, которые проводились в нескольких разных странах, они это ярко и красочно показывают. Если у ребенка просто отобрать гаджет, он не будет автоматически заниматься спортом или какие-то другие виды досуга искать. Нет, он просто замкнется в себе. Но если у ребенка, даже если у него есть гаджет, начать давать какие-то альтернативные виды развлечения, то ребенок сам будет минимизировать использование время гаджета, потому что у него есть какие-то другие альтернативные увлечения, которые ему нравятся, где он проводит с радостью время, получает ту самую гормоны радости, и у него все хорошо, в общем-то. И это как раз вот та самая вещь, которая ложится на родителей, потому что родители должны не забывать, что они должны помогать ребенку заполнять промежутки вот свободного времени. Сам по себе ребенок, если он это будет делать, он это будет делать как-то по-другому.
2: В Китае уже действует ограничение на присутствие детей в интернете в зависимости от возраста, и все работает. Вот расскажите, как они там это контролируют?
1: Там очень интересная система. Дело в том, что в Китае ребенок проходит идентификацию, и как только вы покупаете, получаете телефон, вам нужно сразу же пройти идентификацию. И если родитель передает свой телефон ребенку, то его могут наказать за это. Поэтому ребенок должен, когда заходит в интернет, когда заходит в гаджет, когда заходит в соцсети, он везде проходит идентификацию, из-за этого площадки понимают, сколько лет ребенку, и в соответствии с вот этим они ограничивают время использования там соцсетей, сервисов и так далее самостоятельно. То есть эта обязанность перекладывается на площадки, а не на родителей. Родители здесь только помогают соблюдать эти меры и смотрят за тем, чтобы ребенок не обходил вот эти запретительные меры, в том числе с использованием чужих гаджетов, потому что за это могут наказать.
2: Спасибо. С нами был Владимир Зыков, руководитель всероссийского образовательного проекта «Цифровая журналистика», главный редактор «Рунет». Далее в программе поговорим о том, какое психологическое и физиологическое влияние оказывает неограниченное пользование электронными устройствами на детей в раннем возрасте. Что такое номофобия и как она проявляется? Почему у детей развивается зависимость от гаджетов? По каким признакам понять, что это уже проблема, а не увлечение? И как с проблемой, раз уж она возникла, работать? Кстати, забегая вперед, скажу, что психологи рекомендуют родителям начать решение проблемы с себя и перестать везде пользоваться смартфоном. Создать в квартире зоны, свободные от гаджетов, и, возможно, самому обратиться к профильному специалисту, который поможет проработать клубок собственных внутренних проблем. От эмоциональных реакций до сложившихся сценариев поведения, которые транслируются ребенку и которые им считываются. Ведь, как мы уже говорили, родители для маленьких детей – это объект абсолютного обожания, авторитет и образец для подражание во всем. Дети перенимают привычки своих взрослых, жесты, поведение, словечки, а часто идут по их стопам и в профессиональном плане. Именно поэтому сегодня в музыкальной части программы мы будем слушать исполнителей, которые, по примеру своих родителей, выбрали музыку делом своей жизни. И начнем мы с Владимира Преснякова, родители которого, если помните, трудились в ансамбле «Самоцветы».

0: Ну что сказать, с такой бабушкой, как у Владимира Преснякова в песне, внукам точно не грозит зависимость от гаджетов и интернета. Есть чем с ней заняться. А как понять, что это уже проблема, а не просто увлечение? Ведь, ну, все-таки интерес к гаджетам – это же еще не зависимость. Бывает и такое. Повод для беспокойства возникает тогда, когда телефон начинает заметно влиять на поведение, эмоциональное состояние и повседневный режим дня ребенка. Впрочем, таких признаков целый набор. Как и обещала, сейчас поподробнее поговорим об этом.
1: О зависимости от смартфона, среди прочих, говорят физические признаки, такие как нарушение сна, режима дня, позднее засыпание и утренняя усталость, низкая физическая активность, головные боли, снижение зрения и дискомфорт в глазах. Поведенческие признаки. Ребенок тянется к телефону сразу после пробуждения, теряет интерес к прогулкам, увлечениям и прочим занятиям. Он постоянно находится в смартфоне, требует его при любом случае, не может сам закончить играть или смотреть видео, отвлекается на экран во время занятий и домашних обязанностей, страдают учеба и отношения в семье. Эмоциональные признаки. Смартфон становится главным способом справляться со скукой или тревогой. Без него ребенок становится раздражительным и агрессивным. Попытка ограничить его экранное время вызывает протест, истерики и недовольство. Возникает тревожное состояние.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Эти симптомы проявляются и у взрослых. Хоть ситуация в Иране, где интернет заблокировали после начала боевых действий, и показала, что жизнь без него может продолжаться месяцами. Хотя мирные эксперименты проходили не столь гладко. Вот в Англии решили воплотить мечту, казалось бы, многих – запереться от всего мира и отключить интернет. И вот пятеро добровольцев были на 5 дней изолированы в одиночных камерах и лишены мобильных устройств. Двое продержались от 4 часов до суток. Оба плакали и кричали. Трое выдержали ценой панических атак и приступов тошноты. Одного из них спасло, правда, рисование и прихваченные с собой карандаши. При этом абсолютно все сказали, что это был невероятно тяжелый опыт, но изменивший жизнь к лучшему. Был эксперимент и в Канаде. 400 человек были лишены интернета. Им оставили сообщения и телефонные звонки. Через 2 недели их мозг омолодился на 10 лет. Он смог длительно концентрировать внимание, улучшилось психическое здоровье, выросло ощущение благополучия, удовлетворенности жизнью. И в целом терапевтический эффект был более выраженным, чем после курса антидепрессантов. Изменилось и поведение людей. Они стали гулять, заниматься спортом, общаться. А что же дети? С ними ученые тоже проводили подобные эксперименты. О результатах чуть позже. Пока же хотелось бы порассуждать вот о чем. Ну хорошо, ученые подчеркивают, что человеческий мозг развивался все-таки в мире, где информация и социальные контакты были труднодоступны. А интернет усложняет контроль над мыслями и поведением. Но времена-то меняются. Цивилизация не стоит на месте. 5 миллионов лет назад наш предок был покрыт, между прочим, вообще шерстью. Но со временем-то необходимость в ней эволюционно отпала. Жизнь в пещерах сменилась жизнью в теплом доме с печкой. Меняются и водные для мозга. Теперь человек живет в цифровой среде. Может, настало время и адаптироваться к этим новым условиям? Об этом и не только расспросим сейчас эксперта. С нами психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ, основатель детского нейроцентра Вячеслав Лебедев. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Георгий.
0: Что скажете?
3: Ну, на самом деле, здесь мы, когда говорим о том, что гаджеты – это некоторая новая ступень там, развития, эволюции, мы, на самом деле, себе немного льстим, потому что все-таки масштабы несопоставимые. И гаджеты – это инструменты, которые мы придумали себе довольно давно. То есть когда-то мы придумали себе письменность, да, для того, чтобы вынести внутренние психические естественные процессы вовне и ими научиться управлять. Соответственно, есть у нас врожденные генетические программы, которые называются чувствительными сенситивными периодами. Вот, то есть ни один гаджет не способствует, например, развитию речи младенца, пока не созреют определенные области головного мозга. Точно так же в подростковом возрасте биология распоряжается тем, как срабатывает гормональная система и так далее. То есть есть встроенные механизмы, которые очень-очень долго формировались и развивались. Поэтому здесь эволюция мозга, она просто не поспеет за скоростью смены там, моделей смартфонов. Смартфоны сменятся сейчас там, на ассистентов с искусственным интеллектом и так далее. Поэтому биологии все так же нужны и тактильные ощущения, да, потому что у нас есть древняя проприорецептивная чувствительность, лазание по деревьям, значит, драки с друзьями, там, споры и так далее. Поэтому нейронные сети и связи, отвечающие, кстати, за интеллект, там, за психическую устойчивость и за умение пользоваться тем же самым гаджетом, они строятся по этим принципам. Поэтому здесь я ни в коем случае не адептом запрета смартфонов. Это важные, конечно, безусловно, инструменты, но это, знаете как, сначала мы учим ребенка считать в уме и про себя, складывать столбиком, он понимает, как это работает, да, причем если мы это делаем ручкой на листочке, это включает и активирует определенные механизмы пластичности мозга, это установленный факт, а уже дальше мы даем ему калькулятор. Вот если мы ребенку сначала дадим калькулятор и научим им пользоваться, то, конечно же, ему потом будет невдомек, а зачем там писать все на бумажке. Да? Вот то же самое со смартфоном. То есть если мы сразу же даем ему этот экран, то мы пропускаем очень важные этапы формирования психики, которая заложена эволюционно, и без этих этапов мы не получим ту модель психического, мы не получим то развитие интеллекта, которое, собственно, нас делает людьми.
0: А если родители проявляют твердость и не покупают ребенку телефон, в то время как он есть вообще у всех остальных сверстников, не станет ли он изгоем? И реально ли его оградить от электроники? Ну, хорошо будет заходить в детском саду в телефон другого ребенка или наблюдать за ним и тихо завидовать.
3: Да, это важный вопрос. Часто мы получаем его от родителей. Он такой чувствительный достаточно. И я, собственно, сам как папа на него отвечу довольно твердо, что телефон – это не равно социализации. Если у детей развиты навыки игры, если мы развиваем у них эмпатию, чувство юмора, они будут интересны своим сверстникам без телефона. Изгоями становится не из-за того, что нет гаджета, там, телефона, да, потому что, в детстве у кого-то раньше, не знаю, были новые кроссовки или там крутой велосипед, но как бы понятно, что это не делало его там любимчиком, да, потому что все-таки в другом суть общения заключается. А вот как раз отсутствие коммуникативного опыта из-за экрана, это может сказаться. Первое. Второе. По поводу взрослых, да, здесь важна, конечно, не твердость просто ради запрета, а всегда важна альтернатива. А что мы даем взамен, да? То есть если есть живое общение, есть, не знаю, там настолки, те же самые общие дела, то ребенок не чувствует себя ни изгоем, он может себя даже особенным почувствовать в хорошем смысле.
0: Спасибо. С нами был психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ, основатель детского нейроцентра Вячеслав Лебедев. А теперь, как и обещал, расскажу про эксперимент по цифровому детоксу с детьми. У учеников одной английской школы отобрали на 21 день смартфоны, а в конце каждой недели проверяли их психическое состояние. Поначалу большинство злилось, грустило, скучало, но затем выяснилось, что школьники стали лучше, дольше и, главное, качественнее спать. Уменьшилась тревожность и нервозность в стрессовых ситуациях, нормализовался пульс. В Канаде тоже подтвердили, что использование гаджетов дошкольниками вредит их эмоциональному состоянию. Вот те, кто в 3,5 года проводил за ними время, демонстрировали сильные проявления гнева. Вспышки злости происходили у них на 22% чаще. Врачи подтверждают, что зависимость от смартфонов вызывает депрессию, низкую самооценку, импульсивность, хроническое чувство тревоги и социальную изоляцию. Люди меньше общаются, и в итоге это бьет не только по психике, вызывая стресс, но и по иммунной системе. Так что сократить время в телефоне стоит каждому, раз уж полностью отказаться от него не получится. Кстати, миллениалы сегодня искренне недоумевают. Как так могло выйти, что их родители получили свой первый телефон после 18 лет. У нас уже говорили о том, что мобильные телефоны стали для детей проблемой. Отвлекают от учебы, мешают усвоению знаний, портят зрение, здоровье. Поэтому с 2024 года в школах на них ввели запрет. Каков результат? Об этом в заключительной части программы, а также о том, можно ли победить данную зависимость. Забегая вперед, один из ключевых факторов – пример родителей, который препарируем и в музыкальном разделе нашего выпуска. Сегодня слушаем исполнителей, которые, по примеру старших родственников, пошли по их стопам. Как Стас Пьеха.

0: Вы слушаете Максимову.
1: О том, что смартфон в школе зло, давно догадались уже почти во всем мире. В Нидерландах подвели итоги двухлетнего запрета. Телефон учащемуся нужно оставлять дома, ну или в школьном шкафчике. Итог: новое правило положительно влияет на учебный процесс и атмосферу. У 75% улучшилась концентрация внимания, на треть выросла успеваемость, очень значительно улучшился социально-психологический климат. А что же у нас? Спросим у эксперта. С нами автор телеграм-канала «Богданов о школе и не только», учитель информатики школы номер 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Михаил Богданов. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Прежде всего, как вам идея запрета на пользование смартфоном до определенного возраста?
2: Ну, мне, честно сказать, трудно представить, как это реализовать, не очень понятно. Потому что разговорами, увещеваниями это не решается. Законодательно запретить это невозможно. Даже если будут какие-то очередные рекомендации, ну, как понятно, далее, как любые рекомендации, они не обязательно к исполнению.
1: Поделитесь наблюдением учителя о том, что для детей сегодня телефон – зло или все-таки источник знаний?
2: Да нет, источником знаний это не является однозначно. Так, учебное устройство, его рассматривать я бы не стал никак. Вообще, в принципе, это просто удобное средство коммуникации. К нему так и надо относиться.
1: После того, как в школе запретили пользоваться мобильными, стало ли легче?
2: Ну, это реализуется правилами школы, то есть конкретная школа устанавливает свои правила. Если по согласованию с родителями какой-то школе, например, установлено правило, что в принципе не существует никаких мобильных устройств в учебный день, да, ну, например, да, вот такая практика есть в суворовских училищах, я знаю, на Химовском там и так далее, в некоторых кадетских классах, да, и школах практикуется такая мера, она прям прописана в уставах. Ну, соответственно, приходя в соответствующее учебное заведение, предупреждаются родители и дети, и это, как правило, школа, и оно должно исполняться, и оно исполняется, в общем-то. А в остальных случаях это все местные локальные акты, которые, ну, как правило, в них указано, что именно в учебное время нельзя использовать. Ну, и реализуется это по-разному. При входе в класс могут попросить, там, значит, какие-то стоят держалки для телефонов, можно сдать. Либо в некоторых случаях там по согласованию с родителями вообще у классного руководителя на весь день остаются телефоны. Ну, в основном в начальной школе так делают. Вот. Поэтому это все зависит от конкретных условий конкретной школы.
1: Спасибо. Это был автор телеграм-канала «Богданов о школе и не только», учитель информатики из Санкт-Петербурга Михаил Богданов. В общем, специалисты рекомендуют до 3-4 лет любыми способами ограждать ребенка от гаджетов, от телевизора, от интернета, чтобы дать возможность его нейронным связям развиваться правильно. Но как бороться с зависимостью, если она все же уже сформировалась?
0: Начните решение проблемы с себя. Создайте зоны, свободные от гаджетов. Используйте приемы как положительного, так и отрицательного подкрепления. Найдите альтернативу – книги, спорт, хобби, совместный интересный досуг. Перераспределите свое время в пользу совместного общения. Найдите родителей-единомышленников и по очереди занимайтесь с детьми интересными походами, развивающими играми, викторинами, обучайте взаимодействию и умению выстраивать отношения. Проявите максимальное терпение. На коррекцию может уйти минимум 10 месяцев кропотливой работы. Лучше отказаться от тактики исключительно жестких запретов, выбрав спокойную и последовательную стратегию. Установить понятные правила экранного времени. Исключить телефон из вечернего режима. Интересоваться, что именно ребенок делает в телефоне. Разобраться в эмоциональных причинах. Часто за проблемой стоят тревога, одиночество и трудности в общении.
3: В эфире Ольга Максимова.
1: Повторюсь, многие известные родители сегодня сознательно не покупают детям смартфон. Предлагаю поинтересоваться, какой подход к данному вопросу у известной многодетной мамы. С нами телерадиоведущая Тута Ларсон. Тута, здравствуй.
4: Здравствуйте.
1: Мобильные телефоны, приставки, интернет. Что это? Это зло? Это источник информации? Или это источник безнравственности и дурных примеров для ребенка?
4: Источник для взращивания безнравственности, дурных образцов и ролевых моделей – это взрослые, на которых смотрит ребенок, из которых он берет пример. Я считаю, что мобильный телефон – такая же данность сегодняшнего дня, как автомобиль или метро. Этим можно злоупотреблять. Это можно использовать в целях просветительских, образовательных, развлекательных. Но, безусловно, регулировать взаимодействие ребенка с гаджетом – задача взрослых, в первую очередь родителей. Потому что на самом деле родители, ну, правда, не всегда дают себе отчет, что они дают ребенку в руки, можно это регулировать, и почему это, в принципе, может быть небезопасно для его там созревания, для его интеллекта, для его нервной системы и даже для зрения.
1: Расскажи про свой родительский опыт. Какие правила и ограничения в вашей семье?
4: У нас в семье мы очень строго относимся, на самом деле, к взаимодействию ребенка с гаджетами. Когда был маленький наш старший ребенок, это касалось в большей степени телевизора, ну и немножко интернета, конечно. До школьного возраста у ребенка нет своего телефона. Первый телефон появляется с походом в первый класс. И, ну, на самом деле, с Лукой было проще, со старшим сыном, потому что мы ему просто купили кнопочный телефон. С младшими детьми это уже не так просто, потому что, на самом деле, это тоже большой привет нашим законодателям. Очень многие сервисы, даже школьные, находятся сейчас на цифровых платформах, в социальных сетях, всевозможные чаты и прочее-прочее, с которыми ребенку надо взаимодействовать с первого класса. Мы стараемся до школьного возраста обеспечить ребенку максимально аналоговое детство. Мы играем в настолки, мы гуляем, мы играем в ролевые сюжетные игры, активные игры. Конечно, мы любим играть и в компьютер тоже, но, например, у нас есть какой-нибудь классный квест, который мы хотим пройти всей семьей. Мы сидим и играем в него определенное количество времени. Мы не оставляем ребенка один на один с телевизором или с интернетом. Мы четко и строго регулируем контент, который ребенок потребляет. Если мы что-то запрещаем, мы объясняем, почему это не соответствует возрастной норме, это не соответствует нашему представлению о прекрасном, это неправда. Вот давай посмотрим лучше вот это. То есть, закрывая какую-то дверь, мы стараемся открыть другую, чтобы у ребенка была здоровая альтернатива. И, естественно, до совершеннолетия у всех детей на телефонах стоят системы родительского контроля, где мы четко регулируем их деятельность, но по мере входа ребенка там в пубертат уже не так жестко регулируем, потому что дети, на самом деле, если ты объясняешь ребенку, что это не запрет, а забота о его безопасности, и четко это аргументируешь, что ребенок к этому относится абсолютно спокойно, и у него уже самого достаточно неплохо развито критическое мышление, если его что-то в интернете смущает или в социальной сети, он придет с этим к родителю, если у него с родителем доверительные отношения. Поэтому, безусловно, никто не застрахован сейчас особенно от мошенников или от какого-то еще вредоносного воздействия через интернет. Но все-таки, если ты с ребенком проходишь пошагово школу безопасности в интернете и сам этому обучаешься, не только установив ему антивирус, понимая, что ребенка в интернете подстерегают все те же опасности, что и на улице. Если ты ребенка этому обучаешь, то, в принципе, высока вероятность того, что ребенок реагирует на что-то неадекватное и на какую-то тревожную кнопку нажмет. И еще вопрос о запрете. Ну, например, вот у нас младший ребенок учится в 4-м классе, у него есть возможность час в день играть в телефон, утром и вечером. Но, опять же, если он хочет скачать новую игру, он приходит и спрашивает: папа, мама, можно мне скачать вот такую игру? Папа говорит: слушай, сынок, нет, давай эту не будем, она мне не нравится, здесь вот то и то и то, жестокость, насилие 18+, давай лучше что-нибудь еще поищем, что мы можем вместо этого. Ну, и, конечно, нужно предлагать ребенку этот инструмент именно для знания, для обучения. Давай мы частенько там что-нибудь ищем в поисковике, там, не знаю, самые ядовитые змеи на планете и прочее, прочее, прочее. Потом дети, чем старше становятся, тем больше у них возможностей с помощью виртуальных инструментов делать какие-то проекты, делать домашние задания, презентации для школы и так далее. Поэтому, ну, странно запрещать гаджеты там, где, ну, даже школа, в общем-то, стимулирует к их использованию. Но обучать человека безопасности, помогать с выстраиванием этой экосистемы безопасности, и, да, стремиться к просвещению максимальному взрослых и показывать детям хороший пример, мне кажется, это куда более эффективно, чем запреты.
1: Спасибо. С нами была телерадиоведущая Тута Ларсон. А на прощание предлагаю вспомнить самую известную в мире няню. И вряд ли бы и сегодня Майкл и Джейн залипали бы в смартфонах с такой затейницей, как Мэри Поппинс. Песни из фильма про них предлагаю и закончить сегодняшнюю программу. Кстати, написал ее сын автора «Марша энтузиастов» Исаака Дунаевского, Максим Дунаевский, а спел Павел Смеян. А на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
5: Изменения в природе.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

грома грозные раскаты, от заката до восхода, за грехи людские плата. Непогода, непогода, ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В России сегодня, 9 мая, отмечают великий праздник День Победы, его 81-ю годовщину. Обеспечение безопасности на 9 мая является абсолютным приоритетом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также сообщается, что на время празднования Дня Победы с 9 по 11 мая достигнута договоренность о перемирии с Украиной. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Владимир Путин встретился в Кремле с президентами Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Все они присоединятся к участию в торжествах в Москве. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Сегодня в России отмечается великий праздник – День Победы. С 9 по 11 мая на время праздничных дней достигнута договоренность о перемирии с Украиной. Как заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, российский президент обсуждал этот вопрос с американским лидером. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Ушаков отметил, что это инициатива президента Трампа и приурочена она именно к 81-му.

0: президента США, представители США.
1: Левофлоксацином, моксифлоксацином.
2: И что, может быть, заодно и хеликобактер у всех убрали?
1: Не получается, не получается, потому что для того, чтобы убрать хеликобактер, возвращаемся к пункту 1, ингибитор протонной помпы. Вот то, что во время ковида практически все население земного шара, ну, наверное, 50% принимало антибиотики, но не избавилось от хеликобактерной инфекции, еще раз подтверждает важную роль кислоты как фактора, без подавления которого невозможно добиться эрадикации. Итак, возвращаясь к схемам эрадикации, это как минимум два антибиотика и ингибитор протонной помпы в полной дозе. Но в рекомендациях Минздрава честно сказано о том, что необходимо применять все стратегии, повышающие эффективность терапии. Какие же это стратегии? Это использование 14-дневной схемы. Начинали мы с 7-дневной терапии. Представляете, 30 лет назад лечили 7 дней, и этого было достаточно. Сейчас стратегия повышения эффективности минимум 14 дней. Второй важный момент. Мы используем висмута-трикалия-дицитрат. Висмут – это препараты висмута, которые действуют локально. Они очень плохо всасываются из желудочно-кишечного тракта, 1-4% приблизительно. А так действие висмута реализуется в желудочно-кишечном тракте и в желудке.
2: А какова роль его?
1: Очень интересный вопрос, потому что вообще начинали избавляться от хеликобактера висмутом. Изначально казалось, что можно только висмутом избавиться, но эффективность монотерапии не превышает 20-30%, поэтому, конечно, сейчас мы не используем монотерапию. Висмут усиливает эффект антибиотиков. Хеликобактер не может сопротивляться против висмута. То есть, действительно, если происходит встреча в желудке хеликобактера и висмута, то висмут убивает хеликобактер. Тогда вы зададите вполне разумный вопрос, почему нельзя монотерапии вылечить, если так хорошо работает висмут в пробирке? Потому что хеликобактер прячется от висмута. Все не так просто. Он не распластался по поверхности слизистой желудка, он и в ямке проникает, куда-то вглубь лезет, где не может сработать висмут. Поэтому висмут – это уже четвертый компонент. И, как правило, наиболее распространенная терапия – это четырехкомпонентная терапия, она называется усиленная висмутом. Это та терапия, которую врачи, терапевты, гастроэнтерологи чаще всего используют в своей рутинной практике. Если идти дальше по рекомендациям Минздрава, то существуют еще стратегии по повышению эффективности терапии. Это добавление рибамипида, цитопротектора, который улучшает микроциркуляцию и который сам по себе уменьшает адгезию, то есть прилипание хеликобактера к слизистой желудка. И еще есть концепция – это пробиотическая терапия. То есть есть целый ряд пробиотиков, это микробные препараты, которые тоже могут создавать неблагоприятные условия для жизнедеятельности хеликобактера и плюс еще предупреждать нежелательное явление. Поэтому это тоже очень важная концепция.
2: Это вот интересный момент. Это не те ли пробиотики, которые мы принимаем при дисбактериозе?
1: Да, многие из них мы принимаем при дисбактериозе. Вот, например, сахаромицет буларди, я буду использовать международное непатентованное наименование, сахаромицет буларди в виде препарата продаются в аптеке. Доказали свою эффективность как адъювантной терапии дополнительной для лечения хеликобактерной инфекции во всех международных рекомендациях.
2: А бифидумы? А бифидумы?
1: Боже! Тоже абсолютно правильно вы говорите, бифиды, лактобактерии, их комбинации, синбиотики. Есть препараты, которые относятся к метабиотикам, например, хелинорм, это торговое наименование, но, по-моему, даже аналогов нет. Это бактерии реутери, которые обездвижены, которые не относятся к пробиотикам, они не живые, они убитые, и они создают условия коагрегации, связывают хеликобактер пилори. То есть это очень направление. Направление живое, интересное, оно быстро развивается. И, конечно, в этом направлении очень много спекуляций, потому что не все доказано. Понимаете, не все то, что продается у нас в аптеке или на маркетплейсах, что называется пробиотиком, может реально с позиции доказательной медицины использоваться для эрадикации хеликобактер пилори. Вот это мне хотелось бы подчеркнуть, потому что наши пациенты любят всякие накупить пробиотики, потом принести вот эту вот гору и разбирайся, что там содержится. Живое, неживое, в каких количествах, насколько доказана эффективность этого штамма. Я бы хотела еще поделиться личным опытом. Мы с гордостью с ЗГМУ Мечникова можем сказать о том, что мы разработали схему,

0: эрадикации, инновационную схему эрадикации хеликобактерной инфекции, назвали ее ЭРА-РЕБАМИП. Мы получили уже свидетельство о новой схеме лечения, официальное свидетельство, регистрирующее наш приоритет, и даже запатентовали товарный знак ЭРА-РЕБАМИП. В чем особенность? Мы на большой группе пациентов, в эксперимент было включено более 200 пациентов, апробировали схему лечения, в которую входит ингибитор протонной помпы в высокой дозе и высокодозовая терапия одним амоксициллином. Я даже не буду называть эти дозы, для того, чтобы не было соблазна у наших слушателей самим лечиться. Это будет неправильно, потому что те препараты, которые мы используем в дозах, которые не зарегистрированы в Российской Федерации для лечения хеликобактерной инфекции. Но так как у нас есть все разрешения этического комитета, мы на законных основаниях использовали эту схему в клинической практике. Итак, всего один препарат, антибиотик, амоксициллин, всего один в высокой дозе ингибитор протонной помпы и ребамипид. И вот такая схема, которую мы назвали эра-ребамип, эрадикация, амоксициллин, да, ингибитор протонной помпы, акроним мы аббревиатуру использовали, способствует повышению эффективности эрадикации до 96, свыше 96%.
1: Потрясающе.
0: Это уникальная методика, и мы сейчас позиционируем эту схему, предлагаем нашим коллегам совершенно бесплатно, пользуясь нашим патентом на изобретение, попробовать внедрить это в клиническую практику, пройдя все экспертизы, разрешение этического комитета, информированное согласие мы разработали для пациентов, потому что это реально работает, это правда.
1: И тоже 14 дней?
0: Тоже 14 дней, но один антибиотик, понимаете?
1: Ну да, конечно. Это легче.
0: Да, легче переносится.
1: Инновационные подходы к лечению гастрита – это переход просто от подавления хеликобактера и кислотности, да, вот как вы сказали, к восстановлению структуры слизистой желудка. Расскажите об этих лекарствах.
0: Я считаю, что это прекрасная мысль подчеркнуть, что мы можем не только что-то давить, но и стимулировать. Действительно, возникает вопрос – был хеликобактер, мы его уничтожили, но остается понятие такое, как постхеликобактерный гастрит. С атрофией или без, с метаплазией или без. Да?
1: Метаплазия – это у нас что такое?
0: Метаплазия – это предрак, вот с этим надо обязательно тщательно разбираться. Если речь идет о постхеликобактерном гастрите, просто атрофическом или поверхностном, то, конечно, у нас сейчас появились возможности пытаться восстановить слизистую. И наши собственные данные позволяют утверждать, что действительно упорное лечение – это непрерывное лечение ребамипидом, и у нас есть данные, 5 лет непрерывно пациенты принимают этот препарат.
1: Я хочу подчеркнуть, что это не лекарство, это действующее вещество, и существуют разные препараты с этим действующим веществом. Вот каков механизм его действия?
0: А это цитопротективный препарат, он относится к группе цитопротекторов.
1: Клеточный протектор.
0: Да, цитопротектор, то есть слизистую, восстанавливает слизистую, улучшает микроциркуляцию, улучшает качество слизи, то есть способствует восстановлению слизистой. Это препарат, который был разработан в Японии, и в Японии, в Корее он продается на одном уровне по частоте с ингибиторами протонной помпы.
1: Стал очень популярным.
0: Очень популярно. И я надеюсь, что мы тоже этой концепции будем придерживаться, потому что после эрадикационной терапии у пациента продолжается другая жизнь, еще более счастливая жизнь. И наша задача – помочь пациенту не только избавиться от хеликобактерной инфекции, но и прийти к нормальной слизистой желудка. И у нас есть сейчас такие возможности.
1: Наталья Валерьевна, большое спасибо. А сейчас давайте начнем уже отвечать на вопросы слушателей. Я напомню, что после первой передачи о гастрите их очень много пришло. Мне люди их присылали на мои страницы в соцсетях и мессенджерах. Один мужчина написал и просил вам передать. Это слушатель. Он написал так. «Путь к сердцу мужчины лежит через передачу о желудке». Спасибо, спасибо, спасибо. Серьезно, я вот не шучу. Пришло такое замечательное сообщение, и я его вот вам передаю. А теперь давайте серьезно. Вопросов очень много, и большая часть из них – это какие-то сомнения людей. Вот, например, люди пишут, ну, смотрите, вот мы пролечились от хеликобактера. Пролечились. Но ведь он же повсюду, как вы говорите. Вот мы пришли в ресторан, в кафе, в любое там медицинское даже, может быть, какое-то не самое лучшее учреждение. И мы можем получить этот хеликобактер снова. Вот такой вопрос. Да, кстати, я посмотрела статистику, чуть ли не 80% людей на Земле, у них, если поискать, то можно обнаружить хеликобактер. Возникает вопрос, если 80% носителей или больных, вообще есть ли смысл лечить?
0: Уважаемая Ольга Сергеевна, даже мне хочется уже сказать, дорогая Ольга Сергеевна, в эту миссию, которую вы выполняете. И спасибо большое слушателям, которые задают интересные вопросы, интересуются. На примере нашей страны, да и, в общем-то, других стран, можно констатировать тот факт, что инфицированность хеликобактерной инфекцией уменьшается. Когда мы стали заниматься серьезно этой проблемой, в 2015 году мы стали проводить массово С13 уриазный дыхательный тест, это такой референс для диагностики хеликобактерной инфекции, мы увидели, что среди пациентов с диспепсическими синдромами половина инфицированных, то есть 50-55%. И вот за это время, благодаря таким программам, как ваша, благодаря популяризации работы Российской гастроэнтерологической ассоциации, которая выпустили рекомендации по диагностике и лечению хеликобактерной инфекции, благодаря Минздраву, который принял рекомендации по лечению гастрита и язвенной болезни, на сегодняшний день это наши собственные данные, основанные на результатах тестирования более 60 тысяч пациентов, с диспепсией, инфицированность на сегодняшний день менее 30% среди пациентов с жалобами. Поэтому можно предположить, что если взять популяционный скрининг, то есть среди людей, которые здоровы, не жалуются, инфицированность будет в целом популяционная в России еще меньше. Если говорить о повторном заражении, возможно ли оно? Да, реинфицирование возможно. Но не так-то просто повторно заразиться хеликобактерной инфекцией. Это такая особая инфекция. До сих пор еще не разгадана загадка, почему после себя хеликобактер оставляет так называемый местный иммунитет. Для того, чтобы повторно заразиться хеликобактерной инфекцией, нужен теснейший контакт не только с пациентом, но и с субстратами, которые содержат большое инфицирующее число, то есть большое количество самого микроба Helicobacter pylori. То есть о чем я говорю? Я говорю о том, что рвотная масса, например, инфицированная, то есть много содержит микробов, рефлюктат, если у пациента изжога с высоким забросом, то в ротовую полость действительно может попасть большое микробное число, что может угрожать другим людям. Поэтому заразиться каким-то бытовым образом в кафе от немытой ложки, вилки не так-то просто, как это кажется. И это хорошая новость. Потому что если бы это было правдой, то тогда действительно бессмысленно было бы проводить эрадикацию. Пролечился, и снова есть шанс заразиться. Но это не так.
1: Что касается всех членов семьи, мы же говорим, что хеликобактер чаще всего семейная инфекция. Значит, если один пролечился, у которого яркие проявления гастрита, а у остальных нет таких проявлений, всем надо лечиться. Ну, понятно, да, что он может снова заразиться от тех же самых родственников, которые когда-то, возможно, его заразили. То есть всем надо.
0: Как правило, когда кто-то из членов семьи уже осознал все риски, которые несет в себе хеликобактерная инфекция, он приводит остальных членов семьи, потому что он, во-первых, боится сам заразиться, а во-вторых, думает о благополучии членов семьи, хочет избавить их и от эрозии, и от язв, и от рака потенциального. Поэтому, конечно, это мировая практика – обследовать всех членов семьи и при выявлении инфекции проводить вот такую эрадикацию сразу же всем членам семьи. Можно по очереди проводить эрадикацию, но в семье риск повторного заражения, конечно, выше, чем где-то в быту, на работе или в кафе, в ресторане.
1: Какой тест после лечения хеликобактера информативен для контроля? Вот чтобы проверить, он еще есть или его уже нет.
0: Да, конечно, после того, как пациент пролечился, ему уже не хочется делать повторную гастроскопию, чтобы не подвергаться этой экзекуции, как вы говорили, шланг глотать. И это называется инвазивный метод диагностики. И на смену инвазивным методом диагностики, контроля, приходит неинвазивное С13 урязный дыхательный тест, когда пациент выпивает субстрат и в течение получаса выдыхает воздух в приспособленные мешки или пробирки. Это один тест.
1: Мы о нем рассказывали подробно вот в первой части программы. Отсылаю тех слушателей, которые нас вот сейчас слушают, а первую программу не слышали, отсылаю к первой части. Ее можно найти в архиве программы «Посоветуйте доктор» на платформе ВГТРК «Смотрим». Пожалуйста, можно послушать любое удобное для вас время.
0: Спасибо большое за эту информацию. У меня мама спрашивала, где тебя можно послушать. Я теперь ей аргументированно скажу, где можно. Итак, первый метод – это С13 урязный дыхательный тест. И второй метод – это иммуноферментный анализ. То есть в фекалии, в стуле пациент сдает анализ кала и при помощи иммуноферментного анализа определяет наличие хеликобактер в стуле. Это очень информативные, высокочувствительные методы, специфичные, поэтому ими не нужно пренебрегать. И я еще раз хочу подчеркнуть, используя широту вашей аудитории, что не нужно делать повторно антитела к хеликобактеру, потому что это вводит в заблуждение наших пациентов. Они очень пугаются, видят, что тест положительный. Уважаемые слушатели, тест и будет оставаться положительным неопределенно долго. У кого-то 3 месяца, у кого-то полгода. А есть пациенты, у которых вообще всю жизнь сохраняются антитела на хеликобактерную инфекцию.
1: Очень интересный вопрос. Человек пишет: «Хочу сказать про урязный тест на хеликобактер. Он делается натощак, и надо выпить кислоту. А как я могу выпить натощак кислоту, когда я не могу даже выпить поливитамин, содержащий аскорбиновую кислоту, настолько вот чувствительная слизистая желудка?»
0: Кстати, это очень правильный вопрос, потому что действительно, когда мы проводим тест на хеликобактер, мы закисляем вот этот раствор лимонной кислотой, то есть создаем неблагоприятные условия для жизни хеликобактера. Но, кстати, сейчас появились уже разные тесты, и китайские тесты, они без кислоты, хотя международными экспертами подчеркнуто, что добавление лимонной кислоты повышает эффективность диагностики. Но мне кажется, что не стоит драматизировать, уж можно потерпеть, выпить эту жидкость, полчаса подышать и сразу же принять антацидный препарат, который снимет все симптомы. То есть ущерба какого-то такого значимого вреда организму не будет нанесено.
1: Очень интересные вопросы пришли от людей, которым врач рассказал, что хеликобактер связан не только с гастритом, со многими другими заболеваниями желудка, кишечника, но также, например, синдром раздраженного кишечника. Это вот то самое заболевание, которое вообще никто не понимает, откуда берется. Многие связывают вообще с психосоматикой, со стрессом только и так далее. А вот тут, оказывается, тоже хеликобактер, связь с хеликобактером есть. Если можно, расскажите о неочевидных таких связях, которые сразу и мы и представить себе не можем. Он не только гастрит вызывает.
0: Конечно. Итак, к другим проявлениям, вне гастральным проявлениям. Безусловно, они есть. Есть те проявления, которые в большей степени доказаны, связь с хеликобактерной инфекцией. Есть те, которые предполагаются еще до сих пор. Но о чем мы знаем точно? Есть такое заболевание мальтлимфома желудка. Вот мальтлимфома желудка, мальтома желудка, связано с хеликобактерной инфекцией. Казалось бы, мы лечим лимфому, а первый шаг в лечении этой лимфомы, которая лечится по всем правилам химиотерапевтическими средствами, биологическими средствами. Но первый шаг – это эрадикация хеликобактерной инфекции. Еще какие есть проявления? Те уже, которые лежат вообще вне плоскости желудка. Например, тромбоцитопеническая пурпура у детей особенно, когда низкое количество тромбоцитов и какие-то у детей проявляются геморрагические диатезы, у этих детишек проводят эрадикацию хеликобактер пилори и получают стойкую ремиссию по тромбоцитопенической пурпуре. И целый ряд заболеваний, атопические, аллергические реакции в ряде случаев действительно ассоциируются с хеликобактерной инфекцией. Ну, в общем-то, много. Даже пытались атеросклероз каким-то образом объединить с хеликобактерной инфекцией. Но я не сторонник того, чтобы все сваливать на хеликобактер.
1: Люди уже у нас продвинутые, они уже пролечились от хеликобактера пилори. И говорят, вот пролечился, полностью прошел весь курс, вот эти вот антибиотики пропил, проводят дыхательный тест, а опять он у меня есть. Ну что же делать дальше?
0: Да. Значит, во-первых, мне бы хотелось сказать, что у дыхательного теста есть определенная серая зона, когда лишь незначительно повышается уровень, есть такой показатель DOB, он измеряется в промилях, и, допустим, пациенту выдает ответ, что плюс полтора или плюс два, два с половиной промилле, и пациент не знает, что делать, он не знает, как это трактовать, это серая зона. И я всегда советую не спешить с повторными курсами эрадикации. Лучше через полгода повторить этот тест. Почему? Потому что, во-первых, уриазной активностью обладает не только хеликобактер. Уриазная активность хеликобактерной инфекции в разы выше, чем других уриазопродуцентов, но тем не менее есть, допустим, стрептококковая инфекция, которая живет в ротовой полости. Есть другая инфекция, которая поселяется в желудке после эрадикации, заселяет здоровый желудок, или если у пациента атрофический желудок со сниженным содержанием кислоты, то тоже могут быть даже патогенные микробы, которые вырабатывают уриазу. Поэтому, конечно, всегда надо вдумчиво подходить к интерпретации анализа, чтобы не ввести в заблуждение пациента и доктора тоже. То есть бывают анализы в серой зоне, бывает небольшое повышение, которое требует наблюдения. Может быть, снизится этот уровень. Может быть, пациенту вместо того, чтобы проходить еще один курс антибиотиков, можно пройти несколько курсов пробиотиков.
1: Ну да, в начале программы мы уже упоминали с вами об альтернативных методах лечения хеликобактера. Вот один из вопросов был, вот не переносит человек антибиотики, почти все там аллергическая реакция и так далее. Можно ли как-то еще лечить, кроме вот этих курсов антибиотиков, хеликобактер?
0: Очень много было экспериментов, потому что, конечно, никому не хочется принимать антибиотики, тем более 2 недели и как минимум 2 антибиотика. Поэтому было очень много разных попыток найти альтернативную схему. Есть висмут-этрикалия дицитрат. Эффективность висмут-этрикалия дицитрата в монотерапии не очень высокая, она не превышает 30%, и поэтому как основная стратегия лечения никогда не используется. Есть возможность лечить пробиотиками. И у нас даже есть патент на изобретение, мы пробовали в научных целях, лечили пробиотическими штаммами энтерокока, которые здесь вот синтезировали в Санкт-Петербурге, пробиотики производились как биологически активные добавки. И получали, кстати, неплохой результат. Это было почти 50% эффективности эрадикации вот такими штаммами энтерокока. В моей копилке пациентской есть случаи эффективной эрадикации у пациентов, которым были противопоказаны антибиотики по тем или иным причинам.
1: С помощью пробиотиков.
0: С помощью пробиотиков. Я очень верю в это направление. Я считаю, что будущее медицины – это как раз-таки пробиотические штаммы через нормализацию микробиоциноза разных локусов организма, через гармонизацию всего организма. Вот мы будем стремиться к здоровью. Поэтому я
1: Очень
0: верю в будущее
1: интересно.
0: этого направления.
1: А у вас Суворов есть академик, который этим активно занимается микробиомом. Я писала с ним эфиры, очень интересные у
0: Ольга
1: него,
0: Сергеевна, вы меня
1: да?
0: просто поражаете своей эрудицией. Но когда вы сказали Суворов, я не могу не упомянуть Александра Николаевича, потому что это величайший ученый, член-корреспондент Российской Академии Наук. И, кстати, мы очень много с ним работали. И когда я говорила о монотерапии хеликобактерной инфекции, это как раз-таки наши работы с Александром Николаевичем.
1: Да,
0: Да,
1: здорово.
0: с самым пробиотика, который он создал. Энтерококковый пробиотик, стрептококковый, ну, можно поставить знак равенства.
1: Все, что касается микробиома, микробиоты, это вот отдельная тема. Может быть, давайте как-нибудь вместе с Суворовым я вас приглашу, и мы только это и будем обсуждать, потому что тут есть что пообсуждать, и людям, конечно, нашим слушателям это будет интересно. Но сейчас давайте вернемся. Мы с вами говорили об антибиотиках, в первой передаче тоже об этом говорили. И мы уже немножко даже с вами рассказали о том, что во время время коронавирусной инфекции очень многие люди на Земле, на планете, это планетарный масштаб, были вынуждены принимать антибиотики. Даже научные споры идут до сих пор о том, какую роль вообще вот это вот массовое вот применение антибиотиков сыграло именно относительно хеликобактера. Вот одни ученые говорят, что да, там так много пили, что у многих он просто исчез. Вот без всякого специального лечения. А другие говорят, нет, мы наоборот воспитали такой хеликобактер, который теперь резистентен, и организм не может уже дальше с помощью антибиотиков, даже сильных, его победить. То есть недостаточно давали антибиотиков для именно хеликобактера, там же другие цели были. И вот он превратился в такого монстрика. Теперь непонятно, что с ним делать дальше.
0: Вы прям доступным языком уже ответили на все вопросы. Итак, если мы говорим о SARS-CoV-2, это вирус, который вызывает COVID-19, вызвал пандемию, конечно же, была паника, и вначале официально во всех нормативных документах, во временных методических рекомендациях было прописано лечение азитромицином. Какое было целеполагание? Естественно, это не хеликобактерная инфекция. Считалось, что это иммуномодулятор, и в сочетании с колхицином, гидроксихлорохином, он может каким-то образом влиять на вирусную инфекцию. То есть было понятно, что это вирус, но не было противовирусного препарата, и поэтому комбинации других препаратов пытались решить проблему. Сейчас с позиции уже прожитых лет постковидных мы можем говорить о том, что это была ошибочная концепция, вот такая мировая ошибка. И какие последствия, если мы возьмем последствия в отношении желудочно-кишечного тракта и хеликобактера, который мы сегодня обсуждаем? Безусловно, контакт с антибиотиками закаляет микробы. И на сегодняшний день я еще не видела таких консолидированных данных по резистентности хеликобактерной инфекции. Но я думаю, что в ближайшее время нам уже станет понятно, появится масштаб неразрозненные работы в разных регионах Российской Федерации, как это сейчас, а уже какие-то масштабные работы, которые нам позволят аргументированно сказать, к чему же мы пришли в ходе пандемии и неконтролируемого использования антибактериальных препаратов. Но что можно сказать однозначно? Конечно, если пациенты по любым причинам принимали макролидные антибиотики, а как раз-таки азитромицин, кларитромицин, рокситромицин, спиромицин, джозамицин – это все макролидные антибиотики. И если пациент принимал 5 лет, 6 лет назад эти антибиотики, то практически наверняка появятся гены резистентности Helicobacter pylori именно ко всей группе макролидов. Вот мне бы хотелось подчеркнуть важный момент, чтобы избежать вопросов. Любой макролид вызывает резистентность ко всей группе макролидов, потому что возникает определенная мутация в рибосоме 23 РНК и становится нечувствителен хеликобактер пилори. Это плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что несмотря на то, что население много использует аминопенициллинов, амоксициллин широко внедрен в нашу практику, как что сразу дают и детям, и взрослым амоксициллин. Вот это какая-то загадка, которую еще не разгадали. Хеликобактер крайне редко становится резистентным именно к амоксициллину. Где-то 1%, не более, штаммов резистентны к амоксициллину. Какие антибиотики у нас остаются как резерв, в котором не будет в ближайшее время резистентности?
2: Посоветуйте, доктор.
0: Это тетрациклиновая группа антибиотиков, потому что к ним редко бывает резистентность, амоксициллин и препарат, который не относится к антибиотикам, но в отношении хеликобактера действует как антибиотик. Это препараты коллоидного висмута, висмут трикалиадицитрат. Поэтому у нас еще есть порох в пороховнице, чтобы побороть хеликобактерную инфекцию. И мы с вами на прошлом эфире обсуждали, и мне очень понравилось вступление к эфиру, который вы сделали, вот такое аналитическое. Вы сказали о том, что хеликобактеру с нами хорошо, он живет уже там тысячелетия, да, и больше. И, конечно, он уже к этой среде обитания, к желудку, приспособился. И просто так, занимаясь лечением какой-то инфекции, пневмонии, ангины или любой другой инфекции, избавиться от хеликобактера невозможно. Потому что, как правило, нет.
1: Схема другая.
0: Да,
1: более
0: нет
1: мощная.
0: Фотосупрессии, самое главное. Нет кислот супрессии, хеликобактеру хорошо, он там прячется за кислотой, прячется в слизи, и, в общем-то, какая-то часть, безусловно, убивается, но хеликобактер выживает в массе своей.
1: То есть здесь я хочу подчеркнуть, что не только антибиотики, вот препараты, которые убирают кислоту, гасят, да, ее, они тоже в схеме присутствуют. И очень важно, чтобы и они были, и антибиотики. Вот здесь хочу подчеркнуть.
0: Да, абсолютно
1: Это
0: верное
1: вы это
0: замечание.
1: именно хотели сказать. Еще очень толковый, хороший вопрос. А вообще хеликобактер, он один, одинаковый, или и у них много разных видов? Вот ты один пролечил, а другой вот не поддается, например, если это есть разные виды этой схеме. Интересно.
0: Да, вы знаете, я прям вот внутренне ликую, потому что мне очень нравится.
1: Люди задают, это слушатели, это не я придумала. Слушатели. Угу.
0: Какая вдумчивая аудитория наша, какие наши россияне молодцы. Вот прям понимает все, все правильно. Я абсолютно согласна. Почему? Не просто согласна, а я подтверждаю эту точку зрения, потому что мы это изучали как раз-таки с Александром Николаевичем Суворовым, и мы изучали разные гены у хеликобактера и видели, что они сосуществуют рядом разные хеликобактеры с разной степенью патогенности. Вот почему я всегда против того, чтобы там говорить этот штамм менее патогенный, этот более патогенный, потому что вот сегодня вы обнаружили вот этот, а рядом с ним сидит где-то там на завалинке в другой ямке железе желудка сидит другой хеликобактер. Действительно, их много. Вот они там живут себе, друг другу помогают выжить в неблагоприятных условиях кислоты. И поэтому, да, вы абсолютно правы. И, может быть, из-за этого и так сложно избавиться от хеликобактерной инфекции, потому что сосуществуют штаммы одновременно в желудке.
1: Наталья Валерьевна, вот еще вопрос. Хеликобактера нет по анализам, а гастрит есть. Это что такое?
0: Такое может быть. Во-первых, после эрадикации хеликобактер пилори остается гастрит, остаточное явление гастрита, и требуется время для того, чтобы гастрит прошел какую-то динамику, может быть, даже обратную динамику. Поэтому после эрадикации гастрит может быть. Это первое. Второе. Хеликобактер наиболее частый, но не единственная причина хронического гастрита. Поэтому есть еще какие-то причины гастрита, например, аутоиммунный гастрит, который связан с развитием аутоантител, рефлюксный гастрит, когда содержимое 12-перстной кишки забрасывается в желудок, и желчь или желчь, даже правильнее говорить, раздражает слизистую желудка, реактивный гастрит, реакция на что-то.
1: Реакция на что? На острую пищу?
0: Кстати, на острую пищу тоже может быть реакция. Даже в некоторых популяциях, я недавно читала на азиатские популяции лекцию и действительно обратила внимание, что по статистике там часто бывает гастрит, который ассоциирован с употреблением очень острой пищи и очень горячей пищи. Поэтому, да, такой реактивный гастрит тоже может быть повреждающее действие.
1: Врач рекомендует пациентке каждые полгода делать гастроскопию. Это правильно? Каждые полгода при имеющемся атрофическом гастрите.
0: Атрофический гастрит может быть в разной степени. И все зависит от того, что показало морфологическое исследование, так называемое исследование по OLJ, по ОЛГА. Может быть, атрофический гастрит соседствует еще со следующей стадией, да, более негативной стадией. Это уже действительно такой предрак, это метаплазия, дисплазия. И если у пациента при морфологическом исследовании или при осмотре хорошим аппаратом выявлены признаки дисплазии, то врач может действительно рекомендовать гастроскопию повторить через 6 месяцев для того, чтобы убедиться, все ли хорошо, сведены ли к минимуму риски, может быть, даже потребуется такое мини-инвазивное хирургическое лечение, эндоскопическое лечение. Сейчас делают диссекцию слизистой, убирают достаточно большие такие объемы слизистой оболочки, убирают пораженные, видимые пораженные участки.
1: И при метаплазии тоже, да? Потому что очень боятся эту запись в карте метаплазии. Люди вообще очень боятся. Вот одна женщина написала, метаплазия – это приговор?
0: Нет, это не приговор. С метаплазией люди живут, но, безусловно, требуется наблюдение. То есть нужно найти своего доктора, наблюдаться для того, чтобы все было под контролем.
1: нас с вами слушают не только пациенты, да, потенциальные, нас слушают врачи, врачи из разных регионов. Вот действительно так оно есть. Мою программу слушают врачи. Я очень рада этому. И один вот доктор нам написал: скажите, а где я могу вот эти схемы лечения посмотреть, которые в Санкт-Петербурге вот в вашем центре применяют? Где есть такая информация? Дайте, пожалуйста, сайт, если есть.
0: Да, мне очень приятно, что наше медицинское сообщество тоже следит за такими научно-популярными программами. Мне кажется, это чрезвычайно полезно. Я уже в прошлом эфире делилась с вами откровениями, что я сама теперь слушаю ваши программы и считаю, что это крайне полезно даже для профессионального сообщества. В Санкт-Петербурге мы действительно разработали такую авторскую схему, которая называется «Эра-Рибамиб». Ее запатентовали. Мы о ней рассказываем на всех наших конференциях. Можно подписаться на мероприятия общества гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад». Мы достаточно часто проводим эфиры, практически каждый месяц.
1: Для врачей. Для врачей.
0: Именно для врачей. Показываем эти схемы лечения. Кроме того, мы опубликовали летом 2025 года большую аналитическую статью по собственному материалу в терапевтическом архиве. И там эта схема описана. Мы не возражаем, мы готовы юридически рассказать, как можно использовать вот эту схему лечения, которая дает 96 и выше процентов эффективности эрадикации при первичном лечении и достаточно эффективно, выше 90% при неудачах терапии первой линии.
1: Куда стучаться? Прям вот скажите, куда стучаться?
0: Вот можно к нам стучаться, мы приглашаем на мероприятие «Белые ночи гастроэнтерологии» 5-6 июня, где у нас будет много секций в Санкт-Петербурге, посвящено именно лечению хеликобактерной инфекции, заболеваний пищевода, заболеваний кишечника, и, кстати, синдрома раздраженного кишечника.
1: Много вопросов слушатели задают о режиме питания при гастрите. Вот раньше лечили только питанием, в основном гастрит и язву, и это помогало. А сейчас как?
0: Да. Раньше не было альтернативы. Только пища лечила пациентов, облегчала симптомы болевые, убирала спазм, потому что пища – это мощный антацид, защелачивала. Нейтрализовала кислоту, которая была в желудке. Сейчас, когда появились мощные препараты, они носят название антисекреторные препараты, это, как правило, мы имеем в виду группу ингибиторов протонной помпы, уже на второй план уходят диетические ограничения. Наши пациенты не являются экстремалами, они не употребляют очень острую пищу, копченую. В общем-то, сейчас все стремятся придерживаться здорового образа жизни и нормализации своего индекса массы тела, нормализации режима питания. Поэтому мне кажется, что сейчас не совсем верно ограничивать пациентов. Важно следить за электролитным балансом, потому что когда пациенты длительно принимают антисекреторные препараты, а в ряде случаев пациенты не могут жить без ингибиторов протонной помпы, без антацидов, потому что их мучает изжога, вот в этом случае нужно помнить, что эта группа препаратов, несмотря на то, что это относительно безопасные препараты, может вызывать уменьшение всасывания магния, кальция, железа, витамина В12. Поэтому, конечно, нужно принимать курсами поливитаминные комплексы, нужно проходить чекапы, обследования для того, чтобы не пропустить вот такие минерально-электролитные нарушения в организме.
1: Мы с вами упомянули на прошлом эфире гастроскопию экспертного уровня, ФКДС, правильно говорить, ФКДС экспертного уровня. И вот люди прямо вот зацепились за это. А где же можно пройти именно экспертного уровня в Москве и Санкт-Петербурге? А как вообще определить вот этот аппарат? Я, например, пришел, а мне врач говорит, а у нас экспертного уровня. А как я должен поверить, экспертного он или не экспертного?
0: Да, это очень интересный вопрос, потому что аппаратов очень много, разновидностей очень много. Нужно просто задать вопрос, какая разрешающая способность, потому что современные аппараты эндоскопические позволяют фактически приравнять эндоскопию к морфологическому исследованию. То есть это многократное увеличение, 80-кратное и выше увеличение. Вот тогда это уже аппарат экспертного уровня, осмотр в белом свете, NBI-эндоскопия. Очень много разных названий.
1: Может ли сам по себе пройти без лечения хеликобактер? самоуничтожится. Может его организм выкинуть, просто выкинуть из желудка.
0: Вот вы прямо генерируете правильные мысли. Это называется самоэлиминация. Даже есть такой термин – самоэлиминация хеликобактера. Как правило, такие моменты описаны у детей, вот такие явления, как самоэлиминация хеликобактера, когда идет что-то существенное в организме, перестройка гормонального фона, тогда действительно описаны именно у детей. Вот поэтому детей до 12 лет, как правило, не лечат, если нет особых показаний. А вот у взрослых людей все-таки спонтанное исчезновение хеликобактерной инфекции – это казуистические случаи. Я бы посоветовала не надеяться на такие случаи самоэлиминации. Лучше все-таки помочь активно избавиться от хеликобактерной инфекции.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. До новых встреч.
1: Всего доброго. До свидания. На вопросы слушателей Радио России о лечении гастрита ответила проректор по науке и инновационной деятельности Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Валерьевна Бакулина. Уважаемые слушатели, вы задали очень много вопросов. Мы записали ответы нашей гости почти на все ваши вопросы. Вы их задавали в соцсетях. Но в эфирное время радиопередачи вся эта информация, конечно, не уместилась. Поэтому приходите ко мне в соцсети. Там я дам ссылку на видео-версию беседы. Вот в ней есть ответы на многие другие вопросы, на те, которые были сегодня, конечно, и на другие вопросы, которые не вошли в этот радиоэфир. Жду вас на своих страницах в соцсетях. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Великой победе посвящается.
1: Но пока мест неизвестно, кто там робкий, кто герой.
2: Тот парень расчудесный.
3: Но, наверное ж, был такой.
0: Театр у микрофона представляет.
4: Все худое он изведал. Он терял родимый край, но одну политбеседу повторял.
5: Не унывай!
0: Василий Теркин. Радиоверсия спектакля театра Моссовета по одноименной поэме Александра Твардовского. История солдата в годы Великой Отечественной войны.
6: Рвутся мины, звук знакомый, отзывается в спине. Это значит, Теркин дома. Теркин снова на войне.
0: Он простой, надежный парень. Веселый, смелый, неунывающий. Любит родину и готов ее защищать.
7: Мне не надо, братцы, ордена. Мне слава не нужна. А важна, больна мне родина, родная сторона.
0: Василий Теркин. Слушайте 9 и 10 мая в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В России сегодня празднуют 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. С сегодняшнего дня Россия согласилась на инициативу президента США о перемирии с Украиной вплоть до 11 мая. Владимир Путин встретился в Кремле с президентами Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Все они примут участие в торжествах по случаю Дня Победы. Глава Всемирной организации здравоохранения вылетает на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера, где произошла вспышка хантавирусной инфекции. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной в праздничные дни с 9 по 11 мая. И на проведение в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000 подтвердил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
2: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны, предложенной президентом США Дональдом Трампом, инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.

0: часов 8 мая в дни празднования.
1: Школьные годы.
2: Я Артур Беркут. Поздравляю всех слушателей Радио России с Днем Победы!

0: Друзья, сегодня накануне Дня Победы наши рок-музыканты передают свои поздравления, рассказывают личные истории и представляют песни, посвященные Дню Победы. Только что вы услышали вокалиста Артура Беркута и его композицию «Березы». Далее мы обратимся к группе «Мастер» и музыкантам Алику Грановскому и Алексею Кравченко. И вот их история.
1: Уже как бы моих родителей нет, но я все время удивлялся, вот еще мама жива, а у нее старшие братья. Ну, два брата, ну, то есть мамины братья, для меня дяди, которых я никогда не видел, только на фотографии. Вот Алексей и Григорий. Один где-то под Сталинградом там, другой уже Григорий в конце, где-то в Праге, в конце самой войны. Дед тоже был, ну, мой дед, на фронте. Я так понял, что они попали как раз вот в эти все... Под Питером вот все эти окружения,

0: И очень тяжело было. Он об этом особо-то, конечно, мне не рассказывал. Ну, какое-то время был там в польском, ну, там Польша рядом, как бы, в плену. У папы моего тоже отец артиллерист, там, капитан и так далее. Я так понял, что там и с ногой одного глаза не было. Ну, тоже я родился уже, не застал, так сказать, этих. Так что пели мы все песни военные, пацанами орали. И как-то это само собой отношение к этому, ну, оно, наверное, впиталось. Хотя об этом не было постоянного разговора, потому что я так думаю, что люди, которые макнулись вот в эту всю историю, им жизнь, то, что вокруг, была дороже и счастливее, и вспоминать об этом, знаешь, и постоянно желания не было. И то, что это надо знать и помнить, ну, тяжело это, как говорится, передать, как это было. Но вот у меня есть свое ощущение, этот праздник тех людей, которые помнят об этом, я уважаю и призываю всех так же, что было.
1: Но у меня два деда служили, а один дед закончил войну в Вене. Вот, он был офицер. И вот он воевал, он даже был случай, когда солдат, какой-то был обстрел, и солдат его прикрыл своей грудью. Вот, вот такая ситуация была. Ну вот дед ушел на фронт и прошел до Вены. Вот, и потом вернулся очень больным человеком, и через буквально несколько лет он скончался. Именно после войны. А второй дед, он служил, значит, в Москве в гражданской обороне. Они гасили вот эти фугасы и так далее. Я с большим, да скажем, приоритетом отношусь именно к этому празднику, 9 мая. Это праздник со слезами на глазах. Всех поздравляю с этим праздником. Не дай бог, чтобы это когда-нибудь повторилось.
0: Дорогие друзья, мы, группа «Мастер», поздравляем вас с великим праздником Победы 9 мая. И хотим предложить вам послушать нашу песню «33 жизни».
1: Я Олег Грановский, группа «Мастер». Поздравляю всех слушателей Радио России с великим праздником 9 мая.
0: Я Алекс, группа «Мастер». Поздравляю всех слушателей Радио России с великим праздником 9 мая.
2: Солнечным светом сердце сжег. Часто бывает людям невдомек.

0: Друзья, только что прозвучала группа «Мастер» и песня «33 жизни», которую музыканты Олег Грановский и Алексей Кравченко посвятили в этом эфире празднику 9 мая. И далее своими воспоминаниями поделится известный автор лирики песен для наших рок-групп Маргарита Пушкина.
1: У нас в семье практически воевали все мужчины. То есть мужья моих тетушек, братья моей матушки погибли. Дядя Коля погиб в ополчении под Харьковом. Дядя Женя погиб на границе в первые несколько дней, самое начало войны. Ну, судя по фотографиям, естественно, я их не знала. Славные ребята были, и у нас хранятся их письма. Вот дядя Коля на письмо, дядя Женя несколько писем успел написать, и стихи он такие писал. Ну, не совсем, так сказать, складные, но, как говорится, от души своей маме, это моей бабушке. Отец у меня прошел и финскую кампанию, и в Китае воевал в 1938 году, и прошел всю Великую Отечественную войну. Собственно, без единого ранения, летчик, бомбардировщик, но удалось как-то ему пройти все это, ни разу не попав в госпиталь. Ни одного ранения у него не было. Хотя Сталинград на его счету, вот Польша, то есть повоевал он отлично. У нас хранятся как бы его записи, но сохранились дневники отца, при том, что было запрещено вести дневники, но он как-то умудрялся это делать. И есть с интересными такими записями, но сейчас я про это не буду подробно рассказывать, там и характеристика состава, так сказать, главного, который командовал, и какие-то там характеристики друзей, и описание военных операций, его сомнения, там, его собственные выводы. Он такой был очень человек такого философского склада, то есть он не просто воевал, он еще думал при этом, что и как. И было совершенно замечательное время, когда вот у нас только еще начиналась вот эта вот как бы кампания, отмечали Дни Победы, и когда еще они были все относительно молодые. Мы ходили на Красную площадь, с подругами брали цветы ландыши и дарили морякам, летчикам. Но тогда как-то это было не так заорганизовано, а не так официально, и мне казалось, что было больше души в тех праздниках. Потом мы очень часто, вот несколько лет подряд, мы ходили с отцом в парк культуры. Там у их воздушной армии было определенное место. И собирались высший состав офицерский. И приезжали ребята, ну, ребята, дядьки, те, кто служил техниками вот у них на аэродромах. Это были потрясающие встречи. «Черная кость», так называемые их назвали. Технический состав «Черная кость». А эти «Белая кость». Вот. И вот как они встречались с командирами, ну, без слез это невозможно вспоминать. «Командир, ты меня узнаешь там, что-то я припоминаю, да я же вот тот, вот, а помнишь, вот та-то операция, вот мы там с вашими самолетами». А потом, со временем, этих людей еще становилось все меньше и меньше. Это ужасное состояние. Вот когда ты видишь, ты там помнишь, да, что вот приходил такой-то вот там полковник, вот он прекрасно выглядел, все, на следующий год этого полковника нет, и ты узнаешь, что его просто уже человек умер, там болезнь там, то все. Вот, и я говорю еще раз, что вот атмосфера была другая, какая-то честная такая, открытая, делалось все не по команде. И цветы вот мы покупали, и действительно вот эти вот ветераны, ну, настоящие ветераны. Сейчас-то уже их вообще осталось все, ничего. Вот, тогда их было больше. И праздник был действительно вот со слезами на глазах, да, пусть это затертая фраза. И праздник был от души. Все-таки я считаю, что сейчас его сделали как бы очень уже официальным, и потом людей не так много осталось. Тех, кто действительно ветеран, вот в том смысле, так сказать, в полном смысле этого слова. Вот. И несколько лет последних жизни уже отец, ну, просто по состоянию здоровья он не мог туда ходить. Кто-то добирался до нас, до квартиры, я помню, как-то звонок в дверь, я открываю, там стоит человек, там медали, там тоже старенький, медали на груди, все, командир здесь живет. Ну, это просто вспоминать, вот, ну, без волнения невозможно. И теперь вот каждый День Победы к нам приезжают родственники, а так как во всех ячейках нашей семьи люди воевали, то есть уже вот это, ну, поколение, так сказать, мой возраст там или даже младше, они приезжают к нам после того, как они объедут все могилки всех своих, там к отцу к моему заедут в Ракитке, кладбище. Вот, и собираемся мы у нас до салюта. Как бы это ни звучало там для кого-то удивительно, мы поем военные песни, вспоминаем наших родных. То есть это для нас такой вот семейный, ну, с привкусом печали праздник. И, конечно, самое главное, что мои братья двоюродные, там, племянники, они вспоминают. И мы как-то вот обмениваемся какой-то такой душевной информацией, да, и обязательно минута молчания. Вот то, что минута молчания, мы очень четко эту минуту как бы выполняем приказ, да, молчать и вспоминаем. Вот так у нас такой получается День Победы.
0: Это была Маргарита Пушкина и ее воспоминания о Дне Победы в ее семье. У нас впереди еще одна история от вокалиста Валерия Кипелова и песня, которая была написана в военное время.
2: Я всегда относился вот на самом деле с таким трепетом, когда эта дата, значит, подходила ближе, вот 9 мая, и великий день, день великой нашей победы, Великой Отечественной войны. То есть мне никогда он не становился как бы более, скажем, там, таким значимым или менее значимым. Он всегда был для меня значимым, этот праздник. Вот поскольку я всегда в этот день, я не знаю, я вспоминаю своего отца. Ее, к сожалению, нет со мной. Маму, отца, вот всех своих близких. Мы всегда на этот день собирались. 9 мая мы всегда отмечали его. Как говорится, вот со слезами на глазах вспоминали всех своих, скажем, родственников. Вот у меня оба деда погибли во время Великой Отечественной войны. Всегда вспоминали. Я всегда очень хотел, чтобы вот не было у меня фотографии моего деда Александра Семеновича Кипелова. То есть у меня отец все время показывал его родного брата. Говорит, ну, примерно вот так же вот выглядел. Вот. Мы всегда на эту тему говорили, смотрели фильмы военных лет. Вот на войне, как на войне. Мы любимые фильмы вот этого периода. «Будут одни старики». То есть это всегда был такой семейный праздник. Это как Новый год. Мы всегда собирались все родственники, дальние, близкие, всегда, вот, всегда делились. Кто-то делился воспоминаниями, кто-то был участником военных событий того времени. Вот. И всегда с таким теплом, всегда это так. И потом ходили вместе. Вместе гуляли. А у нас Капотня был такой достаточно, ну, небольшой как бы микрорайон, вот, поселок такого городского типа. Вот, тем более все там друг друга знали. Это всегда были вот праздник у нас на площади в Капотне. Это всегда приезжала такая передвижная, значит, камера, тогда показывали, значит, либо фильмы того времени, либо, значит, всегда какие-то... Ну, это было такое торжество, то есть вот весь поселок, он был как бы вот к этому сопричастен. Вот. А я тогда еще как бы, да, в те времена я играл в ансамбле «Крестьянские дети». Вот мы базировались как раз в Капотне, в ДК. Вот. И мы частенько на 9 мая выступали. То есть был такой концерт самодеятельности, там выступали разные, значит, и певцы, и разные были номера. И мы вот с крестьянскими детьми выступали, значит, на центральной площади в Капотне, пели песни военных лет. Это был такой реальный всегда праздник. Песни, которые мы пели в кругу семьи, «Темная ночь», потом «Что мы спели в землянке». Вот это любимые песни моего отца, мы за столом вместе с ним пили. Он всегда просил: «Слушай, давай, Валер, с тобой споем-то». И это было мне, ну, радостно на самом деле, когда вся семья, вот, а все как-то так получило, все поющие, все голосистые. Вот. Мы всегда собирались, мои дети тоже в этом деле участвовали. Мало того, такие были у нас импровизированные концерты на 9 мая. Вот моя дочка, мои племянницы, они пели песни военных лет, и мы все вместе. И я был так рад этому обстоятельству. То есть вот тогда чувствовал, вот это семья твоя. Вот, мы всегда пели, вспоминали, какие-то, у кого-то были какие-то определенные, значит, моменты, связанные с этим событием. И меня всегда это очень радовало. То есть я всегда очень любил проводить время в кругу семьи, именно 9 мая. Я бы хотел бы поздравить всех с этим великим праздником, пожелать ветеранам здоровья, и чтобы мы, их потомки, никогда не забывали их великий подвиг. Чтобы мы всегда помнили, как досталась нам эта победа, какой ценой, какой кровью. И все-таки хотелось бы пожелать в этот день всем мирного неба, и чтобы никогда вот такие события глобального масштаба, такие мировые войны никогда не повторялись. Хочется верить в лучшее, хочется надеяться. У всех в мире хватит разума сохранить этот мир и не закончить вот так фатально. Как вот часы судного дня, они вот показывают, что вот-вот-вот этот может случиться. Я верю в лучшее. И вот сейчас мне бы хотелось подарить песню в исполнении нашей группы, группы Кипелов, замечательную песню, песню военных лет «Темная ночь».
0: Друзья, наша радиовстреча завершается. Я присоединяюсь к прозвучавшим сегодня поздравлениям. И на этом прощаюсь с вами. Оставляю вас с Валерием Кипеловым и песней «Темная ночь». С праздником Победы, который навсегда останется в памяти России.
2: Я, Валерий Кипелов, поздравляю всех слушателей Радио России с великим праздником, праздником нашей победы 9 мая.

0: о самом важном через расстояние. Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы Алексея Певчева «Полевая почта».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний выпуск у нас праздничный, музыкальный. Гости нашей программы, думаю, вы все хорошо знаете. Это музыкант, лидер группы «Ва-банк», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.
2: У незнакомого поселка на безымянной высоте о походах наших, о боях с врагами. Пройдет товарищ сквозь бои и войны.
3: Мой дедушка по отцовской линии, Сидор Никонович Скляр, прошел всю войну, закончил ее в звании полковника СМЕРШ. Он никогда детали своей военной жизни с нами не обсуждал.
0: «Полевая почта». Праздничный выпуск. Слушайте 9 мая в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
4: Радио России. Главное радио страны.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: Радио России.
0: Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
6: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
0: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радио России. Главное радио страны.
0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
9: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В России сегодня отмечают великий праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. По традиции в Москве на Красной площади пройдет военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы. В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят российские самолеты. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков озвучил список тех зарубежных гостей, которые изъявили желание присутствовать в Москве на торжествах. А за несколько часов до полуночи стало известно, что Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая и о проведении обмена пленными с Киевом. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В России сегодня отмечают великий праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. Она длилась почти 4 года и стала самым масштабным и кровопролитным вооруженным конфликтом в истории человечества. На фронте, протянувшемся от Баренцева до Черного моря, с обеих сторон одновременно сражались от 8 до 13 миллионов человек. Однако расчеты оккупантов на быструю победу над советским народом потерпели крах в крупнейших сражениях под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на Курской дуге, на Днепре. В Беларуси и Прибалтике фашистские войска были разбиты, одержана Великая Победа. 9 мая 1945 года, в день официального объявления о подписании капитуляции Германии, повсеместно прошли народные гуляния и многолюдные митинги. Сегодня, по традиции, в Москве на Красной площади, как вот уже много лет, пройдет военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп, а в завершении парада летчики-штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России. Владимир Путин встретился в Кремле с президентами Беларуси, Казахстана и Узбекистана. В преддверии Дня Победы все они также присоединятся к участию в торжествах в столице. Александр Лукашенко во время встречи заявил, что советский народ спас от коричневой чумы не только Европу, но и весь мир. Это наше достояние, это наше достижение. Белорусы потеряли в этой войне

0: По формуле 1000 на 1000, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков по поручению Владимира Путина. В Кремле подчеркнули важность того, что инициатива Трампа приурочена к 81-й годовщине победы над нацизмом.
1: Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
0: Президент США заявил, что Россия и Украина с готовностью приняли его предложение о перемирии, и добавил, что готов направить делегацию США в Москву для переговоров по Украине. Трамп также допустил возможность продления перемирия. Россия ранее объявила перемирие с 00:08. При этом, как сообщили в Минобороны, за минувшие сутки было зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня. По данным ведомства, в этих условиях вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушение перемирия. Также за последние 4 часа 8 мая с 20 до 24.00 дежурные силы российской ПВО сбили 44 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем, в частности над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями и Московским регионом. Владимир Путин назвал терактом удар Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это стало главной темой из совещания президента с постоянными членами Совбеза.
2: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров. Я бы попросил вице-премьера правительства Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева проинформировать нас об этом событии, а затем и о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса Российской Федерации.
0: Воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение ближайших 2-3 дней, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Как заявили в Минтрансе, все аэропорты юга работают в штатном режиме. Кроме того, РЖД с 9 по 13 мая запустит 17 дополнительных рейсов в Москву из южных регионов и обратно в связи с ограничением авиасообщения, сообщили в компании. Россия не поддержит в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по Ирану. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИДа нашей страны Александр Алимов. Россия призывает Соединенные Штаты и Бахрейн отозвать проект, который мы не можем поддержать. Сейчас мы призываем соавторов документа отозвать его, не форсировать принятие решений по нему, потому что мы пока не видим потенциала для реализации этого документа, заявил высокопоставленный российский дипломат. По его словам, Россия также обеспокоена новыми ударами США и Ирана в Персидском заливе, поскольку они ставят под угрозу перспективы устойчивых договоренностей между Тегераном и Вашингтоном, сказал Алимов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский нападающий Тампы Бэй Никита Кучеров вошел в тройку номинантов на Hart Trophy. Этот приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Обладателя приза определяют члены Ассоциации журналистов лиги. В прошлом сезоне награда досталась голкиперу Виннипега Конору Хеллебаку. Кроме Кучерова, на награду в этом году претендуют Конор Макдэвид и Натан Маккинон. Главный тренер московского хоккейного «Динамо» Леонид Тамбиев заявил о том, что подписал контракт с бело-голубыми на 2 года. Кроме этого, он подтвердил, что один из лидеров команды, нападающий Максим Кумтуа, покинет клуб. «Будем обменивать. С легионерами в КХЛ не надо вести воспитательную работу. Они должны быть профессионалами, лидерами в раздевалке и на площадке. А если с легионером надо возиться, это не легионер. Я лучше вложу все свои знания и энергию в молодых игроков, чтобы они выросли», — отметил Тамбиев. В пятницу стартовала программа предпоследнего 33-го тура в первой лиге футбольного чемпионата России. Лидер турнира «Факел» дома сыграл в ничью с клубом «СКА» Хабаровск 0.

0: 0. Благодаря этому результату «Факел» обеспечил себе участие в розыгрыше российской премьер-лиги в сезоне 26-27. Тем временем пресс-служба российской премьер-лиги объявила имя лучшего тренера чемпионата по итогам апреля. Им стал наставник «Зенита» Сергей Симак, отметив, что он победил в голосовании легенд РПЛ и болельщиков, а комментаторы признали лучшим Игоря Осинкина. Российский дзюдоист Сайгид Керимов стал серебряным призером турнира «Большого шлема», который продолжается в Астане. В финале в категории до 66 килограммов Керимов уступил представителю Узбекистана Абдурахиму Нутфулаеву. Ранее бронзовые награды на турнире завоевали россияне Кристина Дудина, Лилия Нугаева и Рамазан Абдулаев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: Центров области сегодня 9 мая в Петропавловске и Камчатском плюс 5-7 градусов без осадков. Во Владивостоке воздух прогреется до плюс 15. В Сургуте 7-9 тепла и временами дожди, пасмурно. В Омске до плюс 20 и тоже дождливо. В Архангельске плюс 6-8 без осадков. В Пензе до 19 градусов тепла. В Туле еще прохладнее до плюс 13 и вечером небольшой дождь. В Ставрополе плюс 20-22. Во Владикавказе такая же температура и без осадков. В Санкт-Петербурге осадков не ожидается днем плюс 13-15. Ветер северо-восточный, атмосферное давление будет расти выше нормы. В Москве облачно, местами слабый дождь. Ночью плюс 6-8, днем до 14 градусов выше 0.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presence Historicum.
1: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. Огромные скорости, высокая степень риска, новейшие боевые машины, да и не только боевые. Все это часть работы летчиков-испытателей. Ну а почему часть? А потому что есть еще любовь к своему делу, высокий профессионализм и постоянное оттачивание мастерства. Здесь никогда нельзя стоять на месте, все время нужно двигаться вперед. Вот об этом мы сегодня и поговорим. В нашей студии заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, полковник запаса Сергей Богдан. Сергей Леонидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сергей Леонидович, вы знаете, я сформировал там ряд вопросов, которые вам буду задавать. Я их буду задавать, конечно, в ходе нашей с вами беседы, но уже буквально накануне эфира мне попалась одна статья, где было написано, ну вот интересная такая формулировка, там было сказано, что вас называют иногда рок-звездой в авиации. А вы как к этому относитесь?
2: Я, честно говоря, не слышал, может, где-то...
1: Ну, журналисты так окрестили, да, рок-звездой в авиации вас назвали, летчиком, на которого равняются очень многие ваши коллеги.
2: Ну, я к этому отношусь достаточно просто. То есть сегодня я, раньше были другие, будут следующие. Поэтому, ну, видимо, кто-то выходит на определенный уровень работы, что этот человек на слуху. Вот в настоящий момент я просто на слуху, всего лишь на все.
1: А бремя славы нет у вас такого ощущения?
2: Есть такой момент, да, когда, как мне кажется, слишком повышенное внимание, и со стороны может кому-то показаться, что... Мне это нравится. Допустим, подходят люди брать автографы, и вот я буду эти автографы отдавать не потому, что я хочу это. Я просто понимаю, люди, которые пришли на какое-то зрелище, на авиашоу, и это как зрители пришли, допустим, на хоккейный, футбольный матч, они вот увидели какую-то звезду, которую видят по телевизору, им нужно что-то унести с этого зрелища. Хорошо, если это будет какой-то сувенир, кепка, шарф и подпись, соответственно. Ну, поэтому я просто с уважением отношусь к этим людям, и это такая часть работы в том числе, потому что в этом процессе заложен привитие какой-то любви к авиации, потому что, допустим, кто-то приходит с детьми, кто-то ребенку своему потом отдаст эту фотографию вот с этой подписью, и с этого обычно что-то начинается склеиваться в сознании, допустим, будущего ребенка.
1: Будущего летчика-испытателя, будущего, возможно.
2: Да, летчика-испытателя. Вот. И поэтому вот это бремя славы, со стороны это, наверное, выглядит, что вот его все хотят увидеть, хотят услышать, но я к этому отношусь как к вынужденному процессу.

0: Совершенно. Вот это было.
1: Самолет — это живой организм?
0: В общем-то, да, отчасти.
1: Но
0: так.
1: Вы как-то сказали, что вы относитесь к нему как к живому организму. Вот пройти, ну, посмотреть, похлопать, как лошадь.
0: Ну, это да, конечно, это у всех летчиков определенная существует такая процедура, традиция какая-то. Конечно, как лошадь надо покрупа похлопать, погладить. Потому что есть такие моменты. Первый раз я когда поднимал самолет Су-57, это было в 2010 году, 29 января. Вот такой момент, знаете, рождение самолета — это много-много месяцев. Как нам, в общем-то, объясняют на заводе, что он рождается как ребенок, 9 месяцев. И вот подъем первого самолета опытного, особенно пятого поколения, это совершенно новая открывается область. Ну, скажем так, самолет четвертого поколения подняли, а пятого поколения только через 36 лет. То есть это этап огромнейший. И по нарастающей самолет, он очень плотно загружен людьми. То есть в цеху вот остаются, допустим, крайне там 3-4 месяца, самолет просто облеплен людьми. Там вплоть до того, что от 20 до 50 человек, 20 это может быть только ночью когда-то, а так 50 и 70 человек в радиусе 10 метров от самолета. И это постоянно.
1: Каждый миллиметр проверяют, выверяют.
0: Ну, там, да, там идут вот эти отработки, отладки, что-то ставят, что-то снимают. И это непрерывно, вплоть до того, что даже люди в туалет ходят по расписанию, потому что после него должен к этому агрегату подойти другой человек, или в кабине сидит человек, а за ним уже очередь, график, кто за кем идет. И это, конечно, колоссальнейшее напряжение на самолете с точки зрения работы. И ситуация: выкатываем самолет, уже все, нужно лететь. Все процедуры сделаны, газовки выполнены, пробежки выполнены, выкатывают самолет на старт, и почему-то при проверке системы управления вроде бы как идет небольшое отклонение в работе гидроусилителя, но там не должно быть даже ни малейших как бы сомнений, то есть никаких люфтов, поэтому хорошо, давайте самолет закатываем обратно в цех. А в Комсомольске на Амуре очень холодно было в те...
1: А там проходили первые испытания,
0: да, да, да? Подъемы, и там температура где-то за 35, за 40 были вот такие, и самолет закатывают в цех, то есть по графику самолет должен сейчас слетать, а он не полетел, и самолет закатили в цех на какое-то время, и как раз подходит время обеда. И народ, вот вообще никого нет в цеху, вообще. Сверху светит солнышко, там в цеху такие окна есть. Самолет стоит освещенный солнцем, вообще в цеху не вижу. Может, 1-2 человека где-то ходят, остальных нет. То есть, наконец-то получилась такая пауза, что сейчас самолет полностью собран, то есть ничего там отлаживать не надо, нужно кое-что проверить, но эти люди подойдут вот сейчас буквально. И самолет стоит под током, гидросистема, тоже давление дано. Я подхожу к самолету, а он стоит и трясется. Ну, такая, знаете, идет мелкая вибрация, ага, такая идет. Его поставили посмотреть, как гидроусилитель себя ведет. И он стоит и трясется. Я к самолету подхожу, погладил его, говорю: не бойся, все будет хорошо.
1: Слушайте, ну это прям такая романтическая, даже можно сказать, история.
0: Да, да. Все будет хорошо, мы слетаем.
1: Ну и слетали. И
0: да, такая несколько трогательная история.
1: Вообще очень даже. Да. Ну вот объясните для простых слушателей, Сергей Леонидович, Су-57, вот он отличается от старого доброго Су-27. Насколько и в чем именно? Вы пересаживаетесь из одного в другой, что чувствуете?
0: Это, конечно, ну абсолютно другой самолет. Прежде всего, это самолет пятого поколения. Что такое самолет пятого поколения? Самый основной фактор. Там много есть, существует факторов и по оружию, и по авионике, по эргономике, ну, а самое основное — это низкая радиолокационная заметность. Что это такое? Ну, скажем, летят навстречу два самолета. Один самолет пятого поколения с низкой радиолокационной заметностью, а второй — предыдущего поколения. Формы самолета пятого поколения, прежде всего, потом покрытие его, материал, из которого он сделан, сотни раз позволяют уменьшить эффективную поверхность рассеивания. То есть это приводит к тому, что один и тот же, допустим, даже локатор, одну цель он видит, ну, на расстоянии нескольких сотен километров, а этот самолет будет, он тоже заметен, но он будет заметен, допустим, десятки километров. И вот это дает преимущество. То есть навстречу при дуэльной ситуации самолет пятого поколения увидел тот самолет, соответственно, пустил ракету дальнего боя, а этот самолет еще не видит даже близко наш самолет. И вот этим определяется преимущество.
1: А это все секунды, это даже доли секунды, это преимущество количество, которое может...
0: Ну, это даже минуты, потому что современный локатор истребителя позволяет увидеть другой самолет порой даже больше, чем за 500 километров.

0: такие результаты получались. А вот представьте, допустим, 300-400 километров увидеть цель, а, допустим, тебя увидят на расстоянии там 60 километров, ну, к примеру, или 30 километров. И сближаясь, это идут целые минуты, а по нему уже летит несколько ракет. То есть он не предпринимает еще никаких действий, а уже практически над ним меч занесен. Поэтому это дает определенное преимущество. Но помимо этого есть еще множество факторов. Но с точки зрения всего, это, конечно, другой самолет. Ну, что там далеко ходить? Это как автомобили, допустим, автомобили, которые были 40 лет назад и которые сейчас есть. Конечно же, разница огромнейшая. Тут и компьютеры, даже в автомобилях, там не говоря уж про телефоны. А самолет — это тоже очень много там различных технических, интеллектуальных идей реализовано.
1: Вот по поводу технических, интеллектуальных идей. Вы уже неоднократно на эту тему говорили и про новейшие технологии, и про то, что дроны действительно могут помогать летчикам, боевые дроны там и так далее. Но искусственный интеллект, его использование, новейшие технологии сейчас и в самом самолете, и вообще вовне, они в помощь летчику?
0: Конечно, конечно. Приведу вам простой пример. Допустим, летчик выполняет свои задачи. Ну, основная задача — это поражение неких целей, да? А в это время самолет решает эту задачу, вдруг его обнаружили, по нему производится атака. Так вот, летчик, даже, скажем так, не предпринимая никаких действий, самолет автоматически определяет, что он облучается. Прежде всего, он и летчику выдает информацию, что ты находишься в таком-то режиме облучения. Более того, средства, которые есть на самолете, они автоматически отстраиваются в ту сторону, дают определенные импульсы, и происходит срыв захвата головка самонаведения. То есть летчик даже не выполняет какие-то операторские функции, это делает самолет в режиме мгновенной реакции на какие-то вот эти моменты. Ну и, допустим, если мы летим группой, выполняем какие-то задачи, то вот этот рой или подразделение этих самолетов между собой обмениваются информацией. Мы владеем полностью информацией, у кого какое осталось на борту оружие, кто ближе к этой цели, и происходит автоматическое распределение задач, то есть ты давай туда вот эту группу прикрой, ты туда атакуй, а этот самолет идет по приоритетной, по своей задаче. То есть вот даже в этом...
1: Но интеллект... это работа интеллекта человеческого, тут искусственный никак не поможет.
0: Нет, почему? Есть приоритетные цели, наиболее опасные цели. Признак этого существует, допустим, скорость сближения, расстояние до этой цели, и комплекс автоматически определяет наиболее угрожаемую цель. Эта цель сразу же становится в захвате. Та цель, которая дальше медленнее с тобой сближается, это цель не приоритетная. Приоритетная другая, наиболее угрожаемая. Вот в этом выражается интеллект. То есть одна цель находится чуть ближе, а вторая чуть дальше, но она сближается с огромнейшей скоростью. Интеллект выберет ту, которая наибольшую опасность несет, и так далее. И вплоть до того, что самолет сам при необходимости он выполнит маневр ухода от ворота, то есть он в автоматическом режиме энергично сработает и предпримет попытку его спасти.
1: Сергей Леонидович, в этой связи, знаете, у меня вот то, что вы сейчас рассказываете, возник такой вопрос. Вы сравнивали очень хорошо старые автомобили, ну или автомобили там 30, 40, 50 лет назад и нынешние автомобили. И вот я смотрю на этих водителей, которые в жизни, может, никогда в механику не садились. И они вообще не понимают, что это такое. Как, откуда три педали вообще? Что такое сцепление? Как вот этим всем управлять этой машиной? И вот ты пересади водителя, который современнейшей машиной управлял на механику, так он растеряется, он не понимает. А вот водитель, который учился на механике, прошел эту школу, ему, конечно, просто, ему легко. Из этого исходя, обучение современных пилотов, вот, может быть, оно должно быть от сложного, от наиболее сложного к вот этому упрощению, да, это упрощает, безусловно, но базовые-то какие-то вещи должны быть у пилота?
0: Ну, базовые-то, конечно, есть, потому что начинается обучение с наиболее простых самолетов, где разжевываются основные принципы техники пилотирования, аэродинамики, выдерживания каких-то параметров полета. И это наиболее простые самолеты. Потом от простого к сложному, основной принцип авиации, переходим уже к более современным самолетам. У нас на базе разные есть самолеты, там были и Су-17, ну, вот уже будущность, как я уже стал испытателем на фирме Сухого, и Су-17, и Су-24, и Су-27, потом уже мы начали летать Су-35, Су-57. Конечно, на Су-35, Су-57 летать достаточно легко и просто, и на Су-30 тоже, который с вектором тяги, потому что интеллект с точки зрения устойчивости, управляемости, маневренности, он значительно облегчает летчику многие вещи, то есть ты просто можешь брать ручку на себя, и самолет, выдерживая все ограничения, он идет по наиболее оптимальной траектории. А на тех самолетах там нужно тебе самому это выдерживать. Вот я вам простой пример приведу. Вот, допустим, для того, чтобы выполнить петлю на самолете Су-17, нужно ввести петлю в жестких рамках. То есть по скорости, это, как правило, скорость 950-970 км в час. Ну, небольшой диапазон. Конечно, если при высочайшем мастерстве, там можно и со скорости 900 вести. И высота должна быть от 1000, ну, примерно до 1800. Если ты выходишь за эти пределы, то или ты потеряешь скорость ниже предписанной, ниже эволютивной, которая обеспечивает безопасность, в верхнюю точку выйдешь на меньшей скорости. Или же, если ты на большей скорости введешь и на большей высоте, ты попадешь в такой режим, так называемый трансзвуковой подход, где непроизвольно самолет забросит перегрузку кратковременно, и ты можешь превысить ограничения, которые тебе предписаны. А на современном самолете, допустим, что Су-35, что Су-57, можно на скорости 300 ввести в петлю, и на скорости 1500 можно ввести в петлю, и ты ее выполнишь, и она выполнится по оптимальному закону. Mm-hmm. И, соответственно, ты можешь потерять скорость до любых значений, хоть до нулевой, а самолет все равно будет управляемый. Он будет управляемый за счет вектора скорости, ты можешь самолет довернуть, выйти в безопасный режим. И когда есть, у нас всегда была возможность, допустим, слетать на самолетах предыдущего поколения, допустим, на штопор на самолете Су-17 для тренировки, то с радостью каждый летчик, это вот просто за счастье слетать на самолете предыдущего поколения. Когда, допустим, сейчас вот предоставится возможность съездить на машине, там, на ГАЗ-51, угу, или на ЗИЛ-131.
1: Ну, раритет, конечно.
0: Да, или на Урале 375. Но это же...
1: 21-я Волга там.
0: Да, да, это очень интересно. Поэтому правильно вы говорите, что вот этот базис нужен, но, в принципе, так и строится процесс обучения.
1: Как-то в одном из интервью вы сказали, что на учениях российские истребители, ну, в таком смысле слова, убивают «Миражи» и F-16 за 30 секунд. Но вот если честно, если вот реально, в реальном бою, ну, там, условно реальном, не на учениях, а что важнее, крутая техника суперсовременная или же все-таки то, что у пилота в голове, его опыт?
0: Вопрос, конечно, интересный. Понятно, что голова нужна. Но мы будем брать во внимание то, что супостат там тоже не дураки. И будем считать, что они тоже опытные. И поэтому берем равные условия, что одинаковый опыт. Всех же учат, натаскивают в полном объеме. Поэтому, конечно, я думаю, определяющим в данном случае является, конечно, техника. Простой пример вам приведу. Допустим, самолет сухой. Этот самолет может взлететь со своей базы, уйти на 800 километров, выполнить там боевое патрулирование с большим количеством оружия, или вступить в воздушный бой, или просто поразить цель и вернуться на базу. А другой самолет, не хочу кого-то хаять, ну, допустим, хорошо, F-16, «Мираж», они будут обвешаны топливными баками полностью, что, соответственно, значительно ухудшает их маневренные характеристики. То есть эти самолеты летают как коровы, несмотря на то, что F-16 и тот же «Мираж», который обладает высокой там маневренностью, угловыми скоростями вращения, но с этими подвесными баками, которые они по 4 штуки вешают, они туда улетят, сами по себе малоповоротливые на этом этапе перелета. Ну и там они тоже особо ничего не могут показать. То есть им надо эти баки отстрелить, потом, значит, как-то возвращаться. Им нужно обеспечить наверняка дозаправку в воздухе, чтобы они дотянули до аэродрома. И здесь, конечно, определяющим будет качество техники. Простой пример. Наша техника российская поставляется во многие страны мира и, допустим, в азиатские страны. И те страны проводят регулярно учения со странами НАТО, с англичанами в том числе. И, как обычно говорят, ну, это и Индии касается, Малайзия. И, как вот говорят, худший результат будет рассчитывают, что из 10 воздушных боев сухой проиграет, допустим, один бой. А как правило, это происходит все вот реально сухой, и они выигрывают в сухую в силу всех возможностей. И это еще на самолетах 4-го поколения. Самолеты 5-го поколения, сейчас вот переучиваем заказчиков на самолеты 5-го поколения, или даже самолет 4++, Су-35. Летчики, пролетавшие, допустим, на Су-30-х, они просто поражаются, как. Но это такая мощь, это такая эргономика, авионика. Несмотря на то, что очень опытные летчики, но самые восторженные отзывы у них. И при том, что они, да, еще раз повторюсь, что они на самолетах 4-го поколения, 4+, они одерживают победы в сухую.
1: Техника.
0: Да,
1: техника.
0: Поэтому тут хочется сказать, что российский налогоплательщик должен понимать, что средства наши идут не зря. То есть с уверенностью я вот могу сказать, что российская боевая авиация, оперативно-тактическая, она лучшая в мире.
1: Сергей Леонидович, спасибо вам огромное. Очень жалко, что нужно завершать наш разговор. Напоминаю, заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, полковник запаса Сергей Богдан. В нашей студии был Сергей Леонидович. Еще раз благодарю вас за беседу.
0: Спасибо.
1: В эфире Радио России была программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
1: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Это Радио России. Это я, Дмитрий Таиров. И это Ольга Ивановна Маховская. Кому еще, как не Ольге Ивановне, появиться в программе под названием «Психология». Замечательному психологу, что называется, большому кораблю, хорошая программа.
2: Боже, Дима,
1: приветствуйте, Ольга Ивановна.
2: Как с вами интересно всегда, да.
1: Благодарю
2: Чем
1: вас.
2: Чем вы удивите меня на этот раз? Вопрос вы припасли?
1: Часто слышу от 30-летних, ну вот вроде бы как уже взрослых людей, вроде бы уже понявших, почувствовав, что такое любовь, и тем не менее сомневающихся, искренна ли это любовь с той или иной стороны. Как понять, что тебя любят искренне?
2: А никак.
1: Вот, спасибо, вот. Всего доброго.
2: Вы знаете, потому что все эти желания все по-быстрому узнать и все порешать, ну, не, оно меня всех смущает.
1: Нет. Тут не по-быстрому. Да. Тут нужно хотя бы, ну, хоть какие-то подскажите, ну, вот что-то, наведите на мысль, на какие-то тесты, что-то.
2: Ну, легче понять, нравитесь вы человеку или нет. Вот. Чем понять, насколько это чревато,
1: насколько это чувство искреннее.
2: Искренне, да,
1: и как долго это будет длиться. Долгосрочно ли вот это еще важно.
2: Ну, первый вопрос должен быть к себе. Вы вообще хотите сейчас долгосрочных отношений, вы ищете, или вы хотите, чтобы вас кто-то любил долго и вечно, а вы еще не решили, что будете делать в своей жизни. Это очень важно, потому что большая история любви, она не состоится, если ее кто-то один инициирует, и он принял для себя решение.
1: Односторонним.
2: Mm-hmm. Хотя это тоже уже такая важная конструкция намечается, если хотя бы один, как в танце.
1: На другого придется согласиться.
2: А другой как-то незаметно вовлекся в эту игру и подумал, что все не так плохо, о, как хорошо. Можно, собственно, и такую стратегию выбирать. Но вообще, любовь и влюблённость, я думаю, что вопрос вы задали про это, потому что понять, любит человек или нет, можно не раньше, чем через 4-6 месяцев каких-то систематических встреч и отношений. А может быть и дольше. Ну, вот просто не раньше. Поэтому, если у вас была только 1-2 встречи, то я вас поздравляю, это здорово, и вам понравится друг с другом. Но есть причины физиологического характера, когда организм теряет интерес к другому организму, и нет никакого резонанса. Вчера вам хорошо с человеком, а сегодня вас уже раздражает, когда он звонит. Вы уже все поняли, что такая жизнь вам неинтересна, и говорить уже не о чем. И...
1: Это не ваше, или это не мое, да?
2: Ой, это не мое. И что-то стало смущать, и слухи доходят, и скучно, но ничего с этим не поделаешь. Вот такой пробный период, он есть в любых отношениях, и слава богу. Это не как в старину, когда...
1: Стерпится-слюбится,
2: и людей, которые друг друга-то и не видели толком, ведут под венец.
1: Это Радио России, это я, Дмитрий Таиров, и это Ольга Ивановна Маховская.
2: Наверное, главный признак любящего человека – это готовность делить с вами жизнь, причем чем больше, чем чаще, тем лучше. Причем не только хорошие ее стороны, но и плохие. Этот человек приходит к вам в трудной ситуации и даже рад, что он может пригодиться, когда у вас происходят какие-то неприятности. Ему не жалко тратить времени, и он готов лететь в другую страну и проводить время где-нибудь в аэропорту, просто на перегонах, лишь бы вас увидеть. Вот, конечно, это признаки любви. Есть вопросы такие, на которых люди иногда, что называется, жгутся, когда мужчина говорит, что он хочет от тебя ребенка, или женщина говорит, что она готова пойти на край света. Вот когда такие фразы произносятся, то это уже такая заявка на долгую жизнь. да, вот это показатель того, что я хочу быть с тобой долго или всю жизнь и при любых обстоятельствах. Но повторяю, что можно спалиться на таких декларациях, потому что все стали искусно ухаживать друг за другом и понять, манипуляция это или нет.
1: Я так полагаю, что мы даже не рассматриваем с вами ситуацию, когда это просто манипуляция, что это как прием, да? Ну, вот я пообещаю тебе даль светлую, пообещаю тебе звезду с неба, да, только для того, чтобы, как вы говорите, удовлетворить свои физиологические требования, потребности. И все, а потом просто я тебя кину, и все. Мы говорим все-таки об условно-долгосрочных уже отношениях. Вот здесь возникает вопрос. Вот иногда человек не может понять, до какой степени это искреннее чувство. Даже все проявления, все слова хорошие, всегда желание помочь, всегда вот какая-то ответственность. И все равно проникнуть нельзя. Да? Вот проницать другого человека невозможно на уровне теста, да, и как это на уровне сканера.
2: Ну, конечно. Понимаете, у психологов уже нету таких критерий, таких приборов, которые вы показывали. Вот он любит вас на 50%, он любит вас сегодня на 70%, а потом, да. Слава богу, что так много неизвестного в отношениях, конечно. Потому что есть единственный выход – это доверять другому человеку. Вот если вы доверяете, это ваша особенность, вы вообще доверчивый человек, пойдете вы за ним на край света или хотя бы отправитесь с ним в путешествие или хотя бы в гости. И, ну, это тесты, которые мы используем, ну, жизнь нам подсказывает. Есть еще один тест, пожалуй, это готовность человека выслушивать ваши жалобы. Да. Потому что это самая скучная часть жизни, когда кто-то жалуется. И, в общем-то, это наша работа. И мы сами советуем людям идти, не портить отношения. Готов ли человек выслушивать жалобы и пытаться утешить, успокоить и так далее? Это когда мы говорим, любит ли мужчина, да? Потому что это самая неприятная и такая скучная часть жизни. И мы советуем иногда не портить, не утяжелять отношения вот этим нытьем, идти к психологам или к подругам.
1: Но вероятно, что избыточная вот эта вот отзывчивость, она тоже пугает, настораживает, да, когда уж слишком вот навязчиво. Ой, бесконечные звонки, как ты себя чувствуешь? Что там у тебя? Они не приехали ли, не подхватить ли тебя? А может быть, тебя куда-то проводить? Вот, как ведь всегда, золотая середина нужна.
2: Нужна золотая середина. Иногда такая заботливость – это форма контроля. Мужчина хочет контролировать женщину, поэтому он не говорит, это где ты, как ты.
1: Во всем какие-то хитрости.
2: Да? Да, у всего есть культура. Культура, вот она так устроена. Да. Нам досталось такое богатство вообще культурных инструментов, что да, мы можем все.
1: Главное правильно распорядиться.
2: Да. Но я бы хотела закончить тем, с чего и начала. Эта история любви, эта история всегда про вас. Что вы можете дать другому человеку? Вы на самом деле искренне любите или нет? Как вы с этим разбираетесь?
1: Ну, может быть, это и волнует до определенной степени. Я искренне люблю, но чувствую, что чего-то не хватает с другой стороны. Вот откуда возникает тревога.
2: Как правило, тревога возникает из ощущения, что... Во всяком случае, женские тревоги, возникает из ощущения, что я идеал женщины, он вообще понимает, с кем он встретился.
3: До такой степени все нехорошо, да?
2: До такой степени все хорошо.
3: Вот мы как раз и столкнулись, два, да, взгляда на суть предмета.
2: И вот это секрет, но я вам этого не говорила.
1: Да, нас никто не слышал, да. Друзья, поэтому, вы тоже этот вот момент пропустили.
2: Поэтому это терзание идеальной женщины, которая не хочет прогадать, потому что она же не может себя подарить всем. Она хотела бы, даже если это будет человек скромный или там не царского происхождения, будь уверенной, что он ее никогда не бросит, и не бросит ее детей, и что он, в общем-то, понимает, как ему повезло. Вот на этих условиях мы готовы идти на край света.
1: Прекрасно. Отличный финал. Мужчины, вы, женщины, может быть, и пропустили, а мужчины точно услышали все, что должны были услышать. Ольга Ивановна Маховская была с нами, друзья. Благодарим ее. Вместе со мной делайте это. Меня зовут Дмитрий Таиров. Ольга Ивановна, огромное спасибо.
2: Во взаимном.
1: Слышали, да, какая тема у нас, да? Искренне вы любите, искренне любят вас. До новых встреч, друзья. Спасибо.
0: Психология. «Арт-бригада» с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли.
4: «Культ-бригада» — это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Здесь слово обретает новую глубину, а литература становится поводом для размышлений. «Культ-бригада». Слушайте по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии «Радио России» Дмитрий Добрынин. Сегодня мы обратимся к группе «Пикник» и альбому «Три судьбы», вышедшему в 2011 году. Это необычный релиз. В него вошли русские народные песни, песни гражданской войны, а также композиции русских и советских авторов. Кроме того, это первый в истории группы альбом, в котором были представлены песни, написанные не участниками коллектива. Открывает диск песня «Ой, мороз, мороз».

Песни, вошедшие в альбом «Три судьбы», оказались настолько переработаны в стиле «Пикника», что можно сказать, что это вариации автора на тему народных песен, а многие проигрыши полностью авторские. Все композиции в альбоме исполнены в акустическом звучании. Продолжает пластинку песня «Полюшка-поле», которая в нашей стране известна буквально каждому, но ее знают и исполняют и далеко за пределами России. Песня считается народной, но тем не менее у нее есть официальные авторы. В 1933 году композитор Лев Книппер наиграл этот мотив случайно в порядке импровизации, когда развлекал друзей на даче игрой на пианино. Поэт Виктор Гусев написал стихи. Впервые песня прозвучала в 4-й симфонии Льва Книппера, поэма о бойце-комсомольце, а уже позже появилась и на эстраде. Ее исполняли во многих странах мира и в разных вариациях. Особенно музыкальная линия стала популярной в рок-музыке. А группа «Пикник» представила свою акустическую версию «Полюшка-поле».

В альбом «Три судьбы» вошла еще одна известная песня «Черный ворон». Она также считается народной, но наиболее вероятно, что сначала песня была авторской. В начале 19 века молодой офицер Невского пехотного полка Николай Веревкин совмещал армейскую службу с сочинением песен и в 1831 году написал стихотворение «Под ракитою зеленой». После публикации в журнале «Русский инвалид» эти строчки ушли в народ и стали текстом песни в различных вариантах. «Черный ворон» считается казачьей песней и рассказывает о последних минутах жизни казака. По жанру это жестокий романс. Как и прозвучавшую «Полюшка, поле», композицию можно услышать в репертуаре рок-коллективов, в том числе и у группы «Пикник».

Еще одной старинной песней, вошедшей в эту работу, стал романс «Сомнение». Это романс «Элегия» композитора Михаила Ивановича Глинки. На стихотворение Нестора Васильевича Кукольника был написан еще в 1838 году и является одним из наиболее известных и исполняемых романсов композитора. Его исполняли многие певцы. Одной из самых популярных стала версия Федора Шаляпина. «Пикник» использовали не весь оригинальный текст песни, а сам романс представили в другом восточном стиле.

На обложке альбома «Три судьбы» изображена рука с линиями на ладони. Это оформление создал художник Лео Хал. Группа хотела именно этим рисунком оформить диск. И, как пояснял Эдмунд Шклярский, судьба и линии на ладони переплетены между собой, как судьба одного человека и судьба целого народа. Еще одним треком пластинки стала также старинная песня «Люба, братцы, Люба», которая рассказывает трагическую судьбу храброго воина и восхваляет доблестных солдат. В этой песне нет четких признаков какого-либо исторического сражения, однако историки пришли к выводу, что в тексте описывается русско-турецкая война в последней четверти 18 века. В это время велась активная борьба с Османской империей за Крымский полуостров и выход к Черному морю. По официальной версии, песня посвящена Матвею Платову, полководцу, который в 1774 году выиграл сражение. Турецких воинов было почти в 20 раз больше, но действия Платова привели к триумфальной победе. Официального автора произведения «Люба, братцы, Люба» нет. Песня считается народной, но прообразом текста песни можно считать строки из стихотворения «После учения» с командиром Хватом «Люба, братцы, жить», который написал уже прозвучавший выше Николай Веревкин. И сейчас мы услышим, как эту песню представила группа «Пикник».

Альбом «Три судьбы» получился по подбору песен очень народным. Лидер коллектива «Пикник» Эдмунд Шклярский говорил, что трагедия этих песен заключается в том, что один народ, существо одного организма, был разделен на две части во время гражданской войны. По какую бы сторону баррикад ни находились бойцы, песни у них были похожи, а жили одним и тем же. Иностранец, не вникающий в смысл текста, эти песни не различит. И наш эфир завершит еще одна из таких народных песен «Ой, да не вечер». Друзья, о других историях альбомов и песен слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Поздравляю вас с группы «Пикник». Всего вам доброго и слушайте рок!

0: Радио России. Ко дню Великой Победы.
1: Я боюсь, что, читая газеты, ты сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев.
0: Театр у микрофона представляет «Женина планета». Радиоспектакль по письмам и дневникам героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгении Рудневой и документальным военным записям.
2: В одном из полетов Никулина и Рудневой у них зависла бомба. Заел бомбодержатель. Бомба может оторваться при посадке и взорваться на аэродроме. Однако сели они благополучно, отрулили с посадочной полосы и увидели, что бомбы нет.
0: «Женина планета». Слушайте 9 мая в 18:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном в России. Сегодня отмечают великий праздник, День Победы в Великой Отечественной войне. На главной площади Южно-Сахалинска состоялось торжественное шествие. Его возглавила знаменная группа роты почетного караула гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа. За несколько часов до полуночи стало известно, что Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая. Трамп также заявил о готовности направить делегацию США в Москву для переговоров по Украине и допустил дальнейшее продление перемирия. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В России сегодня отмечают великий праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. На фронте с 41 по 45 год с обеих сторон одновременно сражались от 8 до 13 миллионов человек. Однако расчет оккупантов на быструю победу над советским народом потерпели крах. 9 мая 1945 года было официально объявлено о подписании капитуляции Германии. В этот день традиционно по всей России проходят военные парады. Первый из них прошел сегодня на главной площади Южно-Сахалинска. Торжественное шествие возглавила знаменная группа роты почетного караула гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа с государственным флагом России и копией Знамени Победы, водруженного на Рейхстаг в мае 45 года. Всего по площади Победы прошли более 900 человек, в том числе около 300 военнослужащих Министерства обороны. Отдельной колонной мимо ветеранов и гостей военного парада прошли женщины-военнослужащие. Парад принимал исполняющий обязанности командира гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа полковник Андрей Гречко. Пешее прохождение парадных расчетов завершил военный духовой оркестр. За несколько часов до полуночи стало известно, что Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии. Оно пройдет с 9 по 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. В Кремле подчеркнули важность того, что инициатива Трампа приурочена к 81-й годовщине победы над нацизмом. Также сообщается, что достигнута договоренность в рамках перемирия провести обмен пленными с Киевом по формуле 1000 на 1000.
2: Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом.
1: Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина с готовностью приняли его предложение о перемирии, а также готовности направить делегацию США в Москву для переговоров по Украине. Он допустил возможность дальнейшего продления перемирия между Россией и Украиной. Президенты Казахстана и Узбекистана присоединятся к участию в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Владимир Путин накануне